0: ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror, «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
1: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Drama Queens».
2: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
3: Красивый. Это Боря?
4: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
0: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
5: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
6: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
5: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
6: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга, каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
5: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК ОГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
7: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
5: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
6: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
8: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
6: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
5: Исходя из, возможно, слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
6: Но если серьезно, я и правда виновата, и понимаю, я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
8: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
6: Я так и живу.
8: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
5: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
9: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
5: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещал оштрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
6: Объяснять, что они главные наши рекламодатели.
5: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
8: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
5: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
0: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
10: Добрый день.
0: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
10: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки, и мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно, она с ними так общалась, и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
0: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента в идеале по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие, обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
10: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящегося в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит на совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его, и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это, немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие, взрывы. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящая журналистика там, ну, она невозможна. Нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно вот буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
0: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Но вот к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
10: Просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов. Они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале. Мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой, там, значит, полпреда, и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. Потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно, там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета, вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура, ну невозможно, как говорится, уцелеть, как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожно медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
0: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информацию, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
10: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за пять почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, у которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане, вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
0: Ну, не боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
11: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
12: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
13: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
12: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
14: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
12: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
15: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
12: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
16: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь.
12: Ксению Собчак также критикуют коллеги.
17: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
12: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
14: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
12: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
0: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?

0: заключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще бы узнать, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют ну, человеком, значит, решал ФСБ. Да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы, еще вне всякого Соловьева, уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
1: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
0: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но какая-то часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
1: Они в восторге от происходящего. Да. Максим, у нас, кстати, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Дликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и попробовать.

0: плакать.
1: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы, допустим, образ цветов, да? Цветы можно нюхать, но не, у них ничего не спрашивать, так как у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
2: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
1: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже 5-й год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
2: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно, а это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
1: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
2: Ну, что такое пьесы о войне? Давайте так.
1: Мы же ставим... есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, фронтовик. Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
2: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
1: Да, мы не знаем,
2: кроме тех, кто был на
1: Каспийском. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
2: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
1: И в основном комедии.
2: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
1: Колотозов.
2: Да?
1: Михаил Колотозов.
2: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало. Да? Лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень-очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ – да. Ответ – да.
1: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
2: Безусловно, да. Безусловно.
1: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить. И...
2: Точно будет что обсудить.
1: Понятно. Давайте так. Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Mm-hmm. Почему вы противник?
2: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
1: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
2: да,
1: за
2: ничего,
1: пафос,
2: я прощу.
1: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
2: А взрослые как
1: все, что, нас... все, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
2: Это очень просто. На самом деле это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
1: Запретный плод, я вам должен сказать.
2: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно часто смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
1: Ну, это по религиозным понятиям?
2: Нет. Нет.
1: Это же 19 век.
2: Устранение конкурента? Нет. А ну, это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там
1: выбирает. То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
2: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустите, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
1: давай, и все. Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
2: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
2: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
2: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла компьютер.
2: Глянула компьютер.
1: Ну, конечно, да. Ну, не обязательно врываться.
2: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
2: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
2: Согласен, согласен, согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
2: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
2: Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
2: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
2: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
2: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: Приходилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
2: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: Для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
2: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
2: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей или... Это отдельная история, а школа – это отдельная.
2: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в
2: своих детях. Да, конечно, но какие методы, слушайте?
1: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
2: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
1: Ну,
2: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
2: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
2: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
2: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить «нет», и говорить «да», и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
2: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
2: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
2: Да.
1: То есть вас?
2: Да. У нас три директора, да, можно всех троих.
1: Была такая критическая ситуация?
2: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, ну, это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, офис, вы с учениками на «вы».
2: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
2: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
2: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
2: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
2: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат?
2: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
2: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
2: Нет, большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
2: Потому что мы живем в Эстонии. Я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, и у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
2: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, Ну, вообще-то это не повод, это, наоборот, повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели. Да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
2: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой. Или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
2: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
2: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
2: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть и мы с вами по возрасту застали это время.
2: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
2: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
2: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажем, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ, я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня, я брошу учеников. Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь, мне невыносимо, ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно, Да, давайте.
1: А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном, педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
2: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
2: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
2: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю, сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну что же могу сделать?
1: Давайте, большинство, не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
2: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
2: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да,
2: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы, потому чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
0: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
2: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам.
3: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
4: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на радио, в нашем с Иваном Толстым, историком «Радио Свобода», новом подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим о рождении радио, первом эфире, который случился 1 марта 1953 года, и первых шагах, то есть годах жизни Радио Свобода. Времена появления радио были тревожные. Только-только завершилась Вторая мировая война, а в воздухе уже разлеталось предчувствие Третьей мировой. В 1946 году Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь, и железный занавес опустился.
5: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
6: От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы.
4: В странах же Западной Европы, по словам бывшего британского премьера, были созданы коммунистические пятые колонны, угрожающие демократии. Новую войну, по мнению Черчилля, могла бы предотвратить военная мощь Британо-Американского Союза.
6: Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. Если население Британского Содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности.
1: Все были абсолютно убеждены после того, как советские танки двинулись в Восточную Европу, или точнее не уходили оттуда и обеспечивали государственные перевороты в пользу Кремля, все были уверены, что Третья мировая начнется. Как ее остановить? Как ее преодолеть? Больше никто не хотел воевать. И вот очень просто кто-то довольно остроумно сказал на очередном каком-то американском заседании в пользу создания таких пропагандистских радио. Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, бюджет, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика. Но задача радио была не просто вот эти вот деньги экономить, не просто вести эту пропаганду, а объяснять советским слушателям, что никто на них нападать не собирается.
4: Америка решила вступить в борьбу по предотвращению войны, и в начале 1950-х в Нью-Йорке открылась частная организация «Амкомлиб». Американский комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. Голосом этой кампании стала радиостанция «Освобождение», которую мы знаем как «Радио Свобода». В 1952 году в Мюнхен, который тогда был столицей американской зоны послевоенной оккупации, стали съезжаться первые сотрудники радио. Одним из них был молодой радиожурналист Джеймс Кричлоу.
2: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки, но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, маломальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человек. Все молодые, все на низкие ступени лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски, а американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы волей-неволей приобретали авторитет, что не всегда нравился начальству.
4: Еще один очевидец становления радиоосвобождения, правда, тогда еще очень юный, это Руслан Гелисханов, родители которого работали на радио с основания, а его еще ребенком брали с собой на работу. Повзрослев, Руслан Гелисханов и сам стал работать на радио «Свобода» и даже стал исполняющим обязанности директора русской службы. Кусочек из архива программы о золотом 50-летнем юбилее «Радио «Свобода».
7: Я, наверное, единственный, который еще помнит здание старое, вот этого регионального маленького аэродромчика. Длинные коридоры были там.
8: Это в Мюнхене?
7: Это в Мюнхене, на линии Тальштрассе, напротив огромной горы с руинами Мюнхена, куда собирались все разбомбившиеся дома, которые разбомбили в Мюнхене. Ну, как-то их не замечали уже. Мои родители действительно работали с первого дня на радио, и папа, чтобы был демократичным человеком, он по субботам часто маму освобождал от меня и брал меня на работу. И ходил по этим коридорам, смотрел, видел Чингисханов всяких, атаманов, галифе. То есть они были очень милые дяди, и все мне подсовывали денежку. И когда папе впервые рассказал, что у меня деньги, как ты мог взять? Ну, а что я могу делать, папа? Краснощеки, пятилетний мальчик, что он сделает? Папа собирал тогда каждую субботу эти деньги из моих карманов. И в следующее воскресенье он разъезжал то в синагогу, то в костел, то в Русский православный день, церковь, чтобы эти деньги жертвовать.
3: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
1: В первый день хотели начать вещание с одного забавного пропагандистского журналистского трюка. Всем было понятно, что Сталин очень и очень нездоров. И наш политический комиссар Борис Шуб, сын известного меньшевика Давида Шуба, уже взрослый человек, очень опытный журналист, он придумал. Начало каждого дня и, может быть, даже каждой передачи будет начинаться со звука метронома. Почему? Метроном будет отсчитывать секунды, часы, минуты, чего. А мы сопроводим, мы положим сверху звука метронома голос, который будет, как левитан, такой эмигрантский левитан, говорить каждый раз: «Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу». А потом будут начинаться сами радиопередачи. Это было эффектно. И знать бы всем, что Сталину осталось 5 дней. Конечно, к этому приему непременно прибегли бы. Но никто этого не знал, не догадывались. Интуиции, как всегда, не хватило. Метроном не был использован.
4: Выбор Мюнхена как штаб-квартиры нового радио не случайен. Нужно было быть поближе к границе с Союзом из-за слабых передатчиков. Как это все тогда работало и почему глушить «Свободу» начали буквально с первого дня?
1: С эфиром было, конечно, поначалу сложно. Передатчики были очень маломощные, 10-ваттные, и поэтому пленка записывалась в мюнхенской студии, вручалась мотоциклисту, курьеру, который гнал со страшной скоростью в город Манхайм. В городе Манхайм, устав и вспотев, он передавал эту коробку с пленкой другому курьеру-мотоциклисту, который мчался в город Лампертхайм. И в Лампертхайме был уже передатчик. Там сидел дежурный редактор и техник. Они ставили пленку на магнитофон, и она через передатчик шла уже в эфир. Задержка была, часа два примерно, может быть, два с половиной. То есть оперативность была очень высокой.
4: То есть в Мюнхене вообще ничего не было, только студии записи, поэтому нужно было быть поближе к границе.
1: Надо было быть поближе к границе из-за слабенького радиопередатчика. Ведь до Советского Союза не доходили сигналы эти, не доходили. Это легенда о том, что первые программы «Свободы» слышал кто-то в Москве. Да нет, не первые, а более поздние. Уже лето 53-го, когда началась усиливаться мощь радиопередатчиков. Ну а потом на пляже в Испании, на Коста-Браво появились вышки, которые давали сигнал сперва в море, от волн, от водной поверхности, они идеально отражались и летели в ионосферу, и от ионосферы, тут можно было регулировать, падали в ту точку, куда было нужно. Ну, конечно, метили в Москву, в Ленинград и в другие советские крупные города, но там стояли глушилки. Глушилки, кстати, начали работать сразу же, мгновенно. Ну, понятно, информация агентурная была, что радио будет создано. Но можно было уехать на дачу, можно было вывесить в сарае корыто медное, или таз, это помогало улавливать волны, и, в общем, можно было слушать.
4: Глушилки производили монотонный, раздражающий звук, который впоследствии советские диссиденты окрестили джазом КГБ. Я знаю, что «Радио Свободы» еще делала паузы в эфире, чтобы обмануть эти глушилки, потому что на тишину они переставали реагировать.
1: Совершенно верно. Перекидывали волну. А глушилка, она ведь может только реагировать, она не может глушить в пустоту, да? Это безумно дорого. Это стоит столько же, сколько держать радиостанцию. Представляете, вы держите радиостанцию, ее оплачиваете, и она делает только бу-бу-бу. Вот за бу-бу-бу вы платите миллионы. Значит, нужно было именно глушить точечно. Поэтому дежурный на станции, станции глушения, сидел в наушниках и слушал весь эфир. Ну, много было дежурных. И кто-то выкрикивал: «Поймал! Вот здесь, на этой волне!» И тогда немедленно туда шел сигнал глушить вот эту волну.
4: Поэтому... Они там с ума не сходили от такой работы?
1: Нет, не сходили. Туда шли закаленные. Они же, понимаете, борьба с врагом, со смертельным врагом, она молодит. Молодит кровь. Это адреналин. Это страшно вообще интересно, когда вы понимаете вашу значимость и так далее. Потом вам хорошо платят, на елку присылают билеты Сайра в наборах. Ну что вы, все хорошо.
4: А эти курьеры, которые возили пленки, это были сотрудники «Радиосвободы» или просто немцы?
1: Да, конечно, это были просто, так сказать, была фирма курьерская, которая отвозила.
4: Они пытались их поймать, подкупить.
1: Яндекс.Еда такая,
4: да,
1: знаете.
4: Да, да, да, деливери-клуб.
1: Да, нет, я не слышал, чтобы какая-то пленка
4: пропала. Это было тайно или почему не пытались перехватить?
1: Ну, в Германии совершить такое покушение, ну, я не знаю, я думаю, что это был бы такой суперскандал был бы, да. Не знаю, по крайней мере, не произошло такого.
4: Ну, то есть все всегда доходило,
1: всё вышло в эфир.
4: Да, интересно.
1: Все вышло в эфир. Прокольчик.
4: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
8: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
9: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
8: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
9: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
8: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
4: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы» из воспоминаний Джеймса Кричлоу. 4 марта 1953 года в 5 утра его разбудил телефонный звонок. Это был Борис Шуб.
10: Он помирает. Проснись и включай Москву. Так кто помирает? Он. Сталин. Включай радио и скажи жене, что сейчас буду к завтраку. Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии. Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программы? Надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Ламперт-Хайм самим на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же прямо на коленке писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение.
11: 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

0: Но вернемся на несколько дней назад, в 1 марта 1953 года, первый эфир «Радио Свобода». Насколько я знаю, была какая-то детективная история, связанная с этим эфиром. Что там приключилось?
1: Когда я 20 с лишним лет назад в Мюнхене опрашивал ветеранов и ветеранок нашего радио, в частности, вот, Викторию Мондич-Семенову, которая была одним из дикторов первой передачи, 1 марта я спрашивал ее, кто тот мужской голос, который читал вместе с ней. И она с удовольствием, улыбаясь, сказала: «Сергей Николаевич Дубровский первую передачу вел». Я поверил, что ж мне не поверить, свидетель, я нашел эту пленку, пустил ее в эфир, рассказывал, что это Дубровский, оказалось, что это не Дубровский. Почему же мне Виктория Семенова сказала неправду? Это было психологическое вымещение с ее стороны. Дело в том, что этот человек был убийцей Дубровского. По крайней мере, считала сама Виктория Семенова. У меня нет доказательств этому юридических, но все как бы вот сходится, что, скорее всего, было так. Это был Борис Виноградов, который хотел заслужить возвращение в Советский Союз. Он тосковал, он бывший ленинградский актер из труппы Сергея Радлова. Немцы оккупировали Пятигорск, и он ушел со своим театром на Запад. Сергей Радлов после войны попросился через советское посольство вернуться и вместе с женой вернулся. Правда, его в аэропорту в Москве сразу арестовали, прямо в самолете. Всех выпустили из самолета, зашли НКВДшники, арестовали, и в лагерь в Рыбинск их отправили. Жена там и скончалась. Сергей Радлов выжил. А Борис Виноградов остался на Западе, но страшно тосковал, хотел завоевать возвращение. А Сергей Николаевич был такой диктор-враг. Он был антисоветски настроен. Но, во всяком случае, Сергей Николаевич в 1955 году, 25 октября, совершенно неожиданно здоровый человек, крепкий, он вдруг неожиданно заболел и скончался от туберкулеза. Как известно, туберкулиновые бактерии можно подкинуть, и от них начинается разновидность чехотки, и человек умирает. Говорят, так убили генерала Врангеля. Вот первый наш эфир – это тот самый, который начинается со слов «слушайте, слушайте».
2: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
1: Это голос Бориса Виноградова. Через 2 года, отравив Дубровского, он уехал в Советский Союз, и появилась в газете «Вечерний Ленинград» его фотография. Ему был подарен «Москвич» от советской власти. Это человек, который 2 года работал на радио «Свобода». Ему «Москвич» дарит. И он с этим «Москвичом» в беретике стоит такой на Дворцовой площади с хорошим фотоаппаратом новеньким и позирует. А затем он поступил в Ленинградский театр, в тот самый, где он работал до войны. Правда, ему давали только отрицательных героев.
0: Да, работа журналиста сопряжена с опасностями, видимо, во все времена. Кто работал на вновь открывшемся радио? Администрация была американская. А вот сотрудниками радио становились иммигранты, то есть уехавшие после революции 1917 года и оставшиеся в Европе после Второй мировой войны. Это очень разные люди. Были ли какие-то сложности или трения?
1: Первым начальником русской службы «Радио Свобода» был известный искусствовед, поэт и мемуарист Владимир Васильевич Вейдле. Он специально приехал из Парижа, и есть сохранились редчайшие фотографии, когда он сидит во главе редакции и чем-то там руководит. Год чуть ли не 52-й, то есть даже до открытия. То есть там на фотографии есть лица, которых потом нигде не встретишь. Они так и остались в 52-м годе и не перешли на работу. Владимир Васильевич был начальником. Это чистейшая первая волна эмиграции. Он с 24-го года в Европе жил в Париже. Одновременно человеком, который должен был возглавлять русскую службу, был Николай Иванович Ульянов. Известный впоследствии историк, такой государственник, он был такой великорусский человек. Но не за великорусскость с ним рассталась американская администрация, а за то, что он был человеком, ну, достаточно радикальных таких русофильских взглядов, которые шли вразрез с демократической и сбалансированной политикой американской журналистики в целом и американской дипломатии народной. Ведь не будем забывать, что «Радио Свобода» было организацией, которая воплощала в себе идею народной дипломатии, не официальной, для этого был Госдеп, а именно народной дипломатии, то есть те вещи, которые не всегда можно было произнести произнести, которые могли немножечко кольнуть советское правительство, вот эти вещи произносились на волнах Радио Свободы. И в этом ракурсе американская администрация старалась очень удерживать ретивых коней. И одним из самых ретивых был Николай Иванович Ульянов, человек достаточно радикальный, он и впоследствии доказал свою радикальность. Вообще в 1971 году он отрицал существование Солженицына. Ему казалось, что не может существовать писатель столь свободных и резких высказываний в Советском Союзе. Явно за него романы пишет КГБ, сказал Николай Иванович Ульянов. Но бог с ним. Американская администрация такого человека не потерпела. То есть стремление к успокоению некоторых буйных голов – это то, что сопровождало драму взаимоотношений русских эмигрантов и американской администрации. Американская администрация победила, что вполне понятно. У нее были административные рычаги, и у нее были деньги в кассе. А остальные были просто наемными сотрудниками. Хотя именно они и несли то, что называется, контент.
0: Стартовав как «Радио Освобождение», к концу 50-х годов радио меняет свое название на «Свобода». В чем причина такого ребрендинга?
1: 50-е годы, о которых мы сегодня говорим, это эпоха, когда случились три важных события. Казалось бы, они имеют совершенно разный масштаб, и ставить их в одну линию неправомочно. Однако нет, правомочно. Для позиции Запада в отношении Советского Союза эти три разномасштабные вещи оказались ключевыми. Первое. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС. Безусловно, этот доклад показал, что Советский Союз может меняться. Значит, и мы должны в Америке применять какие-то более гибкие, более тонкие методы воздействия на нашу аудиторию. Второе событие. Первый советский спутник. Осень 57-го года. Значит, Советский Союз при голоде в деревне, при том, что бечевкой подвязывали старые калоши, не в чем было ходить, при полной нищете и дефиците, Советский Союз способен произвести нечто, на что не способен Запад. Запустить спутник. Потому что Гагарин — это было уже продолжение достижения. Невероятное, но продолжение. А спутник был в первый раз. Все ошалели. В Америке началось финансирование всех русских проектов. Открылись кафедры. Библиотеки стали покупать все советские журналы. Советское свиноводство поехало через океан в Соединенные Штаты и в другие страны Западной Европы. Стало интересно, чем, господа, чем, вы не знаете? Подскажите, пожалуйста, чем Советский Союз смог обеспечить такой невероятный технологический прорыв? И видите, и коммунисты раскрываются, поднимают забрало, 20-й съезд, разоблачают Сталина, и началось печатание каких-то книг интересных, и оттепель у них идет, и вот спутник. И, наконец, 58-й год, казалось бы, антисобытие, выход доктора Живаго и Нобелевская премия Пастернаку. Антисобытие с точки зрения прославления Советского Союза, но это сыграло в пользу СССР, потому что у них еще, господа, и такие писатели, которые завоевывают Нобелевские премии. То есть у них и политика не такая, как мы себе представляли это, и технологии не такие, и искусство у них лучшее в мире. Конечно, в этом была наивность, но тем не менее это обеспечило голубям победу над ястребами. В американской политике традиционно называются голуби и ястребы, те, которые за сближение с Востоком, с Советским Союзом, и те, которые против него. И ястребы говорили, надо давить Советский Союз, надо его расчленять, надо его разлагать. А другая часть, голубиная, которая говорит, нет, не война, а радио свободы. Нет, не война. А книги? Нет, не война, а торговля. Значит, вот эти три фактора, они обеспечили то, что в 59-м году летом произошло. Вдруг радио поменяло свое название, вместо «Радио Освобождения» появилось «Радио Свобода». Почему? Американцы поняли, не освобождать от чего-то нужно Советский Союз. Советский Союз сам придет к освобождению себя. Наивная мысль, и тем не менее мысль именно эта, сам придет к освобождению. Нужно сообщать идею свободы, не борьбы. Это уж сам советский народ решит, как ему бороться со злом, несправедливостью, нищетой и коммунистической идеологией, а дать идею и платформу свободы благодаря информированности, образованности, культурности и расположение в сторону других стран, других народов, других культур. И с лета 59-го года мы называемся «Радио Свобода».

0: Как-то раз пришло письмо из Белоруссии. Писал один из наших постоянных слушателей. «Ответьте мне, пожалуйста», — спрашивал он, — «что за музыка исполняется перед вашими передачами в качестве позывных?» Мы, разумеется, тогда же ответили, что позывной радиостанции «Свобода» взят из гимна «Свободной России», который был написан в Москве в дни февральской революции 1917 года. В книге «Моя жизнь» Александр Тихонович Гречанинов рассказывает о том, как он написал гимн «Свободной России».
1: Весть о февральской революции 1917 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицу, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются со слезами на глазах от счастья. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже готова. Но слова. Первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне немедленно приходит, и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство. Не теряя времени, издатель тотчас же отправляется в натопечатню,

0: С Иваном, как радио «Свобода» менялось в 60-е годы, когда хрущевская оттепель сменилась брежневским застоем. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, пишите нам комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами на «Свободе». Пока-пока.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
3: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
4: Хотелось бы видеть Советский Союз.
5: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
2: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: История про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Фраза полностью характеризует тюрьму.
7: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Весной 21 года на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал режиссера Андрея Сильвестрова «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, которые были осуждены и получили реальные тюремные сроки. Многие из них не согласны с решением суда и считают, что их дела были сфабрикованы. Многие свою вину признают. Вот что говорит об этом проекте режиссер «Азбуки тюрьмы» Андрей Сильвестров.
8: Появилось очень много знакомых и близких людей через вот буквально вот одно рукопожатие, которое по тем или иным причинам этот опыт получает. Это стало уже не чем-то очень далеким. Вот есть там мы, законопослушные ребята, которые соблюдают закон, которые занимаются там, скажем, искусством или наукой, или политикой, или чем-то еще, но делают это в рамках законодательства и, в общем, не связывают свою судьбу с тем, что они могут оказаться в тюрьме. То есть у них как бы такой графы в плане не стоит. А тем не менее, так получается, что в силу разных причин они этот опыт получают. Это касается театральных режиссеров, киноактеров или вот действительно людей, которые так или иначе связаны с политическим активизмом.
7: Среди тех, с кем удалось пообщаться в съемочной группе, люди самых разных профессий, призваний и убеждений. Рассказы некоторых героев вы уже могли слышать в предыдущих эпизодах подкаста. Это и участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина, и бывший топ-менеджер компании «Юкос» Владимир Переверзин, и поэтесса Алина Ветухновская. Но большинство имен героев этого проекта вряд ли кому-то известно. Однако от этого их истории не менее интересны и значимы. И их голоса вы тоже обязательно услышите в следующих эпизодах подкаста. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
8: У каждого свой опыт, у каждого своя тюрьма. Каждый пережил этот опыт очень по-разному. Для некоторых это трудное, но интересное приключение. Для некоторых это страшная травма. Для некоторых это такой особый путь, вот там криминальных ребят, особый путь, по которому они должны пройти, как такие самураи. Наибольший мой интерес, конечно, был в общении с людьми, для которых этот опыт был неожидан. Еще раз хочу повторить, для каждого он абсолютно уникален, потому что мы называем тюрьмой, ну, как бы что-то одно, а на самом деле это большое количество очень разных обстоятельств, в которых все зависит от того, ну, от твоего предыдущего опыта, во-первых, во-вторых, вот той ситуации, в которую ты тебя погружают, потому что все колонии, вот и все люди имеют, которые у нас снимались, очень-очень-очень-очень разный опыт как взаимоотношения там с системой, так и взаимоотношения с населением тюрьмы, так и с ну, своими собственными переживаниями. И вот рассказ о том, что это не, ну, не, ну, не некое,

0: единообразное зло, а сумма очень, очень разных опытов является для нас основой нашего высказывания.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте svoboda.org. Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. Олег закончил финансовую академию, был главой департамента и отвечал за логистику в Почте России. Потом занимался собственным бизнесом. В декабре 2014 года вместе со своим старшим братом Алексеем был осужден по статье «Мошенничество по делу Ифраше». Алексей получил тогда условный срок и был отпущен в зале суда. Олег получил 3,5 года колонии общего режима.
2: Взять подсудимого Навального Олега Анатольевича под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному исчисляется с 30 декабря 2014 года.
1: Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, но Олег отсидел весь срок – 1278 дней. В заключение Олег Навальный учил языки, рисовал, заочно учился на юриста и вел свой блог. Выйдя на свободу, он написал книгу «3,5 с арестантским уважением и братским теплом». Вот что говорит сам Олег об этом времени.
3: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Вот эта вот фраза полностью характеризует тюрьму.
1: В словаре Брокгауза и Фрона мы можем прочитать следующее описание понятия «воровской язык». Вымышленный, условный язык, на котором изъясняются между собой лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, нищенством. Наряду с ним, и отчасти с ним переплетаясь, стоят условные языки матросов, рудокопов, извозчиков, проституток. При изображении быта этих классов знаменитейшие писатели, такие как Шекспир, Диккенс, Гюго, прибегают к выражениям в нем употребительным. Так и герои документального сериала и подкаста «Азбука тюрьмы» не могут в своем бытоописании обойтись без рассказа о том, какое впечатление произвел на них специфический язык зоны.
3: У меня есть любимое слово, оно не слово, это междометие «урурур». Может быть, слышали его. Я как понял, это тюряжная штука, и это такой оклик. То есть ты когда из решетки там кого-то зовешь в камере соседней, ты кричишь ему «урурур». Нужно позвать какого-то человека из соседней камеры или из соседнего корпуса, или просто кого-то позвать. Ну, кричать «эй», там «ты» или по имени. И как я понимаю, может быть, какая-то с этим связана история, что так нельзя. Ну, потому что если по имени кричишь, то как бы ты выдаешь, кому ты кричишь. И поэтому нужно вроде позвать своего, но нужно как-то так позвать обезлично. Поэтому вот как бы кричат «урурур», это такой, не знаю, бандитский клич. Но он ужасно смешной. Почему «урурур», черт его знает. И поэтому ты просто кричишь там в решетку там «228, урурур» или что-нибудь, ну там камеру какую-нибудь. Или, ну то есть и уже человек понимает, что его зовут. Не знаю, чем это связать, ну то есть мы же тоже окликаем друг друга по имени и так далее. Но никто никому не кричит, конечно, никому «урурур». Я просто, ну там, заехал... 3 дня сижу, или 4 дня сижу. И с нами сидит какой-то еще белорус, какой-то сидит, по которому отсидел уже полжизни. И он там кого-то собирается вызвать, и забирается на решетку, и как во все горло давай орать «урурур» туда. Я думаю, что происходит, какой-то дурдом, какой-то белорус кричит, как сова в эту решетку. Но вот он потом мне объяснил, что «урурур» — это вот такой, типа, призыв, чтобы не палить имя. То есть нельзя кричать «Вася», «Петя» или «Митя», потому что менты могут услышать. И нужно вот крикнуть «урурур». Но просто когда тебя об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку варит, как сова, это смотрит, ну, это ужасно, ужасно забавно и как-то вообще странно смотрится, поэтому, может быть, я это слово запомнил. Это ужасно мило, когда такие огромные мужики с сиплыми голосами там кричат «урурур», и это разные «урурур», и ты знаешь, чье это «урурур», и понимаешь, кто тебя как зовет, это прям ужасно мило. И еще есть другое маленькое короткое слово, тоже у меня без истории, но было бы классно, если бы оно куда-нибудь попало в какие-нибудь там словари или аналоги, это слово «хохотало», ну, то есть им как бы называют голову. То есть вот, ну, как голова, и вот она как бы хохочет, поэтому хохотала. И оно ужасно мило звучит, особенно если там кто-нибудь ругается, там говорит, я отобью тебе хохотало. Это прям вот ужасно, ужасно смешно, мне кажется, не знаю, это лучшее, что может быть, что есть вообще в тюремном лексиконе.
1: Как я уже говорил ранее, Олег Навальный долгое время работал на Почте России, где занимался логистикой. Именно поэтому все, что связано с транспортировкой, доставкой, организацией и планированием, вызывало у него самый непосредственный интерес. Вот рассказ Олега Навального о транспортной системе внутри отдельно взятой тюрьмы.
3: Ну, это транспортная система, по которой передаются сообщения или грузы. В общем-то, в тюрьме это делается из всего, из чего можно сделать веревки. То есть обычно все, кто приезжает в СИЗО, они там в первые две недели теряют все свои свитера, шерстяные носки и вот такие вещи, потому что из них постоянно, ну, то есть они распускаются, из них делаются километры этих веревок. Сделал веревку, и у тебя такой длинный конец веревки. И, например, тебе нужно связаться с камерой ниже. Ты там шумишь определенно, есть, ну, ур-ур-ур, да, кричишь. Есть определенная, это там, типа, цинковка называется. Это та последовательность стуков или звуков. Где-то ее соблюдают, где-то не очень хорошо соблюдают. Ну, типа, все зависит от тюрьмы или от СИЗО. Ну, вот с ними, значит, связываешься, говоришь, давай наладимся. Он говорит, давай наладимся. Это, то есть, сделаем эту дорогу между камерами. Ну, и ты ему сбрасываешь. Если вот самый простой способ наладки, это когда у тебя камера находится внизу. Ты просто кусок веревки выкидываешь вниз, они делают из чего бы то ни было удочку, так называемую. Удочка это, ну, просто такая длинная фигня с крючком на конце. Вытаскивают в свою решетку эту палочку с крючком, видят, что конец веревки спускается, цепляют его и затягивают к себе. И получается такая веревка между камерами. Она по длине, понятное дело, больше, чем расстояние между камерами. То есть это сложно объяснить без рисунка словами, но я попытаюсь. Ну вот, значит, у тебя есть привязанный один кусок веревки к одной решетке и привязанный кусок веревки к решетке ниже. Ну и все, ты привязываешь какой-то груз к этой веревочке, и снизу эту веревочку могут втянуть внутрь и груз вместе с ним. Периодически охранники их там находят, изымают, режут и всячески с ним борются, ну и зэки плетут свои. Поэтому каждый обыск вот в какой-нибудь Бутырке, они, наверное, километра, ну, по 4 этих веревок у зэков забирают. И, естественно, этой же ночью зэки, как пауки, плетут еще 4 километра веревок. Вот это и есть дороги. На этом тюрьма стоит, это вот, значит, как это, вены тюрьмы, и вот, значит, кровь нас всех, это вот наши дороги, и дороги должны быть, и вот эти канаты нужно плести. Ты не можешь сидеть и, типа, считаться порядочным арестантом в СИЗО и не держать связь с другими порядочными арестантами. То есть даже если ничего друг другу не отправляется, все равно каждый вечер все эти дороги налаживаются. Ну, по ним же идет информирование. То есть основная это суть дорог, это, понятное дело, сбор вот этого, этих каких-то товаров и разгонка этих товаров, потому что сидит куча зэков, у которых ничего нету, и им там раз в два месяца, два раза в месяц отправляется немного покурить, немного там каких-то конфет, немного чая. Ну, это как бы символизм, да, некий, но все равно это происходит. Ну и потом самое главное, чтобы они по системе этих дорог курсируют курсовые, важные информационные сообщения от блатных, от смотрящих за тюрьмой. И вот они говорят, что должным образом доводим до вашего сведения, что вот, значит, вот такие-то люди заселились, такие-то люди уехали на этап, или еще там какие-то поводы, по которым там информируют. Это самый прикол, что все, конечно, сидят с телефонами, все на связи и все остальное, и в этом нет никакого вообще смысла, вообще нет никакого смысла. Ну, то есть в бумажечках точно нет никакого смысла. Понятно, груз ты не перешишь в телефоны, но все все равно эти дороги. Но потому что иначе будет совсем нечего делать, если не будет вот этой вот движения. Потому что дорога, это же не просто, ну, там, ниточка. Ее нужно сплести, ниточку нужно спрятать. За ней человек должен у этих веревочек стоять, постоянно дергать, что-то там у него должны какие-то конфликты получаться, чтобы их полночи эти конфликты решать из-за этих дорог. И вот как бы вроде веревочка, ну, то есть это как кошка, дал зэку ниточку, да, как котенку, дал клубок, и он там типа занят играет, так же зэку дал кусок ниток, и он там что-то из них делал, дороги какие-то, и вот там у него такие приколы. Менты тоже понимают, что то есть, если ты зэков вообще лишаешь коммуникации вот такой, они, конечно, будут делать упор на коррупционную коммуникацию. То есть они будут там, ну, типа, пытаться охранникам заплатить, чтобы они что-то там перенесли или сказали и так далее.
1: Олег Навальный рассказывает о структуре, которая обеспечивает бесперебойную работу этих дорог, как об обычном технологическом процессе на любом производстве. Слушаешь эти истории и начинаешь забывать, что речь в них идет о тюрьме.
3: Мне было супер интересно, потому что я же логист, и у них мало того, что есть эти дороги, есть транспортные узлы, есть сопроводительная документация, отдельная сопроводительная документация на груз, отдельная сопроводительная документация на документы. Важные документы выносятся в журналы важных документов. Это там, это вообще, это действительно очень интересная типа штука. Ну, есть, как она называется? Наверное, точковка дорожника, что-то типа того. Я, может быть, есть. Точковка – это любой документ, в котором ты отмечаешь что-то важное. То есть у каждого есть много разных точковок. Самое главное – это у какого-нибудь там смотрящего за лагерем, где он точкует, то есть отмечает, кто там сколько отправил там, на черное, там, на лагерь и так далее, и так далее. чувак, который смотрит за игрой, точкует, что там кто выиграл или проиграл, сколько он отправил, там кому и прочее, прочее. Чувак, который стоит на дороге, то есть дорожник, который ответственен за все вот эти веревки, стуки и все остальное, у него есть тоже точковка, это листик, на котором он отмечает, откуда он что куда передал. То есть его камера может быть транзитной, поэтому если идет какой-то груз через его камеру, он отмечает, что он во столько-то получил груз из камеры, и тогда-то этот груз отправил в другую камеру по его назначению. Если отправляются какие-то важные документы или какой-то маленький, типа документы, записочки с сим-картами, там, с чем угодно, со всем остальным, он также делает пометку. Дорожник – это чувак, который стоит у решетки. То есть он, ну, там, вот, если камера такая проходящая, это большой транзитный узел, то есть она может держать связь там с 5-6 камерами еще. Ну и другие, и все ему там шумят, и он должен отреагировать, затем шумят. То есть они ему кричат: «Ур-ур-ур, 228, прими груз». Он его там тащит себе, там есть все, там принял от души в душу, душевно и так далее. И передает дальше. Он такой чувак, который вот с этими веревочками играется. У тебя идет вот этот сшитый мешок, к нему привязана записочка. Записочка строго определенным образом оформляется. То есть она пишет там, опять же, не словами, там такими символами, да? Там из такой-то в хаты, такую-то в такую-то хату. То следует груз, такой-то груз, и, значит, с ним его сопровождает малява. Ну, то есть вот этот вот сопроводительный документ.
1: Интересен рассказ Олега Навального и о том, как он столкнулся с настоящей бюрократией во время попытки передать посылку с помощью придуманной арестантами тюремной почты.
3: Было много лука, передатчики же, то есть у нас сидят 4 человека, какие-то есть друзья, родственники, просто сочувствующие люди, они шлют всякую фигню, ну, фигню или не фигню, и вот, ну, типа, холодно, все решили что-то послать нам много лука, чеснока. Родственники мои, там, жена, у чувака, который сидел, ему девушка, там, 3 килограмма этого лука принесла, как белорус тоже чеснок заслали, ну, короче, сидим, у нас куча чеснока этого лука, но мы его давай разгонять по тюрьме, а что, ну, а что с ним делать? Так он прорастет весь и испортится. Ну, и вот так все классные, все такие языки сидят, не, ничего нету, такой, бах, килограмм чеснока. Ну, классно, вообще, брат, подогрели нас, давайте там поедим чем-нибудь с чесноком. Ну, это такая веселуха. Прикол, я отправлял кому-то то ли чеснок, то ли лук куда-то там через корпуса килограмм. И мне этот лук 2 раза возвращали с половины дороги, потому что говорили, братан, неправильно написал, там, неправильно приписал маляву грузу. Маляву я вложил внутрь, а написал, что она прикладывается еще к грузу. То есть, как будто можно было бы понять, что, ну, с грузом была записка, и она пропала. Вот как бы так. И вот дорожник, который это пересылал, он боялся, что его обвинят в том, что записка пропала. Ну, потому что мало чего в записке. И потом ему скажут, там было 4 сим-карты, на каждой было 100 тысяч рублей. И он будет весь свой срок эти типа, деньги возвращать. И поэтому, конечно, он не хочет. Поэтому он посчитал меньшим злом отправить груз обратно. Ну, и потом скучно ему. Я ему обратно его еще отправил лук, он там мне опять его что-то отправил. А так вроде и ночь прошла. То есть прям вот прям натурально, если почувствовал, как в почте. Это когда там тебе какой-нибудь транзитный узел возвращает кучу почты обратно, говорит, ну, неправильно, что-то приписали и так далее. Прям один в один такой формализм.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. В неволе Олег Навальный рекомендовал учить языки. Причем начинать он советовал с тюремного. Навальный писал: «Тебя поразит его высокий слог и особенности оформления письменных сообщений. Только не сильно увлекайся, чтобы после освобождения не обнаружить, что в деловых письмах ты подчеркиваешь все, что связано с правоохранительными органами, волнистой линией». Конец цитаты.
3: Мойка, да, мойка – это лезвие, ну, одно из лезвий, когда ты разбираешь безопасную бритву, и это офигенный предмет, потому что он делает половину важной работы в тюрьме. Что я делал мойкой? Решетку пилил. Ты берешь обычное лезвие, ну, разбираешь безопасную бритву, там есть два или одно лезвие. Ты его другим, одно берешь лезвие и зазубриваешь второе лезвие, у тебя получается пила такая. И ты берешь это маленькой пилой и пилишь решетку железную. Ну, то есть это делается очень долго, но все-таки делается. То есть сидишь, ты зэк, у тебя время полно, свободного. Два часа сидишь, пилишь решетку, и она распиливается. Можно выпилить решетку. А зачем она выпилится, решетка? Чтобы ты мог через систему этих дорог получать грузы, ну, чуть большего объема. То есть тебе где-то там собрали конфет в мешок, и он большой по размеру, и он в стандартную решетку не пройдет. Потому что стандартная вот эта ячейка этой решетки вылазит, пролазит, ну, примерно сигаретная пачка. Если тебе нужно примерно батон хлеба через нее протащить, то, ну, нужно эту решетку выпилить. И вот ее пилят, делают больше отверстия, получают эти грузы. Потом охранники там видят через пару дней, они приходят ее заваривать.

0: тюрьме Олег Навальный много рисовал. Среди его работ были и эскизы татуировок. По этим эскизам он сам набивал заключенным наколки. Вот одна из таких историй.
1: Мне осталось, наверное, пару дней до выхода. И, значит, я сижу в ПКТ с тремя грузинами. Один там какой-то положенец был, другой какой-то бродяга, такими с тремя прям грузинами-грузинами. У них там полжизни отсижены. Один такой говорит: слушай, Олег, вот я хочу от тебя татуировку. Вот чтобы именно ты мне сделал татуировку. Вот там ангелочек, который через такую... У него, значит, здесь одна вот эта звезда отрицаловская или какая-то воровская, не знаю, не буду даже делать вид, что я в этом сильно понимаю. И, значит, он хотел так, чтобы у него здесь была такая цепь, и здесь такой православный крест, и через этот православный крест и цепь ангелочек как бы эту звезду натягивает. Вот такая вот у него была идея. Я, значит, отрисовал ему этот эскиз. И он говорит: ну, накали ангелочек хотя бы. Я ему говорю: ну, как я накалю? Мы сидим, а это помещение каменного типа. Это такая штука, где вообще ничего нет. То есть там даже кровати пристегиваются, ну и вообще нет ничего, ну то есть, понятное дело, никакой тату-машинки. Ну, ничего нет, вода просто и все. И тебе там один раз в день выпускают на прогулку и три раза в день приносят пожрать. Он говорит: сейчас мы все типа сделаем. Он, значит, там шумит в дверь, то есть стучит в дверь. Вот стучит нельзя, говорит, он же говорит, шумит в дверь, зовет охранника, просит у него иголку. Ну, значит, чтобы типа зашить что. Потому что по журналу охранник приносит иголку, и там по журналу он должен сдать ее. Дальше происходит обычный диалог, где он шутливо требует от этого, значит, бродяги-грузина расписаться в журнале за иголку. Тот, естественно, устраивает скандал, потому что не по жизни бродяги из Грузии нигде расписываться. Это вообще какая-то мусорская подстава. Ну, вот, значит, получаем иголку. Он говорит: сейчас сделаем жонку. А он, значит, берет вот эту обычную зайковскую кружку алюминиевую и под ней поджигает станок бритвенный. Вот этого, из которого вытащили из него лезвие, это просто пластмасса черная. Он ее поджигает, она начинает коптить. Он, значит, полностью обкоптил всю эту кружку алюминиевую, взял лезвие, эту копоть этим лезвием собирает. Такая получается горка вот этой черной копоти такой. Далее, потом он берет мыло обычное, мылит им руки. Помылил немного руки, у него такие руки все пенные. Берет эту пену, так снимает и перемешивает вот с этой черной фигней. Получается такая супер густая черная пена. Ее немножко в ней стоит, ну он прям смотри, говорит, такую спичку в ней ставит, в ней стоит спичка, она супер густая. И он говорит: вот это типа краска. Я говорю: и что, типа эта краска? Он говорит: ну типа бей. Я говорю: а как типа бить? Он говорит: ну вот бери иголку. То есть берешь иголку, так обматываешь немножко ее ниточкой, ну, чтобы она краску была, макаешь вот в эту черную фигню, и прям типа сидишь и колешь чувака. Вы понимаете, что иголка швейная, которую выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у нее прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкал, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще. Гепатит С. И я такой сижу и смотрю, у меня вроде раны на руке нет, думаю, ну это пиздец, нужно просто быть д***ем, чтобы попасть в это в последний день, типа от ситки, просто заразиться гепатитом С от какого-то чувака, просто коля ему какой-то грязи, вообще просто тыкая в его тело. Но было весело вообще, собственно говоря, гепатита не было, и, ну, и этот чувак, которому я холол, был такой более-менее нормальный тип. Опасная, но добрая история.
0: В эссе Иосифа Бродского «Писатель в тюрьме» автор писал: «Тюрьма – это недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Для заключенного и то, и другое ощутимо». Олег Навальный словно вторит этой мысли в своих воспоминаниях о тюрьме. «Время – это твой единственный ресурс и твой главный враг одновременно. Если найти несколько занятий и выстроить их в очень плотный график, от которого будешь постоянно отставать, у тебя появится ощущение, что времени постоянно не хватает, и оно летит. Шах и мат время», — пишет Олег Навальный.
1: История про тюремные дрова. Тюремные дрова — это вафельные полотенца. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть, если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет, и никакого не будет запаха создавать, ну, практически. Этим пользуются зэки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе, разогревать себе еду. То есть, ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, ну, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Поджигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, ну как, она еще так горит специфически, потому что она вот как бы выгорает. Вот эта выгоревшая часть, она никуда пеплом не становится, она просто как бы застывает. И тебе нужно ее руками отрывать, чтобы пламя было. И если ты не отрываешь ее руками, то пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с пластиковым пакетом, который натерт мылом каким-то. Значит, ну, с водой, например. В ней снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, значит, этот пластиковый пакет греет. Если ты смажешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем, ну, он не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельное полотенце, поджигает, и оно прям реально горит, как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Ну, или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного, или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке, и вот с помощью вот этих дров просто сделать из него шашлык. Это просто восхитительно. Можно шашлык в камере у себя, как прям дождаться майских, сделать шашлык, типа быть человеком. Это, во-первых, волшебство, потому что ты видишь, у тебя куча огня, делается тепло, вроде никакого нет дыма, и там и сделал еду, и у тебя все эти желтые руки, потому что вот ты этот кусок этого полотенца, когда отрываешь, то есть это не пепел получается, а он, видимо, из какой-то синтетики лютой сделан. Поэтому у тебя красится очень пальцы. А ты же еще моешься раз в неделю, поэтому ты потом полнедели ходишь, у тебя такая желтая рука, и с ней нифига нельзя сделать. Ну, то есть это забавно, звучит как волшебство.
0: В своем эссе «Писатель в тюрьме», о котором я сегодня здесь уже упоминал, Иосиф Бродский писал: «Ни одна система, созданная человеком, несовершенна. И система угнетения не исключение. Она подвержена усталости, трещинам, которые вы обнаружите с тем большей вероятностью, чем дольше ваш срок. Другими словами, нет смысла смирять свои убеждения по эту сторону стены, потому что вы можете оказаться за ней. Вообще же, в тюрьме выжить можно, хотя надежда – это как раз то, в чем вы меньше всего нуждаетесь. Входя сюда, кусок сахара был бы полезнее». С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет гражданская активистка, глава московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина.
2: У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не уводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку и выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
4: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
3: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
5: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
3: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?». Начнем с другой темы. Общественный стресс в России. Остались ли какие-то векторы развития? Чем отличались военные настроения 1941 года от сегодняшних? Раскроется ли нашему Отечеству весь ужас творимой им трагедии? С этими вопросами я обратился к эссеисту и коллекционеру Андрею Васильеву, но впервые не в амплуа этих его творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
8: Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское «Дон Периньон», вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, да, до триума. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь, это же было всего вот оглянуться, знаете, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали. Все говорили, что вот-вот он произойдет, но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется и какие переживания, чувства, интерпретации во всех слоях общества это вызовет. Мне кажется, что это во многом говорит о нашем обществе, что оно было, скажем так, загораживало себя от тех проблем, которые были вот на первом плане. Старалась на них не смотреть. Знаете, как этот фильм «Не смотри наверх». Вот оно, все наше общество в основном, за немногим исключением. Причем исключение самого разного толка, и по-разному к нему можно относиться. Оно просто старалось не смотреть наверх, оно старалось не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получило то, что и могла получить. Оно получило острый стресс, острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно, его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень многое из, ну, скажем так, демократических завоеваний 20-летней давности и прочее. Общество легко с этим рассталось, легко отдало их. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а может попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой. Лишились денег, лишились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше вот довольно такое безбашенное, веселое общество, которое собиралось жить дальше так же, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время, ну, формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор, противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, там, 2-3 года назад, 5 лет назад, все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. Вот мы получили то, что мы получили.
9: Но погодите, а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло. У нас была общая война, этот общий знаменатель... По-моему, невероятные был силы. Тут не было противоречий. Или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти. Это была не насаждаемая идеология. Она находила, по-моему, искренний или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии?
8: Ну, вы знаете, в этом есть своего рода парадокс, потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело, потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах, а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафоса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это. А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно принимается в обществе. Но просто события, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не остается места человеку. Ну вот разве что эта акция бессмертный полк, да, который тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то не печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
9: И связанное со смертью, с гибелью, это по существу такое фёдоровское воскрешение отцов и братьев ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, России-жертвы, ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение. Ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет вот, так сказать, об этом? О буянности, о необходимости этого страдания обществу?
8: Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие дебри и вспомнить о том, что эрос связан с танатосом, и вообще страдание неотделимо от каких-то высоких чувств. Знаете, как в песне «Песня» написано: «Сильна, как смерть, любовь». Вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, как каждый умирает в одиночку. Помните, был такой роман, по-моему, я не помню, Ганса Фаллады. Да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный элемент государственной политики. Мне, знаете, мне ужасно трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидную для какого-то человека, может быть, кощунственную, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса? И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический, значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет, да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанные, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных, уже и не разобрать. Потому что когда человек говорит с трибуны «Запад» и «Восток», он уходит от персональных каких-то измерений. Он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, русским, не была близка. Она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, столкнулись, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими. И в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. Де-факто это, в общем, да, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
9: Погодите, но разве не у славянофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за много десятилетий, ну, за несколько десятилетий до Шпенглера?
8: Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Аксаков, ни Киреевский этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти не христианское или уже совсем не христианское мировоззрение, которое, еще раз говорю, сводит человека как подобие Божие, ну вот к какому-то земноводному существу уже или к каким-то силам, которые синонимичны или солидарны с силами природы. Да, и потом, конечно, вы знаете, Трубецкой чертил свои линии, и в этом есть, безусловно, свой резон, но все-таки мы не можем убрать с первого места человека. Вот, вот в чем вопрос.
9: Скажите, а концепция, идея, вообще мораль, выраженная в словах «можем повторить», не связана ли она с тем, что именно вот вы и подчеркиваете, что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального. Война лишилась смерти, так сказать.
8: Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война remote control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта от телевизора, значит, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело произносить это, потому что это смерть уже, которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить эти шапкозакидательские настроения, эти «не смешите мои Искандеры» и прочее. Выливается ужаснейшее событие.
3: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев.
9: Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии? Можно ли думать сейчас, в минуту трагедии, можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
8: Я не думаю, что мы сейчас должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок, что оно чрезвычайно и остро травмировано. И оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы, в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которое, в общем, довольно редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя. Она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм такой, потому что, но личность – это конструкт. И каждая часть этой динамической, постоянно вращающейся, уменьшающейся и возвышающейся конструкции имеет эмоциональный какой-то компонент. И вот я с кем не говорю, люди говорят, что вот как-то, как будто вот что-то внутри сковано камнем, что нет возможности как-то собрать свои мысли, потому что такое количество проблем вдруг возникло, что их невозможно скрутить в одну проблему, которую надо решать. Это и ужасные гуманитарные известия, которые приходят бесконечно со всех сторон. Это и крах всего образа нашей жизни, который характеризовал нас на протяжении уже многих десятилетий. Мы все-таки изменялись, мы как бы росли, мы становились все более европейцами, да, и вдруг как будто нас как каким-то лассо, какой-то загон, оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как вот как мне рассказывали, на бойнях, которые принадлежат то ли Макдоналдсу, то ли что-то еще, где постоянно забивают огромное количество скота, это такой коридор с сужающимися стенами. И из него нет выхода. И эта бедная животина, бедная коровушка, она идет вперед и не двинуться ни вперед, ни назад. У нее только одно движение вперед. И ее уже начинают разделывать, пока она еще жива. Вот у меня такой образ возникает все время в сознании. Но это вот только один способ защиты. И он как бы наиболее человеческий такой. А есть еще другой. Есть способ идентификации с агрессором. идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мы чуть-чуть говорил, было панихида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы, вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые, ну, с упоением говорят о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще вмазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие люди.
9: Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
8: Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают не только такую фрустрацию, но и стыд. Потому что им стыдно за события, в которых они, хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Ханной Арендт, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, потом такой феномен ощущения конца пути. Вот этот вот утюг, треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
9: Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка. И очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко?
8: Я не думаю, что Пушкину Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно понимают. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну, скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные. Они всех, возможно, хорошие, ну, за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского, скажем так, существования, и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню, наизусть там, да, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве, и управляет ей раб, который... Ну, мы все знаем эти цитаты. Конечно, в этом есть свой резон. У России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там Новгородского речи и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю, и она лучше укреплена. Все-таки совсем это действительно оказывается другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину. Это все в XIX веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в суе.
10: «Общественный стресс в России», – на мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистское сообщество сегодня. Тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом, петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской.
11: Ну, во-первых, вы вопрос сформулировали таким образом, что мне даже и ответить на него весьма сложно. Потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются. То есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетия. А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. А о сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то, ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще живы.
9: В последние годы журналистику все называли одной из самых опасных профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется, и тем не менее, чем актуальная и сегодняшняя журналистика может заниматься? Какова судьба профессиональная этих людей?
11: Ну вот давайте я как причастная к журналистике, но не журналистка, а медиаэксперт, как называют меня иногда, или еще как-то в этом роде, я привыкла говорить, иллюстрируя ситуациями, или это уже вошло в русский язык, кейсами. Возникает профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она, ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации, и попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. И сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они со всем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку у таких главных в Союзе было 3 человека, а сколько всего мы так и не добились и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте

Ну, это меня несколько смутило, пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями, или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять в суде пострадавших, то ли журналистов, то ли блогеров, то ли людей, которые вдруг решают, что они могут писать и продавать свой товар, так сказать, в какие-то СМИ, в которых они в штате не числятся. Ну, хорошо. В общем, достойные цели, и все это прекрасно, хотя понятно, что все-таки сложно, поскольку у них нет даже юриста в организации как такового. И есть такие добрые люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный, задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов, его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Поповы и Скобеевы, есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут», ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу, и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева, и я надеялась, что он не вернется, потому как Кодекс журналистской этики, ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации, говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресса и власть в одном лице, ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну, вот вы профсоюз журналистов, представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа 60 минут, увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать? Вот что она спросила. Или посчитайте, что работодатели поступили правильно? Ну, нет, это очень сложный вопрос. Но он, дескать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий, и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, это здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасей.
Ну, простите, значит, я так умозаключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против

совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами, СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению. Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. Она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять. Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавнее впечатление и довольно сильное. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что во всяком случае там благородная цель – защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать. Но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что, ну, может быть, новое из союзов, которые у нас появились.

0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – петербургский медиаэксперт Анна Аркадьевна Шароградская. Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение журналиста? Кто это?
1: Вы знаете, я недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу. Потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маховского «Не пущу». Я стану в дверях и скажу: нет, лучше пусть он не получит никакого образования. Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах. И, например, на мой взгляд, лучший факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет. У них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими. Но Московский университет, от него много ждешь, и там тоже были свои проблемы. А вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет. И те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорил, что это пропаганда, это писалось на стенке. Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто закончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ, и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, и это имя называется. И тогда ты сравниваешь свои оценки этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и понимаешь, что этот человек честен в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнения, являются ли блогеры журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую этику хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы, Причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую, но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой, и вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные или там какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну она не будет посещать, она же так занята, она все время ездит в Чеченскую республику и прочее. Но она хотела, она занималась. Мы с нею много, ну, слово подружились, я не хочу сказать, но взаимное какое-то, взаимная симпатия, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активистку, или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обрамление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа, или военные какие-то конфликты освещают, очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные, потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых пулей в лоб и так далее, профессиональный журналист, ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты-активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста отличающееся, а те правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому, ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными, и как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая черта, как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше, и тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мысли так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко определить. Вот это журналист, особенно если человек молод и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
2: Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятны и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
1: Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда, И поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербург и спрашивали, дам ли я интервью журналисту, я сказала «да», и пусть вот я с поезда гостиницы около вокзала, пусть приходит в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому, что я как-то связана с журналистикой, в гостинице мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо, спасибо большое, но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят, да, вы хотите в номере разговаривать? Я говорю, ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимается в номер. Подождите, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю, почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее, приятнее разговаривать. Я говорю, я должна за это доплатить? Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист по какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в гостинице девушка явно из Украины, ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были такие взгляды, это была просто такая вот гипертрофированная ненависть это была. Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинки, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени, у меня целый день брали интервью. И норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году, их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры, и там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой я страны. Здесь же, в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News, и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие, какие в Украине, я даже обратила внимание, в новостях, в наших новостях те, кто защищает свою страну, называются словом «бандформирование». А российские, конечно, войска, и здесь все верно. Значит, нельзя произносить слово «война», и российские войска воюют с бандформированиями. Я стала искать что-нибудь, ну, что было бы не Fox News, предположим, где-то, чтобы узнать, что происходит реально, потому что невозможно было оторваться. И что я нашла, кроме Аль-Джазиры, которая, ну, так, ну, чуть умереннее, помягче все это представляла, но тоже не особенно, но, во всяком случае, там не было такой враждебности. А все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и поймите, Но опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми в быту. Там я живу в центральном районе, тут маленькие магазинчики. Люди очень запоминают своих постоянных покупателей или что там бывает. Они относятся хорошо, но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине. А уж как относятся к журналистам, ну, не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены. Вот это письмо. Ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда уважительно относилась, скажем, к Громовой, которая сейчас вот то, что вместо факультета журналистики, это получается теперь кафедра, ну, считайте, по-старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку, и там столько таких слов, не то что в защиту этой войны, а в поддержку и против стороны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я ужаснулась, потому что 100 человек, из них многих я знаю лично, подписались, то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек. Это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификации, но составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала, и единственное, что она вскочила в комнату, там как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было сил с ней поговорить. Просто не было не то, что возможности. Было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
0: О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода на этом завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17, 18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми МБ, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
3: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. Я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
4: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: а можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
1: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
0: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror, «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
3: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
4: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
5: Красивый. Это Боря?
6: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
2: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
7: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
8: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
7: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
8: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
7: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак С 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
9: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
7: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
8: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных...
10: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
8: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
7: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, а от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
8: Но если серьезно, я и правда виновата, и понимаю, я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
10: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
8: Я так и живу.
10: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
7: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
11: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
7: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
8: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
7: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
10: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
7: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. В комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. В комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
2: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владимирович Кириенко, первый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
12: Добрый день.
2: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
12: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки, мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
2: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранный агент, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
12: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящегося в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит на совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его, и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это, немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшая часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно вот, буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
2: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг «Собчак» — это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Но вот к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
12: Просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало по-новому, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда, там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета, вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура, ну невозможно, как говорится, уцелеть, как говорится, коготок увяз, завяз, и всей птичке пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожно медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
2: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информацию, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
12: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это слив, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, у которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
2: Ну, не боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ею пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
13: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
14: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
15: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
14: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
16: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
14: Вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
17: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
14: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
1: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
14: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
18: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
14: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
16: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
14: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
2: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
12: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то, кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция-то не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труб слив. Откуда вообще Бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать.

0: автономность этого медиа, они после этого...
1: Так они в восторге от происходящего. Да. Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Дликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить, на самом деле.

0: неправильно, а это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
1: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
0: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так. Мы же ставим...
1: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, фронтовик. Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
0: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
1: Да, мы не знаем,
0: кроме тех, кто был на
1: Каннском фестивале. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
0: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
1: И в основном комедии.
0: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
1: Колотозов.
0: Да?
1: Михаил Колотозов.
0: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень-очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да, ответ да.
1: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
0: Безусловно, да. Безусловно.
1: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
0: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
1: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
0: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
1: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
0: да,
1: за
0: ничего,
1: пафос,
0: я прощу.
1: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
0: А взрослые как
1: все, что нас... все то, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
0: Это очень просто. На самом деле это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
1: Запретный плод, я вам должен сказать.
0: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас-то смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты. Но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
1: Ну, это по религиозным понятиям?
0: Нет. Нет.
1: Это же 19 век. Устранение конкурента?
0: Нет. А но что? Это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там выбирает.
1: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
0: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» — это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
1: давай, и все. Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
0: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
0: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
0: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
0: компьютер. Глянула компьютер.
1: Ну, конечно, да. Ну, не обязательно врываться.
0: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
0: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
0: Согласен, согласен, согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
0: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр и не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%, работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: А приходилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
0: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: Потому что для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей, или это отдельная история, а школа – это отдельная?
0: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в
0: своих детях? Да, конечно, но какие методы, слушайте? Мы,
1: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
1: Ну,
0: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми, и остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
0: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, все классы и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, по нужу немножко педагогически. Но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем мире.
1: А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
0: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас три директора, да, можно всех троих.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, ну, это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса. Дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат?
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные. Часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. И у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственно, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
1: Простите, да, что... эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия – это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть и мне... мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
1: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю. Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну что же могу сделать?
1: Давайте, большинство, не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да.
0: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы, потому чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго, до новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские следователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила медиазона, дело против него возбудили из-за избиения двух срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
1: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
3: Атака дронов, пожар, трое погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает двух сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
4: Наш дом признан аварийным.
3: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
4: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
3: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсации после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
5: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождение от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. А в то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. А, так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
1: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
5: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. Для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего, возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизни человек лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению особенному. Должно либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
1: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь. А попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
5: Давайте сразу оговорюсь, мы теоретизируем.
1: Да, конечно.
5: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустило Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
1: Ладно, тут тоже могут быть спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
5: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
1: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
5: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ. Оно же обороны, а не нападение. Да? Не Министерство войны, оно и Министерство обороны. Оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно. Они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос. Насколько законно они действовали? Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона, ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такой убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация – это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
1: Ну, это совсем возникает страшная вопрос. Ситуация, да.
5: Но непридуманная, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке, действительно, это не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину, кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
1: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному. Как это все доказывать? Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось взыскать, точнее, добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам. И еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
5: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спорах всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья, связан тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но в жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность наступает без вины, то есть, как было и в этом случае.
1: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
5: На вот солдата, раз... который нажимал эту кнопку.
1: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился, меня прямо это даже поразило в самое сердце, давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
5: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать, рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал, не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
1: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда, и жизнь оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда, а все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну, не знаю, там, жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
5: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам, плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить, абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
1: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
5: Я бы даже назвал это подачкой.
1: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
5: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
1: Но можно попробовать в любом случае.
5: Но попробовать стоит.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
6: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Вот. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер. Как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
7: Я просто помахал рукой, меня просто начинает мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком, кому-то больно, кто-то там плачет, типа за что, начали унижать, типа вы и так далее.
6: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
7: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Просто взял шокер, открыл и начал всех и, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
6: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точно

0: Только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться, и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базово было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять, и его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований, там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. Первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас

0: как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой, ну, аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
1: Их унижали еще, оскорбляли, обзывали, особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
0: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского – это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку Легиона Свободы России в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
1: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции. Понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой? То есть они там призадумаются хоть немножко? Может быть, извинится кто-то?
0: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка, и по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто, они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
1: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях, просто потому что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. Очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Ни от МВД Московского, управления Московского МВД. Ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали. Как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблемы?
0: Да. Они как бы посылают сигнал, что для них это нормально. То есть ничего нового не случилось. Я не знаю, насколько это уместное сравнение, но российскими руками убивают людей в соседней стране, и для них ничего нового, что бьют этих же людей внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это для всех уже норма.
1: К сожалению. Вы знаете, я хочу в заключение о чем вас спросить. А как человеку, с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
0: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой, но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Но помните, что они хранятся очень короткий промежуток времени. Например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись, дернули руку, что-то сделали, может быть истрактовано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, но обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейские предполагают, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя ну, деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот, но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
1: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают. Вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
2: По партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партии «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со 2-го раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
3: Вы возражаете?
4: Да. Мы возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
2: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма, но тогда, цитата, «все обошлось». Ранее в декабре 2020 года за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинение по экстремистской статье лишает потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
5: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
6: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
2: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отмечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? 5-й год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
7: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
1: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
7: Нынешние, конечно, проходят в совсем других условиях. И в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли. Потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
1: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 18-19 годах, для региональных властей. На ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
7: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампаний ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выбор губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единоросса в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
1: Коновалов это руководитель?
7: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
1: Протестным голосованием.
7: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле, большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждина в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да, он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия жуликов, помните, кампания «Единая Россия», партия жуликов и воров там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольства общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
1: То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26-го года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольство из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится.
7: Ну, вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит. Но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность концентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там, российские СМИ стараются выборы не замечать. Причем российские СМИ самых разных направленностей, официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить, по большому счету?
1: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить?
7: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации, тут нет претензий, да, большой, вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету, потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
1: Понятно, потихонечку
7: пришли только те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
1: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, начались какие-то движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко, и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
7: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, 3 лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знаменем.
1: Привлекает внимание.
7: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надежде, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, точно у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь непредсказуемый, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, такими юридическо-силовыми методами. Чтобы на всякий случай ничего не было.
1: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
10: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам.
11: Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
12: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на радио, в нашем с Иваном Толстым, историком «Радио Свобода», новом подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим о рождении радио, первом эфире, который случился 1 марта 1953 года, и первых шагах, то есть годах жизни «Радио Свобода». Времена появления радио были тревожные. Только-только завершилась Вторая мировая война, а в воздухе уже разлеталось предчувствие Третьей мировой. В 1946 году Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь, и железный занавес опустился.
13: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
14: От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы.
12: В странах же Западной Европы, по словам бывшего британского премьера, были созданы коммунистические пятые колонны, угрожающие демократии. Новую войну, по мнению Черчилля, могла бы предотвратить военная мощь Британо-Американского Союза.
14: Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. Если население Британского Содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности.
13: On
15: the contrary, there will be an overwhelming assurance of security.
9: Все были абсолютно убеждены после того, как советские танки двинулись в Восточную Европу, или точнее не уходили оттуда и обеспечивали государственные перевороты в пользу Кремля, все были уверены, что Третья мировая начнется. Как ее остановить, как ее преодолеть? Больше никто не хотел воевать. И вот очень просто, кто-то довольно остроумно сказал на очередном каком-то американском заседании в пользу создания таких пропагандистских радио: «Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, бюджет, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика». Но задача радио была не просто вот эти вот деньги экономить, не просто вести эту пропаганду, а объяснять советским слушателям, что никто на них нападать не собирается.
12: Америка решила вступить в борьбу по предотвращению войны, и в начале 1950-х в Нью-Йорке открылась частная организация «Амкомлиб», Американский комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. Голосом этой кампании стала радиостанция «Освобождение», которую мы знаем как «Радио Свобода». В 1952 году в Мюнхен, который тогда был столицей американской зоны послевоенной оккупации, стали съезжаться первые сотрудники радио. Одним из них был молодой радиожурналист Джеймс Кричлоу.
10: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки. Но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, маломальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человек. Все молодые, все на низкие ступени лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски, а американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы волей-неволей приобретали авторитет, что не всегда нравился начальству.
12: Еще один очевидец становления радиоосвобождения, правда, тогда еще очень юный, это Руслан Гелисханов, родители которого работали на радио с основания, а его еще ребенком брали с собой на работу. Повзрослев, Руслан Гелисханов и сам стал работать на радио «Свобода» и даже стал исполняющим обязанности директора русской службы. Кусочек из архива программы о золотом 50-летнем юбилее «Радио «Свобода».
16: Я, наверное, единственный, который еще помнит здание старое, вот этого регионального маленького аэродромчика. Длинные коридоры были там.
17: Это в Мюнхене.
16: Это в Мюнхене, на линии Тальштрассе, напротив огромной горы с руинами Мюнхена, куда собирались все разбомбившиеся дома, которые разбомбили в Мюнхене. Ну, как-то их не замечали уже. Мои родители действительно работали с первого дня на радио, и папа, чтобы был демократичным человеком, он по субботам часто маму освобождал от меня и брал меня на работу. И ходил по этим коридорам, смотрел, видел Чингисханов, всяких атаманов, галифе. Но все они были очень милые дяди, и все мне подсовывали денежку. И когда папа впервые рассказал, что у меня деньги, как ты мог взять? Ну, а что я могу делать, папа? Краснощёкий пятилетний мальчик. Что он сделает? Папа собирал тогда каждую субботу эти деньги из моих карманов. И в следующее воскресенье он разъезжал то в синагогу, то в костёл, то в русский православный день церковь, чтобы эти деньги жертвовать.
11: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
9: В первый день хотели начать вещание с одного забавного пропагандистского журналистского трюка. Всем было понятно, что Сталин очень и очень нездоров. И наш политический комиссар Борис Шуб, сын известного меньшевика Давида Шуба, уже взрослый человек, очень опытный журналист, он придумал: начало каждого дня и, может быть, даже каждой передачи будет начинаться со звука метронома. Почему? Метроном будет отсчитывать секунды, часы, минуты, чего. А мы сопроводим, мы положим сверху звука метронома голос, который будет, как левитан, такой эмигрантский левитан, говорить каждый раз: «Эпоха Сталина подходит к концу». эпоха Сталина подходит к концу. А потом будут начинаться сами радиопередачи. Это было эффектно. И знать бы всем, что Сталину осталось 5 дней. Конечно, к этому приему непременно прибегли бы. Но никто этого не знал, не догадывались. Интуиции, как всегда, не хватило. Метроном не был использован.
12: Выбор Мюнхена как штаб-квартиры нового радио не случайен. Нужно было быть поближе к границе с Союзом из-за слабых передатчиков. Как это все тогда работало и почему глушить свободу начали буквально с первого дня?
9: С эфиром было, конечно, поначалу сложно. Передатчики были очень маломощные, 10-ваттные, и поэтому пленка записывалась в мюнхенской студии, вручалась мотоциклисту, курьеру, который гнал со страшной скоростью в город Манхайм. В городе Манхайм, устав и вспотев, он передавал эту коробку с пленкой другому курьеру-мотоциклисту, который мчался в город Лампертхайм. И в Лампертхайме был уже передатчик. Там сидел дежурный редактор и техник. Они ставили пленку на магнитофон, и она через передатчик шла уже в эфир. Задержка была, ну, часа два примерно, может быть, 2,5. То есть оперативность была очень высокой.
12: То есть в Мюнхене вообще ничего не было, только студии записи? Поэтому нужно было быть поближе к границе.
9: Надо было быть поближе к границе из-за слабенького радиопередатчика. Ведь до Советского Союза не доходили сигналы эти. Не доходили. Это легенда о том, что первые программы «Свободы» слышал кто-то в Москве. Да нет, не первые, а более поздние. Уже лето 1953-го, когда началась усиливаться мощь радиопередатчиков. Ну, а потом на пляже в Испании, на Коста-Браво появились вышки, которые давали сигнал сперва в море, от волн, от водной поверхности, они идеально отражались и летели в ионосферу, и от ионосферы, тут можно было регулировать, падали в ту точку, куда было нужно. Ну, конечно, метили в Москву, в Ленинград и в другие советские крупные города, но там стояли глушилки. Глушилки, кстати, начали работать сразу же, мгновенно. Ну, понятно, информация агентурная была, что радио будет создано. Но можно было уехать на дачу, можно было вывесить в сарае корыто медленно, или таз, это помогало улавливать волны, и, в общем, можно было слушать.
12: Глушилки производили монотонный, раздражающий звук, который впоследствии советские диссиденты окрестили джазом КГБ. Я знаю, что «Радио Свобода» еще делала паузы в эфире, чтобы обмануть эти глушилки, потому что на тишину они переставали реагировать.
9: Совершенно верно, перекидывали волну, а глушилка, она ведь может только реагировать, она не может глушить в пустоту, да? Это безумно дорого. Это стоит столько же, сколько держать радиостанцию. Представляете, вы держите радиостанцию, ее оплачиваете, и она делает только бу-бу-бу. Вот за бу-бу-бу вы платите миллионы. Значит, нужно было именно глушить точечно. Поэтому дежурный на станции, станции глушения, сидел в наушниках и слушал весь эфир. Ну, много было дежурных. И кто-то выкрикивал: «Поймал! Вот здесь, на этой волне!» И тогда немедленно туда шел сигнал глушить вот эту волну.
17: Поэтому... Они там с ума не сходили от такой работы?
9: Нет, не сходили. Туда шли закаленные. Они же, понимаете, борьба с врагом, со смертельным врагом, она молодит. Молодит кровь. Это адреналин. Это страшно вообще интересно, когда вы понимаете вашу значимость и так далее. Потом вам хорошо платят, на елку присылают билеты Сайра в наборах. Ну что вы, все хорошо.
17: А эти курьеры, которые возили пленки, это были сотрудники «Радиосвободы» или просто немцы?
9: Да, конечно, это были просто, так сказать, была фирма курьерская, которая отвозила.
17: Они пытались их поймать, подкупить.
9: Яндекс.Еда такая,
17: да,
9: знаете.
17: Да, да, да, Delivery Club.
9: Да, нет, я не слышал, чтобы какая-то
17: пленка
9: пропала.
17: Это было тайно или почему не пытались перехватить?
9: Ну, в Германии совершить такое покушение, ну, я не знаю, я думаю, что это был бы такой суперскандал был бы, да. Не знаю, по крайней мере, не произошло такого.
17: Ну, то есть все всегда доходило,
9: всё вышло в эфир.
17: Да, интересно.
9: Все вышло в эфир. Прокольчик.
12: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
18: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
19: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
18: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
19: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
18: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
12: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы» из воспоминаний Джеймса Кричлоу. 4 марта 1953 года в 5 утра его разбудил телефонный звонок. Это был Борис Шуб.
14: «Он помирает. Проснись и включай Москву». «Так кто помирает?» «Он. Сталин. Включай радио и скажи жене, что сейчас буду к завтраку». Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии. Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программы? Надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Лампертхайм самим на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же прямо на коленке писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение.
20: 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

0: Но вернемся на несколько дней назад, в 1 марта 1953 года, первый эфир «Радио Свобода». Насколько я знаю, была какая-то детективная история, связанная с этим эфиром. Что там приключилось?
1: Когда я 20 с лишним лет назад в Мюнхене опрашивал ветеранов и ветеранок нашего радио, в частности, вот, Викторию Мондич-Семенову, которая была одним из дикторов первой передачи, 1 марта, я спрашивал ее, кто тот мужской голос, который читал вместе с ней. И она с удовольствием, улыбаясь, сказала: «Сергей Николаевич Дубровский первую передачу вел». Я поверил, что ж мне не поверить, свидетель, я нашел эту пленку, пустил ее в эфир, рассказывал, что это Дубровский, оказалось, что это не Дубровский. Почему же мне Виктория Семенова сказала неправду? Это было психологическое вымещение с ее стороны. Дело в том, что этот человек был убийцей Дубровского. По крайней мере, считала сама Виктория Семенова. У меня нет доказательств этому юридических, но все как бы вот сходится, что, скорее всего, было так. Это был Борис Виноградов, который хотел заслужить возвращение в Советский Союз. Он тосковал, он бывший ленинградский актер из труппы Сергея Радлова. Немцы оккупировали Пятигорск, и он ушел со своим театром на Запад. Сергей Радлов после войны попросился через советское посольство вернуться, и вместе с женой вернулся, правда, его в аэропорту в Москве сразу арестовали, прямо в самолете. Всех выпустили из самолета, зашли НКВДшники, арестовали, и в лагерь в Рыбинск их отправили. Жена там и скончалась. Сергей Радлов выжил. А Борис Виноградов остался на Западе, но страшно тосковал, хотел завоевать возвращение. А Сергей Николаевич был такой диктор-враг. Он был антисоветски настроен. Но, во всяком случае, Сергей Николаевич в 1955 году, 25 октября, совершенно неожиданно здоровый человек, крепкий, он вдруг неожиданно заболел и скончался от туберкулеза. Как известно, туберкулиновые бактерии можно подкинуть, и от них начинается разновидность чахотки, и человек умирает. Говорят, так убили генерала Врангеля. Вот первый наш эфир – это тот самый, который начинается со слов «слушайте, слушайте».
2: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
1: Это голос Бориса Виноградова. Через два года, отравив Дубровского, он уехал в Советский Союз, и появилась в газете «Вечерний Ленинград» его фотография. Ему был подарен «Москвич» от советской власти. Это человек, который два года работал на радио «Свобода». Ему «Москвич» дарит. И он с этим «Москвичом» в беретике стоит такой на Дворцовой площади с хорошим фотоаппаратом новеньким и позирует. А затем он поступил в Ленинградский театр, в тот самый, где он работал до войны. Правда, ему давали только отрицательных героев.
0: Да, работа журналиста сопряжена с опасностями, видимо, во все времена. Кто работал на вновь открывшемся радио? Администрация была американская, а вот сотрудниками радио становились эмигранты, то есть уехавшие после революции 1917 года и оставшиеся в Европе после Второй мировой войны. Это очень разные люди. Были ли какие-то сложности или трения?
1: Первым начальником русской службы «Радио Свобода» был известный искусствовед, поэт и мемуарист Владимир Васильевич Вейдле. Он специально приехал из Парижа, и есть сохранились редчайшие фотографии, когда он сидит во главе редакции и чем-то там руководит. Год чуть ли не 52-й, то есть даже до открытия. То есть там на фотографии есть лица, которых потом нигде не встретишь. Они так и остались в 52-м годе и не перешли на работу. Владимир Васильевич был начальником. Это чистейшая первая волна эмиграции. Он с 24-го года в Европе жил в Париже. Одновременно человеком, который должен был возглавлять русскую службу, был Николай Иванович Ульянов. Известный впоследствии историк, такой государственник, он был такой великорусский человек. Но не за великорусскость с ним рассталась американская администрация, а за то, что он был человеком, ну, достаточно радикальных таких русофильских взглядов, которые шли вразрез с демократической и сбалансированной политикой американской журналистики в целом и американской дипломатии народной. Ведь не будем забывать, что «Радио Свобода» было организацией, которая воплощала в себе идею народной дипломатии, не официальной, для этого был Госдеп, а именно народной дипломатии, то есть те вещи, которые не всегда можно было произнести, которые могли немножечко кольнуть советское правительство, вот эти вещи произносились на волнах Радио Свободы. И в этом ракурсе американская администрация старалась очень удерживать ретивых коней. И одним из самых ретивых был Николай Иванович Ульянов, человек достаточно радикальный, он и впоследствии доказал свою радикальность. Вообще в 1971 году он отрицал существование Солженицына. Ему казалось, что не может существовать писатель столь свободных и резких высказываний в Советском Союзе. Явно за него романы пишет КГБ, сказал Николай Иванович Ульянов. Но бог с ним. Американская администрация такого человека не потерпела. То есть стремление к успокоению некоторых буйных голов – это то, что сопровождало драму взаимоотношений русских эмигрантов и американской администрации. Американская администрация победила, что вполне понятно. У нее были административные рычаги, и у нее были деньги в кассе. А остальные были просто наемными сотрудниками. Хотя именно они и несли то, что называется, контент.
0: Стартовав как «Радио Освобождение», к концу 50-х годов радио меняет свое название на «Свобода». В чем причина такого ребрендинга?
1: 50-е годы, о которых мы сегодня говорим, это эпоха, когда случились три важных события. Казалось бы, они имеют совершенно разный масштаб, и ставить их в одну линию неправомочно. Однако нет, правомочно. Для позиции Запада в отношении Советского Союза эти три разномасштабные вещи оказались ключевыми. Первое. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС. Безусловно, этот доклад показал, что Советский Союз может меняться. Значит, и мы должны в Америке применять какие-то более гибкие, более тонкие методы воздействия на нашу аудиторию. Второе событие. Первый советский спутник. Осень 57-го года. Значит, Советский Союз при голоде в деревне, при том, что бечевкой подвязывали старые калоши, не в чем было ходить, при полной нищете и дефиците, Советский Союз способен произвести нечто, на что не способен Запад – запустить спутник. Потому что Гагарин – это было уже продолжение достижения. Невероятное, но продолжение. А спутник был в первый раз. Все ошалели. В Америке началось финансирование всех русских проектов. Открылись кафедры. Библиотеки стали покупать все советские журналы. Советское свиноводство поехало через океан в Соединенные Штаты и в другие страны Западной Европы. Стало интересно, чем, господа, чем, вы не знаете? Подскажите, пожалуйста, чем Советский Союз смог обеспечить такой невероятный технологический прорыв? И видите, и коммунисты раскрываются, поднимают забрало, 20-й съезд, разоблачают Сталина, и началось печатание каких-то книг интересных, и оттепель у них идет, и вот спутник. И, наконец, 58-й год, казалось бы, антисобытие. Выход доктора Живаго и Нобелевская премия Пастернаку. Антисобытие с точки зрения прославления Советского Союза. Но это сыграло в пользу СССР, потому что у них еще, господа, и такие писатели, которые завоевывают Нобелевские премии. То есть у них и политика не такая, как мы себе представляли это, и технологии не такие, и искусство у них лучшее в мире. Конечно, это, в этом была наивность, но тем не менее это обеспечило голубям победу над ястребами. В американской политике традиционно называются голуби и ястребы, те, которые за сближение с Востоком, с Советским Союзом, и те, которые против него. И ястребы говорили, надо давить Советский Союз, надо его расчленять, надо его разлагать. А другая часть, голубиная, которая говорит, нет, не война, а радио свободы. Нет, не война, а книги. Нет, не война, а торговля. Значит, вот эти три фактора, они обеспечили то, что в 59-м году летом произошло. Вдруг радио поменяло свое название, вместо «Радио Освобождения» появилось «Радио Свобода». Почему? Американцы поняли, не освобождать от чего-то нужно Советский Союз. Советский Союз сам придет к освобождению себя. Наивная мысль, и тем не менее мысль именно эта, сам придет к освобождению. Нужно сообщать идею свободы, не борьбы. Это уж сам советский народ решит, как ему бороться со злом, несправедливостью, нищетой и коммунистической идеологией. А дать идею и платформу свободы благодаря информированности, образованности, культурности и расположение в сторону других стран, других народов, других культур. И с лета 59-го года мы называемся Радио Свобода.

0: Как-то раз пришло письмо из Белоруссии. Писал один из наших постоянных слушателей. «Ответьте мне, пожалуйста», – спрашивал он, – «что за музыка исполняется перед вашими передачами в качестве позывных?» Мы, разумеется, тогда же ответили, что позывной радиостанции «Свобода» взят из гимна «Свободной России», который был написан в Москве в дни февральской революции 17 года. В книге «Моя жизнь» Александр Тихонович Гречанинов рассказывает о том, как он написал гимн «Свободной России».
1: Весть о февральской революции 17 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицу, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются со слезами на глазах от счастья. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже готова. Но слова. Первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне немедленно приходит, и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство. Не теряя времени, издатель тотчас же отправляется в нотопечатню, и в середине следующего дня окно магазина было уже украшено новым гимном «Свободной России». Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн был исполнен хором и оркестром наряду с «Марсельезой».
2: Это был подкаст «70 лет свободы». В каждом новом эпизоде мы будем рассказывать об очередном десятилетии жизни радио. В следующем эпизоде поговорим с Иваном, как радио «Свобода» менялось в 60-е годы, когда хрущевская оттепель сменилась брежневским застоем. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, пишите нам комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами на «Свободе». Пока-пока!
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
7: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
8: Хотелось бы видеть Советский Союз.
9: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
10: Хотя бы, чтобы повысилось.

0: Кавказ Реалии. Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Фраза полностью характеризует тюрьму.
2: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Весной 2021 года на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал режиссера Андрея Сильвестрова «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, которые были осуждены и получили реальные тюремные сроки. Многие из них не согласны с решением суда и считают, что их дела были сфабрикованы. Многие свою вину признают. Вот что говорит об этом проекте режиссер «Азбуки тюрьмы» Андрей Сильвестров.
3: Появилось очень много знакомых и близких людей через вот буквально вот одно рукопожатие, которое по тем или иным причинам этот опыт получает. Это стало уже не чем-то очень далеким. Вот есть там мы, законопослушные ребята, которые соблюдают закон, которые занимаются там, скажем, искусством или наукой, или политикой, или чем-то еще, но делают это в рамках законодательства и, в общем, не связывают свою судьбу с тем, что они могут оказаться в тюрьме. То есть у них как бы такой графы в плане не стоит. А тем не менее, так получается, что в силу разных причин они этот опыт получают. Это касается театральных режиссеров, киноактеров или вот действительно людей, которые так или иначе связаны с политическим активизмом.
2: Среди тех, с кем удалось пообщаться в съемочной группе, люди самых разных профессий, призваний и убеждений. Рассказы некоторых героев вы уже могли слышать в предыдущих эпизодах подкаста. Это и участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина, и бывший топ-менеджер компании «Юкос» Владимир Переверзин, и поэтесса Алина Ветухновская. Но большинство имен героев этого проекта вряд ли кому-то известно. Однако от этого их истории не менее интересны и значимы. И их голоса вы тоже обязательно услышите в следующих эпизодах подкаста. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
3: У каждого свой опыт, у каждого своя тюрьма. Каждый пережил этот опыт очень по-разному. Для некоторых это трудное, но интересное приключение. Для некоторых это страшная травма. Для некоторых это такой особый путь, вот там криминальных ребят, особый путь, по которому они должны пройти, как такие самураи. Наибольший мой интерес, конечно, был в общении с людьми, для которых этот опыт был неожидан. Еще раз хочу повторить, для каждого он абсолютно уникален, потому что мы называем тюрьмой, ну, как бы что-то одно, а на самом деле это большое количество очень разных обстоятельств, в которых все зависит от того, ну, от твоего предыдущего опыта, во-первых, во-вторых, вот той ситуации, в которую ты тебя погружают, потому что все колонии, вот, и все люди имеют, которые у нас снимались, очень-очень-очень-очень разный опыт, как взаимоотношения там с системой, так и взаимоотношения с населением тюрьмы, так и с, ну, своими собственными переживаниями. И вот рассказ о том, что это не некое единообразное зло, а сумма очень разных опытов, является для нас основой нашего высказывания.
2: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте svoboda.org. Герой этого эпизода – Олег Навальный. Бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. Олег закончил финансовую академию, был главой департамента и отвечал за логистику в Почте России. Потом занимался собственным бизнесом. В декабре 2014 года вместе со своим старшим братом Алексеем был осужден по статье «Мошенничество» по делу Ифраше. Алексей получил

0: получил тогда условный срок и был отпущен в зале суда. Олег получил 3,5 года колонии общего режима.
1: Взять подсудимого Навального Олега Анатольевича под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному исчисляется с 30 декабря 2014 года.
0: Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, но Олег отсидел весь срок – 1278 дней. В заключение Олег Навальный учил языки, рисовал, заочно учился на юриста и вел свой блог. Выйдя на свободу, он написал книгу «3,5» с арестантским уважением и братским теплом. Вот что говорит сам Олег об этом времени.
2: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Вот эта вот фраза полностью характеризует тюрьму.
0: В словаре Брокгауза и Фрона мы можем прочитать следующее описание понятия «воровской язык». Вымышленный, условный язык, на котором изъясняются между собой лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, нищенством. Наряду с ним, и отчасти с ним переплетаясь, стоят условные языки матросов, рудокопов, извозчиков, проституток. При изображении быта этих классов знаменитейшие писатели, такие как Шекспир, Диккенс, Гюго, прибегают к выражениям в нем употребительным. Так и герои документального сериала и подкаста «Азбука тюрьмы» не могут в своем бытоописании обойтись без рассказа о том, какое впечатление произвел на них специфический язык зоны.
2: У меня есть любимое слово, оно не слово, это междометие «урурур». Может быть, слышали его, я как понял, это тюряжная штука, и это такой оклик. То есть ты когда из-за решетки там кого-то зовешь в камере соседней, ты кричишь ему «урурур». Нужно позвать какого-то человека из соседней камеры или из соседнего корпуса, или просто кого-то позвать. Ну, кричать «эй», там «ты» или по имени. И как я понимаю, может быть, какая-то с этим связана история, что так нельзя. Но потому что если по имени кричишь, то как бы ты выдаешь, кому ты кричишь. И поэтому нужно вроде позвать своего, но нужно как-то так позвать обезлично. Поэтому вот как бы кричат «уру-ру», такой, не знаю, бандитский клич. Но он ужасно смешной. Почему «уру-ру», черт его знает. И поэтому ты просто кричишь там в решетку там «228, уру-ру», или что-нибудь, ну там камеру какую-нибудь. Или, ну то есть, и уже человек понимает, за что его зовут. Не знаю, чем это связать, ну то есть мы же тоже окликаем друг друга по имени и так далее. Но никто никому не кричит, конечно, никому «уру-ру». Я просто, ну там, заехал... 3 дня сижу, или 4 дня сижу. И с нами сидит какой-то еще белорус, какой-то сидит, по которому отсидел уже полжизни. И он там кого-то собирается вызвать, и забирается на решетку, и как во все горло давай орать «уру-ру» туда. Я думаю, что происходит, какой-то дурдом, какой-то белорус кричит, как сова в эту решетку. Но вот он потом мне объяснил, что «уру-ру» — это вот такой, типа, призыв, чтобы не палить имя. То есть нельзя кричать «Вася», «Петя» или «Митя», потому что менты могут услышать. И нужно вот крикнуть «уру-ру». Но просто когда тебя об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку варит, как сова, это ужасно, ужасно забавно и как-то вообще странно смотрится. Поэтому, может быть, я это слово запомнил. Это ужасно мило, когда такие огромные мужики с сиплыми голосами там кричат «урурур», и это разные «урурур», и ты знаешь, чье это «урурур», и понимаешь, кто тебя как зовет. Это прям ужасно мило. И еще есть другое маленькое короткое слово, тоже у меня без истории, но было бы классно, если бы оно куда-нибудь попало в какие-нибудь там словари или аналоги. Это слово «хохотало». Ну, то есть им как бы называют голову. То есть вот, ну, как голова, и вот она как бы хохочет, поэтому хохотала. И оно ужасно мило звучит, особенно если там кто-нибудь ругается, там говорит, я отобью тебе хохотала. Это прям вот ужасно, ужасно смешно, мне кажется, не знаю, это лучшее, что, может быть, что есть вообще в тюремном лексиконе.
0: Как я уже говорил ранее, Олег Навальный долгое время работал на Почте России, где занимался логистикой. Именно поэтому все, что связано с транспортировкой, доставкой, организацией и планированием, вызывало у него самый непосредственный интерес. Вот рассказ Олега Навального о транспортной системе внутри отдельно взятой тюрьмы.
2: Ну, это транспортная система, по которой передаются сообщения или грузы. В общем-то, в тюрьме это делается из всего, из чего можно сделать веревки. То есть обычно все, кто приезжает в СИЗО, они там в первые 2 недели теряют все свои свитера, шерстяные носки и вот такие вещи, потому что из них постоянно, ну, то есть они распускаются, из них делаются километры этих веревок. сделал веревку, и у тебя такой длинный конец веревки. И, например, тебе нужно связаться с камерой ниже. Ты там им шумишь определенно, есть, ну, ур-ур-ур, да, кричишь. Есть определенная, это там, типа, цинковка называется. Это та последовательность стуков или звуков. Где-то ее соблюдают, где-то не очень хорошо соблюдают. Ну, типа, все зависит от тюрьмы или от СИЗО. Ну, вот с ними, значит, связываешься, говоришь, давай наладимся. Он говорит, давай наладимся, наладимся. Это, то есть, сделаем эту дорогу между камерами. Ну, и ты ему сбрасываешь. Если вот самый простой способ наладки, это когда у тебя камера находится внизу. Ты просто кусок веревки выкидываешь вниз. Они делают из чего бы то ни было удочку, так называемую. Удочка это, ну, просто такая длинная фигня с крючком на конце. Вытаскивают в свою решетку эту палочку с крючком. Видят, что конец веревки спускается. Цепляют его и затягивают к себе. И получается такая веревка между камерами. Она по длине, понятное дело, больше, чем расстояние между камерами. То есть это сложно объяснить без рисунка словами, но я попытаюсь. Ну вот, значит, у тебя есть привязанный один кусок веревки к одной решетке и привязанный кусок веревки к решетке ниже. Ну и все, ты привязываешь какой-то груз к этой веревочке, и снизу эту веревочку могут втянуть внутрь и груз вместе с ним. Периодически охранники их там находят, изымают, режут и всячески с ним борются. Ну и зэки плетут свои. Поэтому каждый обыск вот в какой-нибудь бутырке, они, наверное, километра, ну, по 4 этих веревок у зэков забирают. Естественно, этой же ночью зэки, как пауки, плетут еще 4 километра веревок. Вот это и есть дороги. На этом тюрьма стоит. Это вот, значит, как это, вены тюрьмы. И вот, значит, кровь нас всех. Это вот наши дороги. И дороги должны быть. И вот эти канаты нужно плести. Ты не можешь сидеть и, типа, считаться порядочным арестантом в СИЗО и не держать связь с другим порядочным арестантом. То есть даже если ничего друг другу не отправляется, все равно каждый вечер все эти дороги налаживаются. Ну, по ним же идет информирование. То есть основная это суть дорог. Это, понятное дело, сбор вот этого, этих каких-то товаров и разгонка этих товаров. Потому что сидит куча зэков, у которых ничего нет, и им там раз в два месяца, два раза в месяц отправляется немного покурить, немного там каких-то конфет, немного чая. Ну, это как бы символизм, да, некий, но все равно это происходит. Ну и потом самое главное, чтобы они по системе этих дорог курсируют курсовые, важные информационные сообщения от блатных, от смотрящих за тюрьмой. И вот они говорят, что должным образом доводим до вашего сведения, что вот, значит, вот такие-то люди заселились, такие-то люди уехали на этап, или еще там какие-то поводы, по которым там информируют. Это самый прикол, что все, конечно, сидят с телефонами, все на связи и все остальное, и в этом нет никакого вообще смысла, вообще нет никакого смысла. Ну, то есть в бумажечках точно нет никакого смысла, понятно, груз это не перешишь в телефоны, но все все равно эти дороги. Но потом потому что иначе будет совсем нечего делать, если не будет вот этой вот движения, потому что дорога это же не просто, ну там, ниточка. Ее нужно сплести, ниточку нужно спрятать. За нет, человек должен у этих веревочек стоять, постоянно дергать, что-то там у него должны какие-то конфликты получаться, чтобы их полночи эти конфликты решать из-за этих дорог. И вот как бы вроде веревочка, ну то есть это как кошка, дал зэку ниточку, да, как котенку дал клубок, и он там типа занят играет, так же зэку дал кусок ниток, и он там что-то из них делал, дороги какие-то, и вот там у него такие приколы. Менты тоже понимают, что то есть, если ты зэков вообще лишаешь коммуникации вот такой, они, конечно, будут делать упор на коррупционную коммуникацию. То есть они будут там, ну, типа, пытаться охранникам заплатить, чтобы они что-то там перенесли или сказали и так далее.
0: Олег Навальный рассказывает о структуре, которая обеспечивает бесперебойную работу этих дорог, как об обычном технологическом процессе на любом производстве. Слушаешь эти истории и начинаешь забывать, что речь в них идет о тюрьме.
2: Мне было супер интересно, потому что я же логист, и у них мало того, что есть эти дороги, есть транспортные узлы, есть сопроводительная документация, отдельная сопроводительная документация на груз, отдельная сопроводительная документация на документы. Важные документы выносятся в журналы важных документов. Это там, это вообще, это действительно очень интересная типа штука. Ну, есть, как она называется? Наверное, точковка дорожника, что-то типа того. Я, может быть, есть. Точковка – это любой документ, в котором ты отмечаешь что-то важное. То есть у каждого есть много разных точковок. Самое главное – это у какого-нибудь там смотрящего за лагерем, где он точкует, то есть отмечает, кто там сколько отправил там, на черное, там, на лагерь и так далее, и так далее. Чувак, который смотрит за игрой, точкует, что там кто выиграл или проиграл, сколько он отправил, там, кому и прочее, прочее. Чувак, который стоит на дороге, то есть дорожник, который ответственен за все вот эти веревки, стуки и все остальное, у него есть тоже точковка, это листик, на котором он отмечает, откуда он что куда передал. То есть его камера может быть транзитной, поэтому если идет какой-то груз через его камеру, он отмечает, что он во столько-то получил груз из камеры, и тогда-то этот груз отправил в другую камеру по его назначению. Если отправляются какие-то важные документы или какой-то маленькие типа документы, записочки с сим-картами, там, с чем угодно, со всем остальным, он также делает пометку. Дорожник – это чувак, который стоит у решетки. То есть он, ну, там, вот, если камера такая проходящая, это большой транзитный узел, то есть она может держать связь там с 5-6 камерами еще. Ну, и другие, и все ему там шумят, и он должен отреагировать, затем, ну, шумят. То есть они ему кричат: «Ур-ур-ур, 228, прими груз». Он его там тащит себе, там есть все, там принял от души в душу, душевно и так далее, и передает дальше. Он такой чувак, который вот с этими веревочками играется. У тебя идет вот этот сшитый мешок, к нему привязана записочка. Записочка строго определенным образом оформляется, то есть она пишет там, опять же, не словами, там, такими символами, да, там, из такой-то в хаты, такую-то в такую-то хату, то следует груз, такой-то груз, и, значит, с ним его сопровождает малява. Ну, то есть вот этот вот сопроводительный документ.
0: Интересен рассказ Олега Навального и о том, как он столкнулся с настоящей бюрократией во время попытки передать посылку с помощью придуманной арестантами тюремной почты.
2: Было много лука, передатчики же, то есть у нас сидят 4 человека, какие-то есть друзья, родственники, просто сочувствующие люди, они шлют всякую фигню, ну, фигню или не фигню, и вот, ну, типа, холодно, все решили послать нам много лука, чеснока. Родственники мои, там, жена, у чувака, который сидел, ему девушка, там, 3 килограмма этого лука принесла, как белорус тоже чеснок заслали, ну, короче, сидим, у нас куча чеснока, это лук, ну, мы его давай разгонять по тюрьме, а что, ну, а что с ним делать? Так он прорастет весь и испортится. Ну, и вот так все классные, все такие языки сидят, ничего нету, такой бах, килограмм чеснока. Ну, классно, вообще, брат, подогрели нас, давайте там поедим чем-нибудь с чесноком. Ну, это такая веселуха. Прикол, я отправлял кому-то то ли чеснок, то ли лук куда-то там через корпуса килограмм. И мне этот лук 2 раза возвращали с половины дороги, потому что говорили: братан, неправильно написал, там неправильно приписал маляву грузу. Маляву я вложил внутрь, а написал, что она прикладывается еще к грузу. То есть как будто можно было бы понять, что, ну, с грузом была записка, и она пропала. Вот как бы так. И вот дорожник, который это пересылал, он боялся, что его обвинят в том, что записка пропала. Ну, потому что мало чего в записке. И потом ему скажут, там было 4 сим-карты, на каждой было 100 тысяч рублей. И он будет весь свой срок эти типа, деньги возвращать. И поэтому, конечно, он не хочет. Поэтому он посчитал меньшим злом отправить груз обратно. Ну и потом скучно ему. Я ему обратно его еще отправил лук. Он там мне опять его что-то отправил. А так вроде и ночь прошла. То есть прям натурально, если почувствовал, как в почте. Это когда там тебе какой-нибудь транзитный узел возвращает кучу почты обратно, говорит, ну, неправильно, что-то приписали и так далее. Прям один в один такой формализм.
0: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. В неволе Олег Навальный рекомендовал учить языки. Причем начинать он советовал с тюремного. Навальный писал: «Тебя поразит его высокий слог и особенности оформления письменных сообщений. Только не сильно увлекайся, чтобы после освобождения не обнаружить, что в деловых письмах ты подчеркиваешь все, что связано с правоохранительными органами, волнистой линией». Конец цитаты.
2: Мойка, да, мойка – это лезвие, ну, одно из лезвий, когда ты разбираешь безопасную бритву. И это офигенный предмет, потому что он делает половину важной работы в тюрьме. Что я делал мойкой? Решетку пилил. Ты берешь обычное лезвие, ну, разбираешь безопасную бритву, там есть 2 или 1 лезвие. Ты его другим, одно берешь лезвие и зазубриваешь второе лезвие, у тебя получается пила такая. И ты берешь это маленькой пилой и пилишь решетку железную. Ну, то есть это делается очень долго, но все-таки делается. То есть сидишь, ты зэк, у тебя время полно, свободного, 2 часа сидишь, пилишь решетку, и она распиливается. Можно выпилить решетку. А зачем она выпилится, решетка? Чтобы ты мог через систему этих дорог получать грузы, ну, чуть большего объема. То есть тебе где-то там собрали конфет в мешок, и он большой по размеру, и он в стандартную решетку не пройдет. Потому что стандартная вот эта ячейка этой решетки влазит, пролазит, ну, примерно сигаретная пачка. Если тебе нужно примерно батон хлеба через нее протащить, то, ну, нужно эту решетку выпилить. И вот ее пилят, делают больше отверстия, получают эти грузы. Потом охранники там видят через пару дней, они приходят ее заваривать.

0: тюрьме Олег Навальный много рисовал. Среди его работ были и эскизы татуировок. По этим эскизам он сам набивал заключенным наколки. Вот одна из таких историй.
1: Мне осталось, наверное, пару дней до выхода. И, значит, я сижу в ПКТ с тремя грузинами. Один там какой-то положенец был, другой какой-то бродяга, такими с тремя прям грузинами-грузинами. У них там полжизни отсижены. Один такой говорит: слушай, Олег, вот я хочу от тебя татуировку. Вот чтобы именно ты мне сделал татуировку. Вот там ангелочек, который через такую... У него, значит, здесь одна вот эта звезда отрицаловская или какая-то воровская, не знаю, не буду даже делать вид, что я в этом сильно понимаю. И, значит, он хотел так, чтобы у него здесь была такая цепь, и здесь такой православный крест, и через этот православный крест и цепь ангелочек как бы эту звезду натягивает. Вот такая вот у него была идея, я, значит, отрисовал ему этот эскиз. И он говорит: ну, накали ангелочек хотя бы. Я ему говорю: ну, как я накалю, мы сидим, а это помещение каменного типа. Это такая штука, где вообще ничего нет. То есть там даже кровати пристегиваются, ну и вообще нет ничего, ну то есть, понятное дело, никакой тату-машинки, ну ничего нет, вода просто и все. И тебе там три раза в день, один раз в день выпускают на прогулку и три раза в день приносят пожрать. Он говорит: сейчас мы все типа сделаем. Он, значит, там шумит в дверь, то есть стучит в дверь. Вот стучит нельзя, говорить, нужно говорить, шумит в дверь, зовет охранника, просит у него иголку. Ну, значит, чтобы типа зашить что-то. Потому что по журналу охранник приносит иголку, и там по журналу он должен сдать ее. Дальше происходит обычный диалог, где он шутливо требует от этого, значит, бродяги-грузина расписаться в журнале за иголку. Тот, естественно, устраивает скандал, потому что не по жизни бродяги из Грузии нигде расписываться. Это вообще какая-то мусорская подстава. Ну, значит, получаем иголку. Он говорит: сейчас сделаем жонку. А он, значит, берет вот эту обычную зайковскую кружку алюминиевую и под ней поджигает станок бритвенный, вот этого, из которого вытащили из него лезвие. Это просто пластмасса черная. Он ее поджигает, она начинает коптить. Он, значит, полностью обкоптил всю эту кружку алюминиевую, взял лезвие, эту копоть этим лезвием собирает. Такая получается горка вот этой черной копоти такой. Далее, потом он берет мыло обычное, мылит им руки, помылил немного руки, у него такие руки все пенные, берет эту пену, так снимает и перемешивает вот с этой черной фигней. Получается такая супер густая черная пена, ее немножко в ней, ну он прям смотри, говорит, такую спичку в ней ставит, в ней стоит спичка, она супер густая. И он говорит: вот это типа краска. Я говорю: и что, типа эта краска? Он говорит: ну типа бей. Я говорю: а как типа бить? Он говорит: ну вот бери иголку. То есть берешь иголку, так обматываешь немножко ее ниточкой, ну, чтобы она краску была, макаешь вот в эту черную фигню, и прямо типа сидишь и колешь чувака. Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у нее прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще. Гепатит С. И я такой сижу и смотрю, у меня вроде раны на руке нет, думаю, ну это пиздец, нужно просто быть д***ем, чтобы попасть в это в последний день, типа от ситки, просто заразиться гепатитом С от какого-то чувака, просто каляя ему какой-то, просто какой-то грязи, вообще просто тыкая в него, в его тело. Но было весело вообще, собственно говоря, гепатита не было, и, ну, и этот чувак, которому я холол, был такой более-менее нормальный тип. Опасная, но добрая история.
0: В эссе Иосифа Бродского «Писатель в тюрьме» автор писал: «Тюрьма – это недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Для заключенного и то, и другое ощутимо». Олег Навальный словно вторит этой мысли в своих воспоминаниях о тюрьме. «Время – это твой единственный ресурс и твой главный враг одновременно. Если найти несколько занятий и выстроить их в очень плотный график, от которого будешь постоянно отставать, у тебя появится ощущение, что времени постоянно не хватает, и оно летит. Шах и мат время», — пишет Олег Навальный.
1: История про тюремные дрова. Тюремные дрова — это вафельные полотенца. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть, если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет, и никакого не будет запаха создавать, ну, практически. Этим пользуются зэки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе, разогревать себе еду. То есть, ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Поджигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, ну как, она еще так горит специфически, потому что она вот как бы выгорает. Вот эта выгоревшая часть, она никуда пеплом не становится, она просто как бы застывает. И тебе нужно ее руками отрывать, чтобы пламя было. И если ты не отрываешь ее руками, то пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с пластиковым пакетом, который натерт мылом каким-то. С водой, например. В ней снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, значит, этот пластиковый пакет греет. Если ты смажешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем, ну, он не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельное полотенце, поджигает, и оно прям реально горит, как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Ну, или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного, или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке, и вот с помощью вот этих дров просто сделать из него шашлык. Это просто восхитительно. Можно шашлык в камере у себя, как прям дождаться майских, сделать шашлык, типа быть человеком. Это, во-первых, волшебство, потому что ты видишь, у тебя куча огня, делается тепло, вроде никакого нет дыма, и сделал еду, и у тебя все эти желтые руки, потому что вот ты кусок этого полотенца, когда отрываешь, то есть это не пепел получается, а он, видимо, из какой-то синтетики лютый сделан. Поэтому у тебя красится очень пальцы. А ты же еще моешься раз в неделю, поэтому ты потом полнедели ходишь, у тебя такая желтая рука, и с ней нифига нельзя сделать. Ну, то есть это забавно, звучит как волшебство.
0: В своем эссе «Писатель в тюрьме», о котором я сегодня здесь уже упоминал, Иосиф Бродский писал: «Ни одна система, созданная человеком, не совершенна. И система угнетения не исключение. Она подвержена усталости, трещинам, которые вы обнаружите с тем большей вероятностью, чем дольше ваш срок. Другими словами, нет смысла смирять свое убеждение по эту сторону стены, потому что вы можете оказаться за ней. Вообще же, в тюрьме выжить можно, хотя надежда – это как раз то, в чем вы меньше всего нуждаетесь. Входя сюда, кусок сахара был бы полезнее». С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет гражданская активистка, глава московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина.
2: У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку, выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: настоящее время на Радио Свобода.
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
14: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
13: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
15: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Queens».
16: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
17: Красивый. Это Боря?
18: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
13: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
19: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
20: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакеров. хакеры эпизодов экспонирования.
19: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно, новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
20: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
19: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно, новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
1: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
19: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
20: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
21: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
20: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
19: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, а от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
20: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
21: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
20: Я так и живу.
21: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
19: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
22: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
19: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
20: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
19: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
21: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
19: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. В комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. В комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
13: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
23: Добрый день.
13: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
23: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки как говорят, highly likely, но, на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно, она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз... у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем. То есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
13: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
23: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-нибудь его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком или там не Собяниным даже, а с Немирюком. Или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она действительно совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшая часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно вот буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примеров Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
13: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключить, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
23: Ну, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и, по сути, это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой, там, значит, полпреда, там, потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
13: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информацию, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках невозможно не заметить. Я полагаю, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
23: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, которые и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане, вот эти, то, что мы сейчас читаем, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
13: Ну, не боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
0: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
2: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
3: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
2: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
20: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
2: Вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
5: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
2: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
14: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
2: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
6: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
2: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
20: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
2: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
13: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Бликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
23: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп, слив. Откуда вообще было знать, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
13: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
23: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать. Но какая-то часть тех, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
13: Они в восторге от происходящего. Да. Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».

0: доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода». Всегда поверх барьеров.
2: Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла одного бомбардировщика.
3: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам.
4: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
5: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на радио, в нашем с Иваном Толстым, историком «Радио Свобода», новом подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим о рождении радио, первом эфире, который случился 1 марта 1953 года, и первых шагах, то есть годах жизни «Радио Свобода». Времена появления радио были тревожные. Только-только завершилась Вторая мировая война, а в воздухе уже разлеталось предчувствие Третьей мировой. В 1946 году Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь, и железный занавес опустился.
6: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
7: От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы.
5: В странах же Западной Европы, по словам бывшего британского премьера, были созданы коммунистические пятые колонны, угрожающие демократии. Новую войну, по мнению Черчилля, могла бы предотвратить военная мощь Британо-Американского Союза.
7: Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. Если население Британского Содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности.
2: Все были абсолютно убеждены после того, как советские танки двинулись в Восточную Европу, или точнее не уходили оттуда и обеспечивали государственные перевороты в пользу Кремля, все были уверены, что Третья мировая начнется. Как ее остановить? Как ее преодолеть? Больше никто не хотел воевать. И вот очень просто кто-то довольно остроумно сказал на очередном каком-то американском заседании в пользу создания таких пропагандистских радио. Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, бюджет, это стоимость одного крыла одного бомбардировщика. Но задача радио была не просто вот эти вот деньги экономить, не просто вести эту пропаганду, а объяснять советским слушателям, что никто на них нападать не собирается.
5: Америка решила вступить в борьбу по предотвращению войны, и в начале 1950-х в Нью-Йорке открылась частная организация «Амкомлиб». Американский комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. Голосом этой кампании стала радиостанция «Освобождение», которую мы знаем как «Радио Свобода». В 1952 году в Мюнхен, который тогда был столицей американской зоны послевоенной оккупации, стали съезжаться первые сотрудники радио. Одним из них был молодой радиожурналист Джеймс Кричлоу.
3: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала

0: комнате на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки. Но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, маломальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человек. Все молодые, все на низкие ступени лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски. А американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы волей-неволей приобретали авторитет, что не всегда нравился начальству.
1: Еще один очевидец становления радиоосвобождения, правда, тогда еще очень юный, это Руслан Гелисханов, родители которого работали на радио с основания, а его еще ребенком брали с собой на работу. Повзрослев, Руслан Гелисханов и сам стал работать на радио «Свобода» и даже стал исполняющим обязанности директора русской службы. Кусочек из архива программы о золотом 50-летнем юбилее «Радио «Свобода».
2: Я, наверное, единственный, который еще помнит здание старое, вот этого регионального маленького аэродромчика. Длинные коридоры были там.
3: Это в Мюнхене.
2: Это в Мюнхене, на линии Тальштрассе, напротив огромной горы с руинами Мюнхена, куда собирались все разбомбившиеся дома, которые разбомбили в Мюнхене. Ну, как-то их не замечали уже. Мои родители действительно работали с первого дня на радио, и папа, чтобы был демократичным человеком, он по субботам часто маму освобождал от меня и брал меня на работу. И ходил по этим коридорам, смотрел, видел Чингисханов, всяких атаманов, галифе. Но все они были очень милые дяди, и все мне подсовывали денежку. И когда папа впервые рассказал, что у меня деньги, как ты мог взять? Ну, а что я могу делать, папа? Краснощеки, пятилетний мальчик, что он сделает? Папа собирал тогда каждую субботу эти деньги из моих карманов. И в следующее воскресенье он разъезжал то в синагогу, то в костел, то в русский православный день, церковь, чтобы эти деньги жертвовать.
4: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
5: В первый день хотели начать вещание с одного забавного пропагандистского журналистского трюка. Всем было понятно, что Сталин очень и очень нездоров. И наш политический комиссар Борис Шуб, сын известного меньшевика Давида Шуба, уже взрослый человек, очень опытный журналист, он придумал. Начало каждого дня и, может быть, даже каждой передачи будет начинаться со звука метронома. Почему? Метроном будет отсчитывать секунды, часы, минуты, чего. А мы сопроводим, мы положим сверху звука метронома голос, который будет, как левитан, такой эмигрантский левитан, говорить каждый раз: «Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу». А потом будут начинаться сами радиопередачи. Это было эффектно. И знать бы всем, что Сталину осталось 5 дней. Конечно, к этому приему непременно прибегли бы. Но никто этого не знал, не догадывались. Интуиции, как всегда, не хватило. Метроном не был использован.
1: Выбор Мюнхена как штаб-квартиры нового радио не случайен. Нужно было быть поближе к границе с Союзом из-за слабых передатчиков. Как это все тогда работало и почему глушить «Свободу» начали буквально с первого дня?
5: С эфиром было, конечно, поначалу сложно. Передатчики были очень маломощные, 10-ваттные, и поэтому пленка записывалась в мюнхенской студии, вручалась мотоциклисту, курьеру, который гнал со страшной скоростью в город Манхайм. В городе Манхайм, устав и вспотев, он передавал эту коробку с пленкой другому курьеру-мотоциклисту, который мчался в город Лампертхайм. И в Лампертхайме был уже передатчик. Там сидел дежурный редактор и техник. Они ставили пленку на магнитофон, и она через передатчик шла уже в эфир. Задержка была, ну, часа два примерно, может быть, 2,5. То есть оперативность была очень высокой.
1: То есть в Мюнхене вообще ничего не было, только студии записи? Поэтому нужно было быть поближе к границе.
5: Надо было быть поближе к границе из-за слабенького радио передатчика. Ведь до Советского Союза не доходили сигналы эти, не доходили. Это легенда о том, что первые программы «Свободы» слышал кто-то в Москве. Да нет, не первые, а более поздние. Уже лето 53-го, когда началась усиливаться мощь радиопередатчиков. Ну а потом на пляже в Испании, на Коста-Браво появились вышки, которые давали сигнал сперва в море, от волн, от водной поверхности, они идеально отражались и летели в ионосферу, и от ионосферы, тут можно было регулировать, падали в ту точку, куда было нужно. Ну, конечно, метили в Москву, в Ленинград и в другие советские крупные города, но там стояли глушилки. Глушилки, кстати, начали работать сразу же, мгновенно. Ну, понятно, информация агентурная была, что радио будет создано. Но можно было уехать на дачу, можно было вывесить в сарае корыто медленно, или таз, это помогало улавливать волны, и, в общем, можно было слушать.
1: Глушилки производили монотонный, раздражающий звук, который впоследствии советские диссиденты окрестили джазом КГБ. Я знаю, что «Радио Свобода» еще делала паузы в эфире, чтобы обмануть эти глушилки, потому что на тишину они переставали реагировать.
5: Совершенно верно, перекидывали волну. А глушилка, она ведь может только реагировать, она не может глушить в пустоту, да? Это безумно дорого. Это стоит столько же, сколько держать радиостанцию. Представляете, вы держите радиостанцию, ее оплачиваете, и она делает только бу-бу-бу. Вот за бу-бу-бу вы платите миллионы. Значит, нужно было именно глушить точечно. Поэтому дежурный на станции, станции глушения, сидел в наушниках и слушал весь эфир. Ну, много было дежурных. И кто-то выкрикивал: «Поймал! Вот здесь, на этой волне!» И тогда немедленно туда шел сигнал глушить вот эту волну.
1: Поэтому... Они там с ума не сходили от такой работы?
5: Нет, не сходили. Туда шли закаленные. Они же, понимаете, борьба с врагом, со смертельным врагом, она молодит, молодит кровь. Это адреналин, это страшно вообще интересно, когда вы понимаете вашу значимость и так далее. Потом вам хорошо платят, на елку присылают билеты Сайра в наборах. Ну что вы, все хорошо.
1: А эти курьеры... которые возили пленки, это были сотрудники «Радиосвободы» или просто немцы?
5: Да, конечно, это были просто, так сказать, была фирма курьерская, которая отвозила.
1: Они пытались их поймать, подкупить.
5: Яндекс.Еда такая,
1: да,
5: знаете.
1: Да, да, да, Delivery Club.
5: Да, нет, я не слышал, чтобы какая-то
1: пленка
5: пропала.
1: Это было тайно или почему не пытались перехватить?
5: Ну, в Германии совершить такое покушение, ну, я не знаю, я думаю, что это был бы такой суперскандал был бы, да. Не знаю, по крайней мере, не произошло такого.
1: Ну, то есть все всегда доходило до... Интересно.
5: Все вышло в эфир. Прокольчик.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
3: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
6: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
3: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
6: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
3: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы» из воспоминаний Джеймса Кричлоу. 4 марта 1953 года в 5 утра его разбудил телефонный звонок. Это был Борис Шуб.
7: Он помирает. Проснись и включай Москву. Так кто помирает? Он, Сталин. Включай радио и скажи жене, что сейчас буду к завтраку. Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии. Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программы? Надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Ламперт-Хайм самим на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же прямо на коленке писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение.
8: 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

0: Но вернемся на несколько дней назад, в 1 марта 1953 года, первый эфир «Радио Свобода». Насколько я знаю, была какая-то детективная история, связанная с этим эфиром. Что там приключилось?
1: Когда я 20 с лишним лет назад в Мюнхене опрашивал ветеранов и ветеранок нашего радио, в частности, вот, Викторию Мондич-Семенову, которая была одним из дикторов первой передачи, 1 марта я спрашивал ее, кто тот мужской голос, который читал вместе с ней. И она с удовольствием, улыбаясь, сказала: «Сергей Николаевич Дубровский первую передачу вел». Я поверил, что ж мне не поверить, свидетель, я нашел эту пленку, пустил ее в эфир, рассказывал, что это Дубровский, оказалось, что это не Дубровский. Почему же мне Виктория Семенова сказала неправду? Это было психологическое вымещение с ее стороны. Дело в том, что этот человек был убийцей Дубровского. По крайней мере, считала сама Виктория Семенова. У меня нет доказательств этому юридических, но все как бы вот сходится, что, скорее всего, было так. Это был Борис Виноградов, который хотел заслужить возвращение в Советский Союз. Он тосковал. Он бывший ленинградский актер из труппы Сергея Радлова. Немцы оккупировали Пятигорск, и он ушел со своим театром на Запад. Сергей Радлов после войны попросился через советское посольство вернуться и вместе с женой вернулся. Правда, его в аэропорту в Москве сразу арестовали, прямо в самолете. Всех выпустили из самолета. Зашли НКВДшники, арестовали, и в лагерь в Рыбинск их отправили. Жена там и скончалась. Сергей Радлов выжил. А Борис Виноградов остался на Западе, но страшно тосковал, хотел завоевать возвращение. А Сергей Николаевич был такой диктор-враг. Он был антисоветски настроен. Но, во всяком случае, Сергей Николаевич в 1955 году, 25 октября, совершенно неожиданно, здоровый человек, крепкий, он вдруг неожиданно заболел и скончался от туберкулеза. Как известно, туберкулиновые бактерии можно подкинуть, и от них начинается разновидность чахотки, и человек умирает. Говорят, так убили генерала Врангеля. Вот первый наш эфир – это тот самый, который начинается со слов «слушайте, слушайте».
2: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
1: Это голос Бориса Виноградова. Через 2 года, отравив Дубровского, он уехал в Советский Союз, и появилась в газете «Вечерний Ленинград» его фотография. Ему был подарен «Москвич» от советской власти. Это человек, который 2 года работал на радио «Свобода». Ему «Москвич» дарит. И он с этим «Москвичом» в беретике стоит такой на Дворцовой площади с хорошим фотоаппаратом новеньким и позирует. А затем он поступил в Ленинградский театр, в тот самый, где он работал до войны. Правда, ему давали только отрицательных героев.
0: Да, работа журналиста сопряжена с опасностями, видимо, во все времена. Кто работал на вновь открывшемся радио? Администрация была американская, а вот сотрудниками радио становились иммигранты, то есть уехавшие после революции 1917 года и оставшиеся в Европе после Второй мировой войны. Это очень разные люди. Были ли какие-то сложности или трения?
1: Первым начальником русской службы «Радио Свобода» был известный искусствовед, поэт и мемуарист Владимир Васильевич Вейдле. Он специально приехал из Парижа, и есть сохранились редчайшие фотографии, когда он сидит во главе редакции и чем-то там руководит. Год чуть ли не 52-й, то есть даже до открытия. То есть там на фотографии есть лица, которых потом нигде не встретишь. Они так и остались в 52-м годе и не перешли на работу. Владимир Васильевич был начальником. Это чистейшая первая волна эмиграции. Он с 24-го года в Европе жил в Париже. Одновременно человеком, который должен был возглавлять русскую службу, был Николай Иванович Ульянов. Известный впоследствии историк, такой государственник, он был такой великорусский человек. Но не за великорусскость с ним рассталась американская администрация, а за то, что он был человеком, ну, достаточно радикальных таких русофильских взглядов, которые шли вразрез с демократической и сбалансированной политикой американской журналистики в целом и американской дипломатии народной. Ведь не будем забывать, что «Радио Свобода» было организацией, которая воплощала в себе идею народной дипломатии, неофициальной, для этого был Госдеп, а именно народной дипломатии, то есть те вещи, которые не всегда можно было произнести, которые могли немножечко кольнуть советское правительство, вот эти вещи произносились на волнах Радио Свободы. И в этом ракурсе американская администрация старалась очень удерживать ретивых коней. И одним из самых ретивых был Николай Иванович Ульянов, человек достаточно радикальный, он и впоследствии доказал свою радикальность. Вообще в 1971 году он отрицал существование Солженицына. Ему казалось, что не может существовать писатель столь свободных и резких высказываний в Советском Союзе. Явно за него романы пишет КГБ, сказал Николай Иванович Ульянов. Но бог с ним. Американская администрация такого человека не потерпела. То есть стремление к успокоению некоторых буйных голов – это то, что сопровождало драму взаимоотношений русских эмигрантов и американской администрации. Американская администрация победила, что вполне понятно. У нее были административные рычаги, и у нее были деньги в кассе. А остальные были просто наемными сотрудниками. Хотя именно они и несли то, что называется, контент.
0: Стартовав как «Радио Освобождение», к концу 50-х годов радио меняет свое название на «Свобода». В чем причина такого ребрендинга?
1: 50-е годы, о которых мы сегодня говорим, это эпоха, когда случились три важных события. Казалось бы, они имеют совершенно разный масштаб, и ставить их в одну линию неправомочно. Однако нет, правомочно. Для позиции Запада в отношении Советского Союза эти три разномасштабные вещи оказались ключевыми. Первое. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС. Безусловно, этот доклад показал, что Советский Союз может меняться. Значит, и мы должны в Америке применять какие-то более гибкие, более тонкие методы воздействия на нашу аудиторию. Второе событие. Первый советский спутник. Осень 57-го года. Значит, Советский Союз при голоде в деревне, при том, что бечевкой подвязывали старые калоши, не в чем было ходить, при полной нищете и дефиците, Советский Союз способен произвести нечто, на что не способен Запад – запустить спутник. Потому что Гагарин – это было уже продолжение достижения. Невероятное, но продолжение. А спутник был в первый раз. Все ошалели. В Америке началось финансирование всех русских проектов. Открылись кафедры. Библиотеки стали покупать все советские журналы. Советское свиноводство поехало через океан в Соединенные Штаты и в другие страны Западной Европы. Стало интересно, чем, господа, чем, вы не знаете? Подскажите, пожалуйста, чем Советский Союз смог обеспечить такой невероятный технологический прорыв? И видите, и коммунисты раскрываются, поднимают забрало, 20-й съезд, разоблачают Сталина, и началось печатание каких-то книг интересных, и оттепель у них идет, и вот спутник. И, наконец, 58-й год, казалось бы, антисобытие. Выход доктора Живаго и Нобелевская премия Пастернаку. Антисобытие с точки зрения прославления Советского Союза. Но это сыграло в пользу СССР, потому что у них еще, господа, и такие писатели, которые завоевывают Нобелевские премии. То есть у них и политика не такая, как мы себе представляли это, и технологии не такие, и искусство у них лучшее в мире. Конечно, это, в этом была наивность, но тем не менее это обеспечило голубям победу над ястребами. В американской политике традиционно называются голуби и ястребы, те, которые за сближение с Востоком, с Советским Союзом, и те, которые против него. И ястребы говорили, надо давить Советский Союз, надо его расчленять, надо его разлагать. А другая часть, голубиная, которая говорит, нет, не война, а радио свободы. Нет, не война, а книги. Нет, не война, а торговля. Значит, вот эти три фактора, они обеспечили то, что в 59-м году летом произошло. Вдруг радио поменяло свое название, вместо «Радио Освобождения» появилось «Радио Свобода». Почему? Американцы поняли, не освобождать от чего-то нужно Советский Союз. Советский Союз сам придет к освобождению себя. Наивная мысль, и тем не менее мысль именно эта, сам придет к освобождению. Нужно сообщать идею свободы, не борьбы. Это уж сам советский народ решит, как ему бороться со злом, несправедливостью, нищетой и коммунистической идеологией. А дать идею и платформу свободы благодаря информированности, образованности, культурности и расположение в сторону других стран, других народов, других культур. И с лета 59 года мы называемся «Радио Свобода».

0: как-то раз пришло письмо из Белоруссии. Писал один из наших постоянных слушателей. «Ответьте мне, пожалуйста», — спрашивал он, — «что за музыка исполняется перед вашими передачами в качестве позывных?» Мы, разумеется, тогда же ответили, что позывной радиостанции «Свобода» взят из гимна «Свободной России», который был написан в Москве в дни февральской революции 17 года. В книге «Моя жизнь» Александр Тихонович Гречанинов рассказывает о том, как он написал гимн «Свободной России».
1: Весть о февральской революции 17 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицу, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются со слезами на глазах от счастья. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже готова. Но слова. Первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне немедленно приходит, и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство. Не теряя времени, издатель тотчас же отправляется в нотопечатню, и в середине следующего дня окно магазина было уже украшено новым гимном «Свободной России». Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн был исполнен хором и оркестром наряду с «Марсельезой».
2: Это был подкаст «70 лет свободы». В каждом новом эпизоде мы будем рассказывать об очередном десятилетии жизни радио. В следующем эпизоде поговорим с Иваном, как радио «Свобода» менялось в 60-е годы, когда хрущевская оттепель сменилась брежневским застоем. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, пишите нам комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами на «Свободе». Пока-пока!
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
6: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
7: Хотелось бы видеть Советский Союз.
8: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
5: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Еврейская культурная и общественная жизнь. Шалом. Подготовил и ведет выпуск Эйтан Финкельштейн. Эфир 9 марта 1995 года.

0: микрофона Эйтан Финкельштейн. По установившейся традиции начнем с обзора событий, что произошли за истекшую неделю в Израиле. Культура и политика. Спор вокруг имени царя Давида. Из Иерусалима Рафаил Блехман.
1: Этот создатель древнееврейского государства и завоеватель Иерусалима является одной из центральных фигур еврейской истории и одним из любимейших героев мировой культуры. Легенды приписывают ему победу над гигантом Голиафом и создание книги Псалмов. Жил он, согласно Библии, почти 3000 лет назад, и, казалось бы, спорить о нем сегодня как-то странно. Но за последние месяцы он дважды был причиной израильских политических кризисов. Первый раз, когда министр культуры намекнула на его гомосексуальную связь с полководцем Ионатаном, и второй, когда заместитель премьера Перес напомнил об адюльтере Давида с красавицей Батшевой, она же Версавия. Оба раза правительству пришлось извиняться перед разгневанными верующими. Но то, что произошло сейчас, относится не к политике, а к археологии. При всей славе царя Давида никаких исторических свидетельств его существования до сих пор не обнаруживалось, и можно представить радость израильских археологов, когда при раскопках древнего города Дан они обнаружили на одном из камней часть надписи на арамейском языке, которую расшифровали как «Бейт Давид» или «Дом царства Давида». К сожалению, между этими двумя словами не оказалось точки, которая стояла между всеми другими словами надписей Дана, и это стало точкой преткновения. Противники из противоположного исторического лагеря, отрицающие реальное существование Давида и считающие его мифическим героем, тотчас окрестили открытие проекции желаемого. Мол, израильские археологи так хотят доказать существование Давида, что поспешили с трактовкой надписи. Спор не так уж академичен. История Давида и его сына царя Соломона – один из краеугольных камней всей еврейской исторической традиции. Выломать его пошатнется все здание. Поэтому спорящие стороны ожесточенно забрасывают друг друга аргументами, а где недостает аргументов – просто оскорблениями. Полемика перебросилась из израильской в мировую археологическую печать и даже в сеть интернет, где противники обмениваются доводами и контрдоводами. Думается, однако, что самому Давиду ничто не грозит. Его место в еврейской памяти утверждено навеки, независимо от его реального существования или несуществования. Да и в мировой культуре тоже. Вот ведь стены Иерихона тоже не пали от звука труб, а легенда живет уже века. Лучшим подтверждением живучести и значения легенд для формирования национального сознания может служить тот же Иерусалим, некогда по легенде отвоеванный царем Давидом у племени иевуситов. Хотя событие легендарно, а в следующем году Иерусалим будет вполне реально праздновать его 3000-летие. И тут уже археологи не спорят. Судя по всем данным, Иерусалим действительно входит в десятку древнейших городов мира. На этой неделе газеты рассказали, что гигантскую праздничную постановку, этакое историческое действо по мотивам царствования Давида и Соломона, поставит знаменитый итальянский режиссер Дзефирелли. Разыграется оно на склонах Иерусалимских гор, открывающихся в сторону древнего города Давида. В самом этом старом городе, вблизи башни Давида, будет поставлена пьеса о царе Давиде и Авессаломе. В зале мэрии пройдет Давидов шахматный турнир, а в концертном зале гала-концерт с исполнением Давидовых псалмов. Увы, верующие тут усмотрели ересь. Слишком мало, по их мнению, еврейского содержания во всей этой программе. Арабское население столицы тоже отнеслось к идее прохладно. Палестинцы боятся, что празднество укрепит многих во мнении, что Иерусалим является исключительно еврейским городом. Тем не менее, эти планы вдохновляют. Послушаешь о них, и как-то забываются сиюминутные политические и религиозные дрязги, и остается только мысль о том, что еврейское государство существовало уже 3000 лет назад, а вось будет существовать и еще через 3000 лет. В надежде на это Рафаил Блехман для Радио Свобода, Иерусалим.
0: Ну вот, а теперь Россия. Сначала царская, дореволюционная. Традицию пытаются сегодня восстановить правые и левые, евреи и православные, мусульмане и буддисты. Восстановить и на них опереться. Но чьи традиции сильнее, глубже? Из Женевы Симон Маркиш.
2: Я познакомлю вас, дорогие наши слушатели, с текстом, который едва ли вам знаком, и который может быть вам полезен, как некая точка опоры. Автор Абрам Идельсон, сионист, так сказать, первого призыва, друг и в какой-то мере даже наставник Жаботинского. 14 лет, с 1905 по 1919, он редактировал русско-еврейские периодические издания, выходившие в Петербурге и Петрограде. Последним из них был еженедельник «Рассвет», так называемый «Рассвет III», закрытый советской властью в сентябре 1918. В одном из последних выпусков журнала в июле 1918, а именно номер 28-29, появилась статья Идельсона, озаглавленная «Николай II» в связи с убийством царской семьи в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. Идельсон пишет, цитирую: «Когда на российском престоле Николай II заменил Александра III, евреи шутливо утешали себя тем, что царь с двумя палками, то есть двумя единичками в римской цифре 2, царь с двумя палками менее страшен, чем царь с тремя палками. Почти всегда на наследников возлагают известные надежды. Идут легенды об их либерализме и благих намерениях. Неудивительно, что евреи, измученные всяческими преследованиями предыдущего царствования, надеялись на некоторые улучшения, хотя видимых оснований для этого не было. Надежда обманула, и две палки били больнее и чувствительнее, чем ушедшие в вечность прежние три». Конец цитаты. Говорят, что Николай II был слаб и безволен, что страной правили свои корыстные чиновники, прежде всего посредством всевозможных интриг. Если это и верно, то, цитирую, «направление внутренней политики, особенно по отношению к евреям, определялось с высоты царского престола. Когда Маклаков произнес свое знаменитое изречение: „Я в политике не разбираюсь, но евреев ограничивать нужно“, он этим изложил общепринятую правительственную программу. Престол стал первоисточником, если не политики, то определенных вкусов, симпатий и антипатий. Слабовольный и бесхарактерный царь превратился, помимо своего собственного расчета, в действительного самодержца, слабая воля которого стала законом для всей плеяды аполитичных, одушевленных личными интересами правителей. Все бедствия прошедшего царствования и бедствия евреев в особенности, следовательно, гораздо более тесно связаны с личностью бывшего царя, чем это предполагают. Юдофобство было у него не политической программой, а капризом, фантазией, настроением. Коль скоро такое настроение существовало у царя, бюрократы стали подлаживаться под него. Началось соревнование, кто больше ущемит евреев. Ведомство конкурирует с ведомством. Сенат работает вовсю, чтобы сделать по отношению к евреям невозможное возможным. Говорят, что Сипягин попал в министры потому, что искусно умел готовить кулебяку, а Маклаков потому, что оказался гостеприимным хозяином. Вот и юдофобство тоже стало чем-то вроде кулебяки и хорошего угощения. Юдофобство росло как лавина, увеличиваясь от собственного продвижения. Когда еврейская опасность стала пугалом наверху, всякий чиновник из кожи лез вон, чтобы намалевать ее в более страшном виде. Верхи давали толчок низам, а низы, в свою очередь, двигали вперед верхи, и получалось постоянное взаимодействие, своего рода перпетуум мобиле. Вот почему преследования евреев принимали какой-то нелепый, буйный характер. Раньше в преследованиях была какая-то политика, поэтому они имели известные границы в пределах своеобразной государственной целесообразности. Но при Николае II они превратились в какую-то манию, не имевшую ни смысла, ни границ. Конец цитаты. Идельсон приводит пример погрома в Балте в 1882 году при Александре III. Тогда погромная волна была остановлена высочайшим повелением, как, цитирую, «негосударственная мера воздействия». В последнее же царствование погромы стали обычным явлением, и сам царь миловал громил осужденных далеко не строгим к ним русским судом. Конец цитаты. Идельсон схематично, совсем кратко и даже не совсем понятно для нас сегодняшних перечисляет, цитирую, «прелести последнего царствования» и заключает: «Оно отличалось беспримерной жестокостью и бессердечностью, беспричинной злобой, которая нас встречала на каждом шагу. Был один государственный деятель, отличавшийся некоторой самостоятельностью. Это был Столыпин. В одной своей речи он указал на бессмысленность некоторых еврейских ограничений и, как недавно было опубликовано, представил на высочайшее имя докладную записку о расширении еврейских прав. Царь записки, конечно, не подписал. Престол был той пропастью, в которой утопала всякая попытка более человечного к нам отношения. Конец цитаты. И конец пересказа статьи Идельсона. Это суждение, не сказать ли приговор, это суждение не большевика, не социал-демократа, не эсера даже, сиониста. От него нельзя отмахнуться. С ним нельзя не согласиться, когда читаешь в 13-м томе еврейской энциклопедии, вышедшем в Петербурге в 1912 году, статью «Россия», раздел «Правовое положение евреев». Шесть столбцов, вышеназванных «Прелести последнего царствования», одна другой прелестнее. Все, конечно же, это не значит, что сионисты или афортиори все российское еврейство радовалось расправе над царем и тем более над его ни в чем не повинными детьми. «Нам, евреям, чувство мести чуждо», — нарочито уточняет Идельсон. Но, слушая воздыхание о России, которую мы потеряли, вглядываясь в свежего изготовления сцены из жизни и деяний последнего российского самодержца, хорошо бы не забывать последней фразы из статьи Идельсона, цитирую: «Оплакивать смерть Николая никто из нас, то есть евреев, не станет. Не забывать самим и не стесняться напоминать другим, первую голову нашим оппонентам».
0: Это был Симон Маркиш. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь», которую сегодня подготовил и ведет Эйтан Финкельштейн.

0: Итак, традиции. Традиции российского еврейства, восстановлением которых сегодня заняты на еврейской улице многих городов Новой России. Но вот что удивительно, заняты этим не только в России. Недавно в Берлине в издательстве «Зидлер» вышла, пока что только по-немецки, книга под интригующим заголовком «Конец лжи. Россия и евреи в 20-м столетии». Автор ее – живущая в Берлине советская публицистка Соня, я не оговорился, не Софья, а именно Соня Марголина, сделала попытку восстановить одну старую традицию российского еврейства. Но прежде чем переходить к книге, поговорим о традиции, которую пыталась восстановить Соня Марголина. Если кто-то думает, что российские антисемиты прошлого, равно теоретики и практики, очерняли евреев, сами выдумывая невероятные нелепицы, глубоко заблуждаются. Антисемиты всегда ссылались на первоисточники, которыми очень часто становились труды самих же евреев-ренегатов. В середине прошлого века у всех на устах было имя Якова Брафмана. Выкрест и юдофоб, Брафман опубликовал множество антисемитских статей и книг. Наибольшую известность из них получила опубликованная за государственный счет в 1869 году так называемая «Книга Кагала». Труды Брафмана стали Библией для русских антисемитов-публицистов того времени. Более того, и государственные мужи России, ответственные за реформу отечественного законодательства в отношении евреев, ссылались на опусы Брафмана. Оно и понятно. Если уж сам еврей говорит о собратьях такие гадости, то каков же должен быть этот народ в действительности? Спустя 30 лет после выхода в свет первого издания книги Кагала российскому обществу была преподнесена пьеса некого Эфрона под названием «Сыны Израиля». Недоучившийся раввин и тоже выкрест Эфрон Литвин значительно превзошел своего предшественника Брафмана. Нелепицы и наветы, вышедшие из-под пера Эфрона Литвина, были чудовищны. Переплюнуть их удалось разве что сфабрикованным коллективным разумом жандармского управления протоколом сионских мудрецов. Понятно, труды Эфрона Литвина вдохновили целое поколение российских антисемитов. Ну, а теперь вернемся к книге Сони Марголиной. Когда она только появилась здесь, в Германии, один знакомый немецкий публицист как-то сказал мне, если это произведение переведут на русский язык, оно непременно станет настольной книгой русских правых. Сказал и не ошибся. Признаюсь, за правой российской печатью я не слежу. Она мне просто неинтересна. Но вот недавно попалась мне на глаза пространная статья из январской книжки журнала «Москва». Статья некой И. Петровой, возможно, это псевдоним, называется «Мы не одни на свете». Вся она, 28 страниц журнала, полна нелепостей, передержек, подтасовок, а то и просто бессмыслиц. Но вот что любопытно. Построена она в виде рецензии или, если хотите, анализа книги Сони Марголиной. Подзаголовок ее так и гласит «Размышления над книгой Сони Марголиной. Конец лжи». Понятно, статья рецензии как таковая обсуждения вовсе даже не заслуживает. Но само ее появление заставляет меня познакомить наших слушателей с реакцией на нее немецкой прессы. Послушайте рецензию на эту книгу немецкого историка и публициста, приват-доцента Кёльнского университета Леонида Люкса. Рецензию эту в русском ее переводе прочтет Юлиан Панич.
1: Отождествление раннего большевизма с евреями и еврейством – излюбленный тезис русской правой. С его помощью делаются попытки дерусифицировать 1917 год. Установление большевистского господства над якобы всецело преданным монархии и богобоязненным русским народом изображается как дело рук коварных, в первую очередь, еврейских русофобов. Тщательно проводимый водораздел между добром и злом оказывается границей между расами. С одной стороны – злодеи, с другой – жертвы. Роли евреев русской революции посвящена и книга живущей в Берлине публицистки Сони Марголиной. Кокетничая своим еврейским происхождением, автор книги хочет внушить читателю, будто она, автор, критикует евреев со своей особой колокольни, не так, как российские правые. Соня Марголина преследует весьма честолюбивую цель. Она намерена сравнить пути России и русского еврейства в новейшей истории с путем, по которому шел Запад. При этом западная модель модернизации и еврейской эмансипации представляется ей светлым образцом, а русский путь – удручающим отклонением от нормы. Здесь в который раз бросается в глаза, как мало знакомы русские авторы с западными исследованиями антисемитизма. Соня Марголина практически игнорирует то обстоятельство, что торжество либерализма в Европе, успехи эмансипации, достигнутые в XIX веке на рубеже столетий, сменились реакцией, чреватой гибельными последствиями для евреев. Восстание против модернизма привело в конечном счете к Освенциму. Как же обстоит дело с центральным тезисом книги, особой ответственностью за революционный переворот, которую Соня Марголина вменяет в вину евреям? И здесь автор проходит мимо некоторых принципиальных выводов исторической науки. Например, не учитывается тот факт, что к концу XIX – началу XX века, когда русские евреи стали принимать заметное участие в революционном процессе в стране, политический жребий Российской империи по существу уже был брошен. Вера народных масс в царя-батюшку уже начала в то время шататься. Эту веру все сильнее размывала вера в революцию. Тем самым русское самодержавие потеряло свою важнейшую опору и фактически было обречено. Вот что писал в этой связи русский эмигрант Николай Устрялов в 1921 году. «Нет, не нам, ни народу неуместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис, ни за темный, ни за светлый его лики. Он наш, он подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, и ничего подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при социальной революции, внешне с него скопированной. И если даже окажется математически доказанным, как это ныне не совсем удачно доказывается подчас, что 90% русских революционеров – инородцы, главным образом евреи, то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются чужие руки, душа у него, нутро его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское, интеллигентское, преломленное сквозь психику народа. Не инородцы-революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами-революционерами, внешне или внутренне, приобщившимися русскому духу в его нынешнем состоянии». Конец цитаты. Описывая гражданскую войну, Марголина обращает сугубое внимание на инициаторов красного террора, выходцев из еврейской среды. Что же касается еврейских противников большевизма, то они, по мнению Марголиной, представляли собой незначительную изолированную кучку. А где же тогда многочисленные меньшевики, социал-революционеры, либералы и другие политики-евреи, которые так же, как и их нееврейские единомышленники, находились в непримиримой вражде к большевизму и которых большевики преследовали так же упорно, как и всех остальных критиков нового режима? Разумеется, для большинства демократически настроенных еврейских политиков поддержка белых контрреволюционеров, наиболее организованных противников большевизма, была неприемлемой. Но разве подавляющее большинство русских крестьян и рабочих вело себя иначе? И они тоже сопротивлялись большевистскому террору, но при этом не переходили на сторону белых, ибо не без основания полагали, что белые захотят восстановить дореволюционные имущественные отношения. Если мы начнем распределять вину за революцию по расовому признаку, мы мало что проясним в тогдашних событиях. Отсюда призыв некоторых сегодняшних русских демократов, например, Юрия Афанасьева, к общенациональному покаянию. Госпожа Марголина предпочитает звать к покаянию только евреев. Из безопасного берлинского изгнания она призывает своих еврейских соотечественников оставаться на месте большевистских преступлений, дабы там принять на себя ответственность за деяния их предков. Она упрекает евреев в том, что они склонны чересчур громко жаловаться по поводу мнимых преследований в то самое время, когда в других районах бывшего Советского Союза уже льется кровь. Марголина ссылается на высказывание русско-еврейского автора Биккермана, который в 1924 году точно так же укорял евреев за их манию жаловаться. Статья Бикермана написана за полтора десятилетия до Освенцима. Ему и в голову не могло прийти, каким апокалиптическим последствиям приведет фраза «во всем виноваты евреи». Но Соне Марголиной эти последствия известны. Это не мешает ей поддерживать тезис о пристрастии ее соплеменников к необоснованным жалобам. Все это показывает, на какой шаткой, фактической и аналитической основе покоится здание, воздвигнутое автором книги. Вместо обещанного прояснения смысла событий нам предлагают старые предрассудки и стереотипы.
0: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь». Ее подготовил сегодня и вел Эйтан Финкельштейн, режиссер студии Борис Архипов. Всего доброго!

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я считаю за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
4: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
7: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Не будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Об улитках и голубях. Эфир 10 марта 1995 года.
13: «Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Речь сегодня пойдет о рожденных ползать и рожденных летать, об улитках и голубях. Не об улитках и голубях вообще, а конкретно в творчестве и жизни автора голубиной прозы Бориса Ряховского и художника Роланда Шаламберидзе. Начнем с брюхоногих. Именно их использовал в своей художественной акции в Кутаисском музее художник Роланд Шаламберидзе. Называлась акция «Отпущение улиток на памятник бывшего революционера». Наш разговор с Шаламберидзе начался с вопроса, почему для своей акции он выбрал улиток.
14: Улитка по своей форме очень таинственная сущность, несмотря что происходит внутри ее дома. Я выбрал ее для акции, но она тоже выбрала меня. Началось это все так. Было 7 часов утра. Сад, где стоял памятник бывшего революционера, утром обычно было полно с улитками. Они ползли везде и оставляли свои блестящие серебряные полоски. Ну, мне заинтересовала эта идея, и я стал думать об этом. И один прекрасный день, это утро было, я собирал много улиток, помогал мне мой друг, филолог Мираб Амаклубели, и набрали ровно 99 штук улиток.
13: Почему 99?
14: Ну, это почему? Потому что почему произошла революция? Поэтому тоже я не знаю, почему. Положили улитки в середине памятника, там, где углубление. А потом идет торс.
13: Это в музее?
14: Музей. Это было во дворе, в садике музея. Очень хороший, кстати, музей. Пальмы, там, обстановка прекрасная, птички поют, и много народу ходит там. Они потом постепенно начали ползти по памятнику кверх.
13: Это входило в ваш замысел?
14: Да, естественно. И было такое впечатление, что памятник начал двигаться, пошевелился. Это было очень интересно. Когда все памятник было покрыто с улитками. Самое интересное то, что сам камень очень был похож на ракушек улитков.
13: Роланд, улитка часто вызывает чувство брезгливости. Вы рассчитывали на это?
14: Да, улитка у меня тоже вызывала чувство брезгливости. Но сегодня у меня этого чувства не имею. Даже я могу поцеловать ее.
13: А как реагировала публика на вашу акцию, на улиток?
14: Публика, честно говоря, был очень удивлен. Пришел директор музея и младший сотрудник музея. И они очень увидели, они очень разозлились, рассердились, принесли большую швабру, стремянку и начали выбрасывать из памятника улиток.
13: Ну еще хорошо, что они сорвали злость на улитках, а не на вас.
14: Да, это тоже меня обрадовало тогда.
13: А в детстве вас притягивали улитки?
14: В детстве улиток любили так же, как и черепаху, или обезьяну, или какого-то любого зверенка.
13: А голубей вы любили?
14: Да, очень.
13: Улитками и шире брюхоногими занимается наука раковиноведения. Вы изучали ее?
14: Честно говоря, я брюхоногами не занимаюсь.

0: Наговор е ето врождено свойство улиток, я не использую.
1: Но улитка это своего рода скульптура. Не считаете ли вы себя плагиатором?
0: Я стараюсь не ущемлять право улиток. Я отношусь очень аккуратно к улиткам, так же как Бог относится ко мне и относится ко всему.
2: Роланд, спираль символизирует движение и одновременно повтор, повторение. Для вас улитка – это символ?
0: Естественно. Спираль – это космос, то есть это знак вечности. Я думаю, что улитки хорошо знают, что такое буддизм и восточная философия.

0: Теперь о рожденных летать. Московский писатель Борис Ряховский, автор едва ли не единственной русской голубиной прозы, повести «Отрочество архитектора Найденова» и рассказа «Птицы дяди Вани». По повести был снят фильм «Чужая белая и рябой». В детстве и юности писатель жил в Актюбинске. Там он и полюбил голубей.
1: Голубятника был бедный, шалман безродный. Один всего у меня был ценный голубь, назывался он «Ташкарь», от слова «ташкентский». Я купил когда-то 2 яйца у такого голубятника, у авторитета у нашего. Он продал их мне за 10 рублей. Он меня обманул, потому что голубка покинула гнездо, и яйца замерзли. Он их даже выбросил. А я их подсадил под свою голубку. У меня была дымячка, хлопотливая такая старушка. И вот поразительно одно яйцо оказалось живо. Вывелся птенец слабенький, долго мы с ним нянчились. И вырос вот такой красавец, такой кукольный, несколько широкогрудый, с маленькими нежными такими глазами, по масти плёкий, то есть у него черное плечо было. Этот голубь прославил меня на весь город, потому что шалман мой разномастный, ходил над крышами с натугой, потому что голуби были декоративные, там какой-нибудь дутыш там, или статный, трубчатый. И вот вдруг такое появляется чудо, а у ташкаря совершенно поразительный полет. Это редкая порода. Ему приходился такой разлапистый байбак, дедом знаменитый. По сути, наверное, родоначальник всех актюбинских ташкарей.
0: Байбак, голубь байбак.
1: Да, байбак – это такой развалистый, тучный, ходит в перевалку. То есть он уже и не летал, а только вот плодил. Его на развод держали. Вот родовым признаком вот ташкарей была способность бить, что значит переворачиваться через хвост. Если вот турман летает... Или Турман, наверное, правильно.
0: В словаре Турман, но я думаю, что это как у моряков, компас и компас.
1: Да, можно и Турман, наверное, я слышал и так. Турман мотает, то есть движение вниз такое мягкое и неслышное. А ташкарь переворачивается мгновенно, так что едва успеваешь поймать глазом его движение. И одновременно силой ударяет крыльями. Когда стая идет по кругу, ташкарь выскакивает, в треске крыльев идет столбом, та-та-та-та. Кажется, что он задохнулся, а он начинает бить. Щелк, щелк, щелк, щелк. Стая возбуждается, птицы подныривают друг под друга, и пошла молодая игра в небе.
0: Мы говорим о начале 50-х. Времена не самые сытные. Между тем, голуби, известно, очень прожорливые. Они за день съедают пищу, равную собственному весу. Чем вы кормили ваших голубей?
1: У нас же элеваторы. И там можно было купить просянку. Это не просто отходы такие просенные с камушками. А затем много пшеницы дешевой. Дороги к городу, к элеватору были золотые от пшеницы. Машины встряхивало на колдобинах. Все это разлеталось. Можно было с ведром, там, с метелкой. Жизнь была дешевая. Помню, гусь стоил 3 рубля. Только потому, что это такое было безобразное отношение к урожаю.
0: В энциклопедии сказано, что голубиное мясо белое, нежное, тонковолокнистое. Вы пробовали голубиное мясо?
1: Нет, никогда. Мне это кажется до сих пор немыслимо, чем-то кощунственным, даже брезгливость у меня. Я помню, прочитал в «Юноше» у Сервантеса, как Дон Кихоту по возвращении из похода готовят на ужин голубей, и посчитал такое блюдо заморским, у нас немыслимым. И в России нет ныне мясных голубей. Вроде как были, да вывелись. Сейчас и летунов, наверное, едят, должно быть. Вот в 2 казахстанских индустриальных городах съели собак, вот недавно мне сказали.
0: Что представляла собой ваша голубятня?
1: Ну вот если бы вы, Игорь, вздумали писать рассказ, где бы действие происходило в голубятне, то такое могло быть название «Там, где тепло и чисто».
0: Это уже название для Хемингуэя.
1: Да, там, где тепло и сухо, скорее, да. Окна в голубятне узкие, на юг.

0: Нужен проход, чтобы брать птиц в гнезд или менять сено, она скоро каменеет от помета. Гнезда парные, неглубокие, их сколачивают из досточек. На полу ставят корыто с водой, ванночку для купания. Ну, зерно можно сыпать на пол. А в Москве голубятник – крепость, обита железом и заключена в кожух из сваренных железных листов. Голубятник – публика воровская довольно-таки. Милее голубятня в сарае, так, чтобы стая кормилась и паслась на убитой площадке. Здесь же и давать посадку. Популярные песни пелась на этой улице подростком, гонял по крышам голубей. Позорник этот певец, голубь не должен садиться на крышу, да еще и на чужую. При мне, начинающем голубятнике, хозяин оторвал голову такому вот монтеру. Также для прирученного голубя дерево не место, хотя его сильные четырехпалые ноги делают его пригодным для жизни в лесу, так же, как в степи и в горах. Мало прирученному голубю знать дом, он должен быть злой. Такое выражение вот есть. Ноги ему должно жечь все, что не отведено хозяином. Место не отведено хозяином.
1: Вы сами строили голубятню?
0: Да, я в нашем сарае занял угол, а потом весь сарай захватил. У меня там было темно. Подходишь, они там гукают, бурчат. И когда дверь открываешь, наконец, они слепнут, все возбуждаются, приходит такое счастье у них охватывает. Они вываливаются комом, разлетаются, тебя окружают, потому что уже есть хотят. И ты окажешься в такой большой, пестрой клумбе шумной.
1: А сколько у вас было голубей?
0: Так, ну, до 20.
1: А вы ловили чужих голубей?
0: Да, это страсть, может быть, наиглавнейшая. Что такое голубятник? Голубятник тщеславен. Он и игрок, и артист, и прямой разбойник. И как тут без обрядов и законов? Вот есть обряд такого взаимного посещения, такой неспешный, красочный, когда не всю птицу показывают, а одну выносят и пускают с руки. Вот такой парад представляет голубятника. Так же, как парад небесный, когда на заре шалман ходит собрано, высоко, величественными кругами. Голуби – собственность, но твоя собственность в небе. Коршун распугает стаю, она сыплется по чужим дворам. Или начнется шухер, когда стаи смешаются в небе. И ветер тащит огромный пестрый ком, а над крышами шпиляет во всех направлениях ошалелые птицы. Голубятник впадает в безумие, неописанное наукой. Бывает, что нечем уже тряхать, это осаживает птицу твою в небе. Когда ты подбрасываешь какой-нибудь, у тебя там оставленный голубь, но бывает, и он куда-то забился, убежал замученный, и уже тряхает собственной шапкой голубятник. Словом, можно разориться в один час, а после ходи по дворам, выкупай птицу.
1: Борис, вы говорите, что это входит в этику голубятника, ловля и охота на чужих голубей. А что противоречит этике голубятника?
0: Здесь может остановить только договор по-соседски или по-дружески. Ты в загоне с этим голубятником или не в загоне. То, что возвращает он тебе твою... Это важнейшее, значит, условие вот твоей жизни в этом голубятинском мире, загон или не загон. В числе вот этих вот страстей голубятницких есть такое понятие «спор». Спорят – это значит, в чужом дворе хозяин там пускает с носка ботинка своего голубя, так поднимает ногу повыше, чтобы задрать нос ботинка, и со связанными маховыми перьями ставит, и тот должен уйти, не коснувшись чужой земли. Ну, ставка в споре обычно деньги или дорогая птица. Это готовится спор долго, продумывается, птица выбирается.
1: С какой скоростью летают голуби?
0: Ну, крейсерская скорость у почтового 70 километров в час. На языке голубятников он шпиляет.
1: Говорят, что некоторые турманы, например, бессарабские двучубы, кувыркаются с огромной высоты до самой земли и нередко разбиваются насмерть. У вас были такие голуби? Это трагедия для голубятника?
0: Был у меня такой, да. Но он удерживался всегда. Мягкое такое кувыркание, даже несколько вялое. Но они у нас не ценились. В Актюбинске ветра сильные. И их уносило. И эта птица была такая вялая, слабая для наших широт. И опять же, ташкарь наш великолепный, птица редкая, нужна такая вспышка генетическая, когда появляется вот такое вот чудо на скрещении каких-то линий потомственных. Ташкарь тоже бывало забивался, это называется забивается, когда он впадает в такое уже остервенение, и это кувыркание, щелканье, он от него дуреет сам. А турманы наши, чернопеги русские, бессарабские, да, это известные, Это русская в основном птица, птица равнин. У нас мало бывало, потому что у нас больше было азиатских пород. Быстрых, с сухими головками, с крепким телом, с жестким пером.
1: Но это трагедия для голубятника, когда вот так гибнет голубь?
0: Да, я помню, стоим, вот под ногами у нас лежит разбившийся голубь. И хоронили его, как, наверное, вот какая-то там старуха-кошатница, свою любимую кошку. С чувством, что погиб по твоей вине, всю жизнь-то помнится.
1: Влюбленных часто сравнивают с голубем и голубкой. Почему?
0: Обряд ухаживания, спаривания, когда голубь добивается взаимности, метет хвостом, и вот гудит, и наседает на нее. Это, конечно, зрелище несравнимое. Там не с ухаживанием петуха там, или индюка. Или... Затем эти нежные квохтанья. Она прижимается к нему, он там что-то и перышки чистит. И даже это его яростное, что ли, обращение, когда он гоняет ее на посад, уже она с яйцом, он лупит ее, чтобы она уселась на гнездо скорее. А надо знать, что еще рано. Даже это все вызывает чувство нежности. И затем сиживание, когда они попеременно сидят на яйцах, и там что-то такое бурчат, ждут, перекатывают эти яйца под собой.
1: Говорят, что спаренные голуби верны друг другу всю жизнь. Так ли это?
0: Нас смущало поведение наших голубок, двоих. Одна была не прочь там где-то на стороне уступить домогательством. Осуждали мы ее чрезвычайно. Но это редкий случай. Голубь с бешенством отстаивает голубку.
1: Говорят, что голуби могут зацеловать друг друга до смерти.
0: Нет, это преувеличение. Я наблюдаю только неудобство для птенцов, когда я начинаю его кормить молочком. Вот он его вверх и вниз качает, чтобы молочко срыгнуть. А друг другу они так не навязывают себя.
1: Это голубиное молочко называют птичьим молоком?
0: Да, вот это растертое в забу зерно, нежная такая кашица. Нам приходилось, когда вот родитель гибнет, и даже оба родителя бывало, и остается голубенок, и приходится его кормить изо рта, то есть наживать это просо, и он сует тебе клюв в рот списком, чмокает и сосет эту вот кашицу эту.
1: Как ваши родители относились к вашей любви к голубям?
0: Крыша у нашего дома была глиняная. Мы ее истоптали с моим другом Юрой Демидовым. Мы держали с ним на пару голубей. Пришлось нанимать, мазать крышу. Маме вначале приходилось выдавать деньги на корм. Она мало что знала о голубятниках, и слава богу. Это был мир дикого своеволия. Решало кулачное право, мир на границе с блатным. Своя лексика, иерархия, авторитеты, секретари. Секретари убирали в голубятниках, гоняли. И с полными пазухами птицы подбирались к чужим заборам и подбрасывали. Такое называлось поднести, чтобы поднесенная птица привела на свой двор чужих. Особенно молодняк был податлив. Хозяин выбегает с дрыном, или он в панике дает посадку своему шалману, выбегает секретарь.
1: Секретарь – это человек или это голубь?
0: Это человек, как бы ты владелец. А это второе лицо. Вот это как бы младший по положению. У авторитетов было там 2-3 секретаря. Они не могут завести свой шалман. Вот поэтому ходят как бы в младших партнерах. У меня жизнь довольно была безопасная. Шалман безродный. На мою птицу не зарились. Один раз выворотили щеколду, забрали птицу подчистую. Однажды чудом не скатился с крыши школы. Вот ловил с очком чужого голубя и заскользил.
1: А вы считались авторитетом?
0: Нет, ничуть. Я входил где-то там в самых последних рядах. Но ко мне, например, не ходили смотреть птицу. Такой высокоторжественный обряд, такой парадный, когда уговариваются, являются там один или делегации целые, рассаживаются, и хозяин выносит птицу одну за другой, ее с руки спускает. Такой парад земной, потому что есть еще парад небесный, когда стая в небе лично ходит. У меня был мой Плёкий, и вот он блистал в небе, летал даже отдельно. Стая была для него малоподвижна. Вот благодаря этому Плёку, пожалуй, как-то меня замечали.
1: Борис, любовь к голубям – дорогое увлечение?
0: Да, хорошая пара ташкарей стоила там 3 зарплаты. Затем надо же подбирать пару, то есть опять покупки. Затем кормежка, прочный сарай с железными засовами. Так что хорошие шалманы были только там. Офицер КГБ, НКВД, кажется, тогда. Шофер, учитель школы.
1: А в Актюбинске был голубиный рынок?
0: Нет, рынка не было, как в Москве, скажем, птичий рынок. А ходили друг к другу и прикупали что-то, обменивались. Но такой селекции не шло, разве что только у авторитетов. А так, что подвернется, то и скрещиваешь. Тех и сбрачиваешь, можно сказать.
1: У вас есть в Москве голубятня?
0: Нет, я хожу в гости. Но она меня всегда пугает своей закованностью в железо. Вольер обнесен сеткой, врезные замки, амбарные. Потому что воровство такое процветает, то голубь хороший, дорогой.
1: Мне кажется, что любовь к голубям в последние десятилетия пошла на убыль. Почему?
0: Да, стала жизнь свободнее. Голуби освобождают. Мы живем в несвободе, там, семейной, социальной. А тут 2 часа человек глядит в небо. Сейчас же жизнь свободнее. Социальная жизнь не настолько закрепощена, как прежде. То есть есть много выходов в психике. А тогда мало красоты было. А здесь человек хозяин, и потом много неба. Это радость смотреть в небо. 2 часа в день человек с запрокинутой головой.
1: Как милиция относилась к голубятникам?
0: С неодобрением, потому что голубиная охота – блажь, может быть, даже дурь. Много здесь воровского элемента. Я вот помню, когда у меня украли голубей, так я нанял такого Колю Цыгана. Коля Цыган только что освободился. Надел новую фуфайку, взял финку такую с наборной ручкой. И мы пошли по дворам. В каком-то дворе на него какой-то мужик кричал. Они, видно, сидели вместе, что там в хлеборезах спасался, чужие пайки жрал. Так что намешано было всех типов социальных. И тут же мой учитель рисования, тоже к нему заходили. Тоже гонял голубей, держал. Он стеснялся нас. На уроке он в одной роли, а тут сидит с этой шпаной и должен беседовать. Но опять же так терпел.
1: В Лондоне есть несколько престижных голубиных клубов. Причем члены этих клубов занимаются не только спортом, но и научными изысканиями. Например, Чарльз Дарвин изучал голубиную охоту. В Москве есть нечто подобное?
0: Есть клуб голубиный. В Москве выводили новые породы в 50-х, 60-х годах. Вот. Здесь голубевод бывал поденежней, с деньгами. И есть книги по голубеводству, и поддержка клубная, и богаче варианты при подборе пар. Известен московский чистый голубь, такая изящная птица с небольшой сухой головой и тонким клювом. Известен белый останкинский, это советская порода, начала 50-х, еще называется голуби мира. Белоснежная птица с мощным удлиненным туловищем и длинными сильными крыльями. Она объединила в себе признаки лучших английских гонцов с изяществом и миловидностью чаек. Это такая трепетная птица, особенно китайская чайка, хороша, с розой на груди, так перья расположены. Прежде называлось «Общество охраны природы и зеленых насаждений». Вот при нем клуб там и подвязался, сейчас не знаю.
1: Борис, а вы по-прежнему любите голубей?
0: Да, для меня даже наш сизый, его называют теперь еще помоечный, с обвязками на крыльях, с полосой на хвосте. Вот он считается родоначальник всех домашних голубей. Часто садится на подоконник, я с нежностью за ним наблюдаю. Это сразу сонмище чувств забытых, такое обновление. И чувство неба, и нежности к своим воспоминаниям, и прикосновение от ветра степного. По нему тоскуешь в Москве.

0: Писатель Борис Ряховский и художник Ролан Шаламберидзе – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Фрэнк Уильямс. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
1: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
2: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
5: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
6: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
7: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
8: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
14: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
8: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
15: А суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
9: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
16: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
8: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
9: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
8: «Человек имеет право».
17: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
18: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
17: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
19: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
20: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
21: Красивый. Это Боря?
22: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
17: Ну, вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с возможно чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
23: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
24: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакеры эпизодов экспонирования.
23: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
24: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
23: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК ОГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
25: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
23: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
24: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
0: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
24: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
23: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
24: Но если серьезно, я и правда виновата, и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
0: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
24: Я так и живу.
0: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
23: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
1: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
23: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
24: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
23: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
0: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
23: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
2: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
4: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И, ну, тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз, у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
2: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Шорт Парис. Они туда вместе ездили, там все снимали и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие, обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранный агент, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
4: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит на совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным и на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна. Нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
2: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг «Собчак» — это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключить, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
4: Ну, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов. Они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета, вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура, ну невозможно, как говорится, уцелеть, как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
2: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти разного уровня их регалий и информацию, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
4: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это Центр управления регионом, такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это слив, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 4,5 года войны вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, у которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
2: Ну, не боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
3: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
5: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
6: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
5: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
7: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
5: Вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
10: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть, под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
5: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, Ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
18: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
5: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
11: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
5: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
24: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
5: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
2: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
4: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще бы узнать, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
2: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
4: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельно, если не независимо, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но какая-то часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
2: Они восторги от происходящего. Да. Максим, у нас, скажем, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Фраза полностью характеризует тюрьму.
6: Здравствуйте, меня зовут Виктор Кульганик, я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Весной 2021 года на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал режиссера Андрея Сильвестрова «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, которые были осуждены и получили реальные тюремные сроки. Многие из них не согласны с решением суда и считают, что их дела были сфабрикованы. Многие свою вину признают. Вот что говорит об этом проекте режиссер «Азбуки тюрьмы» Андрей Сильвестров.
7: Появилось очень много знакомых и близких людей через вот буквально вот одно рукопожатие, которое

0: киноактеров или вот действительно людей, которые так или иначе связаны с политическим активизмом.
1: Среди тех, с кем удалось пообщаться в съемочной группе, люди самых разных профессий, призваний и убеждений. Рассказы некоторых героев вы уже могли слышать в предыдущих эпизодах подкаста. Это и участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина, и бывший топ-менеджер компании «Юкос» Владимир Переверзин, и поэтесса Алина Витухновская. Но большинство имен героев этого проекта вряд ли кому-то известно. Однако от этого их истории не менее интересны и значимы. И их голоса вы тоже обязательно услышите в следующих эпизодах подкаста. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
0: У каждого свой опыт, у каждого своя тюрьма. Каждый пережил этот опыт очень по-разному. Для некоторых это трудное, но интересное приключение. Для некоторых это страшная травма. Для некоторых это такой особый путь, вот там криминальных ребят, особый путь, по которому они должны пройти, как такие самураи. Наибольший мой интерес, конечно, был в общении с людьми, для которых этот опыт был неожидан. Еще раз хочу повторить, для каждого он абсолютно уникален, потому что мы называем тюрьмой, ну, как бы что-то одно, а на самом деле это большое количество очень разных обстоятельств, в которых все зависит от того, ну, от твоего предыдущего опыта, во-первых, во-вторых, вот той ситуации, в которую ты тебя погружают, потому что все колонии, вот, и все люди имеют, которые у нас снимались, очень-очень-очень-очень разный опыт как взаимоотношения там, с системой, так и взаимоотношения с населением тюрьмы, так и с ну, своими собственными переживаниями. И вот рассказ о том, что это не некое единообразное зло, а сумма очень разных опытов, является для нас основой нашего высказывания.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте svoboda.org. Герой этого эпизода – Олег Навальный. Бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. Олег закончил финансовую академию, был главой департамента и отвечал за логистику в Почте России. Потом занимался собственным бизнесом. В декабре 2014 года вместе со своим старшим братом Алексеем был осужден по статье «Мошенничество» по делу Ифраше. Алексей получил тогда условный срок и был отпущен в зале суда. Олег получил 3,5 года колонии общего режима.
2: Взять подсудимого Навального Олега Анатольевича под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному исчезает с 30 декабря 2014 года.
1: Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, но Олег отсидел весь срок – 1278 дней. В заключение Олег Навальный учил языки, рисовал, заочно учился на юриста и вел свой блог. Выйдя на свободу, он написал книгу «3,5 с арестантским уважением и братским теплом». Вот что говорит сам Олег об этом времени.
3: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Вот эта вот фраза полностью характеризует тюрьму.
1: В словаре Брокгауза и Фрона мы можем прочитать следующее описание понятия «воровской язык». Вымышленный, условный язык, на котором изъясняются между собой лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, нищенством. Наряду с ним, и отчасти с ним переплетаясь, стоят условные языки матросов, рудокопов, извозчиков, проституток. При изображении быта этих классов знаменитейшие писатели, такие как Шекспир, Диккенс, Гюго, прибегают к выражениям в нем употребительным. Так и герои документального сериала и подкаста «Азбука тюрьмы» не могут в своем бытоописании обойтись без рассказа о том, какое впечатление произвел на них специфический язык зоны.
3: У меня есть любимое слово, оно не слово, это какое-то междометие «урурур». Может быть, слышали его. Я как понял, это тюряжная штука, и это такой оклик. То есть ты когда из решетки там кого-то зовешь в камере соседней, ты кричишь ему «уру-рур». Нужно позвать какого-то человека из соседней камеры или из соседнего корпуса, или просто кого-то позвать. Ну, кричать «эй», там «ты» или по имени. И как я понимаю, может быть, какая-то с этим связана история, что так нельзя. Ну, потому что если по имени кричишь, то как бы ты выдаешь, кому ты кричишь. И поэтому нужно вроде позвать своего, но нужно как-то так позвать.

0: обезлично, поэтому вот как бы кричат «уру-ру», такой, не знаю, бандитский клич, но он ужасно смешной. Почему «уру-ру», черт его знает. И поэтому ты просто кричишь там в решетку там «228, уру-ру», или что-нибудь, ну там камеру какую-нибудь, или, ну то есть, и уже человек понимает, что его зовут. Не знаю, чем это связать, ну то есть мы же тоже окликаем друг друга по имени и так далее, но никто никому не кричит, конечно, никому «уру-ру». Я просто, ну там, заехал, 3 дня сижу, или 4 дня сижу, и с нами сидит какой-то еще белорус, какой-то сидит, по которому отсидел уже полжизни. И он там кого-то собирается вызвать, и забирается на решетку, и как во все горло давай орать «уру-ру» туда. Я думаю, что происходит, какой-то дурдом, какой-то белорус кричит, как сова в эту решетку. Но вот он потом мне объяснил, что «уру-ру» — это вот такой, типа, призыв, чтобы не палить имя. То есть нельзя кричать «Вася», «Петя» или «Митя», потому что менты могут услышать. И нужно вот крикнуть «уру-ру». Но просто когда тебя об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку орет, как сова, это тебе смотрит, ну, это ужасно, ужасно забавно и как-то вообще странно смотрится. Поэтому, может быть, я это слово запомнил. Это ужасно мило, когда такие огромные мужики с сиплыми голосами там кричат «уру-рур», и это разные «уру-рур», и ты знаешь, чье это «уру-рур», и понимаешь, кто тебя как зовет. Это прям ужасно мило. И еще есть другое маленькое короткое слово, тоже у меня без истории, но было бы классно, если бы оно куда-нибудь попало в какие-нибудь там словари или аналоги. Это слово «хохотало». Ну, то есть им как бы называют голову. То есть вот, ну, как голова, и вот она как бы хохочет, поэтому хохотала, и она ужасно мило звучит, особенно если там кто-нибудь ругается, там говорит, я отобью тебе хохотала, это прямо вот ужасно, ужасно смешно, мне кажется, не знаю, это лучшее, что, может быть, что есть вообще в тюремном лексиконе.
1: Как я уже говорил ранее, Олег Навальный долгое время работал на Почте России, где занимался логистикой. Именно поэтому все, что связано с транспортировкой, доставкой, организацией и планированием, вызывало у него самый непосредственный интерес. Вот рассказ Олега Навального о транспортной системе внутри отдельно взятой тюрьмы.
0: Ну, это транспортная система, по которой передаются сообщения или грузы. В общем-то, в тюрьме это делается из всего, из чего можно сделать веревки. То есть обычно все, кто приезжает в СИЗО, они там в первые 2 недели теряют все свои свитера, шерстяные носки и вот такие вещи, потому что из них постоянно, ну, то есть они распускаются, из них делаются и километры этих веревок. Сделал веревку, и у тебя такой длинный конец веревки. И, например, тебе нужно связаться с камерой ниже. Ты там им шумишь определенно, есть, ну, ур-ур-ур, да, кричишь. Есть определенная, это там, типа цинковка называется. Это та последовательность стуков или звуков. Где-то ее соблюдают, где-то не очень хорошо соблюдают. Ну, типа, все зависит от тюрьмы или от СИЗО. Ну, вот с ними, значит, связываешься, говоришь, давай наладимся. Он говорит, давай наладимся, наладимся. Это, то есть, сделаем эту дорогу между камерами. Ну, и ты ему сбрасываешь. Если вот самый простой способ наладки, это когда у тебя камера находится внизу. Ты просто кусок веревки выкидываешь вниз, они делают из чего бы то ни было удочку, так называемую. Удочка это, ну, просто такая длинная фигня с крючком на конце. Вытаскивают в свою решетку эту палочку с крючком, видят, что конец веревки спускается, цепляют его и затягивают к себе. И получается такая веревка между камерами. Она по длине, понятное дело, больше, чем расстояние между камерами. То есть это сложно объяснить без рисунка словами, но я попытаюсь. Ну вот, значит, у тебя есть привязанный один кусок веревки к одной решетке и привязанный кусок веревки к решетке ниже. Ну и все, ты привязываешь какой-то груз к этой веревочке, и снизу эту веревочку могут втянуть внутрь и груз вместе с ним. Периодически охранники их там находят, изымают, режут и всячески с ним борются. Ну и зэки плетут свои, поэтому каждый обыск вот в какой-нибудь Бутырке, они, наверное, километра, ну, по 4 этих веревок у зэков забирают. И, естественно, этой же ночью зэки, как пауки, плетут еще 4 километра веревок. Вот это и есть дороги. На этом тюрьма стоит, это вот, значит, как это, вены тюрьмы, и вот, значит, кровь нас всех, это вот наши дороги, и дороги должны быть, и вот эти канаты нужно плести. Ты не можешь сидеть и, типа, считаться порядочным арестантом в СИЗО и не держать связь с другим порядочным арестантом. То есть даже если ничего друг другу не отправляется, все равно каждый вечер все эти дороги налаживаются. Ну, по ним же идет информирование. То есть основная это суть дорог, это, понятное дело, сбор вот этого, этих каких-то товаров и разгонка этих товаров, потому что сидит куча зэков, у которых ничего нету, и им там два раза в месяц отправляется немного покурить, немного там каких-то конфет, немного чая. Ну, это как бы символизм, да, некий, но все равно это происходит. Ну и потом самое главное, чтобы они по системе этих дорог курсируют курсовые, важные. информационные сообщения от блатных, от смотрящих за тюрьмой. И вот они говорят, что должным образом доводим до вашего сведения, что вот, значит, вот такие-то люди заселились, такие-то люди уехали на этап, или еще там какие-то поводы, по которым там информируют. Это самый прикол, что все, конечно, сидят с телефонами, все на связи и все остальное, и в этом нет никакого вообще смысла, вообще нет никакого смысла. Ну, то есть в бумажечках точно нет никакого смысла, а понятно, груз ты не перешишь в телефоны, но все все равно эти дороги. Ну, потому что иначе будет совсем нечего делать, если не будет вот этой вот движухи, потому что дорога, это же не просто, ну, там, ниточка. Ее нужно сплести, ниточку нужно спрятать. За нет, человек должен у этих веревочек стоять, постоянно дергать, что-то там у него должны какие-то конфликты получаться, чтобы полночи эти конфликты решать из-за этих дорог. И вот как бы вроде веревочка, ну то есть это как кошка, дал зэку ниточку, да, как котенку, дал клубок, и он там типа занят играет, также же зэку дал кусок ниток, и он там что-то из них делал, дороги какие-то, и вот там у него такие приколы. Менты тоже понимают, что то есть, если ты зэков вообще лишаешь коммуникации, вот такое, они, конечно, будут делать упор на коррупционную коммуникацию. То есть они будут там, ну, типа, пытаться охранникам заплатить, чтобы они что-то там перенесли или сказали и так далее.
1: Олег Навальный рассказывает о структуре, которая обеспечивает бесперебойную работу этих дорог, как об обычном технологическом процессе на любом производстве. Слушаешь эти истории и начинаешь забывать, что речь в них идет о тюрьме.
0: Мне было супер интересно, потому что я же логист, и у них мало того, что есть эти дороги, есть транспортные узлы, есть сопроводительная документация, отдельная сопроводительная документация на груз, отдельная сопроводительная документация на документы. Важные документы выносятся в журналы важных документов. Это там, это вообще, это действительно очень интересная типа штука. Ну, есть, как она называется? Наверное, точковка дорожника, что-то типа того. Я, может быть, есть. Точковка – это любой документ, в котором ты отмечаешь что-то важное. То есть у каждого есть много разных точковок. Самое главное – это у какого-нибудь там смотрящего за лагерем, где он точкует, то есть отмечает, кто там сколько отправил там, на черное, там, на лагерь и так далее, и так далее. Чувак, который смотрит за игрой, точкует, что там кто выиграл или проиграл, сколько он отправил, там, кому и прочее, прочее. Чувак, который стоит на дороге, то есть дорожник, который ответственен за все вот эти веревки, стуки и все остальное, у него есть тоже точковка. Это листик, на котором он отмечает, откуда он что куда передал. То есть его камера может быть транзитной, поэтому если идет какой-то груз через его камеру, он отмечает, что он во столько-то получил груз из камеры, и тогда-то этот груз отправил в другую камеру по его назначению. Если отправляются какие-то важные документы или какой-то маленький типа документы, записочки с сим-картами, там, с чем угодно, со всем остальным, он также делает пометку. Дорожник – это чувак, который стоит у решетки. То есть он, ну, там, вот, если камера такая проходящая, это большой транзитный узел, то есть она может держать связь там с 5-6 камерами еще. Ну и другие, и все ему там шумят, и он должен отреагировать, затянуть, шумят. То есть они ему кричат: «Ур-ур-ур, 228, прими груз». Он его там тащит себе, там есть все, там принял от души в душу, душевно и так далее. И передает дальше. Ну такой чувак, который вот с этими веревочками играется. У тебя идет вот этот сшитый мешок, к нему привязана записочка. Записочка строго определенным образом оформляется. То есть она пишет там, опять же, не словами, там, такими символами, да. Там из такой-то в хаты, такую-то в такую-то хату следует груз, такой-то груз, и, значит, с ним его сопровождает малява. Ну, то есть вот этот вот сопроводительный документ.
1: Интересен рассказ Олега Навального и о том, как он столкнулся с настоящей бюрократией во время попытки передать посылку с помощью придуманной арестантами тюремной почты.
0: Было много лука передачки. У нас сидят 4 человека. Какие-то есть друзья, родственники, просто сочувствующие люди. Они шлют всякую фигню. Ну, фигню или не фигню. И вот, ну, типа, холодно, все решили послать нам много лука, чеснока. Родственники мои, там, жена, у чувака, который сидел, ему девушка, там, 3 килограмма этого лука принесла. Как белорус тоже чеснок заслали. Ну, короче, сидим, у нас куча чеснока, этого лука, но мы его давай разгонять по тюрьме. А что с ним делать? Так он прорастет весь и испортится. Ну, и вот так все классные. Все такие языки сидят, ничего нету, такой бах, килограмм чеснока. Ну, классно вообще, брат, подогрели нас, давайте там поедим чем-нибудь с чесноком. Ну, это типа такая веслуха. Прикол, я отправлял кому-то то ли чеснок, то ли лук куда-то там через корпуса килограмм. И мне этот лук 2 раза возвращали с половины дороги, потому что говорили: не про братан, неправильно написал, там неправильно приписал маляву грузу. Маляву я вложил внутрь, а написал, что она прикладывается еще к грузу. То есть как будто можно было бы понять, что, ну, с грузом была записка, и она пропала. Вот как бы так. И вот дорожник, который это пересылал, он боялся, что его обвинят в том, что записка пропала. Ну, потому что мало чего в записке, потом ему скажут, там было 4 сим-карты, на каждой было 100 тысяч рублей. И он будет весь свой срок эти типа, деньги возвращать. И поэтому, конечно, он не хочет. Поэтому он посчитал меньшим злом отправить груз обратно. Ну и потом скучно ему, я ему обратно его еще отправил лук, он там мне опять его что-то отправил. А так вроде и ночь прошла. То есть прям вот прям натурально, если почувствовал, как в почте. Это когда там тебе какой-нибудь транзитный узел возвращает кучу почты. Почта обратно говорит, ну, неправильно, что-то приписали и так далее. Прям один в один такой формализм.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Герой этого эпизода – Олег Навальный. Бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. В неволе Олег Навальный рекомендовал учить языки. Причем начинать он советовал с тюремного. Навальный писал: «Тебя поразит его высокий слог и особенности оформления письменных сообщений. Только не сильно увлекайся, чтобы после освобождения не обнаружить, что в деловых письмах ты подчеркиваешь все, что связано с правоохранительными органами, волнистой линией». Конец цитаты.
0: Мойка, да, мойка – это лезвие, ну, одно из лезвий, когда ты разбираешь безопасную бритву. И это офигенный предмет, потому что он делает половину важной работы в тюрьме. Что я делал мойкой? Решетку пилил. Ты берешь обычное лезвие, ну, разбираешь безопасную бритву, там есть два или одно лезвие. Ты его другим, одно берешь лезвие и зазубриваешь второе лезвие, у тебя получается пила такая. И ты берешь это маленькой пилой и пилишь решетку железную. Ну, то есть это делается очень долго, но все-таки делается. То есть сидишь, ты зэк, у тебя время полно, свободного, 2 часа сидишь, пилишь решетку, и она распиливается. Можно выпилить решетку. А зачем она выпилится, решетка? Чтобы ты мог через систему этих дорог получать грузы, ну, чуть большего объема. То есть тебе где-то там собрали конфет в мешок. И он большой по размеру, и он в стандартную решетку не пройдет. Потому что стандартная вот эта ячейка этой решетки влазит, пролазит, ну, примерно сигаретная пачка. Если тебе нужно примерно батон хлеба через нее протащить, то, ну, нужно эту решетку выпилить. И вот ее пилят, делают больше отверстия, получают эти грузы. Потом охранники там видят через пару дней, они приходят ее заваривают. А потом

0: В тюрьме Олег Навальный много рисовал. Среди его работ были и эскизы татуировок. По этим эскизам он сам набивал заключенным наколки. Вот одна из таких историй.
1: Мне осталось, наверное, пару дней до выхода. И, значит, я сижу в ПКТ с тремя грузинами. Один там какой-то положенец был, другой какой-то бродяга, такими с тремя прям грузинами-грузинами. У них там полжизни отсижены. Один такой говорит: слушай, Олег, вот я хочу от тебя татуировку. Вот чтобы именно ты мне сделал татуировку. Вот там ангелочек, который через такую... У него, значит, здесь одна вот эта звезда отрицаловская или какая-то воровская, не знаю, не буду даже делать вид, что я в этом сильно понимаю. И, значит, он хотел так, чтобы у него здесь была такая цепь, и здесь такой православный крест, и через этот православный крест и цепь ангелочек как бы эту звезду натягивает. Вот такая вот у него была идея, я, значит, отрисовал ему этот эскиз. И он говорит: ну, накали ангелочек хотя бы. Я ему говорю: ну, как я накалю, мы сидим, а это помещение каменного типа. Это такая штука, где вообще ничего нет. То есть там даже кровати пристегиваются, ну и вообще нет ничего, ну то есть, понятное дело, никакой тату-машинки. Ну, ничего нет, вода просто и все. И тебе там три раза в день, один раз в день выпускают на прогулку и три раза в день приносят пожрать. Он говорит: сейчас мы все типа сделаем. Он, значит, там шумит в дверь, то есть стучит в дверь. Вот стучит нельзя, говорит, нужно, говорит, шумит в дверь, зовет охранника, просит у него иголку. Ну, значит, чтобы типа зашить что. Потому что по журналу охранник приносит иголку, и там по журналу он должен сдать ее. Дальше происходит обычный диалог, где он шутливо требует от этого, значит, бродяги-грузина расписаться в журнале за иголку. Тот, естественно, устраивает скандал, потому что не по жизни бродяги из Грузии нигде расписываться. Это вообще какая-то мусорская подстава. Ну, вот, значит, получаем иголку. Он говорит: сейчас сделаем жонку. А он, значит, берет вот эту обычную зайковскую кружку алюминиевую и под ней поджигает станок бритвенный. Вот этого, из которого вытащили из него лезвие, это просто пластмасса черная. Он ее поджигает, она начинает коптить. Он, значит, полностью обкоптил всю эту кружку алюминиевую, взял лезвие, эту копоть этим лезвием собирает. Такая получается горка вот этой черной копоти такой. Далее, потом он берет мыло обычное, мылит им руки. Помылил немного руки, у него такие руки все пенные. Берет эту пену, так снимает и перемешивает вот с этой черной фигней. Получается такая супер густая черная пена. Ее немножко в ней, ну он прям смотри, говорит, такую спичку в ней ставит. В ней стоит спичка, она супер густая. И он говорит: вот это типа краска. Я говорю: и что, типа эта краска? Он говорит: ну типа бей. Я говорю: а как типа бить? Он говорит: ну вот бери иголку. То есть берешь иголку, так обматываешь немножко ее ниточкой, ну, чтобы она краску была, макаешь вот в эту черную фигню, и прямо типа сидишь и колешь чувака. Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще. Гепатит С. И я такой сижу и смотрю, у меня вроде ран на руке нет, думаю, ну это пиздец, нужно просто быть д***ем, чтобы попасть в это в последний день, типа отсидки, просто заразиться гепатитом С от какого-то чувака, просто коля ему какой-то, просто какой-то грязи, вообще просто тыкая в него, в его тело. Но было весело вообще, собственно говоря, гепатита не было, и, ну, и этот чувак, которому я холол, был такой более-менее нормальный тип. Опасная, но добрая история.
0: В эссе Иосифа Бродского «Писатель в тюрьме» автор писал: «Тюрьма – это недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Для заключенного и то, и другое ощутимо». Олег Навальный словно вторит этой мысли в своих воспоминаниях о тюрьме. «Время – это твой единственный ресурс и твой главный враг одновременно. Если найти несколько занятий и выстроить их в очень плотный график, от которого будешь постоянно отставать, у тебя появится ощущение, что времени постоянно не хватает, и оно летит. Шах и мат время», — пишет Олег Навальный.
1: История про тюремные дрова. Тюремные дрова — это вафельные полотенца. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть, если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет, и никакого не будет запаха создавать, ну, практически. Этим пользуются зэки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе, разогревают себе еду. То есть, ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, ну, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Поджигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, ну как, она еще так горит специфически, потому что она вот как бы выгорает. Вот эта выгоревшая часть, она никуда пеплом не становится, она просто как бы застывает. И тебе нужно ее руками отрывать, чтобы пламя было. И если ты не отрываешь ее руками, то пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с пластиковым пакетом, который натерт мылом каким-то. С водой, например. Снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, значит, этот пластиковый пакет греет. Если ты смажешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем, он не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельное полотенце, поджигает, и оно прям реально горит, как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Ну, или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного, или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке, и вот с помощью вот этих дров просто сделать из него шашлык. Это просто восхитительно, можно шашлык в камере у себя, как прям дождаться майских, сделать шашлык, типа быть человеком. Это, во-первых, волшебство, потому что ты видишь, у тебя куча огня, делается тепло, вроде никакого нет дыма, и сделал еду, и у тебя все эти желтые руки, потому что вот ты кусок этого полотенца, когда отрываешь, то есть это не пепел получается, а он, видимо, из какой-то синтетики лютой сделан. Поэтому у тебя красится очень пальцы. А ты же еще моешься раз в неделю, поэтому ты потом полнедели ходишь, у тебя такая желтая рука, с ней нифига нельзя сделать. Ну, то есть это забавно, звучит как волшебство.
0: В своем эссе «Писатель в тюрьме», о котором я сегодня здесь уже упоминал, Иосиф Бродский писал: «Ни одна система, созданная человеком, не совершенна. И система угнетения не исключение. Она подвержена усталости, трещинам, которые вы обнаружите с тем большей вероятностью, чем дольше ваш срок. Другими словами, нет смысла смирять свои убеждения по эту сторону стены, потому что вы можете оказаться за ней. Вообще же, в тюрьме выжить можно, хотя надежда – это как раз то, в чем вы меньше всего нуждаетесь. Входя сюда, кусок сахара был бы полезнее». С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет гражданская активистка, глава московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина.
2: У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку, выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал. Жалко.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: настоящее время на Радио Свобода.
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Шпионаж за и против» подготовила и ведет программу из парижской студии Фатима Салказанова. Эфир 9 марта 1994 года.
14: Говорит Радио Свобода, у микрофона Фатима Салказанова. Олег Гордеевский, бывший полковник КГБ, бывший резидент советской разведки в Лондоне. Это одна сторона его биографии, а теперь другая. Олег Гордеевский, почти 10 лет, с 1975 года по 1985, был агентом Великобритании. Под угрозой ареста бежал из СССР с помощью английской разведки, причем обстоятельства этого побега до сих пор хранятся в тайне. Программа «За и против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. Сегодня спорная проблема – шпионаж. Столкновение мнений и полемика между Олегом Гордеевским и профессионалами и непрофессионалами шпионажа, которые комментировали в российской и в западной печати дело сотрудника ЦРУ Эймса, много лет и за большие деньги работавшего на КГБ. Небольшой отрывок из этого интервью вы, возможно, слышали в программе «Вокруг света». Я позвонила Олегу Гордеевскому в Лондон. Олег Антонович, американские обозреватели отмечают, что Эймс своим сотрудничеством с КГБ, возможно, свел на нет результаты многолетней работы нескольких западных разведывательных служб. И обозреватели высказывают в связи с этим предположение, что и ваша работа на английскую разведку, по всей вероятности, была нейтрализована Эймсом. Это так?
15: Несомненно, что значительная часть ценностей была ликвидирована Эймсом. Это очень печально. Я когда увидел его по телевизору и узнал человека, который сидел на заседаниях в агентстве, а я бывал там очень часто в 80-е годы, я просто ужаснулся. Он не аннулировал конкретные данные, которые я передал англичанам, ну и некоторым американцам тоже, о лицах, о конкретных каких-то операциях, потому что это большей частью сохранилось в руках людей, ответственных за эти конкретные сведения. Что же касается общей информации о том, как действует КГБ, какие методы используют, какой размах, сколько людей, какова стратегия и тактика, и философия деятельности КГБ, взаимоотношения между ведомствами в Москве и в Советском Союзе в целом, положение в посольствах, контроль за советскими гражданами и многие-многие подобные аспекты, которые сами по себе, ну, если взять какую-то деталь, они не очень ценные, но в общей сложности это давало американцам огромные знания о том, как строить свою работу, свои отношения и свою разведывательную деятельность в отношении Советского Союза. А Эймс все это передавал в КГБ. И в КГБ знали, каким образом американцы, насколько информированы. И примерно даже, видимо, знали с его слов, что американцы собираются конкретно делать, как перестраивать свою работу, где усиливать, где ослаблять, куда направлять, как улучшать свою технику вербовки советских граждан, проникновения в какие-то учреждения и так далее. То есть он подорвал работу американской разведки, а в какой-то мере и всей западной разведки, в частности английской, за весь этот период своей работы, начиная с 85 года по прошлый год.
14: Олег Антонович, вы начали ответ на мой вопрос с того, что вы сказали, вы узнали Эймса, увидев его по телевизору. Значит, вы с ним были лично знакомы?
15: Да, я с ним был лично знаком в том смысле, что он был одним из тех людей, офицеров ЦРУ, которые беседовали со мной, причем подолгу, часами. И я приезжал в Америку в 86-м, 87-м, 89-м и 90-м годах. Ну, он не каждый раз был, но несколько раз он был. Ну, я смотрел на него, он такой был милый, такой симпатичный, такой добрый. И я на него смотрел и думал, вот какие же американцы симпатичные. Вот вам и симпатичный американец, оказался предатель.
14: Олег Антонович, арест Эймса означает провал работы КГБ или означает, напротив, что КГБ блестяще работало все эти годы?
15: И то, и другое. другое, разумеется. Ведь Клинтон, когда он выступал на маленькой пресс-конференции по поводу ареста Эймса, он сказал, что он поздравляет ФБР и он поздравляет ЦРУ. Ну, с чем поздравляет ЦРУ? Ну, конечно, с тем, что они в конце концов нашли возможность обезвредить такого крупного и очень вредного агента. Но КГБовское проникновение в ЦРУ, где они заполучили источника ценнейшего, который работал на них 8 лет, это успех, конечно, разведки, сначала советской, а потом и российской. Это огромный успех, ничего не скажешь. И вот сейчас приходится констатировать, что многие из постройки, строения, достижения западной разведки не были никакими достижениями, это все делалось впустую.
14: У вас нет ощущения, что вы все эти годы работали впустую, что ваша работа, в общем, была почти безрезультатна?
15: Да, но в какой-то мере, да. Нет, не все. Я думаю, что он скомпрометировал ту часть моей работы, которую я посвятил Соединенным Штатам. Я с ними очень много встречался, но там же были другие люди. Я встречался с Советом национальной безопасности, Государственным департаментом, всякими там ФБР и военно-морская разведка. А они не передавали эти сведения в ЦРУ. Вот эта часть моей информации, которую я сообщал другим ведомствам, она не была предана.
14: И кроме того, Олег Антонович, например, Boston Globe писала, что один из американцев, близких к американской разведке, сказал, что англичане давали ЦРУ не всю информацию, которую вы передавали им.
15: Ну, конечно, не всю, особенно когда я работал как агент с 1975 по 1985 год. Только самые-самые важные и очень краткие кусочки моей информации передавались американцам. Именно для того, чтобы сохранить меня как источника как можно дольше. И эта информация подчищалась, обезличивалась и маскировалась. Например, таким образом. Эта информация получена от нашего контакта, советника посольства Советского Союза в Джакарте. И вот такая дезинформация нарочитая слалась в Америку. Но американцы не дураки. Они читали из года в год, все-таки почти 10 лет я работал. Сначала в Скандинавии 4,5 года, потом 3 года я был в Англии. И у них сложилось впечатление, у самых умных, и тех, которые имели часто дело с моей информацией, что у англичан, видимо, есть источник в КГБ, а не в МИДе. Это во-первых. Во-вторых, у кого-то из них, наиболее толковых, сложилось даже впечатление, что, видимо, этот источник сначала был в Скандинавии. Я просто размышляю вслух. Потому что, может быть, ничего этого и не было. Но у меня сильно это подозрение, что вот так они между собой болтали, американские офицеры. И этот слух дошел до Эймса, который начал работать с КГБ где-то в начале 85-го года.
14: Олег Антонович, вы только что заявили в Лондоне, что на руках Эймса кровь не меньше дюжины офицеров разведки. И, в общем, получается, что только случайно вы не оказались среди жертв.
15: Да, я вот к этому и веду, значит... Судя по всему, он передал эти сведения о том, что есть источник у англичан, офицер КГБ высокопоставленный и с прошлым в Скандинавии. И меня отозвали из Лондона в Москву, где я, в общем, только случайно не был расстрелян, потому что я сбежал через зеленую границу 2 месяца спустя, в июле 85-го года. И я слышал, до меня доходили слухи, что с 86 по 89 год в Москве были расстреляны человек 15-16 так называемых западных агентов. И получается, что, по крайней мере, 10 из них, согласно американской печати, пострадали из-за предательства этого Эймса. А я был в их числе, но я и был единственный, который просто чудом сбежал. Я сейчас вспоминаю, когда я впервые увидел этого Эймса в здании ЦРУ, он на меня смотрел как на привидение. Он на меня смотрел с огромным интересом. Я тогда не понимал, я думал, ну просто вот, видит, первый раз видит КГБовца бывшего. Ничего подобного. Я теперь понимаю, он на меня смотрел как на человека, который восстал, так сказать, из праха.
14: И которого ему не удалось вовремя нейтрализовать.
15: Которого ему не удалось убить, будем так прямо говорить.
14: Да. Олег Антонович, с окончанием холодной войны возникла надежда, что со шпионскими вальсами покончено. Оказывается, нет, вы все продолжаете вальсировать.
15: Ну да, эта шпионская война, конечно, продолжается. Она теперь лишена драматизма, она лишена той былой остроты и даже романтики в какой-то мере, потому что уже непонятно, кто есть враг, кто есть приятель и что происходит на Востоке. Но что происходит на Востоке, делается ясно. Там усиливаются тенденции к восстановлению какого-то авторитарного режима. Красный и коричневый усиливаются. Поэтому американцы, конечно, боятся, что... придут к власти Жириновские и заполучат эти огромные многочисленные ядерные боеголовки, ракеты, самолеты, какое-то новое оружие. Они продолжают все время развивать. Значит, это новое оружие окажется в руках таких авантюристов, которые будут почище старых коммунистов. И если вы помните, в эпоху застоя, все эти старцы, они же были очень осторожные и трусливые. Плюс они использовали фасад социал-демократической фразеологии, которым прикрывал весь советский строй. Они контрразведку против бывшего Советского Союза. Ну, а Советский Союз, то есть Россия, она же сохранила две огромные разведслужбы, КГБ, которые переименовали в службу внешней разведки, и ГРУ, которая работает вообще без всяких срывов. В КГБ был период паралича какого-то и растерянности в первые годы после августовского попытки переворота, а в ГРУ не было, они работают очень сильно.
14: Олег Антонович, Эймс получил от КГБ несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения за свою работу. Скажите, пожалуйста, англичане вам платили так же щедро?
15: Нет, разумеется, не щедро и не платили вообще. Дело в том, что я, когда начал работать с ними, я договорился, чтобы они мне ничего не платили, потому что я работал чисто по идейным соображениям. Я хотел помочь Западу сохранить безопасность и содействовать как-то свержению коммунизма в Советском Союзе. Но потом, в конце работы, они сказали мне, что хоть вы, мол, и не получаете ничего, но мы стали класть на ваш счет какие-то деньги. И когда, если что произойдет, вы сможете себе купить дом в Англии. Так оно и получилось. Когда сначала меня поймали, а потом я сбежал из Москвы, из Советского Союза, я эти деньги получил и купил на них дом. Хотя не хватило полностью на дом, я потом добавлял. Но это помогло. Но это, конечно, скромно все. Очень скромно. Англичане вообще не очень богатые нации, и у них очень скромный подход ко всем материальным делам.
14: Наверное, Эймс знает, каким образом вы бежали из Советского Союза с помощью английской разведки. И если об этом знают разведчики, шпионы, гэбисты, не знаю кто, может быть, пора придать гласности то, как это произошло? Может быть, и мы, простые смертные, имеем теперь право узнать об этом очень интересном факте вашей биографии?
15: Фатима, большое спасибо за ваш интерес. Но я сейчас пишу книгу, как раз начинаю. И первая глава, она как раз об этом побеги. Эта первая глава уже готова. Я мог бы ее хоть сейчас зачитать или опубликовать. Но я, во-первых, хочу закончить книгу, а это гораздо позднее будет, может быть, к концу 95-го года. А во-вторых, я потом буду ее где-то по частям публиковать в газетах. И вот в первый день моей публикации глав из моей книги я согласен буду прочесть или рассказать эту историю по радиостанции «Свобода».
14: Говорит Радио Свобода, микрофона Фатима Салказанова, программа «За и против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. На вопросы Радио Свобода отвечает из Лондона бывший полковник КГБ, бывший английский разведчик Олег Гордеевский. Олег Антонович, в связи с делом шпиона КГБ СССР, затем шпиона российской разведки Эймса, газета «Известия» опубликовала интервью Олега Нечипаренко, который проработал в советской внешней разведке 30 лет. Я бы хотела знать, во-первых, знакомы ли вы с Нечипаренко, а во-вторых, что вы думаете о его таком, например, заявлении в этом интервью, цитирую. «Не исключено, что последнее время Эймс работал под контролем американских спецслужб, чтобы ему снизили наказание за сотрудничество с КГБ. Согласны ли вы с этим предположением?»
15: Я знал Олега Нечипаренко. Я неоднократно встречался с ним и беседовал. Он работал в управлении К, то есть внешняя контрразведка, контрразведка в разведке, все эти годы. Он был толковый работник и грамотный, и вообще-то он должен понимать, о чем говорит. Но дело в том, что здесь он говорит полнейшую чепуху. И почему? Потому что у многих советских людей, особенно в КГБ, у них есть такое типичное понимание зеркального отражения того, что происходит на Западе. Раз мы так делаем здесь, значит, они, конечно, делают точно так же там. А между тем, они там, то есть мы здесь на Западе, мы не делаем так, как делает КГБ. Вот, допустим, говорят, что Эймс работал под контролем американских спецслужб. Зачем же тогда столько осталось улик в доме? И все эти банкноты крупными купюрами американских долларов больше 5000, и все эти драгоценные камни в столе, явно купленные на какие-то непонятно какие добытые деньги, и множество других признаков, которые там остались. Значит, это просто выдумка, это просто домысел Олега Нечипаренко. Просто дело в том, что последние два года, да, две службы, ЦРУ и ФБР, вели, как говорят в КГБ, разработку этого человека. То есть они его изучали, они на него смотрели, подслушивали. И главное, им нужно было добыть такие улики, которые надо представить в суду, чтобы доказать суду, что он был агент. Потому что одно дело, что они пришли к твердому выводу, что он был советский русский агент, а другое дело убедить суд и присяжных, а для этого нужны улики. Вот они улики эти добывали.
14: Олег Антонович, тот же Олег Нечипаренко сказал далее в своем интервью газете «Известия», если он, то есть Эймс, стал двойником, то только на последнем этапе. Но если американцы начали игру с Москвой уже в 1985 году, то они могли специально завербовать агентов здесь, в России, чтобы закрепить положение Эймса в глазах советских спецслужб. И газета «Известия» делает из этих слов вывод. Если произошло то, о чем Нечипоренко сказал, то американцы подставили Эймса советской разведке и завербовали специально для этой операции несколько человек в Советском Союзе. То есть завербовали на верную смерть. Это возможно?
15: Это совершенно невозможно. Я со всем этим совершенно не согласен. Со всем моим уважением господину Олегу Нечипоренко, я считаю, что это полнейшая чушь и какой-то неумный домысел. Дело в том, что вот всегда в любом деле и в разведке особенно надо задать вопрос. А что является целью? А для чего все это делается? Что является оперативной целью мероприятия? Для американцев нужно было иметь источники в Москве. И они их вербовали, как, старались вербовать, потому что им нужно было знать, что эта империя зла готовит против демократической и свободной части мира.
14: Олег Антонович, простите, пожалуйста, а может быть, американцам было не менее выгодно иметь у себя в ЦРУ человека, который работает якобы на Советский Союз, а в действительности работает на них?
15: Нет, нет, это неправильно. Дело в том, что когда мы говорим таким образом, как вот вы цитировали из газеты и как вы сами сейчас говорите, это называется заговорщическое мышление. Типичный пример заговорщического мышления. Разведке нужна информация. Разведке нужно знать, что происходит. А все эти тайные игры затевать с другой стороной, неизвестно зачем, это никому не нужно. Это очень дорого, это опасно, это может кончиться неудачно. И главное, это не дает никакого навару, а именно разведывательной информации. Поэтому, что они вербовали специально, чтобы потом их отдать, ну это же глупость. Ну зачем это нужно, вербовать людей, вставить в ужасно тяжелое положение, добывать от них информацию, чтобы потом их сдать для того, чтобы вознаградить кого-то за это? Это совершенно чепуха. И люди говорят об этом, потому что они склонны к такому заговорческому мышлению. Это есть во всех обществах. И здесь, в Британии, я знаю, в Америке многие так размышляют. Но когда разговариваешь, например, с профессиональными разведчиками, американцами или англичанами, они все очень трезво понимают, и никаких таких заумных игр они не выдумывают и не начинают.
14: Олег Антонович, я вам сейчас перечислю несколько имен. Олег Калугин, Олег Пеньковский, Олег Туманов, Олег Гордеевский, Олег Нечипоренко. Почему у вас в ГБ так много Олегов?
15: Это чистое совпадение. Дело в том, что все мы люди, которые родились в 30-е годы. И, видимо, в 30-е годы была большая мода на имя Олег. Я не знаю, откуда она пошла, потому что был Валерий Чкалов, там были какие-то другие всякие герои. А Олег это какое-то было странное увлечение мужчин, которые женились в 30-е годы. Больше ничего. Туманов, к тому же, не в КГБ, а Пеньковский был офицером, полковником советской армии. Так что это...
14: Но все разведчики.
15: Ну, разведчики. Туманов не разведчик, он просто агент, как я понимаю. А другие стали разведчиками случайно. Те же самые разведчики ГРУ, они не рождаются разведчиками. Их набирают среди офицеров разных родов войск, а потом направляют в дипломатическую академию. Нет, это Олег, это просто чистая случайность.
14: Олег Антонович, во-первых, Олег Туманов родился не в 30-х годах, а гораздо позже. А во-вторых, я начинаю с подозрением относиться к любому Олегу российскому, которого встречаю.
15: Это не обоснованно. Дело в том, что много Олегов, которые не причастны ни к каким разведкам, ни к какому шпионажу. Это просто ваша виньетка, я понимаю, шутливая.
14: Олег Антонович, вы меня успокоили. Газета «Комсомольская правда» утверждает в связи с делом Эймса, что, по мнению профессионалов, американцы очень небрежно распоряжаются своей агентурой, часто подставляя ее под удар ради сиюминутных политических выгод. Это действительно мнение профессионалов или это утверждение сделано для того, чтобы запугать потенциальных агентов, российских граждан, которых будет вербовать американская разведка, например?
15: Это именно так, как вы говорите, Фатима Александровна, это именно для того, чтобы запугать потенциальных агентов. Дело в том, что в «Комсомольской правде», я уже наблюдаю в течение ряда лет, время от времени появляются статьи, которые вот так вот подыгрывают КГБовским настроениям. Ну что за глупость? Как можно говорить, что американцы, американские разведчики, в стране такой либеральной, демократической и религиозной, где жизнь человеческая ценится очень-очень высоко, как они могут небрежно распоряжаться своей агентурой? Ставить ее под удар ради каких-то сиюминутных политических выгод. Каких таких политических выгод? Я только что прочел книгу о том, как они вели агента Петра Попова в 50-е годы, который был разведчиком ГРУ, военным разведчиком, и работал сначала в Вене, а потом в Восточной Германии. Они так заботились о его безопасности, так заботились, когда его КГБ, чувствуется, раскрыл, и его отзывали из ГДР в Москву, точно так же, как меня в свое время отзывал КГБ из Лондона в Москву, работники ЦРУ сказали ему: «Петр, мы чувствуем, что здесь что-то нечистым пахнет. Может быть, ты останешься, подумай как следует, прежде чем возвращаться в Москву». Но он поехал в Москву, и это оказалось западня, его долго мучили, пытали, и потом, в конце концов, расстреляли. Но это, видите, это, американцы этого не хотели, и я уверен, что они всегда заботятся о своей агентуре. Я знаю одного человека, американского бывшего разведчика, который имел агента в Восточном Берлине в свое время. И агент заразил его полиомиелитом. И сейчас этот человек может только головой двигать. У него руки, ноги парализованы. Он еще не старый человек, ему только 60 с небольшим лет. И он не жалеет ни на минуту об этом, потому что он считает, что внимание, которое он проявлял своему агенту, и то, как он его охранял и оберегал, это было самое главное. А что он остался калекой на всю жизнь, он за это никого не винит.
14: Олег Антонович, в той же статье в газете «Комсомольская правда» сказано: в случае с Олдричем Эймсом драма может превратиться в комедию, если не удастся доказать его вины. Вы иногда участвуете в качестве эксперта в подобных судебных процессах. Скажите, пожалуйста, вину Эймса трудно будет доказать?
15: Я лично считаю, что вина Эймса будет доказана относительно легко. Дело в том, что американские службы ФБР и ЦРУ обожглись с неким Блохом. Был такой крупный американский дипломат, работал в Вене. По всем признакам, которые были у американских служб, он был агентом КГБ. С ним встречался нелегал КГБовский на территории Европы. Для спецслужб никакого сомнения не было. Да, вот это агент. Но вот уже 4 года прошло, и никакого процесса нет, потому что набрать материалов достаточных для суда они не могут. Ну, научившись на этом примере, они, несмотря на риск побега Эймса куда-нибудь в Россию или в такую страну, откуда его бы не выдали, они его 2 года разрабатывали, изучали и собрали большое количество материалов. Вот, например, вы видели, как его выводили из дома, когда арестовали. Значит, ФБР специально кому-то подсказало, фотографам, газетам: приходите, смотрите. А для чего? Потому что они чувствовали себя уверенно. Они знали, что на этот раз они не обожгутся. У них такое количество материалов против Эймса, что сомнений в том, что он будет осужден и на большой срок, лет 30, практически нет.
14: В ходе нашего интервью вы назвали Эймса предателем. Сами вы, будучи офицером КГБ, 10 лет работали на английскую разведку. Считаете ли вы и себя предателем?
15: Я себя не считаю предателем. И очень просто почему. Потому что советский коммунистический режим был незаконный. Не только незаконный и ошибочный, он был просто преступный. Коммунистическая власть, коммунистические лидеры пришли к власти в результате переворота кучки меньшинства фанатиков в 17 году. И никогда за всю историю режима не провели никаких свободных выборов. Все годы они правили меньшинством против большинства. И поскольку меньшинству очень трудно удержаться у власти при враждебном большинстве, они все время расширяли и увеличили машину террора КГБ, которая в результате начала уничтожать миллионы и миллионы собственных людей. А потом превратила всю страну в одну шпионскую агентурную сеть и начала выбрасывать эту агентурную сеть за границу. То есть совершать массированный шпионаж против остальной части мира, особенно наиболее сильных демократических стран, потому что в них видели угрозу эти вот коммунистические властители своему положению. Так что это была преступная система, и честный человек, который уважает справедливость и закон, просто не мог работать внутри этой системы, особенно внутри ее главной террористической организации. Я поэтому себя не считаю предателем. А человек типа Эймса находился в обществе, которое либеральное, свободное, которое постоянно освобождается от любых нарушений законов и правил, установленных обществом, народом. Здесь, конечно, выступить против этого общества, начав работать в пользу тоталитарной чужой страны, это, конечно же, преступление и предательство.
14: Говорит Радио Свобода. Программа «За и против» закончена. Вы слушали интервью Олега Гордеевского. Программу подготовила и вела Фатима Салказанова. «За и против» в эфире в среду в 19:10 и в четверг в 3:10 и в 10:10 по московскому времени. Иногда повторяется в другие дни и часы. Напоминаю адрес нашего московского карпункта: 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода, программа «За и против». Повторяю, 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода. Спасибо за внимание.
16: Two, one, zero, ignition, liftoff. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
4: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
17: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
18: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
19: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
20: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
21: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
22: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Русские вопросы» к возвращению Солженицына. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Эфир 9 марта 1994 года.

0: «Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Тема сегодняшней беседы – «К возвращению Солженицына». Дела в России пошли плохо. Самое тяжелое, что при всей видимости бурной политической жизни ничего на самом деле не происходит. Разворачиваются острые идеологические баталии, идут бурные парламентские дебаты, перерастающие в уличную стрельбу. Происходят выборы, дающие совершенно неожиданные результаты. И все стоит на месте. Начался новый застой, куда горше коммунистического, потому что он прикидывается революцией. Экономическая реформа, вне всякого сомнения, застопорилась. Ее некому проводить, у реформаторов нет власти. Похоже, что ее не осталось и у президента страны, которому не бросает сейчас вызова только ленивый. Это тягостное зрелище, огромная взрывоопасная страна, оставшаяся без руководства и контроля. Избирательные плакаты «Выбора России» говорили правду. Под портретом Егора Гайдара надпись «Все говорят, он делает». Единственный человек, который попытался что-то сделать, это именно Гайдар. Но его остановили. Сделано было только полшага, как пишет сам Гайдар в обстоятельной статье, опубликованной «Известиями» от 10 февраля сего года. Ее стоит подробно процитировать. Вот что пишет Гайдар о людях, сменивших его в правительстве.
2: «Может быть, однако, найден более эффективный курс? Этого не утверждают, кажется, даже его адепты. Беда в том, что пока никакой курс взамен вообще не предложен. Единственное теоретическое новшество, пожалуй, заключается в демонстративном отказе вообще от теоретических мудрствований, в установке на практику, практический опыт. Сама идея команды, объединенной экономической идеологией, отброшена. Нет правительства единой идеи, единой логики. Есть собрание руководителей разных ведомств, озабоченных судьбой своих ведомств. Однако отсутствие ясно отрефлексированной идеологии вовсе не значит, что нет вообще никакой идеологии. Идеология есть. Эта идеология банальна. Пусть идет, как идет. Идеология мелких колебаний. Реально, пусть идет, как идет, оборачивается, пусть валится, как валится. Сиюминутное спасение производства путем бумажных инвестиций есть помощь конкретным руководителям отрасли ценой ограбления России. Нет и не будет при экстремально высокой инфляции настоящих, в твердой валюте инвестиций. Нет и не будет при инфляции структурной перестройки экономики. Нет и не будет при инфляции технологического перевооружения промышленности. Нет и не будет при инфляции среднего класса. Он размывается в точном соответствии с обесцениванием рубля. Иначе говоря, в ситуации инфляции невозможно решение тех главных, фундаментальных задач, от которых наше общество прячет голову в песок, как страус вот уже более 20 лет.
1: Это самая общая оценка ситуации. А вот ее конкретизация. Егор Гайдар пишет о том, кто реально выигрывает от накачивания нежизнеспособной промышленности бумажными рублями.
2: Разбухание денежной массы не помогло производству. Оно обеспечило замедление, а с 1993 года фактическую стагнацию реформ. Огромные деньги были заработаны коммерческими банками, через которые проходили льготные кредиты. Но эти деньги, нажитые на инфляции, никто и не думает в условиях инфляции инвестировать в российскую промышленность. В стране тяжелейший кризис, а зарубежные вклады российских граждан и компаний за последние два года измеряются десятками миллиардов долларов и быстро возрастают. Вот куда, в конечном счете, после «переработки» и «обогащения» в кавычках, и впадают инфляционные реки Центробанка, в зарубежные коммерческие банки. Вот реальный экономический подтекст того, что часто именуется поддержкой производства, спасением сельского хозяйства, социальной ориентацией реформ. Несомненно, инфляция социально ориентирована. И столь же очевидно, на какие именно социальные группы.
1: Тут же Егор Гайдар уточняет адрес этих социальных групп, указывая при этом,

0: внезапного характера. Усиление роли государства ради возможности спешного обогащения за счет государства. Это и всегда было, но как вспомогательная цель. Сегодня она становится основной. В государстве новейшие практики государственники видят не медного всадника, а огромную дойную корову. Коррупция становится не побочным продуктом, а детерминантой, по крайней мере, одной из детерминант политического процесса.
1: С выступлением Егора Гайдара отчетливо перекликается чуть раньше опубликованная журнал «Знамя» декабря прошлого года статья Евгения Старикова под названием «Антиподы. Компрадорская и национальная буржуазия в России». Едва ли не лучший из стратегических анализов ситуации, встретившийся мне в российской прессе за все эти годы. Компрадорская буржуазия, напомним, это паразитический класс финансистов и торгашей, строящий свой бизнес на расхищении национальных богатств и реализации их исключительно за границей. Стариков приводит выразительный пример действий финансового компрадорского капитала, так называемый процентный арбитраж. Берется рублевый кредит, затем рубли меняются на доллары, а вслед за очередным скачком курса доллара вновь обмен на рубли. Кредит с процентами возвращается, но все равно остается навар. И эта операция повторяется без конца. Ясно, что для такой деятельности растущая инфляция – непременные условия, воздух. Тот самый воздух, из которого делаются деньги. Разговоры правых политиков и прессы о том, что нынешний режим распродает Россию иностранцам, оправданы ровно в той мере, в какой их можно отнести к этой компрадорской буржуазии. Евгений Стариков пишет далее.
0: Социальная материя России оказалась скрепленной не узами гражданского общества, а вдоль и поперек простегнутой паразитарной структурой, живущей за счет анемично беспомощного, аморфного общества и действующей как фермент его ускоренного разложения. России овладели деструктивные силы, распространяющие вокруг себя энтропию, экономический, социальный, политический и правовой хаос. Ибо только такая среда является условием существования этих сил. Чудовищная путаница и мешанина в российской административной, налоговой и банковской системах – порождение не русской безалаберности и неорганизованности, а сознательное творение захватившей власть мафии, ее питательная среда.
1: В каком смысле мафия захватила власть? Эти слова нельзя понимать так, что вот, мол, правительство – это и есть мафия. Нет, конечно. Но правительство нынешнее бессильно. Оно не управляет развитием событий. И не только потому, что у него нет никакой экономической идеологии, как отметил Гайдар, но еще и потому, что оно не в силах контролировать бюрократов в исполнительных структурах, которые и смыкаются с настоящей мафией, почти уже неразличимо слившейся с указанной компрадорской буржуазией. Провести между ними разграничительную линию сейчас невозможно даже в абстракции, пишет Евгений Стариков. Но описанием этой зловещей силы он не ограничивает свой анализ. Стариков выделяет еще одну прослойку в нынешней русской буржуазии – производственную, предпринимателей, весь интерес которых именно в развитии, а лучше сказать, в создании отечественного рынка товаров. По приблизительным подсчетам, сейчас в России имеется 80-100 тысяч мелких и средних частных предприятий, работающих в производственной сфере. Их владельцы – это и есть национальная буржуазия, экономическая надежда страны. Резюме Евгения Старикова.
0: Речь идет о формировании в нашей стране двух диаметрально противоположных предпринимательских структур. Субкультура национальной буржуазии, ее этос – это явление западного, европейского типа. Компрадорская субкультура свойственна бывшим колониальным и зависимым странам третьего мира. У компрадоров, воров номенклатурных и просто воров, в сущности, одна и та же уголовно-блатная субкультура, на основе которой может быть построен отнюдь не рынок, а лишь купецко-азиатский базар.
1: В статье Евгения Старикова есть еще два интереснейших сюжета, мимо которых нельзя пройти. Во-первых, наличие и интересы производственной, национальной буржуазии коренным образом меняют содержание русского державы.

державничества, русской государственности. Вместо идеологического наполнения, типа пресловутой русской идеи, она приобретает, может приобрести, наполнение экономическое. Это вариант японского послевоенного развития, добавлю от себя. Вместо милитарного империализма – экономическое наступление на мир. Второй сюжет гораздо мрачнее, потому что имеет дело не с отдаленной перспективой, а с сегодняшней реальностью. Российская национальная буржуазия в политическом отношении сдвинулась вправо, ибо она не чувствует союзников в нынешних экономических либералах, представленных хотя бы даже и в правительстве, тот же Гайдар. Легко догадаться, если брать новейшие примеры, неизвестные еще автору статьи, что немалые деньги получил от них Жириновский. Российские промышленники, однако, народ осмотрительный. Они, как сказали бы американцы, не кладут всех яиц в одну корзину. Ясно, что гораздо охотнее они поддержали бы людей более корректных, если бы чувствовали ответные движения с их стороны. Я несколько злоупотребил изложением и прямой цитацией чужих мыслей, но у меня не было выхода. Люди, которых я цитировал, знают ситуацию в России куда лучше меня. Сделаем перерыв, а после я буду уже говорить исключительно от своего имени.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русские вопросы», посвященная сегодня возвращению Солженицына. Все вышесказанное говорилось к тому, чтобы обозначить границы сегодняшнего российского кризиса. А кризис этот едва ли не безграничен. Он характеризуется главным образом параличом власти. Власть не только не способна провести реформу, она не в состоянии поддерживать элементарный общественный порядок, тот, что был хотя бы при коммунистах. Тут и возникает проблема Солженицына. Почему Солженицын решил вернуться в Россию именно сейчас? Обещал приехать в 20-х числах мая, а не 2 или 3 года раньше. Вообще не сразу после того, как это стало возможным, еще в Горбачевскую Россию. По этому поводу много было слов произнесено и написано, много шуток отпускалось. Помню заметку фельетон Александра Минкина «Солженицын опоздал на самолет». Вернись, Солженицын, в 88-м году, его встретили бы как пророка, в 90-м избрали бы президентом России, а сейчас, в лучшем случае, организует вечер в Доме кино совместно с Говорухиным на тему «Как нам обустроить Россию, которую мы потеряли». Дэвид Ремник в недавней статье в журнале «Нью-Йоркер» приводит соответствующие реакции московских интеллигентов. Все те же шуточки. Одна такая. Главное, чтобы он бороду свою довез. Без бороды не будет духовного авторитета. Я и сам помню, прочитав фельетон Минкина, хихикнул. Однако давно известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Почему Солженицын едет сейчас? Потому что 2 года, год назад, его возвращение прошло бы незамеченным или было бы встречено теми же шуточками. В тогдашней атмосфере демократических иллюзий он был не нужен. Предполагалось, что реформа пойдет, что страна выберется из ямы простым принятием либерального экономического курса. Эта уверенность питала слишком уж легкая победа над коммунистами. Может быть, и сам Солженицын так думал. Во всяком случае, не писание «Красного колеса» его удерживало в Вермонте. Он ведь его так и не дописал, оборвал на апреле 17-го. Трудно, да и невозможно понять со стороны, что его удерживало. Неуверенность в собственной формуле для России или ожидание окончательного краха либеральной политики. Во всяком случае, сейчас, когда этот крах обозначился без всякого сомнения, а обозначился он 12 декабря 1993 года, Солженицын возвращается. И он вернется тем, кем он и привык быть, что ему, так сказать, к лицу, человеком номер один. В беседе с Дэвидом Ремником, послужившей темой упомянутой статьи в «Нью-Йоркере», Солженицын настолько активно отрицал самую мысль о возможном его включении в политическую жизнь, что это поневоле заронило сомнения. А 1 марта, прощаясь с жителями Кавендиша, городка, в котором он провел 18 лет изгнания, Солженицын сказал, что постарается помочь, чем в его силах, своей многострадальной стране. Это совершенно недвусмысленное заявление. Вне всякого сомнения, Солженицын войдет в российскую политику. Одно из следствий этого вхождения можно приветствовать сразу, априорно. Конечно же, все эти Жириновские, Рудские, Анпиловы, Константиновы и Павловы исчезнут, аки дым от лица огня. Вокруг Солженицына создастся движение умеренно правого толка, умеренно националистическое и умеренно державническое, с, несомненно, изоляционистской внешней политикой. И вот это движение заберет голоса Жириновского, а Рудской даже не успеет выйти на политическую арену. Хоть он и бороду уже отрастил, но куда и до Солженицынской. Да и в тюрьме посидеть надо было не 4 месяца, а по крайней мере 8 лет, как Солженицын. Активы Солженицына, однако, отнюдь не ограничиваются голосами нынешних правых. За Солженицыным пойдут сегодня очень многие, за исключением, конечно, радикальных либералов. Все недовольные, лучше сказать. А кто сегодня доволен? Ведь и в либеральной интеллигенции давно уже наметился один очень интересный раскол. Я имею в виду строй мыслей, впервые сформулированных Клямкиным и Миграняном, о невозможности проведения в России экономической реформы демократическими методами, вне авторитарного режима. Вроде бы открыто солидаризироваться с этой точкой зрения у интеллигенции не принято. Но ведь ясно, что количество так думающих, если не пишущих, в последнее время значительно возросло.
Понятно почему. Реформы нужны структурные, макроэкономические, а люди всегда и во всем мире, отнюдь не в одной России, руководствуются своими микроинтересами. Кто же проголосует за такую реформу и за такую политику? С другой стороны, как говорил Герцен, нельзя пускать истину на голоса. Авторитарный режим невозможно было создать в нынешней России только по одной причине. Нет авторитарной силы, даже у армии нет. Советская армия вообще не то место, где выращивались Бонапарты. Вспомним хотя бы хождение в политику маршала Жукова, действительно крупного военного, и чем это кончилось. Чтобы создать авторитарный режим, нужно обладать духовным авторитетом. А такого авторитета нет сейчас ни у кого, кроме Солженицына. Власть на тех условиях, что он продиктует, сама идет в руки ему или тому, на кого он укажет, кого он выберет. Кого он выберет, я гадать не стану. Не моя эта задача, а солженицынская. Скажу только, трудная задача. Я готов порассуждать на другую тему. Какую формулу авторитаризма может дать Солженицын? В том, что ему под силу создать авторитарный режим, сомнений нет. Но сумеет ли он, вернее, захочет ли осуществить вторую часть потребной политической формулы? Соединить такой режим с либеральной экономической политикой? Ведь Пиночет, к примеру, не только пас социалистов на стадионе, но пригласил руководить экономикой тех же чикагских профессоров. Очень многие сомневаются в наличии такого желания у Солженицына. Очень многие либералы воспримут его возвращение, точнее, включение его в политику, как зловещий знак, и недостатка в разговорах о русском Хомейни не будет. Опасаются националистически православного фундаментализма. Говорят, что Солженицын не экономикой будет заниматься, а повышать нравственность молодежи. Для начала запретит, скажем, рок-музыку. Программа, которую он обнародовал, статья «Как нам обустроить Россию», вызывает соответствующие опасения. Конечно, он не против частной собственности и даже не против демократии. Но вот он говорит, например, что экономику нужно строить ориентированную не на избыток, а на прожиточный минимум. И вообще собирается ввести в России вместо Конституции некий совестной суд из духовно-авторитетных старцев. Ну, во-первых, старцев таких сейчас в России нет, за исключением самого Солженицына. А во-вторых, я не верю в солженицынский фундаментализм. В нем много игрового, от писательства идущего. А меня умные люди научили не верить в идеологии художников. У писателя идеология – это элемент стиля, мотивировка художественного построения. Я даже в аскетизм солженицынский не сильно верю. Не стал бы аскет эпопею о революции оживлять эротическими сценами, причем очень хорошо написанными. Но что, если писательство Солженицына – это вторая его натура, если он и политику начнет делать, как книгу писать, загонять жизнь в стиль, что и есть последняя формула всяческого тоталитаризма? И вот тут я поделюсь главной, заветной моей мыслью о Солженицыне. Он стал писателем не только по природе своей, но и по необходимости, ибо в Советской России не было более подходящей трибуны для духовной активности. Если бы в России не произошла революция 1917 года, вполне возможно, что Солженицын был бы не писателем, а крупным промышленником-предпринимателем, достойным наследником своего деда Томчака, перерабатывал бы шерсть его овец в дорогие сукна, сделал бы из Кубани Австралию. Подлинная природа Солженицына, как мне кажется, не художническая, а буржуазная. Он деловой человек, то есть по-американски бизнесмен. Он и есть в России носитель той пуританской этики, которая породила дух капитализма. Он и есть тот человек, которого ждет русская национальная производственная буржуазия как необходимого политического спонсора. И, конечно же, она окажет ему всяческую поддержку. Так что бояться Солженицына, думается, не следует, а вот надежды с ним поневоле связываются. Конечно, хорошо было бы построить рынок в России, обойдясь одним Гайдаром. Однако, как выяснилось, не получается.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов. Каким вам представляется будущее России?
3: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
4: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
5: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
6: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
0: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. Адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы скажем, в нем все более тупиковый.
0: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. А победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, вот как сказать, вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
0: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Ну, этого мы с вами не можем знать.
0: Ну, да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
2: да,
0: каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
0: Когда она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, как сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество – не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением grassroots movement. В таком, в чистейшем сохранном виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
0: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
2: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящих, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
0: 7% населения.
2: Да, у них целый жанр. У меня сейчас будет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно написанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство. Они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
0: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
2: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать о обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сбор на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зетников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
0: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
2: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю 22-го года. Все, ну, что да. на все проблемы, на которые они жаловались с 22-го года, они все в 26-м году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет два года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он идет на повышение по службе. Это человек, которого, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результат никакого. Или Мурадов, да. который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
0: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
2: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка. Это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного длинного разговора.
0: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
2: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
0: Для России, в общем, действительно Западный фронт, если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свете, если действительно исходить из предпосылок, ссылки, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
2: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глазах. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становятся все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают. Маленькие каналы сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, все будет, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические. Они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию. Они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте. Ага. И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
0: Радикально-оппозиционной такой, так скажем, национал-патриотической?
2: Да. Да.
0: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
2: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочей радости. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут со стороны звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой, попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, что, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
0: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
2: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, и это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы про это, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показало нам в прошлом году крестный ход русской общины, в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нет. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, то как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильное региональное подразделение, к ним идет огромное количество ветеранов войны, это видно по Z-каналам, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера, потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров, низовые движения оппозиционные Кремлю, а русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
0: Ну и последний вопрос, Иван, у нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России», насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
2: Я боюсь, что невозможно, и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282-й статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинает словами «Верховный главнокомандующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Это тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говоря, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, Если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевных,
3: ну,
2: эмоциональных,
3: да,
2: сил,
3: да, и так далее. Понимаю.
2: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
3: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
2: Спасибо большое.
3: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Zoom ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
4: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам, там, Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, выступление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся от убеждений, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот, как бы, этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
3: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрации президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого, обвального развития событий на фронте?
4: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, в последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, силу, так сказать, специфической психической организации, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да, 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое... Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот. Скандал с Ксенией Собчак, вскрытие переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть, если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься, как бы, в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
3: Ничего себе, я даже не знаю, есть как бы это, этому подтверждение, что это они действительно...
4: Да, это Кураев признал как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
3: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
4: зона контроля со стороны. Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
3: Что с ними будет в различных сценариях, ну, так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отвод России, отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
4: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы, уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там на следующий акт. Вот. Тем более, что ну, мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже среди Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которая бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы, быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать. Поэтому как бы вот обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армии, в армиях сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать. Вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
3: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральной Африканской Республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы, и представляют ли какую-то организационную силу?
4: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете, да. Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организациями, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц, структур, которые, да, что-то такое сделал в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из

0: потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая, межплеменная вражда. Самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, который
1: Да.
0: происходил. Вот. Но там подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто, ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников. Но это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот. Либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот, поэтому как бы у меня вот тут нет особых слов осуждения или
1: Ну
0: чего-то, но
1: да.
0: просто вот такая жизнь, что
1: Понятно.
0: называется.
1: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
0: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия Вагнеров, как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов в СС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да? Но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где опять же вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран советского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. И вот они их таким образом
1: Ну да, держит там. Я вас хотел
0: держат подальше.
1: в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою как бы вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением? Или это самостоятельно? Или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
0: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего Афганистан. То есть это крайне жестокие люди, у них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации
1: В
0: Крыма, но
1: русской
0: все,
1: весне, да.
0: да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот. Поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников, Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией.

0: и вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так далее.
1: Понятно. То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде.
0: Ну,
1: Хорошо, а что... Да, а
0: это
1: что...
0: нацизм скорее.
1: Да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали, зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на 5-м году войны?
0: Классический русский национализм сейчас присутствует у части военкоров, вот в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
1: Они, последний вопрос уже задам. Они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
0: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть, если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ним соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот, с моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет. Вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты, но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
1: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Зуму. А к нам по Зуму присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
2: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
1: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
2: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то значит, средства большие. Собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались. Это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия? Понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которые называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотарева есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзией, да? Ну, а после 22-го года... Собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да, но, собственно говоря, это говорит о многом, то есть они уже, как бы вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
3: «Войну гражданства».
2: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что... Как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы, метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
1: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
2: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
1: Ну, она всегда была такая, она была очень православная,
2: Это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
3: да? Я вот помню ее уже очень много лет, да.
2: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которой у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
1: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано. Там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром. Ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
2: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот это знаменитое, как бы, такое «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское... не считываемое тогда, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каком-то нонфикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да. Но вот эта как бы короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22 года по 26 как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините, на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какого-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, мы, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть, да, это не неудача абсолютная, ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо господину Мединскому.
1: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство, ну так скажем, серьезной, по гамбургскому счету, большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы Лени Рифеншталь. Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Ман, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
2: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще вспомним один национализм, испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да смерть», да, там «Да здравствует смерть», я да. не знаю, как точно это по-испански звучит.
1: Симу вот, собственно говоря,
2: да, абсолютно, абсолютно, да, абсолютно. Uh-huh. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал, и он, конечно, у Лимонова был.
1: Да, Лимонова, конечно, да, как же Лимонов-то, да.
2: Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть» – это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка… Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну, и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее. Да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», ну зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, mm-hmm. нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
1: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры, то, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
2: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новый агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей – комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции, ладно. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов, это была такая тема тоже в 22-м году, наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся, вот этот момент очищения тоже очень важен, он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть mm-hmm. его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, И он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно говоря, да? Ну, завалены, понятно, по полке завалены
1: продукцией, вот, да.
2: произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
1: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
2: Спасибо.
1: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, дорогие друзья-меломаны, это Артемий Троицкий, и вы слушаете программу «Подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 269. Сегодня у нас интереснейшая героиня в центральном развороте. Это английская девушка, выступающая под псевдонимом «Газель Твин». Очень-очень интересная особа, думаю, что вы не пожалеете о знакомстве с ней. Ну а пока послушаем других девушек, а именно Шану Кливленд и ее замечательный квартет «La Luz». Очень они мне нравятся, эти девчонки. Все их альбомы мы с вами в свое время слушали. Стиль свой они называют «серф-нуар». Ну, такой не инструментальный, а вокальный серф, но вполне нуар. Группа из Лос-Анджелеса, существует уже 10 лет. И вот четвертый альбом их вышел. Называется просто «La Luz», без названия. И с него песня «The Pines».

Шана Кливленд и Ла Луз, песня про сосны из их четвертого альбома. Следующая группа из английского Ливерпуля называется Клезмер Иш, то есть как бы клезмерообразная. Это квартет музыкантов Королевского филармонического оркестра города Ливерпуля. Ну вот, четверо музыкантов из этого оркестра решили еще создать такой побочный проект. И играют они такой цыганский джаз, блюз, фолк и так далее, не только клезмер. Второй альбом у них уже вышел у этого квартета, называется «Dusty Road», «Пыльная дорога», и слушаем с него блюзовую вещицу под названием «I'm Confessing», «Я сознаюсь».

0: Ливерпульцы Клезмериш, их второй альбом «Dusty Road». Немецкий электронный проект «Той-той-той» мы с вами уже слушали. Вот третий альбом уже вышел у Себастьяна Каунца. Да, именно так зовут человека, стоящего за «Той-той-той». Третий альбом называется «Vaganten», то есть «Vaganten». Ну, естественно, тут же все вспомнили Давида Тухманова и его песенку «Из вагантов» с альбомом «По волне моей памяти». Себастьян Каунц вообще очень любопытный электронщик и композитор. Иногда его сравнивают с Хольгером Шукаем, в первую очередь потому, что в его музыке очень много юмора и каких-то маленьких смешных выдумок. Слушаем пьесу «Never a Dull Moment».
1: Life is dull, and everything in the world bores me.
2: How can you say such a thing? Life is wonderful, and the world is an exciting place.

Да, жизнь весела, и скучать в ней не приходится. Себастьян Каунс, он же Той, и альбом «Vagantin». Наш мини-сюжет сегодня посвящен знаменитому венгерскому фольклорному музыканту, композитору, электронщику, кстати, преподавателю консерватории и так далее, по имени Károly Serepes. Он играл в самых разных группах, в частности, была у него известная группа «Визонто», играл он с замечательной венгерской певицей Мартой Себастьян, ну и вообще выпустил массу пластинок, более десятка, тем более, что, в общем-то, ему уже за 70 лет, 71 год уже этому человеку, но продолжает он активно работать, и вот познакомимся сейчас с двумя его новыми альбомами. Первый называется «Nachtmusik», и там интересная концепция. Károly Serepes взял старые архивные записи 50-х, 60-х, 70-х годов, всяких старых деревенских, в основном венгерских вокалистов, и обрамил их своими аранжировками. Вот, в частности, песня «This is my rose», «Это моя роза», записи румынских венгров 64-го и 86-го года, мужской голос, женский голос, ну, естественно, аранжировка и музыка Károly Serepesa.

Carly Service — это была песня, точнее, такая вокально-аранжировочная композиция с альбома «Nachtmusik» — «Ночная музыка». И последняя работа Service называется «The Sold Girl» — «Проданная девушка». И тут опять используются как архивные голосовые сэмплы, так и записи современных детей. Вот, в частности, вот эта песенка под названием «Why is your leg bloody?» — «Почему у тебя нога в крови?» — тут запевает шестилетняя Лила Равей.

Карелии Серепес из Венгрии, альбом «This Old Girl» и песня «Why is your leg bloody?». Ну, а теперь переходим к «Газель Твин». Настоящее ее имя — это Элизабет Уоллинг. Теперь она по мужу Элизабет Бернхольц. Родилась в 81-м году, ну, то есть будем считать, что сейчас ей 41 или 42 года. Жила долгое время в Брайтоне, сейчас съехала куда-то там в английскую глушь. И дебютировала «Газель Твин» в 2011 году альбом «The Entire City», который, надо сказать, собрал очень хорошую прессу. В нашей программе этот альбом тоже звучал, но я не могу не напомнить какую-нибудь запись с него. Выбрал я сингл с этого альбома, песня, которая называется «Men Like Gods» — «Люди как боги».

Газель Твин «Люди как боги» с ее дебютного альбома «Entire City». Газель Твин вообще девушка такая очень концептуальная. Она, с одной стороны, композитор, причем с музыкальным образованием, с другой стороны, электронщица, с третьей стороны, явно одолеваема всякими эзотерическими вещами. То есть я бы сказал так, что Газель Твин — это что-то среднее между Кейт Буш и Койл. Вот если вы себе представляете такую смесь, то вот это вот оно и есть. Последний альбом «Газель Твин» сольный — это мини-LP под названием «Wastelands», «Пустыри». Тоже вышел на ее лейбле с хорошим названием «Anti-Ghost Moon Ray», то есть «Противопризрачный лунный луч». И с «Пустырей» мы послушаем песенку «Hole in My Heart» — «Дыра в моем сердце».

Газель Твин, «Дыра в моем сердце» с мини-ЛП «Wastelands». Это уже запись 2021 года. И опять же, в последние годы у нее вышло несколько коллабораций. Вот ими мы сейчас и займемся. Да, напомню только, что сольные альбомы у нее еще были такие. В 2014 году «Unflesh». Второй в 2018 году «Пастораль», третий альбом. И, кстати, был на первом месте по 2018 году в рейтинге известного музыкального портала «The Quietus». Альбомы совместные у «Газель Твин», их два. И оба, в общем-то, совсем свежие. Одна с английским композитором-электронщиком по имени Макс де Варденер. И они вместе написали совершенно жуткий саундтрек к какому-то фильму под названием «The Power». Не видел я этого фильма. Называется «Сила», по-видимому. Судя по картинкам, действие там происходит в какой-то больнице. В общем, это явно какой-то такой научный фильм ужасов. И типичная киномузыка, очень яркая при том. Ну вот, скажем, послушайте фрагмент под названием «Basement», то есть «Подвал».

«Газель Твин» и «Макс де Варденер. Подвал» с саундтрека фильма «The Power». Ну и последний альбом «Газель Твин» — это что-то совсем странное. Называется альбом «Deep England» — «Глубокая Англия». И это музыка к какому-то ритуально-театральному представлению. «Pagan and Sacred Music», то есть языческая и священная музыка, электрохорал, и девиз тут «The Dizzying Chaos of Post-Truth Britain» — «Головокружительный хаос Британии в постправде». Вместе с ансамблем «Nix» «Газель Твин» записала этот альбом. Я толком не понял, что такое этот «Nix», то ли это вот этот хор, электрохорал, то ли это танцевальный ансамбль костюмированный, уж он там тоже присутствует. В общем, короче говоря, какая-то поп-механика такая имени «Газель Твин». Слушаем с этого альбома песню «Folly».

Газель Твин и Никс, альбом «Deep England», «Глубокая Англия». Я думаю, это может быть еще любопытно тем, кто тащится от записей Давида Тибета и «Current 93». Так что «Газель Твин» советую, попробуйте. Поехали дальше. Теперь у нас будет совершенно традиционная музыка. Кевин Морби, один из самых симпатичных американских молодых сингеров-сонграйтеров, родился в техасском городе Луббок, очень симпатичном, кстати, в 1988 году. Ну и седьмой альбом у него вышел, называется «This is a photograph». Это фотография, и слушаем как раз заглавную песенку.

This is a Photograph пел Кевин Морби, его седьмой альбом. Еще одна американская артистка Сасами Эшворт, или просто Сасами, японка по происхождению, вот, но такая уже вполне освоившаяся в Америке, живет в Лос-Анджелесе, была участницей группы Cherry Glazer, которую мы с вами слушали, такая, в общем-то, гаражно-роковая, симпатичная, биг-битовая группа, но с 2018 года выступает соло. Подписала контракт с Domino Records и выпустила уже второй альбом на Domino. Дебютный вышел в 2019 году, а второй называется «Squeeze», «Сжатие», и вышел вот совсем недавно. Слушаем заглавную песню.

Сасами, американская японка, и ее второй альбом «Squeeze». Стиль, кстати, у Сасами довольно своеобразный. Я бы назвал его таким альтернативным металлом, что ли. В общем, любопытная девушка, хотя и не до конца в моем вкусе, скажем так. Поехали дальше. Следующие девушки как раз вполне в моем вкусе. И это ливерпульская... Кстати, вот у нас уже вторые ливерпульцы за одну сегодняшнюю передачу. Ливерпульское трио Stealing Sheep, знаете их, они у нас звучали в программе. Это три девушки, которые любят всяческие эксперименты. Ну, в основном их предыдущие альбомы были посвящены, я так думаю, жанру Dream Pop, но всегда с каким-то вывертом. А сейчас вот они записали вообще инструментальный альбом вместе с радиофонической мастерской в прошлом BBC, то есть такими серьезными электронщиками. И это воображаемый саундтрек к знаменитому французскому мультфильму 1973 года «La Planète Sauvage» — «Дикая планета». Не видел я этого мультфильма, но много о нем читал. Взяли эти самые девушки из Ливерпуля, посмотрели этот фильм и написали к нему собственную музыку, очень даже симпатичную. 20 с лишним треков тут имеется, и я выбрал из них один под названием «Дуэль».

«Stealing Ship» и радиофоническая мастерская, альбом «La Planète Sauvage». «Stealing Ship» — это уже, кстати, четвертый альбом, и должен совсем скоро выйти, а может быть, уже вышел пятый, так что буду за ним охотиться и постараюсь вас с ним тоже познакомить. Катимся потихонечку к финалу передачи, и на очереди у нас Пелка Поутанен. Это финская певица, была солисткой известной довольно группы УТУ финской. Там она, правда, фигурировала как Петра Поутанен, а теперь стала выпускать сольные альбомы как Пелка Поутанен, что означает «просто Поутанен». Ее дебютный LP называется «Пюха вери вотая», то есть «проливается святая кровь». И он такой, да, довольно суровый, такой ритуального характера работа. Слушаем с него песню «Синеон Велка Вименкин».

Элка Поутенен из Финляндии, ее дебютный сольный альбом «Проливается святая кровь». Ну и последние наши участники на сегодняшний день – это группа из Белграда, из Сербии, называется «Naked», то есть «Голая», «Квартет», «Ритм-секция», плюс «Скрипка», плюс «Тенор-саксофон». И это популярная очень группа в Сербии, поскольку играют они как бы не совсем такую вот банальную эту балканскую музыку Горан Бреговича образную, которая мне, честно говоря, сточертела уже просто хуже некуда, а что-то такое более самостоятельное, более роковое, что ли, отчасти джазовое. Судите сами. Пятый альбом Naked называется «Сречна туга», «Счастливая печаль». И слушаем пьесу «Истина» «Ц» и «Зачи» на «Видало», что означает «Правда всегда выйдет наружу». Вам всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе», подписывайтесь на подкасты, конечно, и до следующей недели. Всем счастливо!

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факты поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские следователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила медиазона, дело против него возбудили из-за избиения 2 срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
6: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а по другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
8: Атака дронов, пожар, трое погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
9: Наш дом признан аварийным.
8: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
9: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
8: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсации после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
6: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
10: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождения от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. В то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. Так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
6: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
10: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку, поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. И для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего, возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизни человек лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению по-особенному, должно либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
6: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь. А попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины Или
10: российским, то вы правы. Да,
6: или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
10: Давайте сразу оговорюсь, мы теоретизируем.
6: Да, конечно.
10: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустило Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
6: Ладно, тут тоже могут быть спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
10: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
6: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
10: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ. Оно же обороны, а не нападение. Да? Не Министерство войны, оно и Министерство обороны. Оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно. Они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос, насколько законно они действовали. Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть, если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такой убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация, это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
6: Ну, это совсем страшная ситуация, да.
10: Но непридуманное, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке действительно не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину? Кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
6: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному. Как это все доказывать? Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам. И еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
10: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода споров всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья, связан тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но в жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность наступает без вины, то есть, как было и в этом случае.
6: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
10: Вот, солдата, как раз... который нажимал эту кнопку.
6: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился, меня прямо это даже поразило в самое сердце, давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, а все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
10: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать и рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал, не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
6: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда и жизнь оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда, а все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну не знаю, там жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
10: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам, плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в этих чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить, абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
6: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
10: Я бы даже назвал это подачкой.
6: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
10: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
6: Ну, можно попробовать в любом случае.
10: Но попробовать стоит.
6: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
11: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер, как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
12: Я просто помахал рукой, а меня просто начинают хуй, мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком, кому-то больно, кто-то там плачет, типа за что, начали унижать, типа вы и так далее.
11: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
12: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Он просто взял шокер, открыл и начал всех хуй. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
11: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться, и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базово было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее.

0: сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой, ну, аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
1: Их унижали, еще оскорбляли, обзывали, особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
0: Да, разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что возбудить, точнее добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку Легиона Свободы России в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, ну, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
1: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, ну, Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции, понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой, ну, то есть они там призадумаются хоть немножко, может быть, извинится кто-то.
0: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка. И по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто. Они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
1: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях. Ну, просто потому что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. Вот, очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Нет. МВД Московского, ну, управление Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблемы?
0: Да, ну, они как бы посылают сигнал, что для них, ну, это нормально. То есть ничего нового не случилось. Они, ну, я не знаю, насколько это уместное сравнение, но как бы российскими руками убивают людей в соседней стране, как бы, и для них, ну, ничего нового, что бьют этих же людей, как бы, внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это как бы для всех уже норма.
1: К сожалению, вы знаете, я хочу в заключение вот о чем вас спросить. А как человеку с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такое.

0: агрессию, что мало не покажется, но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, для того, чтобы потом попытаться привлечь, наиболее эффективно попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
1: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой. Но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости, или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Напомнить, что они хранятся очень короткий промежуток времени. И, например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись, дернули руку, что-то сделали, может быть истрактовано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, но обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейские предполагают, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя ну, деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот, но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
0: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД «Инфо», такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают. Вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
2: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партии «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со второго раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
3: Вы возражаете?
4: Да. Да, вообще, мы возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
2: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма, но тогда, цитата, «все обошлось». Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинение по экстремистской статье лишает потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
5: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
6: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
2: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отмечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: А прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? 5-й год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
7: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
0: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
7: Нынешний, конечно, проходит в совсем других условиях. И в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли. Потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно – эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
0: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 18-19 годах, для региональных властей. А на ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
7: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампании ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выборы губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единоросса в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
0: Коновалов это руководитель?
7: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
0: Протестным голосованием.
7: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле, большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждина в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да, он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия жуликов, помните, компания «Единая Россия», партия жуликов и воров там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольства общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
0: Угу. То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26 года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольство из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится.
7: Ну, вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит, но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность концентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там, российские СМИ стараются выборы не замечать. Причем российские СМИ самых разных направленностей, официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить, по большому счету?
0: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить?
7: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету, потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
0: Понятно. Потихонечку.
7: Пришли только те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
0: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко, и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
7: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, 3 лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах. Потому что яркий, он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знамением.
0: Привлекает внимание.
7: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надежде, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги, да, нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь непредсказуемый, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
0: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Фраза полностью характеризует тюрьму.
10: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Весной 2021 года на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал режиссера Андрея Сильвестрова «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, которые были осуждены и получили реальные тюремные сроки. Многие из них не согласны с решением суда и считают, что их дела были сфабрикованы. Многие свою вину признают. Вот что говорит об этом проекте режиссер «Азбуки тюрьмы» Андрей Сильвестров.
11: Появилось очень много знакомых и близких людей через вот буквально вот одно рукопожатие, которое по тем или иным причинам этот опыт получает. Это стало уже не чем-то очень далеким. Вот есть там мы, законопослушные ребята, которые соблюдают закон, которые занимаются там, скажем, искусством или наукой, или политикой, или чем-то еще, но делают это в рамках законодательства и, в общем, не связывают свою судьбу с тем, что они могут оказаться в тюрьме. То есть у них как бы такой графы в плане не стоит. А тем не менее, так получается, что в силу разных причин они этот опыт получают. Это касается театральных режиссеров, киноактеров или вот действительно людей, которые так или иначе связаны с политическим активизмом.
10: Среди тех, с кем удалось пообщаться в съемочной группе, люди самых разных профессий, призваний и убеждений. Рассказы некоторых героев вы уже могли слышать в предыдущих эпизодах подкаста. Это и участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина, и бывший топ-менеджер компании «Юкос» Владимир Переверзин, и поэтесса Алина Ветухновская. Но большинство имен героев этого проекта вряд ли кому-то известно. Однако от этого их истории не менее интересны и значимы. И их голоса вы тоже обязательно услышите в следующих эпизодах подкаста. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
11: У каждого свой опыт, у каждого своя тюрьма. Каждый пережил этот опыт очень по-разному. Для некоторых это трудное, но интересное приключение. Для некоторых это страшная травма. Для некоторых это такой особый путь, вот там криминальных ребят, особый путь, по которому они должны пройти, как такие самураи. Наибольший мой интерес, конечно, был в общении с людьми, для которых этот опыт был неожидан. Еще раз хочу повторить, для каждого он абсолютно уникален, потому что мы называем тюрьмой, ну, как бы что-то одно, а на самом деле это большое количество очень разных обстоятельств, в которых все зависит от того, ну, от твоего предыдущего опыта, во-первых, во-вторых, вот той ситуации, в которую ты тебя погружают, потому что все колонии, вот и все люди имеют, которые у нас снимались, очень-очень-очень-очень разный опыт, как взаимоотношения там с системой, так и взаимоотношения с населением тюрьмы, так и с, ну, своими собственными переживаниями. И вот рассказ о том, что это не, ну, не, ну, не некое единообразное зло, а сумма очень, очень разных опытов является для нас основой нашего высказывания.
10: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте svoboda.org. Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. Олег закончил финансовую академию, был главой департамента и отвечал за логистику в Почте России. Потом занимался собственным бизнесом. В декабре 2014 года вместе со своим старшим братом Алексеем был осужден по статье «Мошенничество» по делу Ифраше. Алексей получил тогда условный срок и был отпущен в зале суда. Олег получил 3,5 года колонии общего режима.
12: Взять подсудимого Навального Олега Анатольевича под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному исчисляется с 30 декабря 2014 года.
10: Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, но Олег отсидел весь срок – 1278 дней. В заключение Олег Навальный учил языки, рисовал, заочно учился на юриста и вел свой блог. Выйдя на свободу, он написал книгу «3,5 с арестантским уважением и братским теплом». Вот что говорит сам Олег об этом времени.
9: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Вот эта вот фраза полностью характеризует тюрьму.
10: В словаре Брокгауза и Фрона мы можем прочитать следующее описание понятия «воровской язык». Вымышленный, условный язык, на котором изъясняются между собой лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, нищенством. Наряду с ним, и отчасти с ним переплетаясь, стоят условные языки матросов, рудокопов, извозчиков, проституток. При изображении быта этих классов знаменитейшие писатели, такие как Шекспир, Диккенс, Гюго, прибегают к выражениям в нем употребительном. Так и герои документального сериала и подкаста «Азбука тюрьмы» не могут в своем бытоописании обойтись без рассказа о том, какое впечатление произвел на них специфический язык зоны.
9: У меня есть любимое слово, оно не слово, это какое-то междометие, «урурур». Может быть, слышали его, я как понял, это тюряжная штука, и это такой оклик. То есть ты когда из-за решетки там кого-то зовешь в камере соседней, ты кричишь ему «урурур». Нужно позвать какого-то человека из соседней камеры или из соседнего корпуса, или просто кого-то позвать. Ну, кричать «эй», там «ты» или по имени. И как я понимаю, может быть, какая-то с этим связана история, что так нельзя. Ну, потому что если по имени кричишь, то как бы ты выдаешь, кому ты кричишь. И поэтому нужно вроде позвать своего, но нужно как-то так позвать обезлично. Поэтому вот как бы кричат «уру-ру», такой, не знаю, бандитский клич. Но он ужасно смешной. Почему «уру-ру», черт его знает. И поэтому ты просто кричишь там в решетку там 228 «уру-ру» или что-нибудь, ну там камеру какую-нибудь. Или, ну то есть, и уже человек понимает, что, за что его зовут. Не знаю, чем это связать. Ну то есть мы же тоже окликаем друг друга по имени и так далее. Но никто никому не кричит, конечно, никому «уру-ру». Я просто, ну там, заехал... три дня сижу или четыре дня сижу. И с нами сидит какой-то еще белорус, какой-то сидит, которого отсидел уже полжизни. И он там кого-то собирается вызвать и забирается на решетку, и как во все горло давай орать уру-ру туда. Я думаю, что происходит, какой-то дурдом, какой-то белорус кричит, как сова в эту решетку. Но вот потом мне объяснил, что уру-ру это вот такой типа призыв, чтобы не палить имя. То есть нельзя кричать Вася, Петя или Митя, потому что менты могут услышать. И нужно вот крикнуть уру-ру. Но просто когда тебя об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку варит, как сова, это ужасно, ужасно забавно и как-то вообще странно смотрится. Поэтому, может быть, я это слово запомнил. Это ужасно мило, когда такие огромные мужики с сиплыми голосами там кричат урурур, и это разные урурур, и ты знаешь, чье это урурур, и понимаешь, кто тебя как зовет. Это прям ужасно мило. И еще есть другое маленькое короткое слово, тоже у меня без истории, но было бы классно, если бы оно куда-нибудь попало в какие-нибудь там словари или аналоги. Это слово «хохотало». Ну, то есть им как бы называют голову. То есть вот, ну, как голова, и вот она как бы хохочет, поэтому хохотала. И оно ужасно мило звучит, особенно если там кто-нибудь ругается, там говорит, я отобью тебе хохотала. Это прямо вот ужасно, ужасно смешно, мне кажется, не знаю, это лучшее, что может быть, что есть вообще в тюремном лексиконе.
13: Как я уже говорил ранее, Олег Навальный долгое время работал на Почте России, где занимался логистикой. Именно поэтому все, что связано с транспортировкой, доставкой, организацией и планированием, вызывало у него самый непосредственный интерес. Вот рассказ Олега Навального о транспортной системе внутри отдельно взятой тюрьмы.
9: Ну, это транспортная система, по которой передаются сообщения или грузы. В общем-то, в тюрьме это делается из всего, из чего можно сделать веревки. То есть обычно все, кто приезжает в СИЗО, они там в первые две недели теряют все свои свитера, шерстяные носки и вот такие вещи, потому что из них постоянно, ну, то есть они распускаются, из них делаются километры этих веревок. Сделал веревку, и у тебя такой длинный конец веревки. И, например, тебе нужно связаться с камерой ниже. Ты там им шумишь определенно, есть, ну, урурур, да, кричишь. Есть определенная, это там, типа цинковка называется. Это то есть последовательность стуков или звуков. Где-то ее соблюдают, где-то не очень хорошо соблюдают. Ну, типа, все зависит от тюрьмы или от СИЗО. Ну, вот с ними, значит, связываешься, говоришь, давай наладимся. Он говорит, давай наладимся. Это, то есть, сделаем эту дорогу между камерами. Ну, и ты ему сбрасываешь. Если вот самый простой способ наладки, это когда у тебя камера находится внизу. Ты просто кусок веревки выкидываешь вниз, они делают из чего бы то ни было удочку, так называемую. Удочка это, ну, просто такая длинная фигня с крючком на конце. Вытаскивают в свою решетку эту палочку с крючком, видят, что конец веревки спускается, цепляют его и затягивают к себе. И получается такая веревка между камерами. Она по длине, понятное дело, больше, чем расстояние между камерами. То есть это сложно объяснить без рисунка словами, но я попытаюсь. Ну вот, значит, у тебя есть привязанный один кусок веревки к одной решетке и привязанный кусок веревки к решетке ниже. Ну и все, ты привязываешь какой-то груз к этой веревочке, и снизу эту веревочку могут втянуть внутрь и груз вместе с ним. Периодически охранники их там находят, изымают, режут и всячески с ним борются, ну и зэки плетут свои. Поэтому каждый обыск вот в какой-нибудь Бутырке, они, наверное, километра, ну, по 4 этих веревок у зэков забирают. И, естественно, этой же ночью зэки, как пауки, плетут еще 4 километра веревок. Вот это и есть дороги. Вот на этом тюрьма стоит, это вот, значит, как это, вены тюрьмы, и вот, значит, кровь нас всех, это вот наши дороги, и дороги должны быть, и вот эти канаты нужно плести. Ты не можешь сидеть и, типа, считаться порядочным арестантом в СИЗО и не держать связь с другим порядочным арестантом. То есть даже если ничего друг другу не отправляется, все равно каждый вечер все эти дороги налаживаются. Ну, по ним же идет информирование. То есть основная это суть дорог, это, понятное дело, сбор вот этого, этих каких-то товаров и разгонка этих товаров, потому что сидит куча зэков, у которых ничего нету, и им там два раза в месяц отправляется немного покурить, немного там каких-то конфет, немного чая. Ну, это как бы символизм, да, некий, но все равно это происходит. Ну и потом самое главное, чтобы они по системе этих дорог курсируют курсовые, важные информационные сообщения от блатных, от смотрящих за тюрьмой. И вот они говорят, что должным образом доводим до вашего сведения, что вот, значит, вот такие-то люди заселились, такие-то люди уехали на этап, или еще там какие-то поводы, по которым там информируют. Это самый прикол, что все, конечно, сидят с телефонами, все на связи и все остальное, и в этом нет никакого вообще смысла, вообще нет никакого смысла. Ну, то есть в бумажечках точно нет никакого смысла, а понятно, груз ты не перешлешь в телефоны, но все все равно эти дороги. Но потому что иначе будет совсем нечего делать, если не будет вот этой вот движения. Потому что дорога, это же не просто, ну, там, ниточка. Ее нужно сплести, ниточку нужно спрятать, За нет, человек должен у этих веревочек стоять, постоянно дергать, что-то там у него должны какие-то конфликты получаться, чтобы полночи эти конфликты решать из-за этих дорог. И вот как бы вроде веревочка, ну то есть это как кошка, дал зэку ниточку, да, как котенку дал клубок, и он там типа занят играет, также зэку дал кусок ниток, и он там что-то из них делал, дороги какие-то, и вот там у него такие приколы. Менты тоже понимают, что то есть, если ты зэков вообще лишаешь коммуникации вот такой, они, конечно, будут делать упор на коррупционную коммуникацию. То есть они будут там, ну, типа, пытаться охранникам заплатить, чтобы они что-то там перенесли или сказали и так далее.
13: Олег Навальный рассказывает о структуре, которая обеспечивает бесперебойную работу этих дорог, как об обычном технологическом процессе на любом производстве. Слушаешь эти истории и начинаешь забывать, что речь в них идет о тюрьме.
9: Мне было супер интересно, потому что я же логист, и у них мало того, что есть эти дороги, есть транспортные узлы, есть сопроводительная документация, отдельная сопроводительная документация на груз, отдельная сопроводительная документация на документы. Важные документы выносятся в журналы важных документов. Это там, это вообще, это действительно очень интересная типа штука. Ну, есть, как она называется? Наверное, точковка дорожника, что-то типа того. Я, может быть, есть. Точковка – это любой документ, в котором ты отмечаешь что-то важное. То есть у каждого есть много разных точковок. Самое главное – это у какого-нибудь там смотрящего за лагерем, где он точкует, то есть отмечает, кто там сколько отправил там, на черное, там, на лагерь и так далее, и так далее. Чувак, который смотрит за игрой, точкует, что там кто выиграл или проиграл, сколько он отправил, там, кому и прочее, прочее. Чувак, который стоит на дороге, то есть дорожник, который ответственен за все вот эти веревки, стуки и все остальное, у него есть тоже точковка, это листик, на котором он отмечает, откуда он что куда передал. То есть его камера может быть транзитной, и поэтому если идет какой-то груз через его камеру, он отмечает, что он во столько-то получил груз из камеры, и тогда-то этот груз отправил в другую камеру по его назначению. Если отправляются какие-то важные документы или какой-то маленький типа документы, записочки с сим-картами, там, с чем угодно, со всем остальным, он также делает пометку. Дорожник – это чувак, который стоит у решетки. То есть он, ну, вот он, вот, если камера такая проходящая, это большой транзитный узел, то есть она может держать связь там с 5-6 камерами еще. Ну и другие, и все ему там шумят, и он должен отреагировать, затянуть, шумят. То есть они ему кричат: «Ур-ур-ур, 228, прими груз». Он его там тащит себе, там есть все, там принял от души в душу, душевно и так далее. И передает дальше. Он такой чувак, который вот с этими веревочками играется. У тебя идет вот этот сшитый мешок, к нему привязана записочка. Записочка строго определенным образом оформляется. То есть она пишет там, опять же, не словами, там, такими символами, да? Там из такой-то в хаты, такую-то в такую-то хату. То следует груз, такой-то груз, и, значит, с ним его сопровождает малява. Ну, то есть вот этот вот сопроводительный документ.
13: Интересен рассказ Олега Навального и о том, как он столкнулся с настоящей бюрократией во время попытки передать посылку с помощью придуманной арестантами тюремной почты.
9: Было много лука, передачки же, то есть у нас сидят 4 человека, какие-то есть друзья, родственники, просто сочувствующие люди, они шлют всякую фигню, ну, фигню или не фигню, и вот, ну, типа, холодно, все решили послать нам много лука, чеснока. Родственники мои, там, жена, у чувака, который сидел, ему девушка, там, 3 килограмма этого лука принесла, как белорус тоже чеснок заслали, ну, короче, сидим, у нас куча чеснока, это лук, ну, мы его давай разгонять по тюрьме, а что, ну, а что с ним делать? Так он прорастет весь и испортится. Ну, и вот так все классные, все такие языки сидят, ничего нету, такой бах, килограмм чеснока. Ну, классно, вообще, брат, подогрели нас, давайте там поедим чем-то с чесноком. Ну, это типа, такая веселуха. Прикол, я отправлял кому-то то ли чеснок, то ли лук куда-то там через корпуса килограмм. И мне этот лук 2 раза возвращали с половины дороги, потому что говорили, не про братан, неправильно написал, там, неправильно приписал маляву грузу. Маляву я вложил внутрь, а написал, что она прикладывается еще к грузу. То есть как будто можно было бы понять, что ну, с грузом была записка, и она пропала. Вот как бы так. И вот дорожник, который это пересылал, он боялся, что его обвинят в том, что записка пропала. Ну, потому что мало чего в записке. Потом ему скажут, там было 4 сим-карты, на каждой было 100 тысяч рублей. И он будет весь свой срок эти типа, деньги возвращать. И поэтому, конечно, он не хочет. Поэтому он посчитал меньшим злом отправить груз обратно. Ну и потом скучно ему. Я ему обратно его еще отправил лук, он там мне опять его что-то отправил. А так вроде и ночь прошла. То есть прям натурально, если почувствовал, как в почте. Это когда там тебе какой-нибудь транзитный узел возвращает кучу почты обратно, говорит, ну, неправильно, что-то приписали и так далее. Прям один в один такой формализм.
13: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
14: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
15: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
16: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
17: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
18: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
19: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
20: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
21: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. В неволе Олег Навальный рекомендовал учить языки. Причем начинать он советовал с тюремного. Навальный писал: «Тебя поразит его высокий слог и особенности оформления письменных сообщений. Только не сильно увлекайся, чтобы после освобождения не обнаружить, что в деловых письмах ты подчеркиваешь все, что связано с правоохранительными органами, волнистой линией». Конец цитаты.
9: Мойка, да, мойка – это лезвие, ну, одно из лезвий, когда ты разбираешь безопасную бритву. И это офигенный предмет, потому что он делает половину важной работы в тюрьме. Что я делал мойкой? Решетку пилил. Ты берешь обычное лезвие, ну, разбираешь безопасную бритву, там есть два или одно лезвие. Ты его другим, одно берешь лезвие и зазубриваешь второе лезвие, у тебя получается пила такая. И ты берешь это маленькой пилой и пилишь решетку железную. Ну, то есть это делается очень долго, но все-таки делается. То есть сидишь, ты зэк, у тебя время полно свободного. Два часа сидишь, пилишь решетку, и она распиливается. Можно выпилить решетку. А зачем она выпилится, решетка? Чтобы ты мог через систему этих дорог получать грузы, ну, чуть большего объема. То есть тебе где-то там собрали конфет в мешок. И он большой по размеру, и он в стандартную решетку не пройдет. Потому что стандартная вот эта ячейка этой решетки пролазит, ну, примерно сигаретная пачка. Если тебе нужно примерно батон хлеба через нее протащить, то, ну, нужно эту решетку выпилить. И вот ее пилят, делают больше отверстия, получают эти грузы. Потом охранники там видят через пару дней, они приходят ее заваривать. А

0: тюрьме Олег Навальный много рисовал. Среди его работ были и эскизы татуировок. По этим эскизам он сам набивал заключенным наколки. Вот одна из таких историй.
1: Мне осталось, наверное, пару дней до выхода. И, значит, я сижу в ПКТ с тремя грузинами. Один там какой-то положенец был, другой какой-то бродяга, такими с тремя прям грузинами-грузинами. У них там полжизни отсижены. Один такой говорит: слушай, Олег, вот я хочу от тебя татуировку. Вот чтобы именно ты мне сделал татуировку. Вот там ангелочек, который через такую... У него, значит, здесь одна вот эта звезда отрицаловская или какая-то воровская, не знаю, не буду даже делать вид, что я в этом сильно понимаю. И, значит, он хотел так, чтобы у него здесь была такая цепь, и здесь такой православный крест, и через этот православный крест и цепь ангелочек как бы эту звезду натягивает. Вот такая вот у него была идея, я, значит, отрисовал ему этот эскиз. И он говорит: ну, накали ангелочек хотя бы. Я ему говорю: ну, как я накалю, мы сидим, а это помещение каменного типа. Это такая штука, где вообще ничего нет. То есть там даже кровати пристегиваются, ну и вообще нет ничего. Ну, то есть, понятное дело, никакой тату-машинки. Ну, ничего нет, вода просто и все. И тебе там три раза в день, один раз в день выпускают на прогулку и три раза в день приносят пожрать. Он говорит: сейчас мы все типа сделаем. Он, значит, там шумит в дверь, то есть стучит в дверь. Вот стучит нельзя, говорит, нужно, говорит, шумит в дверь, зовет охранника, просит у него иголку. Ну, значит, чтобы типа зашить что. Потому что по журналу охранник приносит иголку, и там по журналу он должен сдать ее. Дальше происходит обычный диалог, где он шутливо требует от этого, значит, бродяги-грузина расписаться в журнале за иголку. Тот, естественно, устраивает скандал, потому что не по жизни бродяги из Грузии нигде расписываться. Это вообще какая-то мусорская подстава. Ну, значит, получаем иголку. Он говорит: сейчас сделаем жонку. А он, значит, берет вот эту обычную зайковскую кружку алюминиевую и под ней поджигает станок бритвенный. Вот этого, из которого вытащили из него лезвие, это просто пластмасса черная. Он ее поджигает, она начинает коптить. Он, значит, полностью обкоптил всю эту кружку алюминиевую, взял лезвие, эту копоть этим лезвием собирает. Такая получается горка вот этой черной копоти такой. Далее потом он берет мыло обычное, мылит им руки. Помылил немного руки, у него такие руки все пенные. Берет эту пену, так снимает и перемешивает вот с этой черной фигней. Получается такая супер густая черная пена. Ее немножко в ней, ну он прям смотри, говорит, такую спичку в ней ставит, в ней стоит спичка, она супер густая. И он говорит: вот это типа краска. Я говорю: и что, типа эта краска? Он говорит: ну типа бей. Я говорю: а как типа бить? Он говорит: ну вот бери иголку. То есть берешь иголку, так обматываешь немножко ее ниточкой, ну, чтобы она краску была, макаешь вот в эту черную фигню и прям типа сидишь и колешь чувака. Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у нее прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще. Гепатит С. И я такой сижу и смотрю, у меня вроде ран на руке нет, думаю, ну это пиздец, нужно просто быть д***ем, чтобы попасть в это в последний день, типа отсидки, просто заразиться гепатитом С от какого-то чувака, просто каляя ему какой-то, просто какой-то грязи, вообще просто тыкая в него, в его тело. Но было весело вообще, собственно говоря, гепатита не было, и, ну, и этот чувак, которому я холол, был такой более-менее нормальный тип. Опасная, но добрая история.
0: В эссе Иосифа Бродского «Писатель в тюрьме» автор писал: «Тюрьма – это недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Для заключенного и то, и другое ощутимо». Олег Навальный словно вторит этой мысли в своих воспоминаниях о тюрьме. «Время – это твой единственный ресурс и твой главный враг одновременно. Если найти несколько занятий и выстроить их в очень плотный график, от которого будешь постоянно отставать, у тебя появится ощущение, что времени постоянно не хватает, и оно летит. Шах и мат время», – пишет Олег Навальный.
1: История про тюремные дрова. Тюремные дрова – это вафельные полотенца. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть, если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет и никакого не будет запаха создавать, ну, практически. Этим пользуются зэки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе, разогревать себе еду. То есть, ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, ну, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Поджигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, ну как, она еще так горит специфически, потому что она вот как бы выгорает. Вот эта выгоревшая часть, она никуда пеплом не становится, она просто как бы застывает. И тебе нужно ее руками отрывать. чтобы пламя было. И если ты не отрываешь руками, то пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с пластиковым пакетом, который натерт мылом каким-то. Значит, ну, с водой, например. В ней снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, значит, этот пластиковый пакет греет. Если ты смажешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем, ну, он не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельное полотенце, поджигает, и оно прям реально горит, как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Ну, или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного, или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке, и вот с помощью вот этих дров просто сделать из него шашлык. Это просто восхитительно. Можно шашлык в камере у себя, как прям дождаться майских, сделать шашлык, типа быть человеком. Это, во-первых, волшебство, потому что ты видишь, у тебя куча огня, делается тепло, вроде никакого нет дыма, и там сделал еду, и у тебя все эти желтые руки, потому что вот ты этот кусок этого полотенца, когда отрываешь, то есть это не пепел получается, а он, видимо, из какой-то синтетики лютой сделан. Поэтому у тебя красится очень пальцы. А ты же еще моешься раз в неделю, поэтому ты потом пол недели ходишь, у тебя такая желтая рука, с ней нифига нельзя сделать. Ну, то есть это забавно, звучит как волшебство.
0: В своем эссе «Писатель в тюрьме», о котором я сегодня здесь уже упоминал, Иосиф Бродский писал: «Ни одна система, созданная человеком, не совершенна. И система угнетения не исключение. Она подвержена усталости, трещинам, которые вы обнаружите с тем большей вероятностью, чем дольше ваш срок. Другими словами, нет смысла смирять свои убеждения по эту сторону стены, потому что вы можете оказаться за ней. Вообще же, в тюрьме выжить можно, хотя надежда – это как раз то, в чем вы меньше всего нуждаетесь. Входя сюда, кусок сахара был бы полезнее». С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет гражданская активистка, глава московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина.
2: У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку и выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: настоящее время на Радио Свобода.
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
0: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам.

0: косвенно, не напрямую.
1: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
0: Да, мы не знаем,
1: кроме тех, кто был на Каннском фестивале.
0: Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Вот так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов.
1: Да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да, ответ да.
0: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да. Безусловно.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
1: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
0: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые. И которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые как
0: все,
1: у
0: нас... Все, что, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
0: Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас-то смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните? Одно из главных теоретических обоснований.
0: Ну, это по религиозным понятиям?
1: Нет. Нет.
0: Это же устранение конкурента?
1: Нет. Но это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена.

0: одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец, а с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там.
1: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
0: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» — это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина — чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
1: давай,
0: и все.
1: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
0: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
0: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
0: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, а что? Но вы увидели, ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
0: компьютер. Глянул на компьютер.
1: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
0: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
0: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
0: Согласен, согласен, согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
0: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно, ну, трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги, почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время. И у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: А приходилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед
0: да,
1: ребенком?
0: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: То есть для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну, да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей или это отдельная история, а школа это отдельная.
0: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в
0: своих детях. Да, конечно, но какие методы, слушайте, мы, сказать...
1: Но дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
1: Ну,
0: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми, остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод на самом деле. Метод на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что,
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
0: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, это довольно просто объяснить. По верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, 2, иногда даже 3 урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникаций, там коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем мире.
1: А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
0: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас 3 директора, да, можно всех
1: и
0: троих.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Надо стараться работать честно, чтобы, это же и моя ответственность. Почему у нас 3 директора? У нас и раньше, в других школах, были 3 директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, я на «ты», а не на «вы», предположим. Это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Первый год мы открылись от 6 лет до 6 класса. Дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: До 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат?
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные. Часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. И у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
0: Шикарный.
1: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пароли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть и мне, мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выпороть, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажем, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит: «Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря». Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому вы можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
1: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет: боже мой, как он нам надоел с этим исследованием. Но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну что же могу сделать?
1: Давайте, большинство, не все. Давайте вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да.
0: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые... при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Шпионаж за и против» подготовила и ведет программу из парижской студии Фатима Салказанова. Эфир 9 марта 1994 года.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Фатима Салказанова. Олег Гордеевский, бывший полковник КГБ, бывший резидент советской разведки в Лондоне. Это одна сторона его биографии, а теперь другая. Олег Гордеевский, почти 10 лет, с 1975 года по 1985, был агентом Великобритании. Под угрозой ареста бежал из СССР с помощью английской разведки, причем обстоятельства этого побега до сих пор хранятся в тайне. Программа «За и против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. Сегодня спорная проблема – шпионаж. Столкновение мнений и полемика между Олегом Гордеевским и профессионалами и непрофессионалами шпионажа, которые комментировали в российской и в западной печати дело сотрудника ЦРУ Эймса, много лет и за большие деньги работавшего на КГБ. Небольшой отрывок из этого интервью вы, возможно, слышали в программе «Вокруг света». Я позвонила Олегу Гордеевскому в Лондон. Олег Антонович, американские обозреватели отмечают, что Эймс своим сотрудничеством с КГБ, возможно, свел на нет результаты многолетней работы нескольких западных разведывательных служб. И обозреватели высказывают в связи с этим предположение, что и ваша работа на английскую разведку, по всей вероятности, была нейтрализована Эймсом. Это так?
3: Несомненно, что значительная часть ценностей была ликвидирована Эймсом. Это очень печально. Я когда увидел его по телевизору и узнал человека, который сидел на заседаниях в агентстве, а я бывал там очень часто в 80-е годы, я просто ужаснулся. Он не аннулировал конкретные данные, которые я передал англичанам, ну и некоторым американцам тоже, о лицах, о конкретных каких-то операциях, потому что это большей частью сохранилось в руках людей, ответственных за эти конкретные сведения. Что же касается общей информации о том, как действует КГБ, какие методы используют, какой размах, сколько людей, какова стратегия и тактика, и философия деятельности КГБ, взаимоотношения между ведомствами в Москве и в Советском Союзе в целом, положение в посольствах, контроль за советскими гражданами и многие-многие подобные аспекты, которые сами по себе, ну, если взять какую-то деталь, они не очень ценные, но в общей сложности это давало американцам огромные знания о том, как строить свою работу, свои отношения и свою разведывательную деятельность в отношении Советского Союза. А Эймс все это передавал в КГБ. И в КГБ знали, каким образом американцы, насколько информированы. И примерно даже, видимо, знали с его слов, что американцы собираются конкретно делать, как перестраивать свою работу, где усиливать, где ослаблять, куда направлять, как улучшать свою технику вербовки советских граждан, проникновения в какие-то учреждения и так далее. То есть он подорвал работу американской разведки, а в какой-то мере и всей западной разведки, в частности английской, за весь этот период своей работы, начиная с 85 года по прошлый год.
2: Олег Антонович, вы начали ответ на мой вопрос с того, что вы сказали, вы узнали Эймса, увидев его по телевизору. Значит, вы с ним были лично знакомы?
3: Да, я с ним был лично знаком в том смысле, что он был одним из тех людей, офицеров ЦРУ, которые беседовали со мной, причем подолгу, часами. И я приезжал в Америку в 86-м, 87-м, 89-м и 90-м годах. Ну, он не каждый раз был, но несколько раз он был. Ну, я смотрел на него, он такой был милый, такой симпатичный, такой добрый. И я на него смотрел и думал, вот какие же американцы симпатичные. Вот вам и симпатичный американец, оказался предатель.
2: Олег Антонович, арест Эймса означает провал работы КГБ или означает, напротив, что КГБ блестяще работало все эти годы?
3: И то, и другое, разумеется. Ведь Клинтон когда он выступал на маленькой пресс-конференции по поводу ареста Эймса, он сказал, что он поздравляет ФБР, и он поздравляет ЦРУ. Ну, с чем поздравляет ЦРУ? Ну, конечно, с тем, что они в конце концов нашли возможность обезвредить такого крупного и очень вредного агента. Но КГБовское проникновение в ЦРУ, где они заполучили источника ценнейшего, который работал на них 8 лет, это успех, конечно, разведки, сначала советской, а потом и российской. Это огромный успех, ничего не скажешь. И вот сейчас приходится констатировать, что многие постройки, строения, достижения западной разведки не были никакими достижениями, это все делалось впустую.
2: У вас нет ощущения, что вы все эти годы работали впустую, что ваша работа, в общем, была почти безрезультатна?
3: Да, но в какой-то мере, да. Нет, не все. Я думаю, что он скомпрометировал ту часть моей работы, которую я посвятил Соединенным Штатам. Я с ними очень много встречался, но там же были другие люди. Я встречался с Советом национальной безопасности, Государственным департаментом, всякими там ФБР и военно-морская разведка. А они не передавали эти сведения в ЦРУ. Вот эта часть моей информации, которую я сообщал другим ведомствам, она не была предана.
2: И кроме того, Олег Антонович, например, Boston Globe писала, что один из американцев, близких к американской разведке, сказал, что англичане давали ЦРУ не всю информацию, которую вы передавали им.
3: Ну, конечно, не всю, особенно когда я работал как агент с 1975 по 1985 год. Только самые важные и очень краткие кусочки моей информации передавались американцам. Именно для того, чтобы сохранить меня как источника как можно дольше. И эта информация подчищалась, обезличивалась и маскировалась. Например, таким образом. Эта информация получена от нашего контакта, советника посольства Советского Союза в Джакарте. И вот такая дезинформация нарочитая слалась в Америку. Но американцы не дураки. Они читали из года в год, все-таки почти 10 лет я работал. Сначала в Скандинавии 4,5 года, потом 3 года я был в Англии. И у них сложилось впечатление, у самых умных, и те, которые имели часто дело с моей информацией, что у англичан, видимо, есть источник в КГБ, а не в МИДе. Это во-первых. Во-вторых, у кого-то из них, наиболее толковых, сложилось даже впечатление, что, видимо, этот источник сначала был в Скандинавии. Я просто размышляю вслух. Потому что, может быть, ничего этого и не было. Но у меня сильное это подозрение, что вот так они между собой болтали, американские офицеры. И этот слух дошел до Эймса, который начал работать с КГБ где-то в начале 85-го года.
2: Олег Антонович, вы только что заявили в Лондоне, что на руках Эймса кровь не меньше дюжины офицеров разведки. И, в общем, получается, что только случайно вы не оказались среди жертв.
3: Да, я вот к этому и веду, значит... Судя по всему, он передал эти сведения о том, что есть источник у англичан, офицер КГБ высокопоставленный и с прошлым в Скандинавии. И меня отозвали из Лондона в Москву, где я, в общем, только случайно не был расстрелян, потому что я сбежал через зеленую границу 2 месяца спустя, в июле 85 года. И я слышал, до меня доходили слухи, что с 86 по 89 год в Москве были расстреляны человек 15-16 так называемых западных агентов. И получается, что, по крайней мере, 10 из них, согласно американской печати, пострадали из-за предательства этого Эймса. А я был в их числе, но я и был единственный, который просто чудом сбежал. Я сейчас вспоминаю, когда я впервые увидел этого Эймса в здании ЦРУ, он на меня смотрел как на привидение. Он на меня смотрел с огромным интересом. Я тогда не понимал, я думал, просто вот видит, первый раз видит КГБовца бывшего. Ничего подобного. Я теперь понимаю, он на меня смотрел как на человека, который восстал, так сказать, из праха.
2: И которого ему не удалось вовремя нейтрализовать.
3: Которого ему не удалось убить, будем так прямо говорить.
2: Да. Олег Антонович, с окончанием холодной войны возникла надежда, что со шпионскими вальсами покончено. Оказывается, нет, вы все продолжаете вальсировать.
3: Ну да, эта шпионская война, конечно, продолжается. Она теперь лишена драматизма, она лишена той былой остроты и даже романтики в какой-то мере, потому что уже непонятно, кто есть враг, кто и приятель, и что происходит на Востоке. Но что происходит на Востоке, делается ясно. Там усиливаются тенденции к восстановлению какого-то авторитарного режима. Красный и коричневый усиливаются. Поэтому американцы, конечно, боятся, что... придут к власти Жириновские и заполучат эти огромные многочисленные ядерные боеголовки, ракеты, самолеты, какое-то новое оружие. Они продолжают все время развивать. Значит, это новое оружие окажется в руках таких авантюристов, которые будут почище старых коммунистов. И если вы помните, в эпоху застоя, все эти старцы, они же были очень осторожные и трусливые. Плюс они использовали фасад социал-демократической фразеологии, которым прикрывал весь советский строй. Они не будут они сразу бомбы начнут кидать. Вот американцы, естественно, и ведут разведку против бывшего Советского Союза. Ну, а Советский Союз, то есть Россия, она же сохранила две огромные разведслужбы, КГБ, которые переименовали в службу внешней разведки, и ГРУ, которая работает вообще без всяких срывов. В КГБ был период паралича какого-то и растерянности в первые годы после августовского попытки переворота. А в ГРУ не было, они работают очень сильно.
2: Олег Антонович, Эймс получил от КГБ несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения за свою работу. Скажите, пожалуйста, англичане вам платили так же щедро?
3: Нет, разумеется, не щедро и не платили вообще. Дело в том, что я, когда начал работать с ними, я договорился, чтобы они мне ничего не платили, потому что я работал чисто по идейным соображениям. Я хотел помочь Западу сохранить безопасность и содействовать как-то свержению коммунизма в Советском Союзе. Но потом, в конце работы, они сказали мне, что хоть вы, мол, и не получаете ничего, но мы стали класть на ваш счет какие-то деньги. И когда, если что произойдет, вы сможете себе купить дом в Англии. Так оно и получилось. Когда сначала меня поймали, а потом я сбежал из Москвы, из Советского Союза, я эти деньги получил и купил на них дом. Хотя не хватило полностью на дом, я потом добавлял. Но это помогло. Но это, конечно, скромно все. Очень скромно. Англичане вообще не очень богатые нации, и у них очень скромный подход ко всем материальным делам.
2: Наверное, Эймс знает, каким образом вы бежали из Советского Союза с помощью английской разведки. И если об этом знают разведчики, шпионы, гэбисты, не знаю кто, может быть, пора придать гласности то, как это произошло. Может быть, и мы, простые смертные, имеем теперь право узнать об этом очень интересном факте вашей биографии.
3: Спасибо большое, спасибо за ваш интерес. Я сейчас пишу книгу, как раз начинаю. И первая глава, она как раз об этом побеги. Эта первая глава уже готова. Я мог бы ее хоть сейчас зачитать или опубликовать. Но я, во-первых, хочу закончить книгу, а это гораздо позднее будет, может быть, к концу 95-го года. А во-вторых, я потом буду ее где-то по частям публиковать в газетах. И вот в первый день моей публикации глав из моей книги я согласен буду прочесть или рассказать эту историю по радиостанции «Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Фатима Салказанова, программа «За и против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. На вопросы «Радио Свобода» отвечает из Лондона бывший полковник КГБ, бывший английский разведчик Олег Гордеевский. Олег Антонович, в связи с делом шпиона КГБ СССР, затем шпиона российской разведки Эймса, газета «Известия» опубликовала интервью Олега Нечипаренко, который проработал в советской внешней разведке 30 лет. Я бы хотела знать, во-первых, знакомы ли вы с Нечипаренко, а во-вторых, что вы думаете о его таком, например, заявлении в этом интервью, цитирую. «Не исключено, что последнее время Эймс работал под контролем американских спецслужб, чтобы ему снизили наказание за сотрудничество с КГБ. Согласны ли вы с этим предположением?»
3: Я знал Олега Нечипаренко. Я неоднократно встречался с ним и беседовал. Он работал в управлении К, то есть внешняя контрразведка, контрразведка в разведке. Все эти годы он был толковый работник и грамотный, и вообще-то он должен понимать, о чем говорит. Но дело в том, что здесь он говорит полнейшую чепуху. И почему? Потому что у многих советских людей, особенно в КГБ, у них есть такое типичное понимание зеркального отражения того, что происходит на Западе. Раз мы так делаем здесь, значит, они, конечно, делают точно так же там. А между тем, они там, то есть мы здесь на Западе, мы не делаем так, как делает КГБ. Вот, допустим, говорят, что Эймс работал под контролем американских спецслужб. Зачем же тогда столько осталось улик в доме? И все эти банкноты крупными купюрами американских долларов больше 5000. И все эти драгоценные камни в столе, явно купленные на какие-то непонятно какие добытые деньги. И множество других признаков, которые там остались. Значит, это просто выдумка, это просто домысел Олега Нечипаренко. Просто дело в том, что последние два года, да, две службы, ЦРУ и ФБР, вели, как говорят в КГБ, разработку этого человека. То есть они его изучали, они на него смотрели, подслушивали. И главное, им нужно было добыть такие улики, которые надо представить в суду, чтобы доказать суду, что он был агент. Потому что одно дело, что они пришли к твердому выводу, что он был советский русский агент, а другое дело убедить суд и присяжных, а для этого нужны улики. Вот они улики эти добывали.
2: Олег Антонович, тот же Олег Нечипаренко сказал далее в своем интервью газете «Известия», если он, то есть Эймс, стал двойником, то только на последнем этапе. Но если американцы начали игру с Москвой уже в 1985 году, то они могли специально завербовать агентов здесь, в России, чтобы закрепить положение Эймса в глазах советских спецслужб. И газета «Известия» делает из этих слов вывод. Если произошло то, о чем Нечипоренко сказал, то американцы подставили Эймса советской разведке и завербовали специально для этой операции несколько человек в Советском Союзе. То есть завербовали на верную смерть. Это возможно?
3: Это совершенно невозможно. Я со всем этим совершенно не согласен. Со всем моим уважением господину Олегу Нечипоренко, я считаю, что это полнейшая чушь и какой-то неумный домысел. Дело в том, что вот всегда в любом деле и в разведке особенно надо задать вопрос. А что является целью? А для чего все это делается? Что является оперативной целью мероприятия? Для американцев нужно было иметь источники в Москве. И они их вербовали, как, старались вербовать, потому что им нужно было знать, что эта империя зла готовит против демократической и свободной части мира.
2: Олег Антонович, простите, пожалуйста, а может быть, американцам было не менее выгодно иметь у себя в ЦРУ человека, который работает якобы на Советский Союз, а в действительности работает на них?
3: Нет, нет, это неправильно. Дело в том, что когда мы говорим таким образом, как вот вы цитировали из газеты и как вы сами сейчас говорите, это называется заговорщическое мышление. Типичный пример заговорщического мышления. Разведке нужна информация. Разведке нужно знать, что происходит. А все эти тайные игры затевать с другой стороной, неизвестно зачем, это никому не нужно. Это очень дорого, это опасно, это может кончиться неудачно. И главное, это не дает никакого навару. А именно разведывательной информации. Поэтому, что они вербовали специально, чтобы потом их отдать, ну это же глупость. Ну зачем это нужно, вербовать людей, вставить в ужасно тяжелое положение, добывать от них информацию, чтобы потом их сдать для того, чтобы вознаградить кого-то за это. Это совершенно чепуха. И люди говорят об этом, потому что они склонны к такому заговорческому мышлению. Это есть во всех обществах. И здесь, в Британии, я знаю, в Америке многие так размышляют. Но когда разговариваешь, например, с профессиональными разведчиками, американцами или англичанами, они все очень трезво понимают, и никаких таких заумных игр они не выдумывают и не начинают.
2: Олег Антонович, я вам сейчас перечислю несколько имен. Олег Калугин, Олег Пеньковский, Олег Туманов, Олег Гордеевский, Олег Нечипоренко. Почему у вас в ГБ так много Олегов?
3: Это чистое совпадение. Дело в том, что все мы люди, которые родились в 30-е годы. И, видимо, в 30-е годы была большая мода на имя Олег. Я не знаю, откуда она пошла, потому что был Валерий Чкалов, там были какие-то другие всякие герои. А Олег это какое-то было странное увлечение мужчин, которые женились в 30-е годы. Больше ничего. Туманов, к тому же, не в КГБ, а Пеньковский был офицером, полковником советской армии. Так что это...
2: Но все разведчики.
3: Ну, разведчики. Туманов не разведчик, он просто агент, как я понимаю. А другие стали разведчиками случайно. Те же самые разведчики ГРУ, они не рождаются разведчиками. Их набирают среди офицеров разных родов войск, а потом направляют в дипломатическую академию. Нет, это Олег, это просто чистая случайность.
2: Олег Антонович, во-первых, Олег Туманов родился не в 30-х годах, а гораздо позже. А во-вторых, я начинаю с подозрением относиться к любому Олегу российскому, которого встречаю.
3: Это не обосновано. Дело в том, что много Олегов, которые не причастны ни к каким разведкам, ни к какому шпионажу. Это просто ваша виньетка, я понимаю, шутливая.
2: Олег Антонович, вы меня успокоили. Газета «Комсомольская правда» утверждает в связи с делом Эймса, что, по мнению профессионалов, американцы очень небрежно распоряжаются своей агентурой, часто подставляя ее под удар ради сиюминутных политических выгод. Это действительно мнение профессионалов или это утверждение сделано для того, чтобы запугать потенциальных агентов, российских граждан, которых будет вербовать американская разведка, например?
3: Это именно так, как вы говорите, Фатима Александровна, это именно для того, чтобы запугать потенциальных агентов. Дело в том, что в «Комсомольской правде», я уже наблюдаю в течение ряда лет, время от времени появляются статьи, которые вот так вот подыгрывают КГБовским настроениям. Ну что за глупость? Как можно говорить, что американцы, американские разведчики, в стране такой либеральной, демократической и религиозной, где жизнь человеческая ценится очень-очень высоко, как они могут небрежно распоряжаться своей агентурой? Ставить ее под удар ради каких-то сиюминутных политических выгод. Каких таких политических выгод? Я только что прочел книгу о том, как они вели агента Петра Попова в 50-е годы, который был разведчиком ГРУ, военным разведчиком, и работал сначала в Вене, а потом в Восточной Германии. Они так заботились о его безопасности, так заботились, когда его КГБ, чувствуется, раскрыл, и его отзывали из ГДР в Москву, точно так же, как меня в свое время отзывал КГБ из Лондона в Москву, работники ЦРУ сказали ему: «Петр, мы чувствуем, что здесь что-то нечистым пахнет. Может быть, ты останешься? Подумай как следует, прежде чем возвращаться в Москву». Но он поехал в Москву, и это оказалось западня. Его долго мучили, пытали, и потом, в конце концов, расстреляли. Но это, видите, это, американцы этого не хотели. И я уверен, что они всегда заботятся о своей агентуре. Я знаю одного человека, американского бывшего разведчика, который имел агента в Восточном Берлине в свое время. И агент заразил его полиомиелитом. И сейчас этот человек может только головой двигать. У него руки, ноги парализованы. Он еще не старый человек, ему только 60 с небольшим лет. И он не жалеет ни на минуту об этом. Потому что он считает, что внимание, которое он проявлял своему агенту, и то, как он его охранял и оберегал, это было самое главное. А что он остался калекой на всю жизнь, он за это никого не винит.
2: Олег Антонович, в той же статье в газете «Комсомольская правда» сказано: в случае с Олдричем Эймсом драма может превратиться в комедию, если не удастся доказать его вины. Вы иногда участвуете в качестве эксперта в подобных судебных процессах. Скажите, пожалуйста, вину Эймса трудно будет доказать?
3: Я лично считаю, что вина Эймса будет доказана относительно легко. Дело в том, что американские службы, ФБР и ЦРУ, обожглись с неким Блохом. Был такой крупный американский дипломат, работал в Вене. По всем признакам, которые были у американских служб, он был агентом КГБ. С ним встречался нелегал КГБовский на территории Европы. Для спецслужб никакого сомнения не было. Да, вот это агент. Но вот уже 4 года прошло, и никакого процесса нет, потому что набрать материалов, достаточных для суда, они не могут. Ну, научившись на этом примере, они, несмотря на риск побега Эймса куда-нибудь в Россию или в такую страну, откуда его бы не выдали, они его 2 года разрабатывали, изучали и собрали большое количество материалов. Вот, например, вы видели, как его выводили из дома, когда арестовали. Значит, ФБР специально кому-то подсказало, фотографам, газетам: приходите, смотрите. А для чего? Потому что они чувствовали себя уверенно. Они знали, что на этот раз они не обожгутся. У них такое количество материалов против Эймса, что сомнений в том, что он будет осужден и на большой срок, лет 30, практически нет.
2: В ходе нашего интервью вы назвали Эймса предателем. Сами вы, будучи офицером КГБ, 10 лет работали на английскую разведку. Считаете ли вы и себя предателем?
3: Я себя не считаю предателем. И очень просто почему. Потому что советский коммунистический режим был незаконный. Не только незаконный и ошибочный, он был просто преступный. Коммунистическая власть, коммунистические лидеры пришли к власти в результате переворота кучки меньшинства фанатиков в 17 году. И никогда за всю историю режима не провели никаких свободных выборов. Все годы они правили меньшинством против большинства. И поскольку меньшинству очень трудно удержаться у власти при враждебном большинстве, они все время расширяли и увеличили машину террора КГБ, которая в результате начала уничтожать миллионы и миллионы собственных людей. А потом превратила всю страну в одну шпионскую агентурную сеть и начала выбрасывать эту агентурную сеть за границу. То есть совершать массированный шпионаж против остальной части мира, особенно наиболее сильных демократических стран, потому что в них видели угрозу эти коммунистические властители своему положению. Так что это была преступная система, и честный человек, который уважает справедливость и закон, просто не мог работать внутри этой системы, особенно внутри ее главной террористической организации. Я поэтому себя не считаю предателем. А человек типа Эймса находился в обществе, которое либеральное, свободное, которое постоянно освобождается от любых нарушений законов и правил, установленных обществом, народом. Здесь, конечно, выступить против этого общества, начав работать в пользу тоталитарной чужой страны, это, конечно же, преступление и предательство.
2: Говорит Радио Свобода. Программа «За и против» закончена. Вы слушали интервью Олега Гордеевского. Программу подготовила и вела Фатима Салказанова. «За и против» в эфире в среду в 19:10 и в четверг в 3:10 и в 10:10 по московскому времени. Иногда повторяется в другие дни и часы. Напоминаю адрес нашего московского карпункта: 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода, программа «За и против». Повторяю, 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода. Спасибо за внимание.
4: Two, one, zero, ignition, lift off.
0: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
4: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
5: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
6: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
7: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
8: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
9: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
10: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Русские вопросы» к возвращению Солженицына. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Эфир 9 марта 1994 года.

0: «Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Тема сегодняшней беседы – «К возвращению Солженицына». Дела в России пошли плохо. Самое тяжелое, что при всей видимости бурной политической жизни ничего на самом деле не происходит. Разворачиваются острые идеологические баталии, идут бурные парламентские дебаты, перерастающие в уличную стрельбу. Происходят выборы, дающие совершенно неожиданные результаты. И все стоит на месте. Начался новый застой, куда горше коммунистического, потому что он прикидывается революцией. Экономическая реформа, вне всякого сомнения, застопорилась. Ее некому проводить, у реформаторов нет власти. Похоже, что ее не осталось и у президента страны, которому не бросает сейчас вызова только ленивый. Это тягостное зрелище, огромная взрывоопасная страна, оставшаяся без руководства и контроля. Избирательные плакаты «Выбора России» говорили правду. Под портретом Егора Гайдара надпись «Все говорят, он делает». Единственный человек, который попытался что-то сделать, это именно Гайдар. Но его остановили. Сделано было только полшага, как пишет сам Гайдар в обстоятельной статье, опубликованной «Известиями» от 10 февраля сего года. Ее стоит подробно процитировать. Вот что пишет Гайдар о людях, сменивших его в правительстве.
2: «Может быть, однако, найден более эффективный курс? Этого не утверждают, кажется, даже его адепты. Беда в том, что пока никакой курс взамен вообще не предложен. Единственное теоретическое новшество, пожалуй, заключается в демонстративном отказе вообще от теоретических мудрствований, в установке на практику, практический опыт. Сама идея команды, объединенной экономической идеологией, отброшена. Нет правительства единой идеи, единой логики. Есть собрание руководителей разных ведомств, озабоченных судьбой своих ведомств. Однако отсутствие ясно отрефлексированной идеологии вовсе не значит, что нет вообще никакой идеологии. Идеология есть. Эта идеология банальна. Пусть идет, как идет. Идеология мелких колебаний. Реально, пусть идет, как идет, оборачивается, пусть валится, как валится. Сиюминутное спасение производства путем бумажных инвестиций есть помощь конкретным руководителям отрасли ценой ограбления России. Нет и не будет при экстремально высокой инфляции настоящих, в твердой валюте инвестиций. Нет и не будет при инфляции структурной перестройки экономики. Нет и не будет при инфляции технологического перевооружения промышленности. Нет и не будет при инфляции среднего класса. Он размывается в точном соответствии с обесцениванием рубля. Иначе говоря, в ситуации инфляции невозможно решение тех главных, фундаментальных задач, от которых наше общество прячет голову в песок, как страус, вот уже более 20 лет.
1: Это самая общая оценка ситуации. А вот ее конкретизация. Егор Гайдар пишет о том, кто реально выигрывает от накачивания нежизнеспособной промышленности бумажными рублями.
2: Разбухание денежной массы не помогло производству. Оно обеспечило замедление, а с 1993 года фактическую стагнацию реформ. Огромные деньги были заработаны коммерческими банками, через которые проходили льготные кредиты. Но эти деньги, нажитые на инфляции, никто и не думает в условиях инфляции инвестировать в российскую промышленность. В стране тяжелейший кризис, а зарубежные вклады российских граждан и компаний за последние 2 года измеряются десятками миллиардов долларов и быстро возрастают. Вот куда, в конечном счете, после «переработки» и «обогащения» в кавычках, и впадают инфляционные реки Центробанка, в зарубежные коммерческие банки. Вот реальный экономический подтекст того, что часто именуется поддержкой производства, спасением сельского хозяйства, социальной ориентацией реформ. Несомненно, инфляция социально ориентирована. И столь же очевидно, на какие именно социальные группы.
1: Тут же Егор Гайдар уточняет адрес этих социальных групп, указывая при этом, что нынешние трудности не столько результат неких объективных условий, сколько сознательно организованная политика.
2: Инфляция – самая выгодная коммерческая операция нашего времени. Она необходима паразитической буржуазии, плотно сращенной, скоррумпированной чиновничьей и политической элитой. У сегодняшних государственников особая идеология. Идеология циничного бюрократического декаданса. Они не ставят перед собой глобальных государственных задач. Задачи стоят иного, сугубо приватного характера. Усиление роли государства ради возможности спешного обогащения за счет государства. Это и всегда было, но как вспомогательная цель. Сегодня она становится основной. В государстве новейшие практики государственники видят не медного всадника, а огромную дойную корову. Коррупция становится не побочным продуктом, а детерминантой, по крайней мере, одной из детерминант политического процесса.
1: С выступлением Егора Гайдара отчетливо перекликается чуть раньше опубликованная журнал «Знамя» декабрь прошлого года статья Евгения Старикова под названием «Антиподы. Компрадорская и национальная буржуазия в России». Едва ли не лучший из стратегических анализов ситуации, встретившийся мне в российской прессе за все эти годы. Компрадорская буржуазия, напомним, это паразитический класс финансистов и торгашей, строящий свой бизнес на расхищении национальных богатств и реализации их исключительно за границей. Стариков приводит выразительный пример действий финансового компрадорского капитала, так называемый процентный арбитраж. Берется рублевый кредит, затем рубли меняются на доллары, а вслед за очередным скачком курса доллара вновь обмен на рубли. Кредит с процентами возвращается, но все равно остается навар. И эта операция повторяется без конца. Ясно, что для такой деятельности растущая инфляция – непременные условия, воздух. Тот самый воздух, из которого делаются деньги. Разговоры правых политиков и прессы о том, что нынешний режим распродает Россию иностранцам, оправданы ровно в той мере, в какой их можно отнести к этой компрадорской буржуазии. Евгений Стариков пишет далее.
2: Социальная материя России оказалась скрепленной не узами гражданского общества, а вдоль и поперек простегнутой паразитарной структурой, живущей за счет анемично-беспомощного, аморфного общества и действующей как фермент его ускоренного разложения. России овладели деструктивные силы, распространяющие вокруг себя энтропию, экономический, социальный, политический и правовой хаос. Ибо только такая среда является условием существования этих сил. Чудовищная

0: еще и потому, что оно не в силах контролировать бюрократов в исполнительных структурах, которые и смыкаются с настоящей мафией, почти уже неразличимо слившейся с указанной компрадорской буржуазией. Провести между ними разграничительную линию сейчас невозможно даже в абстракции, пишет Евгений Стариков. Но описанием этой зловещей силы он не ограничивает свой анализ. Стариков выделяет еще одну прослойку в нынешней русской буржуазии – производственную, предпринимателей, весь интерес которых именно в развитии, а лучше сказать, в создании отечественного рынка товаров. По приблизительным подсчетам, сейчас в России имеется 80-100 тысяч мелких и средних частных предприятий, работающих в производственной сфере. Их владельцы – это и есть национальная буржуазия, экономическая надежда страны. Резюме Евгения Старикова.
1: Речь идет о формировании в нашей стране двух диаметрально противоположных предпринимательских структур. Субкультура национальной буржуазии, ее этос – это явление западного, европейского типа. Компрадорская субкультура свойственна бывшим колониальным и зависимым странам третьего мира. У компрадоров, воров номенклатурных и просто воров, в сущности, одна и та же уголовно-блатная субкультура, на основе которой может быть построен отнюдь не рынок, а лишь купецко-азиатский базар.
0: В статье Евгения Старикова есть еще два интереснейших сюжета, мимо которых нельзя пройти. Во-первых, наличие и интересы производственной, национальной буржуазии коренным образом меняют содержание русского державничества, русской государственности. Вместо идеологического наполнения, типа пресловутой русской идеи, она приобретает, может приобрести наполнение экономическое. Это вариант японского послевоенного развития, добавлю от себя. Вместо милитарного империализма – экономическое наступление на мир. Второй сюжет гораздо мрачнее, потому что имеет дело не с отдаленной перспективой, а с сегодняшней реальностью. Российская национальная буржуазия в политическом отношении сдвинулась вправо, ибо она не чувствует союзников в нынешних экономических либералах, представленных хотя бы даже и в правительстве, тот же Гайдар. Легко догадаться, если брать новейшие примеры, неизвестные еще автору статьи, что немалые деньги получил от них Жириновский. Российские промышленники, однако, народ осмотрительный. Они, как сказали бы американцы, не кладут всех яиц в одну корзину. Ясно, что гораздо охотнее они поддержали бы людей более корректных, если бы чувствовали ответные движения с их стороны. Я несколько злоупотребил изложением и прямой цитацией чужих мыслей, но у меня не было выхода. Люди, которых я цитировал, знают ситуацию в России куда лучше меня. Сделаем перерыв, а после я буду уже говорить исключительно от своего имени.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русские вопросы», посвященная сегодня возвращению Солженицына. Все вышесказанное говорилось к тому, чтобы обозначить границы сегодняшнего российского кризиса. А кризис этот едва ли не безграничен. Он характеризуется главным образом параличом власти. Власть не только не способна провести реформу, она не в состоянии поддерживать элементарный общественный порядок, тот, что был хотя бы при коммунистах. Тут и возникает проблема Солженицына. Почему Солженицын решил вернуться в Россию именно сейчас? Обещал приехать в 20-х числах мая, а не 2 или 3 года раньше. Вообще не сразу после того, как это стало возможным, еще в Горбачевскую Россию. По этому поводу много было слов произнесено и написано, много шуток отпускалось. Помню заметку фельетон Александра Минкина «Солженицын опоздал на самолет». Вернись, Солженицын, в 88-м году, его встретили бы как пророка, в 90-м избрали бы президентом России, а сейчас в лучшем случае организуют вечер в Доме кино.

совместно с Говорухиным на тему «Как нам обустроить Россию, которую мы потеряли». Дэвид Ремник в недавней статье в журнале «Нью-Йоркер» приводит соответствующие реакции московских интеллигентов. Все те же шуточки. Одна такая. Главное, чтобы он бороду свою довез. Без бороды не будет духовного авторитета. Я и сам помню, прочитав фельетон Минкина, хихикнул. Однако давно известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Почему Солженицын едет сейчас? Потому что 2 года, год назад, его возвращение прошло бы незамеченным или было бы встречено теми же шуточками. В тогдашней атмосфере демократических иллюзий он был не нужен. Предполагалось, что реформа пойдет, что страна выберется из ямы простым принятием либерального экономического курса. Эта уверенность питала слишком уж легкая победа над коммунистами. Может быть, и сам Солженицын так думал. Во всяком случае, не писание «Красного колеса» его удерживало в Вермонте. Он ведь его так и не дописал, оборвал на апреле 17-го. Трудно, да и невозможно понять со стороны, что его удерживало. Неуверенность в собственной формуле для России или ожидание окончательного краха либеральной политики. Во всяком случае, сейчас, когда этот крах обозначился без всякого сомнения, а обозначился он 12 декабря 1993 года, Солженицын возвращается. И он вернется тем, кем он и привык быть, что ему, так сказать, к лицу, человеком номер один. В беседе с Дэвидом Ремником, послужившей темой упомянутой статьи в «Нью-Йоркере», Солженицын настолько активно отрицал самую мысль о возможном его включении в политическую жизнь, что это поневоле заронило сомнения. А 1 марта, прощаясь с жителями Кавендиша, городка, в котором он провел 18 лет изгнания, Солженицын сказал, что постарается помочь, чем в его силах, своей многострадальной стране. Это совершенно недвусмысленное заявление. Вне всякого сомнения, Солженицын войдет в российскую политику. Одно из следствий этого вхождения можно приветствовать сразу, априорно. Конечно же, все эти Жириновские, Рудские, Анпиловы, Константиновы и Павловы исчезнут, аки дым от лица огня. Вокруг Солженицына создастся движение умеренно правого толка, умеренно националистическое и умеренно державническое, с, несомненно, изоляционистской внешней политикой. И вот это движение заберет голоса Жириновского, а Рудской даже не успеет выйти на политическую арену. Хоть он и бороду уже отрастил, но куда и до Солженицынской. Да и в тюрьме посидеть надо было не 4 месяца, а по крайней мере 8 лет, как Солженицын. Активы Солженицына, однако, отнюдь не ограничиваются голосами нынешних правых. За Солженицыным пойдут сегодня очень многие, за исключением, конечно, радикальных либералов. Все недовольные, лучше сказать. А кто сегодня доволен? Ведь и в либеральной интеллигенции давно уже наметился один очень интересный раскол. Я имею в виду строй мыслей, впервые сформулированных Клямкиным и Мигроняном, о невозможности проведения в России экономической реформы демократическими методами, вне авторитарного режима. Вроде бы открыто солидаризироваться с этой точки зрения у интеллигенции не принято, но ведь ясно, что количество так думающих, если не пишущих, в последнее время значительно возросло. Понятно почему. Реформы нужны структурные, макроэкономические, а люди всегда и во всем мире, отнюдь не в одной России, руководствуются своими микроинтересами. Кто же проголосует за такую реформу и за такую политику? С другой стороны, как говорил Герцен, нельзя пускать истину на голоса. Авторитарный режим невозможно было создать в нынешней России только по одной причине. Нет авторитарной силы, даже у армии нет. Советская армия вообще не то место, где выращивались Бонапарты. Вспомним хотя бы хождение в политику маршала Жукова, действительно крупного военного, и чем это кончилось. Чтобы создать авторитарный режим, нужно обладать духовным авторитетом. А такого авторитета нет сейчас ни у кого, кроме Солженицына. Власть на тех условиях, что он продиктует, сама идет в руки ему или тому, на кого он укажет, кого он выберет. Кого он выберет, я гадать не стану. Не моя эта задача, а солженицынская. Скажу только, трудная задача. Я готов порассуждать на другую тему. Какую формулу авторитаризма может дать Солженицын?
В том, что ему под силу создать авторитарный режим, сомнений нет. Но сумеет ли он, вернее, захочет ли осуществить вторую часть потребной политической формулы – соединить такой режим с либеральной экономической политикой? Ведь Пиночет, к примеру, не только пас социалистов на стадионе, но пригласил руководить экономикой тех же чикагских профессоров. Очень многие сомневаются в наличии такого желания у Солженицына. Очень многие либералы воспримут его возвращение, точнее, включение его в политику, как зловещий знак, и недостатка в разговорах о русском Хомейни не будет. Опасаются националистически православного фундаментализма. Говорят, что Солженицын не экономикой будет заниматься, а повышать нравственность молодежи. Для начала запретит, скажем, рок-музыку. Программа, которую он обнародовал, статья «Как нам обустроить Россию», вызывает соответствующие опасения. Конечно, он не против частной собственности и даже не против демократии. Но вот он говорит, например, что экономику нужно строить, ориентированную не на избыток, а на прожиточный минимум. И вообще собирается ввести в России вместо Конституции некий совестной суд из духовно-авторитетных старцев. Ну, во-первых, старцев таких сейчас в России нет, за исключением самого Солженицына. А во-вторых, я не верю в солженицынский фундаментализм. В нем много игрового, от писательства идущего. А меня умные люди научили не верить в идеологии художников. У писателя идеология – это элемент стиля, мотивировка художественного построения. Я даже в аскетизм солженицынский не сильно верю. Не стал бы аскет эпопею о революции оживлять эротическими сценами, причем очень хорошо написанными. Но что, если писательство Солженицына – это вторая его натура, если он и политику начнет делать, как книгу писать, загонять жизнь в стиль, что и есть последняя формула всяческого тоталитаризма? И вот тут я поделюсь главной, заветной моей мыслью о Солженицыне. Он стал писателем не только по природе своей, но и по необходимости, ибо в Советской России не было более подходящей трибуны для духовной активности. Если бы в России не произошла революция 1917 года, вполне возможно, что Солженицын был бы не писателем, а крупным промышленником-предпринимателем, достойным наследником своего деда Томчака, перерабатывал бы шерсть его овец в дорогие сукна, сделал бы из Кубани Австралию. Подлинная природа Солженицына, как мне кажется, не художническая, а буржуазная. Он деловой человек, то есть по-американски бизнесмен. Он и есть в России носитель той пуританской этики, которая породила дух капитализма. Он и есть тот человек, которого ждет русская национальная производственная буржуазия как необходимого политического спонсора. И, конечно же, она окажет ему всяческую поддержку. Так что бояться Солженицына, думается, не следует, а вот надежды с ним поневоле связываются. Конечно, хорошо было бы построить рынок в России, обойдясь одним Гайдаром. Однако, как выяснилось, не получается.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов. Каким вам представляется будущее России?
2: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
3: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
5: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Кульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда. Дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
3: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
9: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Джампаладова.
9: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении, ведь отец умер до их зачатия.
10: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
11: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
9: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы или даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
10: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
9: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
11: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
10: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
9: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
11: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской и международной практике достаточно много было подобных случаев. Решение, в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. Потому что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
9: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
10: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
11: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
9: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
11: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
9: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
11: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
9: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено определено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
10: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
11: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
9: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
11: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
9: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Ну, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС, и на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
11: Хранятся они в жидком азоте, то есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ациты.
9: А могут напутать?
11: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
9: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
10: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями, и, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
9: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Чемполадова.
12: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
15: Очень осторожно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
18: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
19: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
20: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Фраза полностью характеризует тюрьму.
1: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Весной 2021 года на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал режиссера Андрея Сильвестрова «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, которые были осуждены и получили реальные тюремные сроки. Многие из них не согласны с решением суда и считают, что их дела были сфабрикованы. Многие свою вину признают. Вот что говорит об этом проекте режиссер «Азбуки тюрьмы» Андрей Сильвестров.
22: Появилось очень много знакомых и близких людей через вот буквально вот одно рукопожатие, которое по тем или иным причинам этот опыт получает. Это стало уже не чем-то очень далеким. Вот есть там мы, законопослушные ребята, которые соблюдают закон, которые занимаются там, скажем, искусством или наукой, или политикой, или чем-то еще. но делают это в рамках законодательства и, в общем, не связывают свою судьбу с тем, что они могут оказаться в тюрьме. То есть у них как бы такой графы в плане не стоит. А тем не менее, так получается, что в силу разных причин они этот опыт получают. Это касается театральных режиссеров, киноактеров или вот действительно людей, которые так или иначе связаны с политическим активизмом.
1: Среди тех, с кем удалось пообщаться в съемочной группе, люди самых разных профессий, призваний и убеждений. Рассказы некоторых героев вы уже могли слышать в предыдущих эпизодах подкаста. Это и участница группы «Пусси Райт» Мария Алехина, и бывший топ-менеджер компании «Юкос» Владимир Переверзин, и поэтесса Алина Ветухновская. Но большинство имен героев этого проекта вряд ли кому-то известно. Однако от этого их истории не менее интересны и значимы. Их голоса вы тоже обязательно услышите в следующих эпизодах подкаста. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
22: У каждого свой опыт, у каждого своя тюрьма. Каждый пережил этот опыт очень по-разному. Для некоторых это трудное, но интересное приключение. Для некоторых это страшная травма. Для некоторых это такой особый путь, вот там криминальных ребят, особый путь, по которому они должны пройти, как такие самураи. Наибольший мой интерес, конечно, был в общении с людьми, для которых этот опыт был неожидан. Еще раз хочу повторить, для каждого он абсолютно уникален, потому что мы называем тюрьмой, ну, как бы что-то одно, а на самом деле это большое количество очень разных обстоятельств, в которых все зависит от того, ну, от твоего предыдущего опыта, во-первых, во-вторых, вот той ситуации, в которую ты тебя погружают, потому что все колонии, вот и все люди имеют, которые у нас снимались, очень-очень-очень-очень разный опыт, как взаимоотношения там с системой, так и взаимоотношения с населением тюрьмы, так и с, ну, своими собственными переживаниями. И вот рассказ о том, что это не, ну, не, ну, не некое единообразное зло, а сумма очень разных опытов, является для нас основой нашего высказывания.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте svoboda.org. Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. Олег закончил финансовую академию, был главой департамента и отвечал за логистику в Почте России. Потом занимался собственным бизнесом. В декабре 2014 года вместе со своим старшим братом Алексеем был осужден по статье «Мошенничество» по делу Ифраше. Алексей получил тогда условный срок и был отпущен в зале суда. Олег получил 3,5 года колонии общего режима.
2: Взять подсудимого Навального Олега Анатольевича под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному исчезает с 30 декабря 2014 года.
1: Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, но Олег отсидел весь срок – 1278 дней. В заключение Олег Навальный учил языки, рисовал, заочно учился на юриста и вел свой блог. Выйдя на свободу, он написал книгу «3,5 с арестантским уважением и братским теплом». Вот что говорит сам Олег об этом времени.
21: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Вот эта вот фраза полностью характеризует тюрьму.
1: В словаре Брокгауза и Фрона мы можем прочитать следующее описание понятия «воровской язык». Вымышленный, условный язык, на котором изъясняются между собой лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, нищенством. Наряду с ним, и отчасти с ним переплетаясь, стоят условные языки матросов, рудокопов, извозчиков, проституток. При изображении быта этих классов знаменитейшие писатели, такие как Шекспир, Диккенс, Гюго, прибегают к выражениям в нем употребительным. Так и герои документального сериала и подкаста «Азбука тюрьмы» не могут в своем бытоописании обойтись без рассказа о том, какое впечатление произвел на них специфический язык зоны.
21: У меня есть любимое слово, оно не слово, это какое-то междометие «урурур». Может быть, слышали его. Я как понял, это тюряжная штука, и это такой оклик. То есть ты когда из решетки там кого-то зовешь в камере соседней, ты кричишь ему «ур-ур-ур». Нужно позвать какого-то человека из соседней камеры или из соседнего корпуса, или просто кого-то позвать. Ну, кричать «эй», там «ты» или по имени. И как я понимаю, может быть, какая-то с этим связана история, что так нельзя. Ну, потому что если по имени кричишь, то как бы ты выдаешь, кому ты кричишь. И поэтому нужно вроде позвать своего, но нужно как-то так позвать обезлично. Поэтому вот как бы кричат «ур-ур-ур», это такой, не знаю, бандитский клич, но он ужасно смешной. Почему «ур-ур-ур», черт его знает. И поэтому ты просто кричишь там в решетку там «228, ур-ур-ур»,

0: Тебе об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку варит, как сова, это тебе смотрит, ну, это ужасно, ужасно забавно, и как-то вообще странно смотрится, поэтому, может быть, я это слово запомнил. Это ужасно мило, когда такие огромные мужики с сиплыми голосами там кричат «ур-ур-ур», и это разные «ур-ур-ур», и ты знаешь, чье это «ур-ур-ур», и понимаешь, кто тебя как зовет, это прям ужасно мило. И еще есть другое маленькое короткое слово, тоже у меня без истории, но было бы классно, если бы оно куда-нибудь попало в какие-нибудь там словари или аналоги, это слово «хохотало». Ну, то есть им как бы называют голову. То есть вот, ну, как голова, и вот она как бы хохочет, поэтому хохотала. И оно ужасно мило звучит, особенно если там кто-нибудь ругается, там говорит, я отобью тебе хохотала. Это прям вот ужасно. Ужасно смешно, мне кажется, не знаю, это лучшее, что может быть, что есть вообще в тюремном лексиконе.
1: Как я уже говорил ранее, Олег Навальный долгое время работал на Почте России, где занимался логистикой. Именно поэтому все, что связано с транспортировкой, доставкой, организацией и планированием, вызывало у него самый непосредственный интерес. Вот рассказ Олега Навального о транспортной системе внутри отдельно взятой тюрьмы.
0: Ну, это транспортная система, по которой передаются сообщения или грузы. В общем-то, в тюрьме это делается из всего, из чего можно сделать веревки. То есть обычно все, кто приезжает в СИЗО, они там в первые две недели теряют все свои свитера, шерстяные носки и вот такие вещи, потому что из них постоянно, ну, то есть они распускаются, из них делаются километры этих веревок. Сделал веревку, и у тебя такой длинный конец веревки. И, например, тебе нужно связаться с камерой ниже. Ты там шумишь определенно, есть, ну, ур-ур-ур, да, кричишь. Есть определенная, это там, типа, цинковка называется. Это та последовательность стуков или звуков. Где-то ее соблюдают, где-то не очень хорошо соблюдают. Ну, типа, все зависит от тюрьмы или от СИЗО. Ну, вот с ними, значит, связываешься, говоришь, давай наладимся. Он говорит, давай наладимся, наладимся. Это, то есть, сделаем эту дорогу между камерами. Ну, и ты ему сбрасываешь. Если вот самый простой способ наладки, это когда у тебя камера находится внизу. Ты просто кусок веревки выкидываешь вниз, они делают из чего бы то ни было удочку, так называемую. Удочка это, ну, просто такая длинная фигня с крючком на конце. Вытаскивают в свою решетку эту палочку с крючком, видят, что конец веревки спускается, цепляют его и затягивают к себе. И получается такая веревка между камерами. Она по длине, понятное дело, больше, чем расстояние между камерами. То есть это сложно объяснить без рисунка словами, но я попытаюсь. Ну вот, значит, у тебя есть привязанный один кусок веревки к одной решетке и привязанный кусок веревки к решетке ниже. Ну и все, ты привязываешь какой-то груз к этой веревочке, и снизу эту веревочку могут втянуть внутрь и груз вместе с ним. Периодически охранники их там находят, изымают, режут и всячески с ним борются. Ну и зэки плетут свои. Поэтому каждый обыск вот в какой-нибудь Бутырке, они, наверное, километра ну по 4 этих веревок у зэков забирают. Естественно, этой же ночью зэки, как пауки, плетут еще 4 километра веревок. Вот это и есть дороги. На этом тюрьма стоит. Это вот, значит, как это, вены тюрьмы, и вот, значит, кровь нас всех, это вот наши дороги, и дороги должны быть, и вот эти канаты нужно плести. Ты не можешь сидеть и, типа, считаться порядочным арестантом в СИЗО и не держать связь с другим порядочным арестантом. То есть даже если ничего друг другу не отправляется, все равно каждый вечер все эти дороги налаживаются. Ну, по ним же идет информирование. То есть основная это суть дорог, это, понятное дело, сбор вот этого, этих каких-то товаров и разгонка этих товаров, потому что сидит куча зэков, у которых ничего нету, и им там раз в два месяца, два раза в месяц отправляется немного покурить, немного там каких-то конфет, немного чая. Ну, это как бы символизм, да, некий, но все равно это происходит. Ну и потом самое главное, чтобы они по системе этих дорог курсируют курсовые, важные информационные сообщения от блатных, от смотрящих за тюрьмой. И вот они говорят, что должным образом доводим до вашего сведения, что вот, значит, вот такие-то люди заселились, такие-то люди уехали на этап, или еще там какие-то поводы, по которым там информируют. Это самый прикол, что все, конечно, сидят с телефонами, все на связи и все остальное, и в этом нет никакого вообще смысла, вообще нет никакого смысла. Ну, то есть в бумажечках точно нет никакого смысла, понятно, груз-то это не перешишь в телефоны, но все все равно эти дороги. Но потому что иначе будет совсем нечего делать, если не будет вот этой вот движения, потому что дорога это же не просто, ну там, ниточка. Ее нужно сплести, ниточку нужно спрятать. За ней человек должен у этих веревочек стоять, постоянно дергать, что-то там у него должны какие-то конфликты получаться, чтобы их полночи эти конфликты решать из-за этих дорог. И вот как бы вроде веревочка, ну то есть это как кошка, дал зэку ниточку, да, как котенку, дал клубок, и он там типа занят играет, так же зэку дал кусок ниток, и он там что-то из них делал, дороги какие-то, и вот там у него такие приколы. Менты тоже понимают, что то есть, если ты зэков вообще лишаешь коммуникации вот такой, они, конечно, будут делать упор

0: на коррупционную коммуникацию. То есть они будут там, ну, типа, пытаться охранникам заплатить, чтобы они что-то принесли или сказали и так далее.
1: Олег Навальный рассказывает о структуре, которая обеспечивает бесперебойную работу этих дорог, как об обычном технологическом процессе на любом производстве. Слушаешь эти истории и начинаешь забывать, что речь в них идет о тюрьме.
0: Мне было супер интересно, потому что я же логист, и у них мало того, что есть эти дороги, есть транспортные узлы, есть сопроводительная документация, отдельная сопроводительная документация на груз, отдельная сопроводительная документация на документы. Важные документы выносятся в журналы важных документов. Это там, это вообще, это действительно очень интересная типа штука. Ну, есть, как она называется? Наверное, точковка дорожника, что-то типа того. Я, может быть, есть... Точковка – это любой документ, в котором ты отмечаешь что-то важное. То есть у каждого есть много разных точковок. Самое главное – это у какого-нибудь там смотрящего за лагерем, где он точкует, то есть отмечает, кто там сколько отправил там, на черное, там, на лагерь и так далее, и так далее. Чувак, который смотрит за игрой, точкует, что там кто выиграл или проиграл, сколько он отправил, там кому и прочее, прочее. Чувак, который стоит на дороге, то есть дорожник, который ответственен за все вот эти веревки, стуки и все остальное, у него есть тоже точковка, это листик, на котором он отмечает, откуда он что куда передал. То есть его камера может быть транзитной, поэтому если идет какой-то груз через его камеру, он отмечает, что он во столько-то получил груз из камеры, и тогда-то этот груз отправил в другую камеру по его назначению. Если отправляются какие-то важные документы или какой-то маленький типа документы, записочки с сим-картами, там, с чем угодно, со всем остальным, он также делает пометку. Дорожник – это чувак, который стоит у решетки. То есть он, ну, там, вот, если камера такая проходящая, это большой транзитный узел, то есть она может держать связь там с 5-6 камерами еще. Ну, и другие, и все ему там шумят, и он должен отреагировать, затянуть, шумят. То есть они ему кричат: «Ур-ур-ур, 228, прими груз». Он его там тащит себе, там есть все, там принял от души в душу, душевно и так далее, и передает дальше. Ну, такой чувак, который вот с этими веревочками играется. У тебя идет вот этот сшитый мешок, к нему привязана записочка. Записочка строго определенным образом оформляется. То есть она пишет там, опять же, не словами, там, такими символами, да, там, из такой-то в хаты, такую-то в такую-то хату, то следует груз, такой-то груз, и, значит, с ним его сопровождает малява. Ну, то есть вот этот вот сопроводительный документ.
1: Интересен рассказ Олега Навального и о том, как он столкнулся с настоящей бюрократией во время попытки передать посылку с помощью придуманной арестантами тюремной почты.
0: Было много лука, передачки же, то есть у нас сидят 4 человека, какие-то есть друзья, родственники, просто сочувствующие люди, они шлют всякую фигню, ну, фигню или не фигню, и вот, ну, типа, холодно, все решили что-то послать нам много лука, чеснока. Родственники мои, там, жена, у чувака, который сидел, ему девушка, там, 3 килограмма этого лука принесла, как белорус тоже чеснок заслали, ну, короче, сидим, у нас куча чеснока, это лук, но мы его давай разгонять по тюрьме, а что с ним делать, так он прорастет весь и испортится. Ну, и вот так все классные, все такие языки сидят, не, ничего нету, такой килограмм чеснока. Ну, классно, вообще, брат, подогрели нас, давайте там поедим чем-нибудь с чесноком. Ну, это типа, такая веселуха. Прикол, я отправлял кому-то то ли чеснок, то ли лук куда-то там через корпуса килограмм. И мне этот лук 2 раза возвращали с половины дороги, потому что говорили, братан, неправильно написал, там, неправильно приписал маляву грузу. Маляву я вложил внутрь, а написал, что она прикладывается еще к грузу. То есть, как будто можно было бы понять, что, ну, с грузом была записка, и она пропала. Вот как бы так. И вот дорожник, который это пересылал, он боялся, что его обвинят в том, что записка пропала. Ну, потому что мало чего в записке. И потом ему скажут, там было 4 сим-карты, на каждой было 100 тысяч рублей. И он будет весь свой срок эти типа, деньги возвращать. И поэтому, конечно, он не хочет. Поэтому он посчитал меньшим злом отправить груз обратно. Ну, и потом скучно ему. Я ему обратно его еще отправил лук. Он там мне опять его что-то отправил. А так вроде и ночь прошла. То есть прям вот прям натурально, если почувствовал, как в почте. Это когда там тебе какой-нибудь транзитный узел возвращает кучу почты обратно, говорит, ну, неправильно, что-то приписали и так далее. Прям один в один такой формализм.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. В неволе Олег Навальный рекомендовал учить языки. Причем начинать он советовал с тюремного. Навальный писал: «Тебя поразит его высокий слог и особенности оформления письменных сообщений. Только не сильно увлекайся, чтобы после освобождения не обнаружить, что в деловых письмах ты подчеркиваешь все, что связано с правоохранительными органами, волнистой линией». Конец цитаты.
0: Мойка, да, мойка – это лезвие, одно из лезвий, когда ты разбираешь безопасную бритву. И это офигенный предмет, потому что он делает половину важной работы в тюрьме. Что я делал мойкой? Решетку пилил. Ты берешь обычное лезвие, разбираешь безопасную бритву, там есть два или одно лезвие. Ты его другим, одно берешь лезвие и зазубриваешь второе лезвие, у тебя получается пила такая. И ты берешь это маленькой пилой и пилишь решетку железную. То есть это делается очень долго, но все-таки делается. То есть сидишь, ты зэк, у тебя время полно, свободного, 2 часа сидишь, пилишь решетку, и она распиливается. Можно выпилить решетку. А зачем она выпилится, решетка? Чтобы ты мог через систему этих дорог получать грузы, чуть большего объема. То есть тебе где-то там собрали конфет в мешок, и он большой по размеру, и он в стандартную решетку не пройдет. Потому что стандартная вот эта ячейка этой решетки пролазит примерно сигаретная пачка. Если тебе нужно примерно батон хлеба через нее протащить, то нужно эту решетку выпилить. И вот ее пилят, делают больше отверстия, получают эти грузы. Потом охранники там видят через пару дней, они приходят ее заваривать.

0: тюрьме Олег Навальный много рисовал. Среди его работ были и эскизы татуировок. По этим эскизам он сам набивал заключенным наколки. Вот одна из таких историй.
1: Мне осталось, наверное, пару дней до выхода. И, значит, я сижу в ПКТ с тремя грузинами. Один там какой-то положенец был, другой какой-то бродяга, такими с тремя прям грузинами-грузинами. У них там полжизни отсижены. Один такой говорит: слушай, Олег, вот я хочу от тебя татуировку. Вот чтобы именно ты мне сделал татуировку. Вот там ангелочек, который через такую... У него, значит, здесь одна вот эта звезда отрицаловская или какая-то воровская, не знаю, не буду даже делать вид, что я в этом сильно понимаю. И, значит, он хотел так, чтобы у него здесь была такая цепь, и здесь такой православный крест, и через этот православный крест и цепь ангелочек как бы эту звезду натягивает. Вот такая вот у него.

0: Получается такая супер густая черная пена. Ее немножко в ней стоит. Ну, он прям смотри, говорит, такую спичку в ней ставит, в ней стоит спичка, она супер густая. И он говорит, вот это типа краска. Я говорю, и что, типа эта краска? Он говорит, ну типа бей. Я говорю, а как типа бить? Он говорит, ну вот бери иголку. То есть берешь иголку, так обматываешь немножко ее ниточкой, ну, чтобы она краска была, макаешь вот в эту черную фигню, и прямо типа сидишь и колешь чувака. Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он, и он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. И, а у чувака гепатит еще, гепатит С. И я такой сижу и смотрю, у меня вроде ран на руке нет, думаю, ну это пиздец, нужно просто быть д***ем, чтобы попасть в это в последний день, типа отсидки, просто заразиться гепатитом С от какого-то чувака, просто коля ему какой-то. Просто какой-то грязи вообще, просто тыкая в него, в его тело. Но было весело вообще, собственно говоря. Гепатита не было, и, ну, и этот чувак, которому я холол, был такой более-менее нормальный тип. Опасная, но добрая история.
1: В эссе Иосифа Бродского «Писатель в тюрьме» автор писал: «Тюрьма – это недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Для заключенного и то, и другое ощутимо». Олег Навальный словно вторит этой мысли в своих воспоминаниях о тюрьме. Время – это твой единственный ресурс и твой главный враг одновременно. Если найти несколько занятий и выстроить их в очень плотный график, от которого будешь постоянно отставать, у тебя появится ощущение, что времени постоянно не хватает, и оно летит. Шах и мат время, пишет Олег Навальный.
0: История про тюремные дрова. Тюремные дрова – это вафельные полотенца. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть, если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет, и никакого не будет запаха создавать, ну, практически. Этим пользуются зэки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе, разогревают себе еду. То есть, ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Поджигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, ну как, она еще так горит специфически, потому что она вот как бы выгорает. Вот эта выгоревшая часть, она никуда пеплом не становится, она просто как бы застывает. И тебе нужно ее руками отрывать, чтобы пламя было. И если ты не отрываешь ее руками, то пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с пластиковым пакетом, который натерт мылом каким-то. Значит, ну, с водой, например. Снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, значит, этот пластиковый пакет греет. Если ты смажешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем, ну, он не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельное полотенце, поджигает, и оно прям реально горит, как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Ну, или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного, или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке, и вот с помощью вот этих дров просто сделать из него шашлык. Это просто восхитительно, можно шашлык в камере у себя, как прям дождаться майских, сделать шашлык, типа быть человеком. Это, во-первых, волшебство, потому что ты видишь, у тебя куча огня, делалось тепло, вроде никакого нет дыма, и там и сделал еду, и у тебя все эти желтые руки, потому что вот ты этот кусок этого полотенца, когда отрываешь, то есть это не пепел получается, а он, видимо, из какой-то синтетики лютый сделан. Поэтому у тебя красится очень пальцы. А ты же еще моешься раз в неделю, поэтому ты потом полнедели ходишь, у тебя такая желтая рука, и с ней нифига нельзя сделать. Ну, то есть это забавно. Звучит как волшебство.
1: В своем эссе «Писатель в тюрьме», о котором я сегодня здесь уже упоминал, Иосиф Бродский писал: «Ни одна система, созданная человеком, несовершенна. И система угнетения не исключение. Она подвержена усталости, трещинам, которые вы обнаружите с тем большей вероятностью, чем дольше ваш срок. Другими словами, нет смысла смирять свое убеждение по эту сторону стены, потому что вы можете оказаться за ней. Вообще же, в тюрьме выжить можно, хотя надежда – это как раз то, в чем вы меньше всего нуждаетесь. Входя сюда, кусок сахара был бы полезней». С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет гражданская активистка, глава московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина.
2: У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку и выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
1: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
0: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах, элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком России, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ «Королем», который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решения Дзержинского суда Петербурга от 21-го года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, корновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидером выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господин Трабером.
2: В 1991 году, значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, а к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализация антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливозаправочные комплексы аэропорта Пулково. Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер. Кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дольщиком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального. Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
0: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
1: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера, а у него очень много миллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это они только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там, здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
0: Надо сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
3: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать, в том числе, своих друзей. Мне вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсукова, да, там, ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
0: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы, огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
3: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. и то, что сужается действительно уже, там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, да, старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно, они есть, хотя так же, как они ели и до Москвы, да, сейчас закрыты границы с западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
0: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе. Вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было, но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
4: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
5: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
4: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
5: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работало слаженно. А вот спасатели растерялись.
6: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
5: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
7: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
5: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
8: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
9: Да,
8: единственный популярный министр, но он тогда очень, очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, к который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блоков единства в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
9: Да, буквально приходил.
8: Прям буквально приходил к власти. Они были его парламентской опорой.
5: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
10: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
5: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
0: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
3: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня-завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и, напротив, неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
0: Простите, что перебью, но некоторые былые заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
3: Все так. И я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор-то утекло очень много воды, и, как мы видели вот в первой части нашей беседы, былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что ну, он генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
0: Ну и давайте так вот продолжаем наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
9: Я говорите, говорите прямо.
11: Я поддержу предложение о признании.
9: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
11: Поддерживаю предложение.
9: Так и скажите, да или нет.
12: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
13: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
12: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
14: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
12: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР, но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
14: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
12: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
15: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это и не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
12: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
0: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь весьма контекстуально подходит. Руслан, ну вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко. Мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться об очной встрече. Как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео. Но при этом при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды в западных медиа и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях, перепроверки всех вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
3: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните «Под куполом» известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиту, он действительно зачистил старые институции, которые были там, Боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новый элит. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая замятня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там, после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства? С польского господарства, то есть господар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы господаря Ивана Грозного, называлось господарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как господарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценной они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может. В том числе потому, что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой-сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
0: Ну, тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
0: «Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищам. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь» — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденной, гениальной по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о

0: сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч, и за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
1: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в Степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в Степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кенгирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кенгира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
2: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот там, к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Когда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация в Сорочинск под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку как военного направили служить в Москву. И папа уже доучивался со старшей класса. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, значит, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать. Он был такой самостоятельный человек.
3: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
2: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали. И наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с завещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но как из уст в уста, видимо, это передавалось.
3: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали и каким образом этот агент проник в его окружение и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
2: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые,

0: да и наивны, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело, это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Халыцкого, который описал это в книжке, но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положении прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, в Лациолах и прочее. А как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы напичканы агентами МГБ. И однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию. Вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
1: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
2: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался. Где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс». Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
1: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
0: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, Я узнал там 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из Ихорковской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как бы стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план. И, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас», нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне рассказывали анекдоты политические. Вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
1: Три стихотворения Виталия Гармаша.
3: «Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал, статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка Лефортова. «Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси? Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них». Медные рудники. «День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлаг, вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь, и так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь». И всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы и ослепительные сны, и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
1: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 1959 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 1951 года.
0: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там, семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 1976 году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
4: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
0: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
4: А сколько всего человек прошло по этому делу?
0: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петрами 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
4: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
0: Когда папа умер в 2007 году, захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал, вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо из памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я понимаю, что все дела где-то находятся. Я написал сначала под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали в ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не удавалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую, и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то искрасово читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит вот в России, в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подросткам, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания, поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
1: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
14: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
15: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
14: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Говорит Радио Свобода.
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
17: Но это был такой подарок в пропагандистской войне, что лучше и не придумаешь.
18: И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
19: Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
20: И тут Александр Михайлович начал тихонько напевать. Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних острах печаль хрустальная жила. Грусти, тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела, ах, эти черные глаза.
21: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. о том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым, историком радио, новом подкасте «70 лет свободы». Историю 50-х годов мы закруглили присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку и медленного, буквально по слогам, чтения в эфире его романа «Доктор Живаго». Это было сделано для того, чтобы запрещенный в Советском Союзе роман смог прорваться через глушилки, и кто-то успел переписать его от руки. В 1959 году «Радиоосвобождение» превратилось в «Радио Свобода». Напомню, что вместе со сменой названия изменилась и миссия радио. Оно стало нести идеи просвещения. Сегодня поговорим об этой эволюции, которая происходила в 60-е годы, о новых рубриках, о писателях-перебежчиках и о чтении по ролям стенограмм процесса над Бродским. Поехали!
17: 60-е годы определили радио как устойчивую, постоянную станцию. Свобода стала привычной не только для слушателя, но и для самих сотрудников радио. Появились новые темы и рубрики. Появился сам издат, чего практически не было, за исключением «Доктора Живаго», чего практически не было в 50-е. Сам издат начинался с тех произведений, которые сейчас ушли совершенно в тень памяти. Прежде всего, Светлана Аллилуева – это дочка Сталина, убежавшая от режима, но это был такой подарок в пропагандистской войне, что лучше и не придумаешь.
21: Светлана Аллилуева «Только один год» в авторском чтении из архива «Радио Свобода».
2: «С Мишей мы учились вместе с 8-летнего возраста. Он был, как и я, рыжий в веснушках и читал больше всех в классе. Мы обсуждали Жюля Верна и Фенимора Купера и современную научную фантастику. В 11 лет мы начали зачитываться Мопассаном. У каждого дома была большая родительская библиотека. Тогда же мы начали писать друг другу записки на уроках, на промокательной бумаге «Я тебя люблю» и целовались, когда представлялась такая редкая возможность. Вскоре у Миши арестовали родителей. Они работали в крупном издательстве, а потом и тетку, врача. Моя гувернантка настояла в школе, чтобы Мишу перевели в другой класс, предъявив директору улики, наши записки на промокашках. Дружба прекратилась. Мы лишь ненадолго встретились опять во время войны. Но много позже, после 20-го съезда, Миша разыскал мой телефон и позвонил. Он беспокоился обо мне. Я сразу узнала его голос. В школе мы звонили друг другу почти каждый день. И с этого дня мы были снова друзьями».
17: Светлана Аллилуева – это целая рубрика в работе «Радио Свобода». Представьте себе, и 20 писем к другу, которые читались от начала до конца, и потом воспоминания «Один год» о ее жизни в СССР и побеге на Запад, о ее первых впечатлениях, и так далее, и так далее. Бежали и другие. Леонид Владимиров, известный очень журналист и прозаик, знакомый со всеми журналистскими кадрами в Москве и в Ленинграде, писавший о космонавтах и выпустивший потом на Западе в издательстве «Посев» книжку «Советский космический блеф», очень интересную, показывающую, что, ну, как многое в Советском Союзе, передовая промышленность, она и была только передовой промышленностью. Под нею не было корней, то есть не было всей той огромной промышленности, которая могла обеспечивать еще и космос. Была очень узконаправленная космическая секретная промышленность, которая приводила к тому, что Советский Союз оказался первым в космосе. Но он только в космосе и оказался первым. Леонид Владимиров был перебежчик, он сказал, что особенно его привлекало остаться на Западе, потому что это было лето 66-го года, Англия. Шел чемпионат мира по футболу. И я первый раз в жизни мог посмотреть на стадионе Уэмбли, как играют мировые звезды. Ну, как тут было не остаться на Западе? Конечно, причины были политические, идейные и так далее, но из его рассказа я запомнил этот эпизод. Затем бежал знаменитый Аркадий Беленков. автор книжки о Тынянове, произведший фурор и написавший, выпустивший, точнее, на Западе, книгу Юрия Олеша, которая читалась главами в авторском исполнении «На волнах свободы». Затем убежал знаменитый цензурованным, кастрированным «Бабьим яром» Анатолий Кузнецов. Эта книга была даже издана отдельным томиком, правда, в сокращении. На Западе он выпустил полный текст, и этот текст читался тоже авторским голосом на волнах радио «Свобода». Были и другие невозвращенцы и перебежчики, но, словом, вот эта вот линия, это направление, самиздатские рукописи, да еще и в сопровождении самих их авторов. Весь Солженицын, еще не уезжая в 60-е годы, прозвучал на волнах радио «Свобода», начиная от совершенно невинных Матрёниного двора и Иван Денисовича, которые ходили в Советском Союзе, до романов, которые не печатались, «Раковый корпус» и «В круге первом». Эти люди жаждали сказать свое слово. Они потому и бежали, потому и становились невозвращенцами. Поэтому они искали редакции. Они приходили в «Новое русское слово», в газету в Нью-Йорке, в «Русскую мысль» в Париже. Они искали «Радио Свобода» в Париже и в Мюнхене и Лондоне.
21: Из архива «Радио Свобода», 1962 год.
4: В субботу, 18 августа, мы, сотрудники русской редакции радиостанции «Свобода», сидели в маленькой комнате дикторов и слушали «Москву». На Внуковском аэродроме встречали героев-космонавтов. Речи, марши, неестественные слова и естественная радость. Мы разделяли эту радость. Но через несколько часов мы узнали, накануне того дня, когда Николаев и Попович докладывали о своем полете Хрущеву, в Берлине, в советском секторе, на расстоянии нескольких метров от межсекторальной границы, на земле лежал немецкий парнишка. Он лежал неподвижно, а около него медленно росло буро-красное пятно. Парнишку подстрелили, когда он пытался бежать в Западный Берлин. Подстрелили в последний момент и оставили умирать. 3/4 часа лежал человек на межсекторальной границе. На обеих сторонах границы собрались люди. Восточно-германские, так называемые народные полицейские, стояли молча. Кое-кто из них вызывающе усмехался. Лица остальных были серьезны. Но помочь парнишке никто не решался. На западной стороне тоже стояли люди. В бессильной ярости они сжимали кулаки. Но перешагнуть полосу смерти не могли. Раненый лежал на территории советского сектора. И так на границе двух миров истек кровью человек, который хотел бежать из одного мира в другой. Вот уже больше года стоит в Берлине уродливая стена, которую в газетах нашей страны называют «мерой по обеспечению безопасности ГДР». 100 тысяч бетонных плит, 6 тысяч километров колючки, 44 пулеметно-прожекторных вышки. А парнишка, по крайней мере 58-й убитый в Берлине за последний год при попытке бегства на Запад человек. По крайней мере, потому что нет почти ночи, когда в советском секторе не стреляли бы. И кто знает, сколько их там погибает, безымянных. А над землей пролегают трассы космонавтов. Космос не знает границ. Пока еще не знает.
21: Вспоминает Семен Мирский, внештатный обозреватель «Радио Свобода» во Франции. Запись из архива «Радио Свобода».
8: Первым человеком, которого я встретил у подъезда в день моего первого появления на радио «Свобода» 1 мая 1964 года, был пьяный дядька, неверным шагом выходивший из здания. А я-то думал, что в этом бастионе антисоветчины международный праздник трудящихся не отмечается. Это была ошибка, одна из многих. Прошло какое-то время, и я узнал, что на «Свободе» работают люди самые разные, утонченные и не очень. Бывшие красноармейцы и бывшие власовцы, евреи и антисемиты. Короче говоря, я понял, что отъезд из Советского Союза за рубеж не означал для меня окончательного прощания с Родиной, ибо на «Свободе» было все и даже чуточку больше. Были американские начальники, которых, разумеется, принято было ругать, но которые худо-бедно понимали, как нами надо руководить. живых, но многих вспоминаю часто и с благодарностью. Были среди них люди ярко одаренные и даже блестящие. Но мне хочется почему-то вспомнить одного человека, чей голос, возможно, вообще никогда не звучал на волне «Радио Свобода». Звали его Александр Михайлович Перфильев. И был он уже весьма пожилой, молчаливый, застенчивый, работавший, помнится, в отделе новостей. В годы Гражданской войны Александр Перфильев служил в Белой армии и был казачьим исаулом, что в моем представлении плохо вязалось с его внешностью. Он был щуплый, невысокого роста, в очках. После войны оказался в Германии. Какое-то время был мужем писательницы Ирины Сабуровой, тоже, кстати, работавшей на радио. И был он поэт. Однажды на салфетке, в которой был обернут съеденный вместе бутерброд, Александр Михайлович написал моей жене благодарственный экспромт. А в ответ на вопрос, как ему удается так быстро импровизировать, Перфильев ответил, что говорить в рифму ему гораздо легче, чем прозой. «А стихи ваши вы когда-нибудь печатали?» – поинтересовался я. «Да, было. Как-то нехотя», – ответил Перфильев. «Была даже песенка». «Какая песенка?» И тут Александр Михайлович начал тихонько напевать. «Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних острах печаль хрустальная жила. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза!» Ну и так далее, сказал автор слов песни.

0: этажом выше, в студии, наш главный в те годы диктор Сергей Рудник читал сводку новостей, в которой мы из Мюнхена рассказывали гражданам СССР о том, что творится в их собственной стране.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы» из архива «Свобода», 1968 год.
4: Вот передо мной официальное сообщение агентства ЧТК. На улицах Праги убито четверо и ранено 180 человек в стихийно возникших столкновениях населения с оккупационными войсками стран Варшавского договора. Или вот другое. В центре Праги 2 часа была слышна стрельба из минометов, происходившая в некоторых районах города. Однако по каким целям велся огонь, неизвестно. Или вот это сообщение. В Братиславе один местный житель убит, и трое ранено. Или вот это. В передаче радиостанции города Готвальд сообщается, что толпа чехословацких детей встретила оккупационные части войск камнями. Выстрелами войск по толпе было ранено 2 детей школьного возраста.
1: Вспоминает Руслан Гелисханов из архива «Радио Свобода».
5: Первое мое такое задание на радио было, я тоже все еще был студентом. А я во время каникул часто на радио работал, как многие, в общем-то, дети и служащих там. Это был 68 год. Войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию тогда. И я работал, конечно, еще не в штате, я работал 3 сутки без одной минуты паузы. Нам удалось записать обращения подпольных чешских радиостанций, уже подпольные, с обращениями к советским солдатам, к солдатам Варшавского договора. Они были такого плохого качества, что с ними мало что было сделать. И вот моя первая задача была это чистить вот эти призывы. Я не знаю как, но удалось. И мы их, значит, обратно пускали в Россию, в Советский Союз, где, конечно, солдаты не слышали эти призывы, потому что они в тех же лесах, которые сейчас вокруг Праги, они тут прятались, боялись страшно, что с юга, то есть с Германии, сейчас будут наступать американцы.
1: Еще одним направлением работы радио было преподавание истории 20 века. Февральская и Октябрьская революции, перевороты, коллективизация, голод, Великая Отечественная война. Все это подвергалось рубрикации, искало своих авторов. Многие делились в эфире своими воспоминаниями.
6: Нам надо выйти было из Петрограда. То есть у нас было направление на Москву. Но мы знали, где-то под Петроградом есть фронт. Есть войска Керенского и войска большевистские. И вот нам надо было пройти этот фронт. Но мы устали, были голодные, уже было здорово холодно. У нас были револьверы. У меня было патрон 15, кажется, что ли. Если нас начнут арестовывать, если нас окликнут или что, то, в общем, мы решили защищаться до конца. Все равно нас прикончат или нет, понимаете? Мы знали, что нас прикончат, что это уже началось, так сказать, уничтожение офицеров и так далее.
1: Яркий пример такого проекта можно услышать в нашем с Иваном Толстым подкасте «Голоса проигравших», где эмигранты первой волны, ставшие свидетелями революций и гражданской войны, рассказывают о пережитом. Чем еще запомнились 60-е на радио?
7: Отражение 60-х – это знаменитые процессы, которых в 50-е почти и не было. Например, людей, арестованных за сочувствие венгерскому восстанию в 1957 году, этих людей и эти процессы, и их обзоры очень слабо были отражены на наших волнах. А вот знаменитые процессы 60-х, они шли чуть ли не в прямом эфире. Процесс Бродского, он был просто театрализован. Это был радиотеатр у микрофона.

0: Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
1: Я пишу стихи, перевожу. Я предполагаю, что...
0: Пожалуйста, без «я предполагаю». Стойте, как полагается. Смотрите на судей. Отвечайте суду, как полагается. Есть у вас постоянная работа?
1: Я думал, что это и есть постоянная работа.
0: Отвечайте точно.
1: Я писал стихи. Я думал, они будут печататься. Я предполагал, что...
0: Никакие «я предполагал» нас не интересуют. Отвечайте, почему вы не работали.
1: Я работал, я писал стихи.
0: Это нас не интересует. Давно вы работаете?
1: Приблизительно...
0: Нас не интересуют никакие приблизительно.
1: 5 лет.
0: Где вы работали?
1: На предприятии, в геологических экспедициях.
0: Сколько времени работали вы на предприятии?
1: 1 год.
0: В качестве кого?
1: Как фрезеровщик.
0: А вообще какая у вас специальность?
1: Лирик. Переводчик лирической поэзии.
0: И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
1: Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
0: Вы этому учились?
1: Чему?
0: Быть поэтом.
1: Я не думал, что это делается посредством учебы.
0: А как же?
1: Я думал так, от Бога.
0: Есть у вас какая-нибудь просьба к суду?
1: Я хотел бы знать, почему меня арестовали.
0: Это вопрос, а не просьба.
1: В таком случае у меня нет никаких просьб.
2: Суд приговорил Бродского к 5 годам ссылки и принудительных работ. Бродского послали вместе с уголовными преступниками в Архангельскую область, где он работал возчиком навоза в совхозе в Каношском районе.

0: Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
1: Я пишу стихи.
2: Пустой бульвар и пение метели, пустой бульвар и памятник поэту, пустой бульвар и пение метели, и голова опущена устала. В такую ночь ворочаться в постели приятней, чем стоять на пьедесталах.
3: Самое нежное и прекрасное в этой передаче то, что ведущий называет Бродского молодым поэтом. На следующий год после дела Бродского КГБ арестовало писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля за публикацию своих книг за границей под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. До сих пор существуют разные легенды о том, кто раскрыл псевдонимы писателей, но после ареста начался долгий судебный процесс, который буквально взбудоражил общественность по обе стороны железного занавеса. Это было настоящее театральное представление, даже в зал суда можно было попасть только по контрамарке. Но закончилось все плохо. Писателей обвинили по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР. Антисоветская агитация и пропаганда. Юлия Даниэля осудили на 5 лет лагерей, а Андрея Синявского приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима. После этого процесса плавно начался следующий, уже над Александром Гинзбургом, который собрал в «Белую книгу» материалы по делу Синявского и Даниэля. Один из экземпляров этого самиздата автор самолично отправил в КГБ с призывом отпустить писателей. Естественно, «Радио Свобода» освещало оба этих процесса и все, что вокруг происходило. Из архива «Радио Свобода» рассказывает Гайта Газданов, который работал на «Свободе» под псевдонимом Георгий Черкасов.
4: Появились слухи, что в Советском Союзе циркулирует так называемая «Белая книга», где собраны документы по поводу дела Синявского и Даниэля. И через некоторое время эти тексты попали в Париж. Я имел возможность с ними ознакомиться. Но, конечно, сразу же выяснилось, что «белая книга», слово «книга» тут неприменимо, потому что для того, чтобы была издана книга, нужно, чтобы была типография, нужно, чтобы были все условия для этого. Этого, конечно, в Советском Союзе произойти не могло. Но это, в общем, листки, напечатанные на пишущей машинке. Их очень большое количество. И там приведено 185 документов. И тот экземпляр, который я видел, это, конечно, уже копии. Это не оригинал, а копии. Так что они были перепечатаны в большом количестве экземпляров, вероятно. И были распространены по разным местам в Советском Союзе. И надо сказать, что чтение этих всех документов производит очень сильное впечатление, потому что вот впервые за последние годы появляется возможность убедиться в том, что советская, так называемая советская общественность, которая до сих пор должна была только одобрять все действия правительства, в данном случае реагирует очень определенным образом и реагирует против правительства.
5: По существу, с дела Синявского и Даниэля началось правозащитное движение в Советском Союзе. Оно приняло действительно международный политический масштаб. То есть можно, подытоживая вот это направление отражения процессов, сказать, что «Радио Свобода» сформировало цельное представление о начале, о зародыше правозащитного движения в Советском Союзе. И тут же предоставила свои микрофоны для оглашения хроники текущих событий. Периодическое издание, наполненное фактами, ссылками на всевозможные судебные дела, цитатами из самиздатских материалов, приведением стенограммы судебных процессов и так далее, и так далее. Это было масштабнейшее предприятие, которое делалось буквально несколькими людьми на коленке, в подполье. Анатолием Якобсоном, Натальей Горбаневской и еще несколькими смельчаками. Можно сказать, что 60-е годы, начавшись с самиздатской книги «Доктора Живаго», закончились в конце 60-х самиздатскими изданиями вроде «Хроники текущих событий».
1: «Россия вчера, сегодня, завтра» — единственное, пожалуй, название программы, не нами самими придуманное. Осенью 61-го года поступило на нашу радиостанцию окольными путями письмо от школьника из Московской области. Мне 16 лет, и я не очень разбираюсь в политике, но, слушая ваши радиопередачи, я стал больше понимать то, что происходит у нас в России и за рубежом. Наши ребята не проявляют особого интереса к политике, хотя их и заставляют сидеть на политинформации. Некоторые задают вопросы лектору, читающему лекции о международном положении, учителю истории, но вы сами догадываетесь, какие ответы они получают. Поэтому я предлагаю открыть на радиостанции рубрику под названием «Россия вчера, сегодня, завтра», в которой вы бы давали советы, разъяснения, факты и ваши взгляды насчет происходящего в России.
3: Это был подкаст «70 лет свободы». Каждый новый эпизод – очередное десятилетие из жизни радио. В следующем, третьем эпизоде мы поговорим, как «Радио Свобода» пережило 70-е годы и почему едва не закрылось. Для того, чтобы оперативно получать новости о выходе новых эпизодов, подписывайтесь на подкаст в вашем любимом приложении, ставьте нам отметки, пишите комментарии и оставайтесь на свободе. Пока-пока.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
6: Россию мы оставим нашим детям.
10: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
11: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
12: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
13: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
14: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
16: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, Оскаре в авоське и давлении со стороны властей.
17: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
18: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
17: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
18: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после Санденса подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до Оскара. Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
17: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, а сколько вообще в мире?
18: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
17: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
18: Слушай, не так и много, на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
17: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
18: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Да, ну, очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние 1,5 года облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И они просто как шампанское открываются. Эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пуф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
17: Прости за вопрос. Зубы сделаны в крабаше.
18: Именно. Мстят.
17: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
18: Ну, то, что его запретили, окей, но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
17: Они написали в Оскаровский комитет, написал Фадеев.

0: мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли Оскары, которые освещены? Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
1: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
0: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он эту войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
2: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
0: Да.
2: Он знал о том, что ты его принесешь?
0: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения Оскара? Такие, нет. Я вот Оскар в авоське ношу, кто поверит, то, что это настоящий Оскар, потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
2: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
0: Инструкцию, как протирать.
2: Так.
0: Как за ним
2: ты
0: ухаживать.
2: Не шутишь?
0: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать, из чего он сделан, на каком он заводе распечатан.
2: Коробку?
0: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
2: Конверт?
0: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, нет, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
2: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
0: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетала, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот. И принесли сумку. Я раскрыл. Из этих барюк выматываю. Даю им. Они хлопают, радуются, фотографируются. Почему бы нет?
2: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
0: Он покрыт золотом.
2: Он покрыт золотом?
0: Он позолоченный.
2: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
0: Серьезно?
2: Ну, и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
0: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
2: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
0: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
2: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели? Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
0: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Mm-hmm. Я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре, мне писали выпускники. Из Карабаша.
2: Ага.

0: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам. Угу. То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот, и мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
1: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
0: Да.
1: Так и было?
0: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
1: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
0: Какой?
1: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
0: А кто это спрашивал? Кто это писал? Какие журналисты?
1: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
0: А ваши журналисты давно были в России?
1: Кто-то из них вообще не был никогда?
0: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
1: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое. Вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
0: Ага.
1: И
0: из фильма из какого?
1: Коллеги заметили, что это кадр из «Маппет Шоу».
0: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
1: Как это произошло?
0: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
1: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ, это, нет, в принципе, невозможно.
0: Ну да, да. А я же не знал. Ну я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы. Я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
1: Из «Маппет Шоу».
0: Я не знал про это.
1: Ну, то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот центр трактуешь?
0: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ, слушай, правда, интересно.
1: Ты удивительно, что ты не знал про это.
0: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Ну, главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
1: Так.
0: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто захожу в туалет поговорить по телефону. И вот И я это вижу и говорю: ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте, убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я хожу, думаю, а почему бы и нет? Прихожу в понедельник, они мне пока мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю: не, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты, перегородки хотя бы.
1: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже было экстремистской символикой в России, признана или нет тогда?
0: Нет.
1: То есть висел?
0: Висел.
1: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
0: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешено. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то.
1: После фильма что в школе происходит?
0: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию эта судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит: я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести: не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
1: У мам все хорошо.
0: Да.
1: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
0: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Лето может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
1: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди?
0: Да. Но сейчас это предупреждают горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут. Неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад. Начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит.
1: Mm.
0: Занимается
1: крипто.
0: Крипто майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
1: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот истории, который у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
0: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
1: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплата будет?
0: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5 тысяч рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5 тысяч за классное руководство и плюс еще 5 тысяч за то, что они ведут разговоры о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирал его у одних и отдавал другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5 тысяч рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16 тысяч рублей.
1: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
0: Да.
1: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
0: им
1: больше.
0: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5 тысяч рублей. Но не сказал, откуда. Знаю. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающих. Там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
3: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскара». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России – Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
2: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
4: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
3: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Ажбета Карского рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержало близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
3: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
2: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти?
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, практически учитывая фактчекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком России, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ Королем, который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решение Дзержинского суда Петербурга от 21 года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидером выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
5: В 1991 году... бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливо-заправочные комплексы аэропорт Пулково. ТОП писал распоряжение. Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединение банков, инвестирующих в порт. То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО, А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
4: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
3: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще близкие, еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
4: Ну, надо сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Иван.
4: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
6: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать в том числе своих друзей. Вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсукова, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер — альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
4: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне проходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы, огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась?
6: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, да, старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно. Они есть хотят так же, как они ели и до Москвы. Да, сейчас закрыты границы с западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
4: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе. Вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было, но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
7: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
8: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
7: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
8: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работало слаженно. А вот спасатели растерялись.
9: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
8: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
10: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
8: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице.
11: Иван Владимирович, 15 августа 1975 года рождения, рожался в городе Москве.
8: Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
11: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
12: Да,
11: единственный популярный министр, но он тогда очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
12: Да, буквально приходил.
11: Прям буквально приходил к власти. Они были его парламентской опорой.
8: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
13: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
8: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
4: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
6: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня-завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и напротив неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
4: Простите, что перебью, но некоторые были и заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
6: Все так. И я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы. Былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что, ну, он генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
12: Ну и давайте так вот, продолжаем наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
14: Я говорите прямо.
15: Я поддержу предложение о признании.
14: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
15: Поддерживаю предложение.
14: Так и скажите, да, так, да или нет. Говорю, да.
16: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
17: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
16: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
18: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
16: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР. Но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
18: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
16: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
19: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это и не нравится, в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
16: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
12: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь контекстуально подходит. Руслан, но вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко. Мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней договориться об очной встрече. Как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео. Но при этом, при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды в западных медиа и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях, перепроверки всех и вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
6: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните, под куполом известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиты, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новый элит. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая замятня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там, после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства? С польского господарства, то есть господар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы господаря Ивана Грозного, называлось господарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как господарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценной они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может, в том числе потому, что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой-сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
12: Ну, тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Но это был такой подарок в пропагандистской войне, что лучше и не придумаешь.
5: И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
6: Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
7: И тут Александр Михайлович начал тихонько напевать. Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних острах печаль хрустальная жила. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза.
8: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым, историком радио, новом подкасте «70 лет свободы». Историю 50-х годов мы закруглили присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку и медленного, буквально по слогам, чтения в эфире его романа «Доктор Живаго». Это было сделано для того, чтобы запрещенный в Советском Союзе роман смог прорваться через глушилки, и кто-то успел переписать его от руки. В 1959 году «Радиоосвобождение» превратилось в «Радио Свобода». Напомню, что вместе со сменой названия изменилась и миссия радио. Оно стало нести идеи просвещения. Сегодня поговорим об этой эволюции, которая происходила в 60-е годы, о новых рубриках, о писателях-перебежчиках и о чтении по ролям стенограмм процесса над Бродским. Поехали!
0: 60-е годы определили радио как устойчивую, постоянную станцию. Свобода стала привычной не только для слушателя, но и для самих сотрудников радио. Появились новые темы и рубрики. Появился сам издат, чего практически не было, за исключением «Доктора Живаго», чего практически не было в 50-е. Сам издат начинался с тех произведений, которые сейчас ушли совершенно в тень памяти. Прежде всего, Светлана Аллилуева – это дочка Сталина, убежавшая от режима. Но это был такой подарок в пропагандистской войне, что лучше и не придумаешь.
8: Светлана Аллилуева, «Только один год», в авторском чтении из архива «Радио Свобода».
9: С Мишей мы учились вместе с 8-летнего возраста. Он был, как и я, рыжий в веснушках и читал больше всех в классе. Мы обсуждали Жюля Верна и Фенимора Купера и современную научную фантастику. В 11 лет мы начали зачитываться Мопассаном. У каждого дома была большая родительская библиотека. Тогда же мы начали писать друг другу записки на уроках, на промокательной бумаге «Я тебя люблю» и целовались, когда представлялась такая редкая возможность. Вскоре у Миши арестовали родителей. Они работали в крупном издательстве, а потом и тетку, врача. Моя гувернантка настояла в школе, чтобы Мишу перевели в другой класс, предъявив директору улики, наши записки на промокашках. Дружба прекратилась. Мы лишь ненадолго встретились опять во время войны. Но много позже, после 20-го съезда, Миша разыскал мой телефон и позвонил. Он беспокоился обо мне. Я сразу узнала его голос. В школе мы звонили друг другу почти каждый день. И с этого дня мы были снова друзьями.
0: Светлана Аллилуева – это целая рубрика в работе «Радио Свобода». Представьте себе, и 20 писем к другу, которые читались от начала до конца, и потом воспоминания «Один год» о ее жизни в СССР и побеге на Запад, о ее первых впечатлениях, и так далее, и так далее. Бежали и другие. Леонид Владимиров, известный очень журналист и прозаик, знакомый со всеми журналистскими кадрами в Москве и в Ленинграде, писавший о космонавтах и выпустивший потом на Западе в издательстве «Посев» книжку «Советский космический блеф», очень интересную, показывающую, что, ну, как многое в Советском Союзе, передовая промышленность, она и была только передовой промышленностью. Под нею не было корней, то есть не было всей той огромной промышленности, которая могла обеспечивать еще и космос. Была очень узконаправленная космическая секретная промышленность, которая приводила к тому, что Советский Союз оказался первым в космосе. Но он только в космосе и оказался первым. Леонид Владимиров был перебежчик, он сказал, что особенно его привлекало остаться на Западе, потому что это было лето 66-го года, Англия. Шел чемпионат мира по футболу. И я первый раз в жизни мог посмотреть на стадионе Уэмбли, как играют мировые звезды. Ну, как тут было не остаться на Западе? Конечно, причины были политические, идейные и так далее, но из его рассказа я запомнил этот эпизод. Затем бежал знаменитый Аркадий Беленков, автор книжки о Тынянове, произведший фурор и написавший, выпустивший, точнее, на Западе, книгу Юрия Олеша, которая читалась главами в авторском исполнении «На волнах свободы». Затем убежал знаменитый цензурованным, кастрированным «Бабьим яром» Анатолий Кузнецов. Эта книга была даже издана отдельным томиком, правда, в сокращении. На Западе он выпустил полный текст, и этот текст читался тоже авторским голосом на волнах радио «Свобода». Были и другие невозвращенцы и перебежчики, но, словом, вот эта вот линия, это направление, самиздатские рукописи, да еще и в сопровождении самих их авторов. Весь Солженицын, еще не уезжая в 60-е годы, прозвучал на волнах радио «Свобода», начиная от совершенно невинных Матрёниного двора и Ивана Денисовича, которые ходили в Советском Союзе, до романов, которые не печатались, «Раковый корпус» и «В круге первом». Эти люди жаждали сказать свое слово, они потому и бежали, потому и становились невозвращенцами, поэтому они искали редакции. Они приходили в «Новое русское слово», в газету в Нью-Йорке, в «Русскую мысль» в Париже, они искали «Радио Свобода» в Париже и Мюнхене и Лондоне.
8: Из архива «Радио Свобода», 1962 год.
3: В субботу, 18 августа, мы, сотрудники русской редакции радиостанции «Свобода», сидели в маленькой комнате дикторов и слушали «Москву». На Внуковском аэродроме встречали героев-космонавтов. Речи, марши, неестественные слова и естественная

0: часа лежал человек на межсекторальной границе. На обеих сторонах границы собрались люди. Восточно-германские, так называемые народные полицейские, стояли молча. Кое-кто из них вызывающе усмехался. Лица остальных были серьезны. Но помочь парнишке никто не решался. На западной стороне тоже стояли люди. В бессильной ярости они сжимали кулаки. Но перешагнуть полосу смерти не могли. Раненый лежал на территории советского сектора. И так на границе двух миров истек кровью человек, который хотел бежать из одного мира в другой. Вот уже больше года стоит в Берлине уродливая стена, которую в газетах нашей страны называют «мерой по обеспечению безопасности ГДР». 100 тысяч бетонных плит, 6 тысяч километров колючки, 44 пулеметно-прожекторных вышки. А парнишка, по крайней мере, 58-й убитый в Берлине за последний год при попытке бегства на Запад человек. По крайней мере, потому что нет почти ночи, когда в советском секторе не стреляли бы. И кто знает, сколько их там погибает, безымянных. А над землей пролегают трассы космонавтов. Космос не знает границ. Пока еще не знает.
1: Вспоминает Семен Мирский, внештатный обозреватель «Радио Свободы» во Франции. Запись из архива «Радио Свобода».
2: Первым человеком, которого я встретил у подъезда в день моего первого появления на «Радио Свобода», 1 мая 1964 года, был пьяный дядька, неверным шагом выходивший из здания. А я-то думал, что в этом бастионе антисоветчины международный праздник трудящихся не отмечается. Это была ошибка, одна из многих. Прошло какое-то время, и я узнал, что на свободе работают люди самые разные, утонченные и не очень. Бывшие красноармейцы и бывшие власовцы, евреи и антисемиты. Короче говоря, я понял, что отъезд из Советского Союза за рубеж не означал для меня окончательного прощания с Родиной, ибо на свободе было все и даже чуточку больше. Были американские начальники, которых, разумеется, принято было ругать, но которые худо-бедно понимали, как нами надо руководить. С тех пор прошло без малого 40 лет. Из людей, принимавших меня тогда на работу, никого уже нет в живых, но многих вспоминаю часто и с благодарностью. Были среди них люди ярко одаренные и даже блестящие. Но мне хочется почему-то вспомнить одного человека, чей голос, возможно, вообще никогда не звучал на волне «Радио Свобода». Звали его Александр Михайлович Перфильев. И был он уже весьма пожилой, молчаливый, застенчивый, работавший, помнится, в отделе новостей. В годы Гражданской войны Александр Перфильев служил в Белой армии и был казачьим есаулом, что в моем представлении плохо вязалось с его внешностью. Он был щуплый, невысокого роста, в очках. После войны оказался в Германии. Какое-то время был мужем писательницы Ирины Сабуровой, тоже, кстати, работавшей на радио. И был он поэт. Однажды на салфетке, в которой был обернут съеденный вместе бутерброд, Александр Михайлович написал моей жене благодарственный экспромт. А в ответ на вопрос, как ему удается так быстро импровизировать, Перфильев ответил, что говорить в рифму ему гораздо легче, чем прозой. «А стихи ваши вы когда-нибудь печатали?» – поинтересовался я. «Да, было. Как-то нехотя», – ответил Перфильев. «Была даже песенка». «Какая песенка?» И тут Александр Михайлович начал тихонько напевать. «Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних острах печаль хрустальная жила. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза!» Ну и так далее, сказал автор слов песни.
3: Ах, эти

0: А этажом выше, в студии, наш главный в те годы диктор Сергей Рудник читал сводку новостей, в которой мы из Мюнхена рассказывали гражданам СССР о том, что творится в их собственной стране.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Из архива «Свобода», 1968 год.
4: Вот передо мной официальное сообщение агентства ЧТК. На улицах Праги убито четверо и ранено 180 человек в стихийно возникших столкновениях населения с оккупационными войсками стран Варшавского договора. Или вот другое. В центре Праги 2 часа была слышна стрельба из минометов, происходившая в некоторых районах города. Однако по каким целям велся огонь, неизвестно. Или вот это сообщение. В Братиславе один местный житель убит и трое ранено. Или вот это. В передаче радиостанции города Готвальд сообщается, что толпа чехословацких детей встретила оккупационные части войск камнями. Выстрелами войск по толпе было ранено 2 детей школьного возраста.
1: Вспоминает Руслан Гелисханов из архива «Радио Свобода».
5: Первое мое такое задание на радио было, я тоже все еще был студентом. Я во время каникул часто на радио работал, как многие, в общем-то, дети и служащих там. Это был 68-й год. Войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию тогда. И я работал, конечно, еще не в штате, я работал 3 сутки без 1 минуты паузы. Нам удалось записать обращения подпольных чешских радиостанций, уже подпольные, с обращениями к советским солдатам, к солдатам Варшавского договора. Они были такого плохого качества, что с ними мало что было сделать. И вот моя первая задача была чистить вот эти призывы. Я не знаю как, но удалось. И мы их, значит, обратно пускали в Россию, в Советский Союз. И, конечно, солдаты не слышали эти призывы, потому что они в тех же лесах, которые сейчас вокруг Праги, они тут прятались, боялись. Страшно, что с юга, то есть с Германии, сейчас будут наступать американцы.
1: Еще одним направлением работы радио было преподавание истории 20 века. Февральская и Октябрьская революции, перевороты, коллективизация, голод, Великая Отечественная война. Все это подвергалось рубрикации, искало своих авторов. Многие делились в эфире своими воспоминаниями.
6: Нам надо выйти было из Петрограда. То есть у нас было направление на Москву. Но мы знали, где-то под Петроградом есть фронт. Есть войска Керенского и войска большевистские. И вот нам надо было пройти этот фронт. Но мы устали, были голодные, уже было здорово холодно. У нас были револьверы. У меня был патрон 15, кажется, что ли. Если нас начнут арестовывать, если нас окликнут или что, то, в общем, мы решили защищаться до конца. Все равно нас прикончат или нет, понимаете? Мы знали, что нас прикончат, что это уже началось, так сказать, уничтожение офицеров и так далее.
1: Яркий пример такого проекта можно услышать в нашем с Иваном Толстым подкасте «Голоса проигравших», где эмигранты первой волны, ставшие свидетелями революций и гражданской войны, рассказывают о пережитом. Чем еще запомнились 60-е на радио?
7: Отражение 60-х – это знаменитые процессы, которых в 50-е почти и не было. Например, людей, арестованных за сочувствие венгерскому восстанию в 57-м году, этих людей и эти процессы, и их обзоры очень слабо были отражены на наших волнах. А вот знаменитые процессы 60-х, они шли чуть ли не в прямом эфире. Процесс Бродского, он был просто театрализован, это был радиотеатр у микрофона.

0: Судимый Бродский, чем вы занимаетесь?
1: Я пишу стихи, перевожу. Я предполагаю, что...
0: Пожалуйста, без «я предполагаю». Стойте, как полагается. Смотрите на судей. Отвечайте суду, как полагается. Есть у вас постоянная работа?
1: Я думал, что это и есть постоянная работа.
0: Отвечайте точно.
1: Я писал стихи. Я думал, они будут печататься. Я предполагал,
0: никакие
1: что...
0: Никакие «я предполагал» нас не интересуют. Отвечайте, почему вы не работали.
1: Я работал, я писал стихи.
0: Это нас не интересует. Давно вы работаете?
1: Приблизительно...
0: Нас не интересуют никакие приблизительно.
1: 5 лет.
0: Где вы работали?
1: На предприятии, в геологических экспедициях.
0: Сколько времени работали вы на предприятии?
1: 1 год.
0: В качестве кого?
1: Как фрезеровщик.
0: А вообще какая у вас специальность?
1: Лирик. Переводчик лирической поэзии.
0: И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
1: Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
0: Вы этому учились?
1: Чему?
0: Быть поэтом.
1: Я не думал, что это делается посредством учебы.
0: А как же?
1: Я думал так, от Бога.
0: Есть у вас какая-нибудь просьба к суду?
1: Я хотел бы знать, почему меня арестовали.
0: Это вопрос, а не просьба.
1: В таком случае у меня нет никаких просьб.
2: Суд приговорил Бродского к 5 годам ссылки и принудительных работ. Бродского послали вместе с уголовными преступниками в Архангельскую область, где он работал возчиком навоза в совхозе в Каношском районе.

0: Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
1: Я пишу стихи.
2: Пустой бульвар и пение метели, пустой бульвар и памятник поэту, пустой бульвар и пение метели, и голова опущена устала. В такую ночь ворочаться в постели приятней, чем стоять на пьедесталах.
3: Самое нежное и прекрасное в этой передаче то, что ведущий называет Бродского молодым поэтом. На следующий год после дела Бродского КГБ арестовало писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля за публикацию своих книг за границей под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. До сих пор существуют разные легенды о том, кто раскрыл псевдонимы писателей, но после ареста начался долгий судебный процесс, который буквально взбудоражил общественность по обе стороны железного занавеса. Это было настоящее театральное представление, даже в зал суда можно было попасть только по контрамарке. Но закончилось все плохо. Писателей обвинили по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР. Антисоветская агитация и пропаганда. Юлия Даниэля осудили на 5 лет лагерей, а Андрея Синявского приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима. После этого процесса плавно начался следующий, уже над Александром Гинзбургом, который собрал в «Белую книгу» материалы по делу Синявского и Даниэля. Один из экземпляров этого самиздата автор самолично отправил в КГБ с призывом отпустить писателей. Естественно, «Радио Свобода» освещало оба этих процесса и все, что вокруг происходило. Из архива «Радио Свобода» рассказывает Гайта Газданов, который работал на «Свободе» под псевдонимом Георгий Черкасов.
4: Появились слухи, что в Советском Союзе циркулирует так называемая «Белая книга», где собраны документы по поводу дела Синявского и Даниэля. И через некоторое время эти тексты попали в Париж. Я имел возможность с ними ознакомиться. Но, конечно, сразу же выяснилось, что «Белая книга», слово «книга» тут неприменимо, потому что для того, чтобы была издана книга, нужно, чтобы была типография, нужно, чтобы были все условия для этого. Этого, конечно, в Советском Союзе произойти не могло. Но это, в общем, листки, напечатанные на пишущей машинке. Их очень большое количество. И там приведено 185 документов. И тот экземпляр, который я видел, это, конечно, уже копии. Это не оригинал, а копии. Так что они были перепечатаны в большом количестве экземпляров, вероятно. И были распространены по разным местам в Советском Союзе. И надо сказать, что чтение этих всех документов производит очень сильное впечатление, потому что вот впервые за последние годы появляется возможность убедиться в том, что советская, так называемая советская общественность, которая до сих пор должна была только одобрять все действия правительства, в данном случае реагирует очень определенным образом и реагирует против правительства.
5: По существу, с дела Синявского и Даниэля началось правозащитное движение в Советском Союзе. Оно приняло действительно международный политический масштаб. То есть можно, подытоживая вот это направление отражения процессов, сказать, что «Радио Свобода» сформировало цельное представление о начале, о зародыше правозащитного движения в Советском Союзе. И тут же предоставила свои микрофоны для оглашения хроники текущих событий. Периодическое издание, наполненное фактами, ссылками на всевозможные судебные дела, цитатами из самиздатских материалов, приведением стенограммы судебных процессов и так далее, и так далее. Это было масштабнейшее предприятие, которое делалось буквально несколькими людьми на коленке, в подполье. Анатолием Якобсоном, Натальей Горбаневской и еще несколькими смельчаками. можно сказать, что 60-е годы, начавшись с самиздатской книги «Доктор Живаго», закончились в конце 60-х самиздатскими изданиями вроде «Хроники текущих событий».
1: «Россия вчера, сегодня, завтра» – единственное, пожалуй, название программы, не нами самими придуманное. Осенью 61-го года поступило на нашу радиостанцию окольными путями письмо от школьника из Московской области. «Мне 16 лет, и я не очень разбираюсь в политике, но, слушая ваши радиопередачи, я стал больше понимать то, что происходит у нас в России и за рубежом. Наши ребята не проявляют особого интереса к политике, хотя их и заставляют сидеть на политинформации. Некоторые задают вопросы лектору, читающему лекции о международном положении, учителю истории, но вы сами догадываетесь, какие ответы они получают. Поэтому я предлагаю открыть на радиостанции рубрику под названием «Россия вчера, сегодня, завтра», в которой вы бы давали советы, разъяснения, факты и ваши взгляды насчет происходящего в России.
3: Это был подкаст «70 лет свободы». Каждый новый эпизод – очередное десятилетие из жизни радио. В следующем, третьем эпизоде мы поговорим, как «Радио Свобода» пережило 70-е годы и почему едва не закрылось. Для того, чтобы оперативно получать новости о выходе новых эпизодов, подписывайтесь на подкаст в вашем любимом приложении, ставьте нам отметки, пишите комментарии и оставайтесь на свободе. Пока-пока.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
6: Россию мы оставим нашим детям.
10: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
11: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
12: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
13: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
14: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
16: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержало близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
17: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
16: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая фактчекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком Россия, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ Королем, который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решение Дзержинского суда Петербурга от 21 года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидера выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
18: В 1991 году... Значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливо-заправочный комплекс в аэропорте Пулково. Топ писал распоряжение. Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров? Объединение банков, инвестирующих в порт. То есть фактически управляющий компанией большим портом большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
16: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
19: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще близкие, еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли, он, видимо, посчитал, что нет, Я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королёв, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, у которого, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королёв их всех хорошо знает. Королёв и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
16: Ну, это сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Иван.
16: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
20: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать в том числе своих друзей. И вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсукова, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер... альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
16: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы, огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
20: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, да, старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно, они есть хотят так же, как они ели и до Москвы, да, сейчас закрыты границы с западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
0: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе. Вспомнился теракт на Дубровке, и вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было. Но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
21: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
22: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
21: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
22: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работало слаженно. А вот спасатели растерялись.
23: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
22: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
24: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
22: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
25: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
0: Да,
25: единственный популярный министр, но он тогда очень, очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
0: Да, буквально приходил.
25: Прям буквально приходил к власти. Они были его парламентской опорой.
22: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
1: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
22: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
0: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
20: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня-завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и, напротив, неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
0: Простите, что перебью, но некоторые были и заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
20: Все так. И я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы, былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что ну, он генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там, выращивания вишневых садов где-нибудь.
0: Ну и давайте так вот, продолжаем наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
2: Говорите прямо.
3: Я поддержу предложение о признании.
2: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
3: Поддерживаю предложение.
2: Так и скажите, да или нет.
25: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
4: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
25: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
5: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
25: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР. Но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
5: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
25: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
2: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это и не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
25: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
0: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь контекстуально подходит. Руслан, но вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко. Мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться об очной встрече. Как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео. Но при этом при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды и в западных медиа, и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях перепроверки всех и вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
7: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните, под куполом известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиты, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новый элит. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая замятня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там, после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства? С польского хосподарства, то есть хосподар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы господаря Ивана Грозного, называлось господарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как господарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценной они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может. В том числе, потому что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой-сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
0: Тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в Авоське и давлении со стороны властей.
5: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
6: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили: у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
5: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
6: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после Санденса подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до Оскара. Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал: опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
5: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, сколько вообще в мире?
6: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
5: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
6: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
5: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
6: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Да, ну, очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
5: Прости за вопрос. Зубы сделаны в карабаше.
6: Именно. Мстят.
5: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
6: Ну, то, что его запретили, окей, но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
5: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
6: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год... То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
5: Ты принес «Оскар»?
6: Да.
5: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
6: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освящен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освящены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
3: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя –

0: Говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? У него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения Оскара? Такие, нет. Я вот Оскар в авоське ношу, кто поверит, то, что это настоящий Оскар, потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
1: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
0: Инструкцию. Как протирать.
1: Так.
0: Как за ним
1: ты
0: ухаживать.
1: Не
0: нет, я не шучу. Как за ним ухаживать, из чего он сделан, на каком он заводе распечатан.
1: Коробку?
0: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
1: Конверт?
0: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, нет, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
1: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
0: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там, в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетала, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку. Я раскрыл, из этих барюк выматываю. Даю им, они хлопают, радуются, фотографируются. Почему бы нет?
1: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
0: Он покрыт золотом.
1: Он покрыт золотом.
0: Он позолоченный.
1: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
0: Серьезно?
1: Ну, и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
0: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
1: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
0: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
1: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели? Они говорят, а почему он не назвал буквально... Украину. Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
0: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Потому что я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее. Это, например, на Санденсе было так. Это было на Лизарке. Это было на Оскаре. Мне писали выпускники из Карабаша.
1: Ага.
0: Они написали текст. Он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
1: Угу.
0: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст. И она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот. И мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
1: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны.

0: где идут войны.
1: Да.
0: Так и было?
1: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
0: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
1: Какой?
0: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
1: А кто это спрашивал? Кто это писал? Какие журналисты?
0: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем вывозить, если есть облака?
1: А ваши журналисты давно были в России?
0: Кто-то из них вообще не был никогда?
1: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
0: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое. Вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
1: Ага.
0: И
1: из фильма из какого?
0: Коллеги заметили, что это кадр из «Маппет-шоу».
1: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
0: Как это произошло?
1: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
0: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ, это, нет, в принципе, невозможно.
1: Ну да, да, а я же не знал. Ну я вижу, я на это внимание никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы. Я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
0: Из «Маппет Шоу».
1: Я не знал про это.
0: Ну, то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
1: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ, слушай, правда, интересно.
0: Это удивительно, что ты не знал про это.
1: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Мне главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
0: Так.
1: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я хожу, думаю, почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне показывают. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, не, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты, перегородки хотя бы.
0: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России признана или нет тогда?
1: Нет.
0: То есть висел?
1: Висел.
0: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
1: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимание обращать конкретно что-то. На...
0: После фильма что в школе происходит?
1: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию эта судья так захотела? Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась? Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут? Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что... Не понимаю, как это работает? Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Mm-hmm. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести. Не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
0: У мам все хорошо.
1: Да.
0: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
1: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы вот эти вот прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон, и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от антиплавильного комбината.
0: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди.
1: Да. Но сейчас это предупреждают горожане. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут. Неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто... закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч затопления. Представляете? А зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и И там была крупнейшая авария. Люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад. Начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит. Занимается
0: крипто
1: майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте, это очень удивительно.
0: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот истории, который у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
1: Я не знаю, он передо мной кипяточком не трес.
0: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплаты?
1: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговоры о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирал его у одних и отдавал другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли, и зарплата в 16000 рублей.
0: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги?
1: Да.
0: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
1: им
0: больше?
1: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5000 рублей. Но не сказал, откуда. Yeah. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающих, там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о съемках жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
3: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
2: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
4: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
3: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карского рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
2: Следователи обязаны тщательнее проверить заявление политзаключенного Азата Мифтахова о пытках, которые он пережил в колонии. К такому выводу пришел Лабытнангский городской суд. В середине июля он признал незаконным отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело о пытках. В апреле этого года анархиста Азата Мифтахова, осужденного за оправдание терроризма, доставили в колонию «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. А уже в начале мая группа поддержки Мифтахова сообщила, что на следующий же день после приезда в исправительное учреждение его жестоко избили. Мифтахова связали скотчем и били деревянным молотком по пяткам, в пах, по лицу и голове, а потом отвели в кабинет сотрудника колонии, где подключили к телу провода и пускали ток, через них угрожая изнасилованием. Как рассказал сам Мифтахов, когда он кричал от боли, сотрудники и заключенные включали громкую музыку, чтобы заглушить его крики. И после каждого отказа подчиняться любым распоряжениям администрации, пытки током повторялись.
3: Мифтахов назвал имена тех, кто его пытал. Это сотрудники колонии Михаил Соболев, Павел Киселев и Евгений Тараев, а также заключенные Александр Буланов и Михаил Битец. В июне Следственный комитет провел формальную проверку и в возбуждении уголовного дела отказал. Оспаривая это решение в суде, защита Мифтахова указывала на то, что экспертизу для выявления следов пыток током следствие не назначило. Осмотр помещений провели через 3 недели, когда доказательства уже исчезли. А видео с камер наблюдений в колонии следователь запросил, когда они уже были автоматически удалены после 30 суток хранения. И вот теперь суд в Лабытнанге обязал провести новую проверку.
2: Международная правозащитная организация Amnesty International призвала срочно расследовать заявление о пытках Мифтахова. По мнению правозащитников, то обстоятельство, что в его пытках совместно участвовали сотрудники колонии и заключенные, свидетельствует о системе, в которой, цитирую, «насилие и жестокость используются, поощряются или допускаются администрацией как инструменты запугивания и принуждения».
3: 33-летний математик Азат Мифтахов находится в заключении с февраля 2019 года. Сначала его обвинили в хулиганстве за нападение на офис «Единой России» в Москве, а 4 сентября 2023 года на выходе из колонии снова задержали и предъявили обвинение в оправдании терроризма. Наказание по этой статье он сейчас и отбывает. О том, что стоит за преследованием Азата Мифтахова, чего пытались добиться сотрудники колонии, подвергая его пыткам, и приведет ли решение суда в Лабытнанге к расследованию этого преступления, мы поговорили с участницей кампании «Солидарности с Азатом» Александрой Запольской.
4: Азат Мифтахов в 2019 году был аспирантом Московского государственного университета, механико-математического факультета. Я в те времена была очень активно вовлечена в жизнь МГУ. Я выпускница МГУ. Я участвовала в инициативной группе аспирантов, студентов, сотрудников и выпускников МГУ. И Азат, когда столкнулся с трудностью, обратился в нашу инициативную группу. Первоначально с немножко странной просьбой он сказал, что о нем в телеграм-канале «База», если я не ошибаюсь, пишут, что он задержан, а он вот на самом деле не задержан. И он просил инициативную группу опровергнуть эту информацию. А как потом мы узнали, это был просто способ силовиков его провоцировать на страх, на реакции. И действительно, через буквально неделю или две после этого Азата задержали в Балашихе и пытали. И вот так я узнала о том, что Азат подвергается преследованию за свои мировоззрения, за свои политические взгляды.
2: Вот расскажите, пожалуйста, тогда чуть подробнее, как дальше развивалась вся ситуация и с чем непосредственно сталкивались вы, как участники инициативной группы в этом деле?
4: после вот этой вот странной информационной провокативной акции со стороны силовиков последовало уже непосредственно задержание Азата, и оно проходило параллельно с другими задержаниями других анархистов. В тот день многих задержанных отпустили, но стало понятно, что Азат остался в полицейском участке, и человек, который мельком видел его в коридоре, уже увидел, что он совсем бледный, что он доведен пытками до какого-то крайнего состояния, и что он уже готов даже к совсем отчаянным действиям. Стали мы искать, мы из инициативной группы ребят, а также друзья Азата, все, кто узнал об этой ситуации, стали пытаться найти членов общественной наблюдательной комиссии, чтобы они вошли в полицейский участок, искать адвокатов, чтобы адвокаты попытались войти в полицейский участок, где, как мы понимали, вот прямо в режиме реального времени пытали Азата, как мы потом узнали, шуруповертом. Это удалось сделать. В итоге адвокат все-таки зашел, и члены ОНК даже сняли свидетельство того, что действительно Азата пытали, то есть следы на теле его остались от шуруповерта. И дальше был суд по мере пресечения в Балашихе. Я пришла на этот суд тоже, как и многие другие активисты. Там я познакомилась с Леной, которая впоследствии стала его женой. Познакомилась с адвокатом Светланой Сидоркиной. Увидела, собственно говоря, самого Азата. Суд был совершенно формальный в Балашихе. Тогда ему пытались прицепить обвинение в изготовлении взрывного устройства, но через 48 часов оно рассыпалось. И Азата отпустили, но тут же задержали по делу о разбитом окне. Начались суды. В Головинском суде шло это 2 года, как суды рассматривали, бил ли Азат окно в офисе «Единой России» в Ховрино ночью или не бил. И поскольку никак не было невозможно доказать, что Азат участвовал в этой акции анархистов, силовики прибегли к совершенно потрясающей схеме. Они нашли тайного свидетеля, который сказал, что он ночью, в час ночи, лично видел Азата, и вот он узнал его по выразительным бровям с расстояния 11 метров, как, значит, тот участвовал в этой акции по разбиению этого окна. Ну и абсурдность этого дела вкупе с замечательнейшей совершенной биографией Азата как блестящего математика привлекала все больше участников общественности, неравнодушных граждан к тому, чтобы вступаться за защиту Азата. И тогда очень много людей из Московского государственного университета, из высшей школы экономики, математики, правозащитники, просто все неравнодушные, все больше и больше подключались к различным акциям в защиту Азата. Это могли быть одиночные пикеты, это могло быть совместное фотографирование около стен МГУ, где мы все сфотографировались большой толпой, чтобы эту фотографию передать Азату. Это были письма, это были хождения на суды, мы сделали футболки «Свободу Азату Мифтахову». Многие студенты и студентки ходили в этих футболках, потом их за эти футболки вызывали в учебную часть, пытались их отчислить. Мы собирали подписи внутри университета за Азата, собирали личные поручительства за Азата, собрали 1700 личных поручительств, чтобы на момент следствия, да, чтобы его отпустили хотя бы под домашний арест. И, конечно, мы, как студенты Московского государственного университета, очень хотели, чтобы наш ректор Виктор Антонович Садовничий тоже как-то поучаствовал в судьбе Азата и тоже высказался как-либо в пользу того, что аспиранта необходимо, ну, хотя бы отпустить на домашний арест, пока идет следствие, и вообще как-то, ну, занял какую-то позицию в этом деле. Ну вот эта часть у нас не получилась. Виктор Антонович никак не высказался по поводу Азата Мифтахова, хотя весь университет в течение 2 лет, с февраля 2019 по февраль 2021, вот такое было бурление, да, такое дело Дрейфуса практически, будоражащая общественность. И не сказать, что это было напрасно, потому что все-таки такое внимание помогло, по крайней мере, остановить пытки над Азатом. По крайней мере, все эти 2 года, которые он сидел в СИЗО, его уже не пытали. Силовики знали, что общественность следит за происходящим, и уже не позволяли себе тех ужасов, которые они позволили себе в первые дни задержания в Балашихе. Такая была очень бурная общественная кампания, которая продолжалась вплоть до вынесения приговора за разбитое окно. Азату дали 6 лет, после чего уже кампания поддержки продолжалась скорее в форме писем и донатов на адвокатессу и передачки какие-то на поездки жены в колонии, ну, то есть на какие-то необходимые вещи для поддержания жизни заключенного.
2: А на ваш взгляд, почему вцепились в Азата Мифтахова? Ведь когда все это только начиналось, задержали 12 человек, вцепились в него. У них не было никаких оснований его дольше задерживать. Дело с какой-то там взрывчаткой, не взрывчаткой развалилось стремительно, но они почему-то не хотели его отпускать. Вот у вас есть соображения по этому поводу? Почему вцепились в него? Или просто уже он первым попался, а дальше система работала по инерции, ну, не отпускать же просто так.
4: Я думаю, что какие-то личные недоброжелатели в соответствующих органах у Азата вполне могут быть. Это предположение основано, ну, вот в том числе на том, что перед этими задержаниями была вот это вот такая вот информационное запугивание именно в его адрес. Оно не шло в адрес остальных 10-12 человек, которых тогда задержали. Я думаю, что не в последнюю очередь сыграла, ну, его личность, которая входит в прямое противоречие с мировоззрениями людей, которые вот готовы пытать, сламливать. Потому что как раз Азат показал себя в ходе всей этой истории человеком, который может сохранять человеческое достоинство даже в очень тяжелых условиях. Несмотря на все пытки, он не оговорил ни одного из своих друзей, ни одного товарища. Он не оговорил себя. Азат проявил себя как человек очень большой внутренней силы. Я думаю, тот факт, что это человек нетривиального интеллекта, тоже очень сильно кого-то раздражает, потому что Азат талантливый математик. Собственно говоря, в 2019 году он должен был уже защищать свою кандидатскую. И статью в рамках этой кандидатской он опубликовал уже в СИЗО в соавторстве. И вот сейчас, когда он продолжает отбывать срок уже по другому делу, он продолжает заниматься математикой. В этом году он решил нерешенную ранее математическую задачу, которую вот ни один из математиков, который имеет доступ ко всем базам данных, ко всем статьям, к дискуссиям с другими коллегами, не смог решить эту задачу, а человек, который только на один час получает в свое распоряжение бумагу и ручку, смог решить математическую задачу. Это выдающийся человек. Ну и я думаю, что прямо или подсознательно он вызывает большое неприятие и раздражение у людей такого, вот, скажем, иерархического системного склада.
3: Ну вот вы сейчас сказали, что Азат отбывает наказание по второму делу. Могли бы, пожалуйста, чуть подробнее об этом деле рассказать? И с вашей точки зрения, почему его не отпустили? Почему власть решила его снова преследовать, когда он отбыл полный срок по первому делу?
4: Ближе к концу срока Азата по первому делу о разбитом окне начали поступать разные сигналы, что, возможно, против него готовится второе уголовное дело, смысл которого, по сути, в том, чтобы человек не вышел на свободу. К концу срока начали к нему ходить какие-то оперативные сотрудники, и появились какие-то новости о том, что с участниками дела так называемой организации сети тоже люди политические заключенные, сидящие за анархистские взгляды, что к ним приходят какие-то оперативные сотрудники и задают вопрос по поводу Азата. И вот у нас у группы поддержки возникали такие страхи, что Азата не выпустят, что, может быть, попытаются его как-то к делу сети прицепить или еще придумают какой-то абсурд. Но надо отдать должное фантазии этих людей. Они превзошли все ожидания и вновь показали, что такое абсурд, потому что дело номер два, которое придумали для Азата, это дело о просмотре телевизора. То есть ему предъявили, что, сидя в колонии, отбывая свое заключение за разбитое окно, он, значит, комментировал в разговорах с сидящими с ним людьми поступки других анархистов, в частности, поступок Михаила Жлобецкого. И в рамках этих комментариев Азат якобы одобрял и оправдывал терроризм. И таким образом возникло дело об оправдании терроризма. И, в общем, когда дело о разбитом окне закончилось, сразу началось дело о просмотре телевизора. Азата тут же на выходе из колонии задержали и осудили уже вот за оправдание терроризма. По этому решению он уже находится в совершенно суровых условиях, потому что он считается особо опасным теперь преступником. Полтора года он был в тюрьме и оставшееся время должен отбывать в колонии. Вот из всех колоний, куда его можно было направить, его направили в колонию печально известного поселка Харп, где в другой колонии был убит Алексей Навальный. И ваш вопрос, зачем это придумывается, почему просто не выпустить человека, приведу мнение Ивана Асташина, бывший политический заключенный, ныне журналист, правозащитник. И вот его анализ многих политических дел показывает, что вот эта практика не отпускания человека, придумывания ему нового дела так, чтобы как только он вышел, его сразу же опять посадить, эта практика становится все более и более распространенной после 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны с Украиной. Людей оппозиционных взглядов, инакомыслящих, просто не хотят отпускать в нашем все более и более авторитарном режиме.
2: Насколько я понимаю, первый срок, может быть, и не был проведен с полным комфортом и удовольствием Азатом, но, тем не менее, вот я не припомню, чтобы были какие-то сообщения о бесчинствах в колонии над ним. Но вот пытки, которые совершили над Азатом, и то, о чем стало известно вот совсем недавно, в апреле, когда ему удалось сообщить это своему адвокату и жене. Что там произошло? И можете рассказать, пожалуйста, поподробнее об этой истории и его борьбе за привлечение к ответственности тех людей, которые его пытали?
4: Да, это совершенно ужасная история. Азат пытали, когда он прибыл в ИК-18, в колонию, где должен сидеть до конца своего срока. Его пытали очень жестоко. Это и избиение, это и электрический ток, это угроза сексуализированного насилия. Весь спектр ужасов был произведен над человеком с целью его сломить. У нас есть реальный страх, что его могут там, не дай бог, и убить. После того, что произошло, солидарность с Азатом – это не просто поддержка политического заключенного на уровне «давайте добьемся, чтобы к нему допустили врача или чтобы его не сажали в ШИЗО». Теперь поддержка Азата – это борьба за его свободу и жизнь. Оглядываясь назад, кажется, что первый срок он, в общем-то, провел действительно не так уж и плохо. Там были проблемы с недопуском врача, но действительно никаких принципиальных историй острого физического насилия первый год с Азатом не происходило. А тут, конечно, и сама эта колония, в которую его отправили, известная как просто пыточная, и то, как она расположена, то, что она не подключена к сервису, позволяющему писать постоянно политзеку, то есть только Почта России, да, то есть это значит ограничение в коммуникации, и туда трудно добраться. Уже сам факт, что его в такую колонию посадили, это уже был, честно говоря, шок и ужас, ощущение, что все становится хуже. А потом мы узнали, что по прибытии в эту колонию Азата пытали сотрудники, пытали люди, которые работают банщиками в банном комплексе, под наблюдением оперов, пытались сломить его дух. Совершенно ужасные вещи с человеком происходили, а он не мог даже никому об этом сообщить до тех пор, пока к нему, наконец, не пришел адвокат. И только тогда адвокату он смог рассказать о пытках. Он рассказал о своих пытках, впоследствии он рассказал о том, что в этой колонии пытают и других заключенных, не политических. Были поданы соответствующие жалобы на эти пытки, было подано заявление о том, чтобы было проведено расследование. Следователь провел проверку. Тоже такой парадокс. С одной стороны, мы настолько все привыкли к беззаконию, что даже иногда удивляешься, о, ничего себе, то есть можно, оказывается, заявить о беззаконии, и следователь действительно придет и будет проводить проверку. Вот еще, оказывается, какие-то системы правовые работают. С одной стороны, с другой стороны, конечно, эта проверка представляла собой фарс, потому что следователь просто пил чай с руководством колонии, да, они там все, видимо, знакомые, это маленький поселок. По итогам этой проверки следователь не нашел никаких оснований для того, чтобы возбуждать дело против мучителей Азата. Колония даже успела организовать небольшой ремонт в тех помещениях, где Азата пытали, и вообще изобразить, что даже и ничего там не было, и никаких следов нет ни на самом Азате, ни в помещении. А людей, которых опросили, вот мучители, они сказали, а мы даже и не знаем, что это он нас оговаривает. На некоторые ошибки следователя в ходе проведения этой проверки адвокат жены Азата и адвокат еще одной заявительницы указывали в ходе суда, на котором они пытались как раз оспорить результаты этой проверки. И судья принял решение в пользу правды, потому что судья действительно сказал, что да, это не та проверка, и будет в августе проводиться, видимо, еще одна проверка, по итогам которой, может быть, даже и будет возбуждено уголовное дело по поводу пыток Азата. Но, может быть, и не будет. Тут уже мы с вами можем только надеяться на лучший исход, хотя на основе чего нам питать такие позитивные надежды, я уже сейчас не знаю. Но, тем не менее, вот суд принял решение истинное, правдивое. Я думаю, не в последнюю очередь, потому что понимает, что общественность следит за делом Азата, и что вся эта история приобрела очень широкую огласку, в том числе международную.
3: А что сейчас понятно о том, в каких условиях находится Азат? Насколько эти условия безопасны, есть ли вообще с ним какая-то связь, говорит ли что-то он о том, насколько безопасно он себя чувствует и каково его психологическое состояние?
4: Азат сейчас находится в отдельном помещении, то есть, вот, как можно сказать, в камере одиночки, или, в общем, это называется помещение камерного типа, ПКТ. Это такой особый режим, куда попадают в качестве наказания за какие-то небольшие нарушения. И в данном случае Азат как бы сам себе создал эти нарушения, чтобы хоть и в таком суровом режиме быть, но, по крайней мере, быть изолированным от других зэков, с которыми он пока не уверен, что ему безопасно находиться вместе. Когда человек сидит в таком помещении, и вот в рамках такого режима у него есть ограничения и на получение посылок, и на свидание с родственниками. Всего лишь на час ему выдают письменные принадлежности. То есть это, в общем, достаточно суровые условия. Но Азат находился в ситуации, когда ему вот нужно было выбирать из двух зол. Вот он сейчас выбрал такой режим. Может быть, через какое-то время он решит все-таки выйти из этого режима, и когда у него закончится, этот месяц примерно у него еще остается, он, может быть, будет вместе с остальными заключенными уже находиться. Во многом зависит от того, как он себя будет чувствовать, и в том числе и в первую очередь, наверное, даже именно психологически, будет ли он готов общаться с другими заключенными, а что скрывать, люди там сидят и за очень серьезные тяжелые статьи, и это могут быть люди, с которыми не просто выстроить безопасные для себя отношения. Связь с ним есть, но, естественно, не в режиме реального времени. К нему приходила на свидание жена и мать. Это такое вот свидание через стекло, и разговор через трубку телефонную, и все разговоры записываются. Вот им дали 4 часа поговорить. Зад рассказал о своем состоянии. Он очень восхищен и впечатлен той поддержкой, которую ему оказали, когда все узнали об этих ужасных пытках в исправительной колонии. Он очень тронут той солидарностью, которую проявили все, кто писали ему письма, все, кто писали заявление о том, что необходимо провести проверку, потому что многие люди не просто написали письмо «Азат, держись», а написали, собственно говоря, заявление в прокуратуру. Что ж происходит, человека у вас пытают. Тоже это огромнейшая поддержка Азату, благодаря которой он держится, он не сломлен. Но, конечно, ему очень тяжело находиться в этой же самой колонии. И, может быть, первичная точка приложения наших усилий, всех тех, кто солидарен с Азатом, может быть, должна стать, чтобы его хотя бы перевели в другую колонию, потому что вот сейчас он остается вот там же, да, где его мучители, там же, где его пытали, и куда ограничен доступ, и где очень холодно, и в том числе и пытки холодом могут быть применены. Поэтому Азат, с одной стороны, да, тронут поддержкой, не сломлен и не запуган, но, с другой стороны, конечно, он опасается все равно, что нахождение в этом месте для него небезопасно.
2: Удалось ли выяснить, ну, может быть, в ходе переписок, разговоров с Азатом, может быть, в ходе судебных слушаний, где обжаловалось качество проверки по факту его пыток, а чего этими пытками добивались? Или пытки были сами по себе целью, пытали просто, чтобы пытать?
4: Тут сложно сказать, что, опять же, в голове у этих людей. С одной стороны, колония славится пытками своими, и даже существует такой ужасный термин «приемка». Человек проходит какие-то процедуры, связанные с тем, чтобы его, ну, скажем так, оформить на новом месте содержания. И вот в рамках этих процедур происходит избиение и пытки. Действительно, такая ужасная практика в колониях существует. Зная это, мы могли бы сказать, что да, на самом деле, то, что он там анархист, диссидент, инакомыслящий, человек, выступающий против режима, это все не имело никакого значения. Они там просто всех пытают, потому что вот они, значит, на конвейер поставили бесчеловечное обращение с людьми. Что это просто такой вот ужасный обряд, который производят с каждым вновь прибывшим, чтобы сломить волю человека, чтобы впоследствии с ним можно было обращаться как вот с таким мягким податливым телом, заставлять его делать все, что угодно. И вот это просто такая практика. Но, с другой стороны, мы знаем и то, что вообще-то известных заключенных, да, политических заключенных и людей, за которыми следят глаза общественности, не склонны пытать, не склонны так уж прямо вот впрямую нарушать их права, потому что, ну, потом начнутся, да, вот эти вот жалобы, начнутся следствия. Это человек, у которого есть жена, настоящая соратница, которая будет за него бороться. Это человек, у которого есть адвокат. Это человек, за которым крупные институции, сочувствующие и солидаризирующиеся с ним. Зачем, собственно говоря, вот такие проблемы? Да, сейчас ведь сотрудники колонии все-таки столкнулись с какими-то проблемами. Все-таки фиктивная, нефиктивная проверка. Но вот этот следователь пришел, значит, надо что-то отвечать, надо с какими-то судами разбираться. В целом не склонны так обращаться с политическими заключенными, как обращались с Азатом. Можно, конечно, предположить, что ну вот они не знали, с кем имеют дело. Ну вот как-то ошиблись, да, вот как-то не погуглили, что называется его. Можно предположить и обратное, что они прекрасно знали, с кем имеют дело, и ведь человек поступает в колонию не сам по себе, с ним есть документы. Может быть, в этих документах стояли на полях какие-то пометочки. Мы не можем говорить, что цель пыток была выбить из него какие-то показания в данный конкретный момент. Цель в любом случае была его сломить. Сломить ли просто так или сломить, чтобы потом из него выбивать какие-то имена? Вот здесь я сказать не могу. Но то, что они пытались сломить его дух этими пытками, это более-менее очевидно.
3: Александра, с вашей точки зрения, как могут дальше развиваться события, каких следующих шагов вы теперь ждете? Вы сказали, что в августе, может быть, будет новая проверка. Сказали, что есть цель добиваться перевода Азата в другую колонию. Как минимум, вот могли бы это резюмировать, да, какие-то вот следующие шаги? Может быть, у группы поддержки есть какие-то планы по каким-то кампаниям в поддержку Азата?
4: Та ситуация, когда мы не знаем, что будет, ситуация, которая разворачивается на наших глазах в режиме реального времени, и именно поэтому имеет смысл в нее включаться, и именно поэтому имеет смысл бороться. История показывает, что мы можем что-то отвоевывать, история показывает, что и политических заключенных отпускают, и путинский режим отпускает политических заключенных. Проверка будет следовательская, да, потому что суд обязал. Я не знаю, когда она будет вот в августе или там в сентябре. Дальше мы уже будем знать результаты этой проверки, будут суды. Обо всем этом можно читать в телеграм-канале Free Azad. А что касается компании солидарности с Азатом, французская ассоциация Solidarité Free Azad ведет очень активную международную кампанию, цель которой – привлечь максимальное внимание к делу Азата, привлечь максимальное количество символического и политического капитала к делу Азата с тем, чтобы способствовать его освобождению по линии чьей-то политической воли. Достаточно много крупных организаций выступили в поддержку Азата. Это крупнейший профсоюз Испании, профсоюзы в Африке, организация профсоюзов и безземельных в Бразилии, очень много французских, немецких организаций. За освобождение Азата выступают серьезные политические силы, мнение которых в том числе может быть не безразличны российским властям. Можно работать и в направлении классической правозащиты, то есть добиваться перевода Азата в другую колонию, что, собственно говоря, и делает его суперпрофессиональная адвокатесса Светлана Сидоркина. Если малейший шанс его, на его перевод существует, я уверена, что Светлана этого добьется. Словом, нам следует бороться, не опускать руки. Ну, если их не опускает Азат, если Азат продолжает заниматься математикой после пыток и избиений, если Азат продолжает держать голову гордую свою, ну что же делать нам на свободе? Нам нужно как-то его продолжать поддерживать.
2: Ну и в заключение, пожалуй, как раз о поддержке, о группах поддержки. Что бы вы сказали о том, насколько необходимы такие группы поддержки, насколько они эффективны и насколько безопасно в них состоять и каким-то образом поддерживать российских политзаключенных?
4: В первую очередь скажу, что это действительно необходимо, что это не какой-то символический жест отчаяния, когда уже люди говорят, что ну все вообще безнадежно, делать ничего нельзя, ну вот на худой конец, ну что, ну вот поддержу там, напишу письмо политическому заключенному, это тоже ничего не изменит. Это не так. Я глубоко убеждена, что это первое, с чего начинается вообще наша позиция неравнодушных людей, людей, готовых брать историю в свои руки. Существует довольно много способов инфраструктурно, безопасным образом поддержать политического заключенного. Написать ему письмо просто из дома, и это, в общем-то, безопасно и ненаказуемо. А эффективность такого жеста, она огромная, потому что такая поддержка для человека, который находится в застенках, она бесценна абсолютно. Человеку очень важно знать, что он не один. Тем более, что есть политические заключенные, которые гораздо менее известны, чем Азат, и которым очень мало писем приходит. Поддержка деньгами. Нет тоже никакого запрета на то, чтобы поддержать деньгами работу адвоката политического заключенного. К сожалению, вы выбор, кого поддерживать, он огромен, потому что очень много людей сидит. Информационная поддержка, даже просто читать, просто знать, просто говорить со своими друзьями и знакомыми о том или ином политическом деле. Но об этом надо говорить, потому что это не исключительные случаи, а это непосредственно механизмы, которые использует то государство, с которым, так уж получилось, мы все связаны.
2: Александра Запольская, участница кампании «Солидарности» с Азатом Мифтаховым, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова.
0: Говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
6: Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищам. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается «Красная книжонка», «Небоскреб лжи и фарисейства», «Проклятая народами России сталинская конституция». Книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь» — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч, и за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
7: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в Степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в Степлаге в 1954

0: живущий сейчас в Израиле, сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
1: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Когда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация в Сорочинск под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался все старшие классы. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, значит, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать, он был такой самостоятельный человек.
2: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
1: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали и наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с совещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но из уст в уста, видимо, это передавалось.
2: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали, и каким образом этот агент проник в его окружение, и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
1: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке. Но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положение прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, в Лациолах и прочее, а как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы были напичканы агентами МГБ, и однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились, и вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию. Вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
0: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
3: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался. Где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон.

0: Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники-дамы начинали выяснять отношения по формуле «а ты кто такой?» или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс». Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
1: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
2: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал так 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из лефортовской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как-то стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план, и, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушка и дедушка говорили, что мне рассказывали анекдоты политические, вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
1: Три стихотворения Виталия Гармаша.
3: «Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал, статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка, Лефортово. «Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси? Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них. Медные рудники. День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлаг. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда. А дальше степь, и так до Спасска. А там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь, и всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы и ослепительные сны, и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
1: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 59 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 51 года.
2: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там, семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 76-м году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
4: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился,
2: да, в лагере? Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
4: А сколько всего человек прошло по этому делу?
2: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петрами 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
4: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
2: Когда папа умер в 2007 году, захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо, ну, в памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я, понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала ну, под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как вот как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то несколько раз его читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит вот в России, в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания, поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
1: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
5: считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
8: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
15: Мне все нравится, у меня все есть.
16: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
17: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
18: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
19: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
14: Но это был такой подарок в пропагандистской войне, что лучше и не придумаешь.
20: И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
21: Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
22: И тут Александр Михайлович начал тихонько напевать. Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних острах печаль хрустальная жила. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза!
23: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым, историком радио, новом подкасте «70 лет свободы». Историю 50-х годов мы закруглили присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку и медленного, буквально по слогам, чтения в эфире его романа «Доктор Живаго». Это было сделано для того, чтобы запрещенный в Советском Союзе роман смог прорваться через глушилки, и кто-то успел переписать его от руки. В 1959 году «Радиоосвобождение» превратилось в «Радио Свобода». Напомню, что вместе со сменой названия изменилась и миссия радио. Оно стало нести идеи просвещения. Сегодня поговорим об этой эволюции, которая происходила в 60-е годы, о новых рубриках, о писателях-перебежчиках и о чтении по ролям стенограмм процесса над Бродским. Поехали!
24: Поехали!
14: 60-е годы определили радио как устойчивую, постоянную станцию. Свобода стала привычной не только для слушателя, но и для самих сотрудников радио. Появились новые темы и рубрики. Появился сам издат, чего практически не было, за исключением «Доктора Живаго», чего практически не было в 50-е. Сам издат начинался с тех произведений, которые сейчас ушли совершенно в тень памяти. Прежде всего, Светлана Аллилуева – это дочка Сталина, убежавшая от режима, но это был такой подарок в пропагандистской войне, что лучше и не придумаешь.
23: Светлана Аллилуева, «Только один год», в авторском чтении из архива «Радио Свобода».
25: «С Мишей мы учились вместе с 8-летнего возраста. Он был, как и я, рыжий в веснушках и читал больше всех в классе. Мы обсуждали Жюля Верна и Фенимора Купера и современную научную фантастику. В 11 лет мы начали зачитываться Мопассаном. У каждого дома была большая родительская библиотека. Тогда же мы начали писать друг другу записки на уроках, на промокательной бумаге «Я тебя люблю» и целовались, когда представлялась такая редкая возможность. Вскоре у Миши арестовали родителей. Они работали в крупном издательстве, а потом и тетку, врача. Моя гувернантка настояла в школе, чтобы Мишу перевели в другой класс, предъявив директору улики, наши записки на промокашках. Дружба прекратилась. Мы лишь ненадолго встретились опять во время войны. Но много позже, после 20-го съезда, Миша разыскал мой телефон и позвонил. Он беспокоился обо мне. Я сразу узнала его голос. В школе мы звонили друг другу почти каждый день. И с этого дня мы были снова друзьями.
14: Светлана Аллилуева. Это целая рубрика в работе «Радио Свобода». Представьте себе, и 20 писем к другу, которые читались от начала до конца, и потом воспоминания «Один год» о ее жизни в СССР и побеге на Запад, о ее первых впечатлениях, и так далее, и так далее. Бежали и другие. Леонид Владимиров, известный очень журналист и прозаик, знакомый со всеми журналистскими кадрами в Москве и в Ленинграде, писавший о космонавтах и выпустивший потом на Западе в издательстве «Посев» книжку «Советский космический блеф», очень интересную, показывающую, что, ну, как многое в Советском Союзе, передовая промышленность, она и была только передовой промышленностью. Под нею не было корней, то есть не было всей той огромной промышленности, которая могла обеспечивать еще и космос. Была очень узконаправленная космическая секретная промышленность, которая приводила к тому, что Советский Союз оказался первым в космосе. Но он только в космосе и оказался первым. Леонид Владимиров был перебежчик, он сказал, что особенно его привлекало остаться на Западе, потому что это было лето 66-го года, Англия. Шел чемпионат мира по футболу. И я первый раз в жизни мог посмотреть на стадионе Уэмбли, как играют мировые звезды. Ну, как тут было не остаться на Западе? Конечно, причины были политические, идейные и так далее, но из его рассказа я запомнил этот эпизод. Затем бежал знаменитый Аркадий Беленков, автор книжки о Тынянове, произведший фурор, и написавший, выпустивший, точнее, на Западе, книгу Юрия Олеша, которая читалась главами в авторском исполнении «На волнах свободы». Затем убежал знаменитый цензурованным, кастрированным «Бабьим яром» Анатолий Кузнецов. Эта книга была даже издана отдельным томиком, правда, в сокращении. На Западе он выпустил полный текст, и этот текст читался тоже авторским голосом на волнах радио «Свобода». Были и другие невозвращенцы и перебежчики, но, словом, вот эта вот линия, это направление, самиздатские рукописи, да еще и в сопровождении самих их авторов. Весь Солженицын, еще не уезжая в 60-е годы, прозвучал на волнах радио «Свобода», начиная от совершенно невинных Матрёниного двора и Ивана Денисовича, которые ходили в Советском Союзе, до романов, которые не печатались, «Раковый корпус» и «В круге первом». Эти люди жаждали сказать свое слово, они потому и бежали, потому и становились невозвращенцами, поэтому они искали редакции. Они приходили в «Новое русское слово», в газету в Нью-Йорке, в «Русскую мысль» в Париже, они искали «Радио Свобода» в Париже и Мюнхене и Лондоне.
23: Из архива «Радио Свобода», 1962 год.
0: В субботу, 18 августа, мы, сотрудники русской редакции радиостанции «Свобода», сидели в маленькой комнате дикторов и слушали «Москву». На Внуковском аэродроме встречали героев-космонавтов. Речи, марши, неестественные слова и естественная радость. Мы разделяли эту радость. Но через несколько часов мы узнали, накануне того дня, когда Николаев и Попович докладывали о своем полете Хрущеву, в Берлине, в советском секторе, на расстоянии нескольких метров от межсекторальной границы, на земле лежал немецкий парнишка. Он лежал неподвижно, а около него медленно росло буро-красное пятно. Парнишку подстрелили, когда он пытался бежать в Западный Берлин. Подстрелили в последний момент и оставили умирать. 3/4 часа лежал человек на межсекторальной границе. На обеих сторонах границы собрались люди. Восточно-германские, так называемые народные полицейские, стояли молча. Кое-кто из них вызывающе усмехался. Лица остальных были серьезны. Но помочь парнишке никто не решался. На западной стороне тоже стояли люди. В бессильной ярости они сжимали кулаки. Но перешагнуть полосу смерти не могли. Раненый лежал на территории советского сектора. И так на границе двух миров истек кровью человек, который хотел бежать из одного мира в другой. Вот уже больше года стоит в Берлине уродливая стена, которую в газетах нашей страны называют «мерой по обеспечению безопасности ГДР». 100 тысяч бетонных плит, 6 тысяч километров колючки, 44 пулеметно-прожекторных вышки. А парнишка По крайней мере, 58-й убитый в Берлине за последний год при попытке бегства на Запад человек. По крайней мере, потому что нет почти ночи, когда в советском секторе не стреляли бы. И кто знает, сколько их там погибает, безымянных. А над землей пролегают трассы космонавтов. Космос не знает границ. Пока еще не знает.
23: Вспоминает Семен Мирский, внештатный обозреватель «Радио Свобода» во Франции. Запись из архива «Радио Свобода».
1: Первым человеком, которого я встретил у подъезда в день моего первого появления на «Радио Свобода», 1 мая 1964 года, был пьяный дядька, неверным шагом выходивший из здания. А я-то думал, что в этом бастионе антисоветчины международный праздник трудящихся не отмечается. Это была ошибка, одна из многих. Прошло какое-то время, и я узнал, что на свободе работают люди самые разные, утонченные и не очень. Бывшие красноармейцы и бывшие власовцы, евреи и антисемиты. Короче говоря, я понял, что отъезд из Советского Союза за рубеж не означает для меня окончательного прощания с Родиной, ибо на свободе было все и даже чуточку больше. Были американские начальники, которых, разумеется, принято было ругать, но которые худо-бедно понимали, как нами надо руководить. С тех пор прошло без малого 40 лет. Из людей, принимавших меня тогда на работу, никого уже нет в живых, но многих вспоминаю часто и с благодарностью. Были среди них люди ярко одаренные и даже блестящие. Но мне хочется почему-то вспомнить одного человека, чей голос, возможно, вообще никогда не звучал на волне «Радио Свобода». Звали его Александр Михайлович Перфильев. И был он уже весьма пожилой, молчаливый, застенчивый, работавший, помнится, в отделе новостей. В годы Гражданской войны Александр Перфильев служил в Белой армии и был казачьим исаулом, что в моем представлении плохо вязалось с его внешностью. Он был щуплый, невысокого роста, в очках. После войны оказался в Германии. Какое-то время был мужем писательницы Ирины Сабуровой, тоже, кстати, работавшей на радио. И был он поэт. Однажды на салфетке, в которой был обернут съеденный вместе бутерброд, Александр Михайлович написал моей жене благодарственный экспромт. А в ответ на вопрос, как ему удается так быстро импровизировать, Перфильев ответил, что говорить в рифму ему гораздо легче, чем прозой. «А стихи ваши вы когда-нибудь печатали?» – поинтересовался я. «Да, было. Как-то нехотя», – ответил Перфильев. «Была даже песенка». «Какая песенка?» И тут Александр Михайлович начал тихонько напевать. «Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних острах печаль хрустальная жила. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза!» Ну и так далее, сказал автор слов песни. Ах, эти...

0: этажом выше, в студии, наш главный в те годы диктор Сергей Рудник читал сводку новостей, в которой мы из Мюнхена рассказывали гражданам СССР о том, что творится в их собственной стране.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы» из архива «Свобода», 1968 год.
4: Вот передо мной официальное сообщение агентства ЧТК. На улицах Праги убито четверо и ранено 180 человек в стихийно возникших столкновениях населения с оккупационными войсками стран Варшавского договора. Или вот другое. В центре Праги 2 часа была слышна стрельба из минометов, происходившая в некоторых районах города. Однако по каким целям велся огонь, неизвестно. Или вот это сообщение. В Братиславе один местный житель убит и трое ранено. Или вот это. В передаче радиостанции города Готвальд сообщается, что толпа чехословацких детей встретила оккупационные части войск камнями. Выстрелами войск по толпе было ранено 2 детей школьного возраста.
1: Вспоминает Руслан Гелисханов из архива «Радио Свобода».
5: Первое мое такое задание на радио было, я тоже все еще был студентом. А я во время каникул часто на радио работал, как многие, в общем-то, дети и служащих там. Это был 68-й год. Войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию тогда. И я работал, конечно, еще не в штате, я работал 3 сутки без 1 минуты паузы. Нам удалось записать обращения подпольных чешских радиостанций, уже подпольные, с обращениями к советским солдатам, к солдатам Варшавского договора. Они были такого плохого качества, что с ними мало что было сделать. И вот моя первая задача была чистить вот эти призывы. Я не знаю как, но удалось. И мы их, значит, обратно пускали в Россию, в Советский Союз, где, конечно, солдаты не слышали эти призывы, потому что они в тех же лесах, которые сейчас вокруг Праги, они тут прятались, боялись. Страшно, что с юга, то есть с Германии, сейчас будут наступать американцы.
1: Еще одним направлением работы радио было преподавание истории 20 века. Февральская и Октябрьская революции, перевороты, коллективизация, голод, Великая Отечественная война. Все это подвергалось рубрикации, искало своих авторов. Многие делились в эфире своими воспоминаниями.
6: Нам надо выйти было из Петрограда. То есть у нас было направление на Москву. Но мы знали, где-то под Петроградом есть фронт. Есть войска Керенского и войска большевистские. И вот нам надо было пройти этот фронт. Но мы устали, были голодные, уже было здорово холодно. У нас были револьверы. У меня был патрон 15, кажется, что ли. Если нас начнут арестовывать, если нас окликнут или что, то, в общем, мы решили защищаться до конца. Все равно нас прикончат или нет, понимаете? Мы знали, что нас прикончат, что это уже началось, так сказать, уничтожение офицеров и так далее.
1: Яркий пример такого проекта можно услышать в нашем с Иваном Толстым подкасте «Голоса проигравших», где эмигранты первой волны, ставшие свидетелями революций и гражданской войны, рассказывают о пережитом. Чем еще запомнились 60-е на радио?
7: Отражение 60-х – это знаменитые процессы, которых в 50-е почти и не было. Например, людей, арестованных за сочувствие венгерскому восстанию в 1957 году, этих людей и эти процессы, и их обзоры очень слабо были отражены на наших волнах. А вот знаменитые процессы 60-х, они шли, ну, чуть ли не в прямом эфире. Процесс Бродского, он был просто театрализован, это был радиотеатр у микрофона.

0: Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
1: Я пишу стихи, перевожу. Я предполагаю, что...
0: Пожалуйста, без «я предполагаю». Стойте, как полагается. Смотрите на судей. Отвечайте суду, как полагается. Есть у вас постоянная работа?
1: Я думал, что это и есть постоянная работа.
0: Отвечайте точно.
1: Я писал стихи. Я думал, они будут печататься. Я предполагал, что...
0: Никакие «я предполагал» нас не интересуют. Отвечайте, почему вы не работали.
1: Я работал, я писал стихи.
0: Это нас не интересует. Давно вы работаете?
1: Приблизительно...
0: Нас не интересуют никакие приблизительно.
1: 5 лет.
0: Где вы работали?
1: На предприятии, в геологических экспедициях.
0: Сколько времени работали вы на предприятии?
1: 1 год.
0: В качестве кого?
1: Как фрезеровщик.
0: А вообще какая у вас специальность?
1: Лирик. Переводчик лирической поэзии.
0: И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
1: Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
0: Вы этому учились?
1: Чему?
0: Быть поэтом.
1: Я не думал, что это делается посредством учебы.
0: А как же?
1: Я думал так, от Бога.
0: Есть у вас какая-нибудь просьба к суду?
1: Я хотел бы знать, почему меня арестовали.
0: Это вопрос, а не просьба.
1: В таком случае у меня нет никаких просьб.
2: Суд приговорил Бродского к 5 годам ссылки и принудительных работ. Бродского послали вместе с уголовными преступниками в Архангельскую область, где он работал возчиком навоза в совхозе в Каношском районе.

0: Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
1: Я пишу стихи.
2: Пустой бульвар и пение метели, пустой бульвар и памятник поэту, пустой бульвар и пение метели, и голова опущена устала. В такую ночь ворочаться в постели приятней, чем стоять на пьедесталах.
3: Самое нежное и прекрасное в этой передаче то, что ведущий называет Бродского молодым поэтом. На следующий год после дела Бродского КГБ арестовало писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля за публикацию своих книг за границей под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. До сих пор существуют разные легенды о том, кто раскрыл псевдонимы писателей, но после ареста начался долгий судебный процесс, который буквально взбудоражил общественность по обе стороны железного занавеса. Это было настоящее театральное представление, даже в зал суда можно было попасть только по контрамарке. Но закончилось все плохо. Писателей обвинили по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР. Антисоветская агитация и пропаганда. Юлия Даниэля осудили на 5 лет лагерей, а Андрея Синявского приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима. После этого процесса плавно начался следующий, уже над Александром Гинзбургом, который собрал в «Белую книгу» материалы по делу Синявского и Даниэля. Один из экземпляров этого самиздата автор самолично отправил в КГБ с призывом отпустить писателей. Естественно, «Радио Свобода» освещало оба этих процесса и все, что вокруг происходило. Из архива «Радио Свобода» рассказывает Гайта Газданов, который работал на «Свободе» под псевдонимом Георгий Черкасов.
4: Появились слухи, что в Советском Союзе циркулирует так называемая «Белая книга», где собраны документы по поводу дела Синявского и Даниэля. И через некоторое время эти тексты попали в Париж. Я имел возможность с ними ознакомиться. Ну, конечно, сразу же выяснилось, что «белая книга», слово «книга» тут неприменимо, потому что для того, чтобы была издана книга, нужно, чтобы была типография, нужно, чтобы были все условия для этого. Этого, конечно, в Советском Союзе произойти не могло. Но это, в общем, листки, напечатанные на пишущей машинке, их очень большое количество, и там приведено 185 документов. И тот экземпляр, который я видел, это, конечно, уже копии. Это не оригинал, а копии. Так что они были перепечатаны в большом количестве экземпляров, вероятно. И были распространены по разным местам в Советском Союзе. И надо сказать, что чтение этих всех документов производит очень сильное впечатление. Потому что вот впервые за последние годы появляется возможность убедиться в том, что советская, так называемая советская общественность, которая до сих пор должна была только одобрять все действия правительства, в данном случае реагирует очень определенным образом и реагирует против правительства.
5: По существу, с дела Синявского и Даниэля началось правозащитное движение в Советском Союзе. Оно приняло действительно международный политический масштаб. То есть можно, подытоживая вот это направление отражения процессов, сказать, что «Радио Свобода» сформировало цельное представление о начале, о зародыше правозащитного движения в Советском Союзе и тут же предоставило свои микрофоны для оглашения хроники текущих событий. Периодическое издание, наполненное фактами, ссылками на всевозможные судебные дела, цитатами из самиздатских материалов, приведением стенограммы судебных процессов и так далее, и так далее. Это было масштабнейшее предприятие, которое делалось буквально несколькими людьми на коленке, в подполье. Анатолием Якобсоном, Натальей Горбаневской и еще несколькими смельчаками. можно сказать, что 60-е годы, начавшись с самиздатской книги «Доктор Живаго», закончились в конце 60-х самиздатскими изданиями вроде «Хроники текущих событий».
1: «Россия вчера, сегодня, завтра» – единственное, пожалуй, название программы, не нами самими придуманное. Осенью 61-го года поступило на нашу радиостанцию окольными путями письмо от школьника из Московской области. Мне 16 лет, и я не очень разбираюсь в политике, но, слушая ваши радиопередачи, я стал больше понимать то, что происходит у нас в России и за рубежом. Наши ребята не проявляют особого интереса к политике, хотя их и заставляют сидеть на политинформации. Некоторые задают вопросы лектору, читающему лекции о международном положении, учителю истории, но вы сами догадываетесь, какие ответы они получают. Поэтому я предлагаю открыть на радиостанции рубрику под названием «Россия вчера, сегодня, завтра», в которой вы бы давали советы, разъяснения, факты и ваши взгляды насчет происходящего в России.
3: Это был подкаст «70 лет свободы». Каждый новый эпизод – очередное десятилетие из жизни радио. В следующем, третьем эпизоде мы поговорим, как «Радио Свобода» пережило 70-е годы и почему едва не закрылось. Для того, чтобы оперативно получать новости о выходе новых эпизодов, подписывайтесь на подкаст в вашем любимом приложении, ставьте нам отметки, пишите комментарии и оставайтесь на свободе. Пока-пока.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
6: Россию мы оставим нашим детям.
10: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
11: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
12: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
13: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
14: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
16: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.
17: В
16: 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
17: Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона, Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон, Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь», — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа.
5: Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч, и за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
16: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кенгирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кенгира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал

0: Видимо, они там были не очень-то под присмотром. Ну, и вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался со старшего класса. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать. Он был такой самостоятельный человек.
1: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
0: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали. И наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с завещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но из уст в уста, видимо, это передавалось.
1: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали, и каким образом этот агент проник в его окружение, и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
0: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке, но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положении прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, лациолах и прочее. А как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы напичканы агентами МГБ. И однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию, вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
2: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
3: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался, где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем

0: МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У Авроры стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс». Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
1: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
2: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал там 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из Лефортовской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как-то стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план, и, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне не рассказывали анекдоты политические, вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
1: Три стихотворения Виталия Гармаша.
3: Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал. Статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе, и пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе. Лубянка Лефортова. Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них. Медные рудники. День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлаг. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда. А дальше степь, и так до Спасска. А там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх — а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд. В счастливый путь, и всем понятно, обратно зэков не везут. даруют древние курганы и ослепительные сны, и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
1: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 1959 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 1951 года.
2: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там, семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 1976 году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
4: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
2: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там, или кем-то еще.
4: А сколько всего человек прошло по этому делу?
2: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. То есть вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петра им 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
4: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
2: Когда папа умер в 2007 году. Захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо в памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я, понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как вот, вот как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то несколько раз его читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит, вот в России в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания, поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
1: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
14: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
15: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
14: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
17: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это они только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
16: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти?
18: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя или Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком Россия, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ «Королем», который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решения Дзержинского суда Петербурга от 21 года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидером выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
19: В 1991 году, значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятие господина Трабера получают в аренду топливозаправочный комплекс аэропорта Пулково. Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер. Кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО, А кто собственник этого основной? Правильно, господин Трабер.
18: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
17: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много миллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
18: Надо сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Иван.
18: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
20: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать, в том числе, своих друзей. И вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина Барсукова, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер... альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
18: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы, огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
20: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, да, старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно. Они есть хотят так же, как они ели и до Москвы. Да, сейчас закрыты границы с западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
18: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе. Вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было. Но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо-то сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу, возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
0: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
21: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
0: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
21: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работало слаженно. А вот спасатели растерялись.
22: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
21: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
23: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
21: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. и оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
1: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
2: Да,
1: единственный популярный министр, но он тогда очень, очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
2: Да, буквально приходил.
1: Прям буквально приходил к власти, они были его парламентской опорой.
21: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
4: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
21: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
18: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
6: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня-завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и напротив неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
18: Но некоторые былые заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
6: Все так. И я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор-то утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы, былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важной, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что, ну, он генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
18: Ну и давайте так вот, продолжая наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
2: Говорите прямо.
7: Я поддержу предложение о признании.
2: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
7: Поддерживаю предложение.
2: Так и скажите, да или нет.
9: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
10: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот потом пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
9: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
24: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
9: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР, но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
24: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
9: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
10: Нужно все держать на контроле. Если потребуется,
2: хотя кому-то это и не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно. Нужно включать режим так называемого ручного управления.
9: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
3: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь весьма контекстуально подходит. Руслан, но вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко. Мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться об очной встрече. Как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео. Но при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды в западных медиа и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях, перепроверки всех вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
20: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните, под куполом известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиты, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новые элиты. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая замятня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там, после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства? С польского господарства, то есть господар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы господаря Ивана Грозного, называлось господарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как господарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценно они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может. В том числе, потому что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал
6: на Запад, что вот ты год гад продался, ты тварь, ты такой-сякой, а вот настоящие люди, они остались сами.
3: Тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Санденс», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, Оскаре в авоське и давлении со стороны властей.
5: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
6: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли, посмотрели, что это такое.
5: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
6: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Угу. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после «Санденса» подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до «Оскара». Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
5: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, сколько вообще в мире?
6: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
5: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
6: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
5: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
6: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пфф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
5: Прости за вопрос. Зубы сделаны в крабаше.
6: Именно. Мстят.
5: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
6: Ну, то, что его запретили, окей, но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
5: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
6: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
5: Ты принес «Оскар»?
6: Да.
5: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
6: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
3: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
6: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он эту войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
5: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
6: Да.
5: Он знал о том, что ты его принесешь?
6: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял. Он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Такие, нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу. Кто поверит, что это настоящий «Оскар»? Потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
5: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
6: Инструкцию. Как протирать.
5: Так.
6: А как за ним
5: ты
6: ухаживать?
5: Не шутишь?
6: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать? Из чего он сделан? На каком он заводе распечатан?
5: Коробку?
6: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
5: Конверт?
6: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, нет, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
5: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
6: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там, в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал оттуда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они...

0: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
1: Серьезно?
0: Ну, и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают.
1: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
0: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
1: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
0: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели. Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
1: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Потому что я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре. Мне писали выпускники из Карабаша.
0: Ага.
1: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
0: Угу.
1: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот, и мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
0: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
1: Да.
0: Так и было?
1: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
0: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
1: Какой?
0: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
1: А кто это спрашивал? Кто это писал? Какие журналисты?
0: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем вывозить, если есть облака?
1: А ваши журналисты давно были в России?
0: Кто-то из них вообще не был никогда?
1: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят.
0: Угу.
1: И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
0: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое. Вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
1: Ага.
0: И
1: из фильма из какого?
0: Коллеги заметь,

0: Что это кадр из Muppet Show.
1: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
0: Как это произошло?
1: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
0: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ, это, нет, в принципе, невозможно.
1: Ну, да, да. А я же не знал. Ну, я вижу, я на это внимания никакого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы. Я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
0: Из Muppet Show.
1: Я, серьезно, я не знал про это.
0: Ну, то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
1: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ, слушай, правда интересно.
0: Ты удивительно, что ты не знал про это.
1: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Ну, главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
0: Так.
1: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье, я хожу, думаю, а почему бы и нет? Прихожу в понедельник, они мне пока смотрят. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, не, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты, перегородки хотя бы.
0: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже было экстремистской символикой в России признано или нет тогда?
1: Нет.
0: То есть висел?
1: Висел.
0: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
1: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешено. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то на...
0: После фильма что в школе происходит?
1: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию эта судья так захотела? Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась? Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут? Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек, теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей мог бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести: не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
0: У мам все хорошо.
1: Да.
0: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
1: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
0: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди.
1: Да. Но сейчас это предупреждают горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут: неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит.
0: Mm.
1: Занимается
0: крипто.
1: Крипто майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
0: Ты сказал про зарплату 20, я, знаешь, что подумал? А вот этот учитель истории, который у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
1: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
0: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплата будет?
1: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5 тысяч рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5 тысяч за классное руководство и плюс еще 5 тысяч за то, что они ведут разговоры о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирал его у одних и отдавал другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5 тысяч рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16 тысяч рублей.
0: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги?
1: Да.
0: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
1: им
0: больше?
1: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5 тысяч рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающих, там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
3: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскара». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
2: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
4: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
3: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Шпионаж. За и против» подготовила и ведет программу из парижской студии Фатима Салказанова. Эфир 9 марта 1994 года.
3: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Фатима Салказанова. Олег Гордеевский, бывший полковник КГБ, бывший резидент советской разведки в Лондоне. Это одна сторона его биографии, а теперь другая. Олег Гордеевский, почти 10 лет, с 1975 года по 1985 был агентом Великобритании. Под угрозой ареста бежал из СССР с помощью английской разведки, причем обстоятельства этого побега до сих пор хранятся в тайне. Программа «За и против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. Сегодня спорная проблема – шпионаж. Столкновение мнений и полемика между Олегом Гордеевским и профессионалами и непрофессионалами шпионажа, которые комментировали в российской и в западной печати дело сотрудника ЦРУ Эймса, много лет и за большие деньги работавшего на КГБ. Небольшой отрывок из этого интервью вы, возможно, слышали в программе «Вокруг света». Я позвонила Олегу Гордеевскому в Лондон. Олег Антонович, американские обозреватели отмечают, что Эймс своим сотрудничеством с КГБ, возможно, свел на нет результаты многолетней работы нескольких западных разведывательных служб. И обозреватели высказывают в связи с этим предположение, что и ваша работа на английскую разведку, по всей вероятности, была нейтрализована Эймсом. Это так?
4: Несомненно, что значительная часть ценностей была ликвидирована Эймсом. Это очень печально. Я когда увидел его по телевизору и узнал человека, который сидел на заседаниях, в агентстве, а я бывал там очень часто в 80-е годы, я просто ужаснулся. Он не аннулировал конкретные данные, которые передал англичанам, ну и некоторым американцам тоже, о лицах, о конкретных каких-то операциях, потому что это большей частью сохранилось в руках людей, ответственных за эти конкретные сведения. Что же касается общей информации о том, как действует КГБ, какие методы используют, какой размах, сколько людей, какова стратегия и тактика, и философия деятельности КГБ, взаимоотношения между ведомствами в Москве и в Советском Союзе в целом, положение в посольствах, контроль за советскими гражданами и многие-многие подобные аспекты, которые сами по себе, ну, если взять какую-то деталь, они не очень ценные, но в общей сложности это давало американцам огромные знания о том, как строить свою работу, свои отношения и свою разведывательную деятельность в отношении Советского Союза. А Эймс все это передавал в КГБ. И в КГБ знали, каким образом американцы, насколько информированы. И примерно даже, видимо, знали с его слов, что американцы собираются конкретно делать, как перестраивать свою работу, где усиливать, где ослаблять, куда направлять, как улучшать свою технику вербовки советских граждан, проникновения в какие-то учреждения и так далее. То есть он подорвал работу американской разведки, а в какой-то мере и всей западной разведки, в частности английской, за весь этот период своей работы, начиная с 1985 года по прошлый год.
3: Олег Антонович, вы начали ответ на мой вопрос с того, что вы сказали, вы узнали Эймса, увидев его по телевизору. Значит, вы с ним были лично знакомы?
4: Да, я с ним был лично знаком в том смысле, что он был одним из тех людей, офицеров ЦРУ, которые беседовали со мной, причем подолгу, часами. И я приезжал в Америку в 86-м, 87-м, 89-м и 90-м годах. Ну, он не каждый раз был, но несколько раз он был. Ну, я смотрел на него, он такой был милый, такой симпатичный, такой добрый. И я на него смотрел и думал, вот какие же американцы симпатичные. Вот вам и симпатичный американец, оказался предатель.
3: Олег Антонович, арест Эймса означает провал работы КГБ или означает, напротив, что КГБ блестяще работало все эти годы?
4: И то, и другое, разумеется. Ведь Клинтон, когда он выступал на маленькой пресс-конференции по поводу ареста Эймса, он сказал, что он поздравляет ФБР, и он поздравляет ЦРУ. Ну, с чем поздравляет ЦРУ? Ну, конечно, с тем, что они в конце концов нашли возможность обезвредить такого крупного и очень вредного агента. Но КГБовское проникновение в ЦРУ, где они заполучили источника ценнейшего, который работал на них 8 лет, это успех, конечно, разведки, сначала советской, а потом и российской. Это огромный успех, ничего не скажешь. И вот сейчас приходится констатировать, что многие постройки, строения, достижения западной разведки не были никакими достижениями, это все делалось впустую.
3: У вас нет ощущения, что вы все эти годы работали впустую, что ваша работа, в общем, была почти безрезультатна?
4: Да, но в какой-то мере, да. Нет, не все. Я думаю, что он скомпрометировал ту часть моей работы, которую я посвятил Соединенным Штатам. Я с ними очень много встречался, но там же были и другие люди. Я встречался с Советом национальной безопасности, Государственным департаментом, всякими там ФБР и военно-морская разведка. А они не передавали эти сведения в ЦРУ. Вот эта часть моей информации, которую я сообщал другим ведомствам, она не была предана.
3: И кроме того, Олег Антонович, например, Boston Globe писала, что один из американцев, близких к американской разведке, сказал, что англичане давали ЦРУ не всю информацию, которую вы передавали им.
4: Ну, конечно, не всю. Особенно, когда я работал как агент с 1975 по 1985 год. Только самые-самые важные и очень краткие кусочки моей информации передавались американцам. Именно для того, чтобы сохранить меня как источника как можно дольше. И эта информация подчищалась, обезличивалась и маскировалась. Например, таким образом. Эта информация получена от нашего контакта, советника посольства Советского Союза в Джакарте. И вот такая дезинформация нарочитая слалась в Америку. Но американцы не дураки. Они читали из года в год, все-таки почти 10 лет я работал. Сначала в Скандинавии 4,5 года, потом 3 года я был в Англии. И у них сложилось впечатление, у самых умных, и тех, которые имели часто дело с моей информацией, что у англичан, видимо, есть источник в КГБ, а не в МИДе. Это во-первых. Во-вторых, у кого-то из них, наиболее толковых, сложилось даже впечатление, что, видимо, этот источник сначала был в Скандинавии. Я просто размышляю вслух. Потому что, может быть, ничего этого и не было. Но у меня сильно это подозрение, что вот так они между собой болтали, американские офицеры. И этот слух дошел до Эймса, который начал работать с КГБ где-то в начале 85-го года.
3: Олег Антонович, вы только что заявили в Лондоне, что на руках Эймса кровь не меньше дюжины офицеров разведки. И, в общем, получается, что только случайно вы не оказались среди жертв.
4: Да, я вот к этому и веду. Значит, судя по всему, он передал эти сведения о том, что есть источник у англичан, офицер КГБ высокопоставленный и с прошлым в Скандинавии. И меня отозвали из Лондона в Москву, где я, в общем, только случайно не был расстрелян, потому что я сбежал через зеленую границу 2 месяца спустя, в июле 85-го года. И я слышал, до меня доходили слухи, что с 86 по 89 год в Москве были расстреляны человек 15-16 так называемых западных агентов. И получается, что, по крайней мере, 10 из них, согласно американской печати, пострадали из-за предательства этого Эймса. А я был в их числе, но я и был единственный, который просто чудом сбежал. Я сейчас вспоминаю, когда я впервые увидел этого Эймса в здании ЦРУ, он на меня смотрел как на привидение. Он на меня смотрел с огромным интересом. Я тогда не понимал, я думал, ну просто вот, видит, первый раз видит КГБовца бывшего. Ничего подобного. Я теперь понимаю, он на меня смотрел как на человека, который восстал, так сказать, из праха.
3: И которого ему не удалось вовремя нейтрализовать.
4: Которого ему не удалось убить, будем так прямо говорить.
3: Да. Олег Антонович, с окончанием холодной войны возникла надежда, что со шпионскими вальсами покончено. Оказывается, нет, вы все продолжаете вальсировать.
4: Ну да, эта шпионская война, конечно, продолжается. Она теперь лишена драматизма, она лишена той былой остроты и даже романтики в какой-то мере, потому что уже непонятно, кто есть враг, кто есть приятель и что происходит на Востоке. Но что происходит на Востоке, делается ясно. Там усиливаются тенденции к восстановлению какого-то авторитарного режима. Красный и коричневый усиливаются. Поэтому американцы, конечно, боятся, что придут к власти Жириновские и заполучат эти огромные многочисленные ядерные боеголовки, ракеты, самолеты, какое-то новое оружие. Они продолжают все время развивать. Значит, это новое оружие окажется в руках таких авантюристов, которые будут почище старых коммунистов. И если вы помните, в эпоху застоя, все эти старцы, они же были очень осторожные и трусливые. Плюс они использовали фасад социал-демократической фразеологии, которым прикрывал взять советский строй, они не будут. Они сразу бомбы начнут кидать. Вот американцы, естественно, и ведут разведку против бывшего Советского Союза. Ну, а Советский Союз, то есть Россия, она сохранила две огромные разведслужбы, КГБ, которые переименовали в службу внешней разведки, и ГРУ, которая работает вообще без всяких срывов. В КГБ был период паралича какого-то и растерянности в первые годы после августовского попытки переворота. А в ГРУ не было, они работают очень сильно.
3: Олег Антонович, Эймс получил от КГБ несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения за свою работу. Скажите, пожалуйста, англичане вам платили так же щедро?
4: Нет, разумеется, не щедро и не платили вообще. Дело в том, что я, когда начал работать с ними, я договорился, чтобы они мне ничего не платили, потому что я работал чисто по идейным соображениям. Я хотел помочь Западу сохранить безопасность и содействовать как-то свержению коммунизма в Советском Союзе. Но потом, в конце работы, они сказали мне, что хоть вы, мол, и не получаете ничего, но мы стали класть на ваш счет какие-то деньги. И когда, если что произойдет, вы сможете себе купить дом в Англии. Так оно и получилось. Когда сначала меня поймали, а потом я сбежал из Москвы, из Советского Союза, я эти деньги получил и купил на них дом. Хотя не хватило полностью на дом, я потом добавлял. Но это помогло. Но это, конечно, скромно все. Очень скромно. Англичане вообще не очень богатые нации, и у них очень скромный подход ко всем материальным делам.
3: Наверное, Эймс знает, каким образом вы бежали из Советского Союза с помощью английской разведки. И если об этом знают разведчики, шпионы, гэбисты, не знаю кто, может быть, пора придать гласности то, как это произошло? Может быть, и мы, простые смертные, имеем теперь право узнать об этом очень интересном факте вашей биографии?
4: Фатима, большое спасибо за ваш интерес. Но я сейчас пишу книгу, как раз начинаю. И первая глава, она как раз об этом побеге. Эта первая глава уже готова. Я мог бы ее хоть сейчас зачитать или опубликовать. Но, во-первых, хочу закончить книгу, а это гораздо позднее будет, может быть, к концу 95-го года. А во-вторых, я потом буду ее где-то по частям публиковать в газетах. И вот в первый день моей публикации глав из моей книги я согласен буду прочесть или рассказать эту историю по радиостанции «Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Фатима Салказанова, программа «За и против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. На вопросы «Радио Свобода» отвечает из Лондона бывший полковник КГБ, бывший английский разведчик Олег Гордеевский. Олег Антонович, в связи с делом шпиона КГБ СССР, затем шпиона российской разведки Эймса, газета «Известия» опубликовала интервью Олега Нечипаренко, который проработал в советской внешней разведке 30 лет. Я бы хотела знать, во-первых, знакомы ли вы с Нечипаренко, а во-вторых, что вы думаете о его таком, например, заявлении в этом интервью, цитирую. «Не исключено, что последнее время Эймс работал под контролем американских спецслужб, чтобы ему снизили наказание за сотрудничество с КГБ. Согласны ли вы с этим предположением?»
4: Я знал Олега Нечипаренко. Я неоднократно встречался с ним и беседовал. Он работал в управлении К, то есть внешняя контрразведка. Контрразведка в разведке. Все эти годы. Он был толковый работник и грамотный. И вообще-то он должен понимать, о чем говорит. Но дело в том, что здесь он говорит полнейшую чепуху. И почему? Потому что у многих советских людей, особенно в КГБ, у них есть такое типичное понимание зеркального отражения того, что происходит на Западе. Раз мы так делаем здесь, значит, они, конечно, делают точно так же там. А между тем, они там, то есть мы здесь на Западе, мы не делаем так, как делает КГБ. Вот, допустим, говорят, что Эймс работал под контролем американских спецслужб. Зачем же тогда столько осталось улик в доме? И все эти банкноты крупными купюрами американских долларов больше 5000, и все эти драгоценные камни в столе, явно купленные на какие-то непонятно какие добытые деньги, и множество других признаков, которые там остались. Значит, это просто выдумка, это просто домысел Олега Нечипаренко. Просто дело в том, что последние 2 года, да, две службы, ЦРУ и ФБР, вели, как говорят в КГБ, разработку этого человека. То есть они его изучали, они на него смотрели, подслушивали. И главное, им нужно было добыть такие улики, которые надо представить в суду, чтобы доказать суду, что он был агент. Потому что одно дело, что они пришли к твердому выводу, что он был советский русский агент, а другое дело убедить суд и присяжных. А для этого нужны улики. Вот они улики эти добывали.
3: Олег Антонович, тот же Олег Нечипаренко сказал далее в своем интервью газете «Известия», если он, то есть Эймс, стал двойником, то только на последнем этапе. Но если американцы начали игру с Москвой уже в 1985 году, то они могли специально завербовать агентов здесь, в России, чтобы закрепить положение Эймса в глазах советских спецслужб. И газета «Известия» делает из этих слов вывод. Если произошло то, о чем Нечипаренко сказал, то американцы подставили Эймса советской разведке и завербовали специально для этой операции несколько человек в Советском Союзе. То есть завербовали на верную смерть. Это возможно?
4: Это совершенно невозможно. Я со всем этим совершенно не согласен. Со всем моим уважением к господину Олегу Нечипаренко, я считаю, что это полнейшая чушь и какой-то неумный домысел. Дело в том, что вот всегда в любом деле и в разведке особенно надо задать вопрос. А что является целью? А для чего все это делается? Что является оперативной целью мероприятия? Для американцев нужно было иметь источники в Москве. И они их вербовали, старались вербовать, потому что им нужно было знать, что эта империя зла готовит против демократической и свободной части мира.
3: Олег Антонович, простите, пожалуйста, а может быть, американцам было не менее выгодно иметь у себя в ЦРУ человека, который работает якобы на Советский Союз, а в действительности работает на них?
4: Нет, нет, это неправильно. Дело в том, что когда мы говорим таким образом, как вот вы цитировали из газеты и как вы сами сейчас говорите, это называется заговорщическое мышление. Типичный пример заговорщического мышления. Разведке нужна информация. Разведке нужно знать, что происходит. А все эти тайные игры затевать с другой стороной, неизвестно зачем. Это никому не нужно. Это очень дорого, это опасно, это может кончиться неудачно. И главное, это не дает никакого навару, а именно разведывательной информации. Поэтому, что они вербовали специально, чтобы потом их отдать, ну это же глупость. Ну зачем это нужно, вербовать людей, вставить в ужасно тяжелое положение, добывать от них информацию, чтобы потом их сдать для того, чтобы вознаградить кого-то за это. Это совершенно, совершенно чепуха. И люди говорят об этом, потому что они склонны к такому заговорческому мышлению. Это есть во всех обществах. И здесь, в Британии, я знаю, в Америке многие так размышляют. Но когда разговариваешь, например, с профессиональными разведчиками, американцами или англичанами, они все очень трезво понимают, и никаких таких заумных игр они не выдумывают и не начинают.
3: Олег Антонович, я вам сейчас перечислю несколько имен. Олег Калугин, Олег Пеньковский, Олег Туманов, Олег Гордеевский, Олег Нечипаренко. Почему у вас в ГБ так много Олегов?
4: Это чистое совпадение. Дело в том, что все мы люди, которые родились в 30-е годы. И, видимо, в 30-е годы была большая мода на имя Олег. Я не знаю, откуда она пошла, потому что был Валерий Чкалов, там были какие-то другие всякие герои. А Олег это какое-то было странное увлечение мужчин, которые женились в 30-е годы. Больше ничего. И Туманов, к тому же, не в КГБ, а Пеньковский был офицером, полковником советской армии. Так что это...
3: Но все разведчики.
4: Ну, разведчики. Туманов не разведчик, он просто агент, как я понимаю. А другие стали разведчиками случайно. Те же самые разведчики ГРУ, они не рождаются разведчиками. Их набирают среди офицеров разных родов войск, а потом направляют в дипломатическую академию. Нет, это Олег, это просто чистая случайность.
3: Олег Антонович, во-первых, Олег Туманов родился не в 30-х годах, а гораздо позже. А во-вторых, я начинаю с подозрением относиться к любому Олегу российскому, которого встречаю.
4: Это не обосновано. Дело в том, что много Олегов, которые не причастны ни к каким разведкам, ни к какому шпионажу. Это просто ваша виньетка, я понимаю, шутливая.
3: Олег Антонович, вы меня успокоили. Газета «Комсомольская правда» утверждает в связи с делом Эймса, что, по мнению профессионалов, американцы очень небрежно распоряжаются своей агентурой, часто подставляя ее под удар ради сиюминутных политических выгод. Это действительно мнение профессионалов или это утверждение сделано для того, чтобы запугать потенциальных агентов, российских граждан, которых будет вербовать американская разведка, например?
4: Это именно так, как вы говорите, Фатима Александровна, это именно для того, чтобы запугать потенциальных агентов. Дело в том, что в «Комсомольской правде», я уже наблюдаю в течение ряда лет, время от времени появляются статьи, которые вот так вот подыгрывают КГБовским настроениям. Ну что за глупость? Как можно говорить, что американцы, американские разведчики в стране такой либеральной, демократической и религиозной, где жизнь человеческая ценится очень-очень высоко, как они могут небрежно распоряжаться своей агентурой, ставить ее под удар ради каких-то сиюминутных политических выгод. Каких таких политических выгод? Я только что прочел книгу о том, как они вели агента Петра Попова в 50-е годы, который был разведчиком ГРУ, военным разведчиком, и работал сначала в Вене, а потом в Восточной Германии. Они так заботились о его безопасности, так заботились, когда его КГБ, чувствуется, раскрыл, и его отзывали из ГДР в Москву, точно так же, как меня в свое время отзывал КГБ из Лондона в Москву, работники ЦРУ сказали ему: «Петр, мы чувствуем, что здесь что-то нечистым пахнет. Может быть, ты останешься? Подумай как следует, прежде чем возвращаться в Москву». Но он поехал в Москву, и это оказалось западня. Его долго мучили, пытали, и потом, в конце концов, расстреляли. Но это, видите, это, американцы этого не хотели. И я уверен, что они всегда заботятся о своей агентуре. Я знаю одного человека, американского бывшего разведчика, который имел агента в Восточном Берлине в свое время. И агент заразил его полиомиелитом. И сейчас этот человек может только головой двигать. У него руки, ноги парализованы. Он еще не старый человек, ему только 60 с небольшим лет. И он не жалеет ни на минуту об этом, потому что он считает, что внимание, которое он проявлял своему агенту, и то, как он его охранял и оберегал, это было самое главное. А что он остался калекой на всю жизнь, он за это никого не винит.
3: Олег Антонович, в той же статье в газете «Комсомольская правда» сказано: в случае с Олдричем Эймсом драма может превратиться в комедию, если не удастся доказать его вины. Вы иногда участвуете в качестве эксперта в подобных судебных процессах. Скажите, пожалуйста, вину Эймса трудно будет доказать?
4: Я лично считаю, что вина Эймса будет доказана относительно легко. Дело в том, что американские службы, ФБР и ЦРУ, обожглись с неким Блохом. Был такой крупный американский дипломат, работал в Вене. По всем признакам, которые были у американских служб, он был агентом КГБ. С ним встречался нелегал КГБовский на территории Европы. Для спецслужб никакого сомнения не было. Да, вот это агент. Но вот уже 4 года прошло, и никакого процесса нет, потому что набрать материалов достаточных для суда они не могут. Ну, научившись на этом примере, они, несмотря на риск побега Эймса куда-нибудь в Россию или в такую страну, откуда его бы не выдали, они его 2 года разрабатывали, изучали и собрали большое количество материалов. Вот, например, вы видели, как его выводили из дома, когда арестовали. Значит, ФБР специально кому-то подсказало, фотографам, газетам: приходите, смотрите. А для чего? Потому что они чувствовали себя уверенно. Они знали, что на этот раз они не обожгутся. У них такое количество материалов против Эймса, что сомнений в том, что он будет осужден и на большой срок, лет 30, практически нет.
3: В ходе нашего интервью вы назвали Эймса предателем. Сами вы, будучи офицером КГБ, 10 лет работали на английскую разведку. Считаете ли вы и себя предателем?
4: Я себя не считаю предателем. И очень просто почему. Потому что советский коммунистический режим был незаконный. Не только незаконный и ошибочный, он был просто преступный. Коммунистическая власть, коммунистические лидеры пришли к власти в результате переворота, кучки меньшинства фанатиков в 17 году. И никогда за всю историю режима не провели никаких свободных выборов. Все годы они правили меньшинством против большинства. И поскольку меньшинству очень трудно удержаться у власти при враждебном большинстве, они все время расширяли и увеличили машину террора КГБ, которая в результате начала уничтожать миллионы и миллионы собственных людей. А потом превратила всю страну в одну шпионскую агентурную сеть и начала выбрасывать эту агентурную сеть за границу. То есть совершать массированный шпионаж против остальной части мира, особенно наиболее сильных демократических стран, потому что в них видели угрозу эти вот коммунистические властители своему положению. Так что это была преступная система, и честный человек, который уважает справедливость и закон, просто не мог работать внутри этой системы, особенно внутри ее главной террористической организации. Я поэтому себя не считаю предателем. А человек типа Эймса находился в обществе, которое либеральное, свободное, которое постоянно освобождается от любых нарушений законов и правил, установленных обществом, народом. Здесь, конечно, выступить против этого общества, начав работать в пользу тоталитарной чужой страны, это, конечно же, преступление и предательство.
3: Говорит Радио Свобода, программа «За и против» закончена. Вы слушали интервью Олега Гордеевского. Программу подготовила и вела Фатима Салказанова. «За и против» в эфире в среду в 19:10 и в четверг в 3:10 и в 10:10 по московскому времени. Иногда повторяется в другие дни и часы. Напоминаю адрес нашего московского карпункта: 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода, программа «За и против». Повторяю, 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода. Спасибо за внимание.
5: Two, one, zero. Ignition. Lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
0: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
6: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
7: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
8: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
9: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
10: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
11: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Русские вопросы» к возвращению Солженицына. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Эфир 9 марта 1994 года.

0: «Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Тема сегодняшней беседы – «К возвращению Солженицына». Дела в России пошли плохо. Самое тяжелое, что при всей видимости бурной политической жизни ничего на самом деле не происходит. Разворачиваются острые идеологические баталии, идут бурные парламентские дебаты, перерастающие в уличную стрельбу. Происходят выборы, дающие совершенно неожиданные результаты. И все стоит на месте. Начался новый застой, куда горше коммунистического, потому что он прикидывается революцией. Экономическая реформа, вне всякого сомнения, застопорилась. Ее некому проводить, у реформаторов нет власти. Похоже, что ее не осталось и у президента страны, которому не бросает сейчас вызова только ленивый. Это тягостное зрелище, огромная взрывоопасная страна, оставшаяся без руководства и контроля. Избирательные плакаты «Выбора России» говорили правду. Под портретом Егора Гайдара надпись «Все говорят, он делает». Единственный человек, который попытался что-то сделать, это именно Гайдар. Но его остановили. Сделано было только полшага, как пишет сам Гайдар в обстоятельной статье, опубликованной «Известиями» от 10 февраля сего года. Ее стоит подробно процитировать. Вот что пишет Гайдар о людях, сменивших его в правительстве.
2: «Может быть, однако, найден более эффективный курс? Этого не утверждают, кажется, даже его адепты. Беда в том, что пока никакой курс взамен вообще не предложен. Единственное теоретическое новшество, пожалуй, заключается в демонстративном отказе вообще от теоретических мудрствований, в установке на практику, практический опыт. Сама идея команды, объединенной экономической идеологией, отброшена. Нет правительства единой идеи, единой логики. Есть собрание руководителей разных ведомств, озабоченных судьбой своих ведомств. Однако отсутствие ясно отрефлексированной идеологии вовсе не значит, что нет вообще никакой идеологии. Идеология есть. Эта идеология банальна. Пусть идет, как идет. Идеология мелких колебаний. Реально, пусть идет, как идет, оборачивается, пусть валится, как валится. Сиюминутное спасение производства путем бумажных инвестиций есть помощь конкретным руководителям отрасли ценой ограбления России. Нет и не будет при экстремально высокой инфляции настоящих, в твердой валюте инвестиций. Нет и не будет при инфляции структурной перестройки экономики. Нет и не будет при инфляции технологического перевооружения промышленности. Нет и не будет при инфляции среднего класса. Он размывается в точном соответствии с обесцениванием рубля. Иначе говоря, в ситуации инфляции невозможно решение тех главных, фундаментальных задач, от которых наше общество прячет голову в песок, как страус вот уже более 20 лет.
1: Это самая общая оценка ситуации. А вот ее конкретизация. Егор Гайдар пишет о том, кто реально выигрывает от накачивания нежизнеспособной промышленности бумажными рублями.
2: Разбухание денежной массы не помогло производству. Оно обеспечило замедление, а с 1993 года фактическую стагнацию реформ. Огромные деньги были заработаны коммерческими банками, через которые проходили льготные кредиты. Но эти деньги, нажитые на инфляции, никто и не думает в условиях инфляции инвестировать в российскую промышленность. В стране тяжелейший кризис, а зарубежные вклады российских граждан и компаний за последние 2 года измеряются десятками миллиардов долларов и быстро возрастают. Вот куда, в конечном счете, после «переработки» и «обогащения» в кавычках, и впадают инфляционные реки Центробанка, в зарубежные коммерческие банки. Вот реальный экономический подтекст того, что часто именуется поддержкой производства, спасением сельского хозяйства, социальной ориентацией реформ. Несомненно, инфляция социально ориентирована. И столь же очевидно, на какие именно социальные группы.
1: Тут же Егор Гайдар уточняет адрес этих социальных групп, указывая при этом, что нынешние трудности не столько результат неких объективных условий, сколько сознательно организованная политика.
2: Инфляция – самая выгодная коммерческая операция нашего времени. Она необходима паразитической буржуазии, плотно сращенной, скоррумпированной чиновничьей и политической элитой. У сегодняшних государственников особая идеология. Идеология циничного бюрократического декаданса. Они не ставят перед собой глобальных государственных задач. Задачи стоят иного, сугубо приватного характера. Усиление роли государства ради возможности спешного обогащения за счет государства. Это и всегда было, но как вспомогательная цель. Сегодня она становится основной. В государстве новейшие практики государственники видят не медного всадника, а огромную дойную корову. Коррупция становится не побочным продуктом, а детерминантой, по крайней мере, одной из детерминант политического процесса.
1: С выступлением Егора Гайдара отчетливо перекликается чуть раньше опубликованная журнал «Знамя» декабря прошлого года статья Евгения Старикова под названием «Антиподы. Компрадорская и национальная буржуазия в России», едва ли не лучший из стратегических анализов ситуации, встретившийся мне в российской прессе за все эти годы. Компрадорская буржуазия, напомним, это паразитический класс финансистов и торгашей, строящий свой бизнес на расхищении национальных богатств и реализации их исключительно за границей. Стариков приводит выразительный пример действий финансового компрадорского капитала, так называемый процентный арбитраж. Берется рублевый кредит, затем рубли меняются на доллары, а вслед за очередным скачком курса доллара вновь обмен на рубли. Кредит с процентами возвращается, но все равно остается навар. И эта операция повторяется без конца. Ясно, что для такой деятельности растущая инфляция – непременные условия, воздух. Тот самый воздух, из которого делаются деньги. Разговоры правых политиков и прессы о том, что нынешний режим распродает Россию иностранцам, оправданы ровно в той мере, в какой их можно отнести к этой компрадорской буржуазии. Евгений Стариков пишет далее.
2: Социальная материя России оказалась скрепленной не узами гражданского общества, а вдоль и поперек простегнутой паразитарной структурой, живущей за счет анемично-беспомощного, аморфного общества и действующей как фермент его ускоренного разложения. России овладели деструктивные силы, распространяющие вокруг себя энтропию, экономический, социальный, политический и правовой хаос. Ибо только такая среда является условием существования этих сил. Чудовищная путаница и мешанина в российской административной, налоговой и банковской системах – порождение не русской безалаберности и неорганизованности, а сознательное творение захватившей власть мафии, ее питательная среда.
1: В каком смысле мафия захватила власть? Эти слова нельзя понимать так, что вот, мол, правительство – это и есть мафия. Нет, конечно. Но правительство нынешнее бессильно. Оно не управляет развитием событий. И не только потому, что у него нет никакой экономической идеологии, как отметил Гайдар, но еще и потому, что оно не в силах контролировать бюрократов в исполнительных структурах, которые и смыкаются с настоящей мафией, почти уже неразличимо слившейся с указанной компрадорской буржуазией. Провести между ними разграничительную линию сейчас невозможно даже в абстракции, пишет Евгений Стариков. Но описанием этой зловещей силы он не ограничивает свой анализ. Стариков выделяет еще одну прослойку в нынешней русской буржуазии – производственную. Предпринимателей, весь интерес которых именно в развитии, а лучше сказать, в создании отечественного рынка товаров. По приблизительным подсчетам, сейчас в России имеется 80-100 тысяч мелких и средних частных предприятий, работающих в производственной сфере. Их владельцы – это и есть национальная буржуазия, экономическая надежда страны. Резюме Евгения Старикова.
2: Речь идет о формировании в нашей стране двух диаметрально противоположных предпринимательских структур. Субкультура национальной буржуазии, ее этос – это явление западного, европейского типа. Компрадорская субкультура свойственна бывшим колониальным и зависимым странам третьего мира. У компрадоров, воров номенклатурных и просто воров, в сущности, одна и та же уголовно-блатная субкультура, на основе которой может быть построен отнюдь не рынок, а лишь купецко-азиатский базар.
1: В статье Евгения Старикова есть еще два интереснейших сюжета, мимо которых нельзя пройти. Во-первых, наличие и интересы производственной, национальной буржуазии коренным образом меняют содержание русского державничества, русской государственности. Вместо идеологического наполнения, типа пресловутой русской идеи, она приобретает, может приобрести, наполнение экономическое. Это вариант японского послевоенного развития, добавлю от себя. Вместо милитарного империализма – экономическое наступление на мир. Второй сюжет гораздо мрачнее, потому что имеет дело не с отдаленной перспективой, а с сегодняшней реальностью. Российская национальная буржуазия в политическом отношении сдвинулась вправо, ибо она не чувствует союзников в нынешних экономических либералах, представленных хотя бы даже и в правительстве, тот же Гайдар. Легко догадаться, если брать новейшие примеры, неизвестные еще автору статьи, что немалые деньги получил от них Жириновский. Российские промышленники, однако, народ осмотрительный. Они, как сказали бы американцы, не кладут всех яиц в одну корзину. Ясно, что гораздо охотнее они поддержали бы людей более корректных, если бы чувствовали ответные движения с их стороны. Я несколько злоупотребил изложением и прямой цитацией чужих мыслей, но у меня не было выхода. Люди, которых я цитировал, знают ситуацию в России куда лучше меня. Сделаем перерыв, а после я буду уже говорить исключительно от своего имени.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русские вопросы», посвященная сегодня возвращению Солженицына. Все вышесказанное говорилось к тому, чтобы обозначить границы сегодняшнего российского кризиса. А кризис этот едва ли не безграничен. Он характеризуется главным образом параличом власти. Власть не только не способна провести реформу, она не в состоянии поддерживать элементарный общественный порядок, тот, что был хотя бы при коммунистах. Тут и возникает проблема Солженицына. Почему Солженицын решил вернуться в Россию именно сейчас? Обещал приехать в 20-х числах мая, а не 2 или 3 года раньше. Вообще не сразу после того, как это стало возможным, еще в Горбачевскую Россию. По этому поводу много было слов произнесено и написано, много шуток отпускалось. Помню заметку фельетон Александра Минкина «Солженицын опоздал на самолет». Вернись, Солженицын, в 88-м году, его встретили бы как пророка, в 90-м избрали бы президентом России, а сейчас, в лучшем случае, организует вечер в Доме кино совместно с Говорухиным на тему «Как нам обустроить Россию

В мире демократических иллюзий он был не нужен. Предполагалось, что реформа пойдет, что страна выберется из ямы простым принятием либерального экономического курса. Эта уверенность питала слишком уж легкая победа над коммунистами. Может быть, и сам Солженицын так думал. Во всяком случае, не писание «Красного колеса» его удерживало в Вермонте. Он ведь его так и не дописал, оборвал на апреле 17-го. Трудно, да и невозможно понять со стороны, что его удерживало. Неуверенность в собственной формуле для России или ожидание окончательного краха либеральной политики. Во всяком случае, сейчас, когда этот крах обозначился без всякого сомнения, а обозначился он 12 декабря 1993 года, Солженицын возвращается. И он вернется тем, кем он и привык быть, что ему, так сказать, к лицу, человеком номер один. В беседе с Дэвидом Ремником, послужившей темой упомянутой статьи в «Нью-Йоркере», Солженицын настолько активно отрицал самую мысль о возможном его включении в политическую жизнь, что это поневоле заронило сомнения. А 1 марта, прощаясь с жителями Кавендиша, городка, в котором он провел 18 лет изгнания, Солженицын сказал, что постарается помочь, чем в его силах, своей многострадальной стране. Это совершенно недвусмысленное заявление. Вне всякого сомнения, Солженицын войдет в российскую политику. Одно из следствий этого вхождения можно приветствовать сразу, априорно. Конечно же, все эти Жириновские, Рудские, Анпиловы, Константиновы и Павловы исчезнут, аки дым от лица огня. Вокруг Солженицына создастся движение умеренно правого толка, умеренно националистическое и умеренно державническое, с, несомненно, изоляционистской внешней политикой. И вот это движение заберет голоса Жириновского, а Рудской даже не успеет выйти на политическую арену. Хоть он и бороду уже отрастил, но куда и до Солженицынской. Да и в тюрьме посидеть надо было не 4 месяца, а по крайней мере 8 лет, как Солженицын. Активы Солженицына, однако, отнюдь не ограничиваются голосами нынешних правых. За Солженицыным пойдут сегодня очень многие, за исключением, конечно, радикальных либералов. Все недовольны, лучше сказать. А кто сегодня доволен? Ведь и в либеральной интеллигенции давно уже наметился один очень интересный раскол. Я имею в виду строй мыслей, впервые сформулированных Клямкиным и Мигроняном, о невозможности проведения в России экономической реформы демократическими методами, вне авторитарного режима. Вроде бы открыто солидаризироваться с этой точки зрения у интеллигенции не принято. Но ведь ясно, что количество так думающих, если не пишущих, в последнее время значительно возросло. Понятно почему. Реформы нужны структурные, макроэкономические, а люди всегда и во всем мире, отнюдь не в одной России, руководствуются своими микроинтересами. Кто же проголосует за такую реформу и за такую политику? С другой стороны, как говорил Герцен, нельзя пускать истину на голоса. Авторитарный режим невозможно было создать в нынешней России только по одной причине. Нет авторитарной силы, даже у армии нет. Советская армия вообще не то место, где выращивались Бонапарты. Вспомним хотя бы хождение в политику маршала Жукова, действительно крупного военного, и чем это кончилось. Чтобы создать авторитарный режим, нужно обладать духовным авторитетом. А такого авторитета нет сейчас ни у кого, кроме Солженицына. Власть на тех условиях, что он продиктует, сама идет в руки ему или тому, на кого он укажет, кого он выберет. Кого он выберет, я гадать не стану. Не моя эта задача, а солженицынская. Скажу только, трудная задача. Я готов порассуждать на другую тему. Какую формулу авторитаризма может дать Солженицын? В том, что ему под силу создать авторитарный режим, сомнений нет. Но сумеет ли он, вернее, захочет ли осуществить вторую часть потребной политической формулы? Соединить такой режим с либеральной экономической политикой? Ведь Пиночет, к примеру, не только пас социалистов на стадионе, но пригласил руководить экономикой тех же чикагских профессоров. Очень многие сомневаются в наличии такого желания у Солженицына. Очень многие либералы воспримут его возвращение, точнее, включение его в политику, как зловещий знак, и недостатка в разговорах о русском Хомейни не будет. Опасаются националистически православного фундаментализма.
Говорят, что Солженицын не экономикой будет заниматься, а повышать нравственность молодежи. Для начала

сначала запретит, скажем, рок-музыку. Программа, которую он обнародовал, статья «Как нам обустроить Россию», вызывает соответствующие опасения. Конечно, он не против частной собственности и даже не против демократии. Но вот он говорит, например, что экономику нужно строить ориентированную не на избыток, а на прожиточный минимум. И вообще собирается ввести в России вместо Конституции некий совестной суд из духовно-авторитетных старцев. Ну, во-первых, старцев таких сейчас в России нет, за исключением самого Солженицына. А во-вторых, я не верю в солженицынский фундаментализм. В нем много игрового, от писательства идущего. А меня умные люди научили не верить в идеологии художников. У писателя идеология – это элемент стиля, мотивировка художественного построения. Я даже в аскетизм солженицынский не сильно верю. Не стал бы аскет эпопею о революции оживлять эротическими сценами, причем очень хорошо написанными. Но что, если писательство Солженицына – это вторая его натура, если он и политику начнет делать, как книгу писать, загонять жизнь в стиль, что и есть последняя формула всяческого тоталитаризма? И вот тут я поделюсь главной, заветной моей мыслью о Солженицыне. Он стал писателем не только по природе своей, но и по необходимости, ибо в Советской России не было более подходящей трибуны для духовной активности. Если бы в России не произошла революция 1917 года, вполне возможно, что Солженицын был бы не писателем, а крупным промышленником-предпринимателем, достойным наследником своего деда Томчака, перерабатывал бы шерсть его овец в дорогие сукна, сделал бы из Кубани Австралию. Подлинная природа Солженицына, как мне кажется, не художническая, а буржуазная. Он деловой человек, то есть по-американски бизнесмен. Он и есть в России носитель той пуританской этики, которая породила дух капитализма. Он и есть тот человек, которого ждет русская национальная производственная буржуазия как необходимого политического спонсора. И, конечно же, она окажет ему всяческую поддержку. Так что бояться Солженицына, думается, не следует, а вот надежды с ним поневоле связываются. Конечно, хорошо было бы построить рынок в России, обойдясь одним Гайдаром. Однако, как выяснилось, не получается.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
4: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
5: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
6: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Кульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
9: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это они только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
8: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти?
10: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах,